Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: поэзии в душе.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Время смотрит спокойно, с презрением. Вы меня уже верно не вспомните. Опоздавшее ходит прозрение по моей глади.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее Сименс.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Знаешь, луна такая яркая, в ней даже не видно твои слезы. Но, дорогая, не плачь, я прошу тебя, хотя тут вряд ли помогут уговоры. Загородный дом, ужин при свечах, просто потому что отключили свет. Но он ведь совсем не нужен нам. Мы можем без света с тобой хоть 1000 лет. Но часов через 12 уже встанет солнце, хотя одно сидит прямо передо мной, и мне совсем ничего не стоит.

Я не знаю, что там над облаками, за стратосферой прямо в небесах. Может, все, о чем мы с тобой всегда мечтали, или просто пустота. Вот бы взлететь, распустить свои крылья, накрыть тенью всю планету. Или просто проникнуть на ракетную станцию и угнать свою собственную ракету. Но я не знаю, стоит ли оно того. Да и покажите мне того, кто знает. Ведь точно известно, что солнце одно, но твой взгляд и эту теорию ломает. Глаза горят ярче звезд, ярче полярные Альфа Центавры. Моя ракета уже вовсю идет на взлет.

я заболтался, а ты все еще в слезах. А твои слезы, они ведь как алмазы, ими просто так сорить нельзя. Рынок обвалится, начнется инфляция, люди начнут голодать. Если Будда верил в реинкарнацию, остальные считали, что жизнь одна, и не стоит тратить ее на слезы, не стоит кризис снова звать. Давай я лучше просто тебя поцелую, и мы вместе с тобой отправимся спать.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Найдите «Радио говорит Москва» в социальных сетях. Яндекс.Дзен. Говорит МСК. Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались. ВКонтакте. Говорит Москва. 94,8 FM. Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва». «Говорит Москва». И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ. Ищите наши аккаунты в соцсетях. Все они указаны на сайте «говоритмосква.ру». Приложение «Говорит Москва». Звонки в прямой эфир, голосование и смс-сообщения, подкасты наших передач, прямые аудио и видеотрансляции. Слушать, думать, качать. В App Store и Google Play.
0: Говорит

мальчик. Представьте себе, зелененький он был. Он ел одну лишь травку, не трогал козявку и с мухами дружил.

Ты любить спеши, не то весна пройдет, а пройдет не вороши, любовь не ждет. Примирение, обещание, заверение, как

0: Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она – современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Каждую субботу после 13 часов лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
1: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
0: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
1: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
0: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
1: Включите ваши приемники на полную мощность.
0: Каждое воскресенье после 8 вечера.
1: Всего вам доброго и слушайте рок.
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Внимание! Говорит Москва.
3: 94,8.
2: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

И маки, журавли улетают трубя, и природа в болезненном мраке не похожа сама на себя.

Жизнь растений теперь затаилась в этих странных обрубках ветвей. Ну а что же с тобой приключилось? Что с душой приключилось твоей?

скучны домашние стены, пусть дорога уводит во тьму. Нет на свете печальней измены, чем измена себе самому.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
2: Каждое воскресенье после 17 часов.
1: Гость в студии.
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

разложить в своем садике ноты, развлекали родных и друзей, позабыв все дневные заботы и усевшись на травку под вяз. Вы, поверьте, звучали не хуже, чем джаз, мандолина, гитара и бас. Да-да, да-да, как джаз, мандолина, гитара и бас. Слушать их собирались соседки, прибегали мальчишки гурьбой. Даже дворник был гостем нередким со своей многолюдной семьей. Воробьи облепляли все ветки, сколько мог разместить старый вяз. Скажем прямо, имели успех среди масс, мандолина, гитара и бас. Да-да, успех среди масс, мандолина, гитара и бас. И всегда на балконе с цветами было видно головку одну, что, сверкая во мраке глазами, засмотрела с тоской на луну. И за нею следя вечерами порешил тогда маленький джаз. Что ж, соседка влюбилась в кого-то из нас, в мандолин, в гитару и в бас. Кого, кого из нас, в мандолин, в гитару и в бас. И с тех пор для них стало законом каждый день перед тем, как играть, они взгляд поднимали к балкону, без нее разве можно начать? И завидуя каждому тону, что

0: глаз.
1: Мандарина, еда и два. Время шло, а друзья все не знали, кто соседкою выбран из них. Они спорили много, гадали, не могла же влюбиться в троих.
2: Много спорили, мало

да-да, да-да, не раз. Мандолин, гитара и бас. Дело в том, что соседка любила, а любила она всей душой. Краснофлотка соседа Данилу, что с похода вернулся домой, а друзья поклялись.

0: Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Я спросил у ясеня, где моя любимая? Ясень не ответил мне, качая головой. Я спросил

Я спросил у осени, где моя любимая? Осень мне ответила проливным дождем. У дождя я спрашивал,

я спросил у месяца, где моя любимая? Месяц скрылся в облаке, не ответил мне.

друг ты мой, единственный, где моя любимая? Ты скажи, где скрылась, знаешь, где она?

не жена. Я спросил у ясеня, я спросил у тополя, я спросил у осени.

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8.

Вы мой ангел, вы мой идеал, моя звездочка, ягодка, рыбка. Зубки жемчуг, а губки коралл, хороши так же грудь и улыбка. Я таких никогда не встречал.

0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».
1: Не думай о секунде.

Мгновения, мгновения, мгновения. У каждого мгновения свой резон, свои колокола.

не ждешь. Когда оно придет, твое мгновение, придет оно большое, как глоток. Глоток воды во время зноя летнего. А в общем, надо просто помнить долг.

0: мгновения, мгновения, мгновения.
1: Говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

повторять неустанно должны. Пускай на земле никогда не сумеют

0: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
1: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
0: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Внимание! Говорит Москва.
3: 94,8 FM.
2: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

0: забрал, не могу понять.
1: Лёшка, тельняшка, как вы хороши, все мы вас любим крепко от души.
0: Не целуйте, говорю, стану я кричать, морякам ведь не к лицу с нами воевать. Покраснел тут, как гранат, мой лихой моряк, и воскликнул: виноват, сердце не пустяк.
1: Лёшка, тельняшка, как вы хороши, все мы вас любим крепко от души.
0: Мне страшнее, чем грозный шторм, чем девятый вал, синих глаз не мой упор, пылко он встречал. Не волнуйтесь, говорю, не кричите так, я ведь тоже вас люблю, славный мой моряк.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
2: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
1: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Имена. Поверх времен.
1: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Баребруса
3: «Имена. Поверх времен».
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-33-17, префикс 495. Право знать. Говорит Москва.
4: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

стекло. Все говорили, вот цыганка, все осуждали строго зло, что, мол, одна по лесу бродит, что ночью ходит его

0: мамочка, цыганка.
1: Не то дело, не то кошка. Не то дело, не то кошка.
2: Не то дьявол, не то кошка.

поет, далекий друг, теплей и радостней становится вокруг, и сокращаются большие расстояния, когда поет далекий друг. Влюбленные кружатся пары, и молодость дружит с певцом, и музыке вторят большие бульвары с московским садовым кольцом. Когда поет далекий друг, теплей и радостней становится вокруг, и сокращаются большие расстояния, когда поет хороший друг.

как сырой февральский снег. Отчего, сама не знаю, но припомнилось вдруг мне: точка, точка, запятая, минус рожица кривая, палка, палка, огуречек, вот и вышел человечек.

0: Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
1: Каждое воскресенье после 17 часов.
0: Гость в студии.
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
2: Дамы и господа, заводите свои моторы!
0: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
2: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Москва
4: 94.8 FM.
3: Нам есть что вспомнить.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

проходит три, так проходит две колистки календаря. Мне, как прежде, говорят, ты дождешься.

0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет родные песни.
1: По воле рога так случилось, и лето нрав у нас таков. Зачем троим, скажи на милость, такое множество врагов? Но на судьбу не стоит дуться, там у других вдали бог весть, а здесь у нас враги найдутся. Была бы честь, была бы...

небо любви, как будто мир, стезя влюбленных, такова, что русский взнос за счастье мир, не кошелек, а голова. Но шпаги свист, и бой картечи, и тьмы осторожной тишина, за долгий взгляд короткой встречи, ах, это право не цена.

помню песню сердца в час ночной. Но в пути далеком, в грозовом

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
2: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Дела семейные. В эфире адвокат Николай Кошман. В этот четверг после 13 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат».
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: В эти минуты союзные силы выбивают Астрахань.

Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны, но не у них. В этот четверг гость в студии – первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Александр Шендерюк-Житков. Интервью о самом важном с самыми опытными. Побудь.

0: сегодня после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар. Форд. Демократы. Республиканцы. Кока-кола. Бургеры. Бейсбол. Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
2: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я
1: войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
3: намеренного, неправедного и пагубного.
0: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке телеграм по запросу «Радио Говорит МСК» слитно и латиницей.
4: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8.
0: Время начинать движение.
5: Мотор, мотор.
0: Так, говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: 6.05 столица. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это четверг, он же пятница, 11 июня. Ну, по форме четверг, но по содержанию, по естеству по своему. Ну, так чистая пятница, гляньте на нее. На эту пятницу. Вот же она, последний, финальный, завершающий рабочий день этой недели. Завтра праздник. Грянет праздник. Грянут дачи, грянут пробки. И вот это вот все. Да? А буря? Вот вопрос. А буря грянет? На Ближнем Востоке грянула война. Снова война. Там снова война. Вы знали? Вот вы засыпали и думали, ну а что, вот, к примеру, война начнется на Ближнем Востоке? Нет, вот еще война какая-нибудь война начнется? Начнется, не волнуйтесь, начнется. Уже началась, даже не начнется, а началась уже. Да, что-то телеграм не грузится. А, все, загрузился. Так, а где же звук? А где же звук? Я бы хотел, чтобы был звук войны. Явите, пожалуйста, сюда фанфары, взрывы и на всякий случай звук поражения тоже. Нет. А здесь есть звук, интересно. Сейчас посмотрим. Да, здесь какой-то есть звук. Вот звуки войны. Это звуки современной войны. Птички, небо, рассвет. Все утро, прям все роскошно. И следы от ракет в небе. Но это не война. А здесь? Может быть, здесь будут какие-то военные звуки? Да, здесь военные звуки уже. Ну, мы видим, как уходят ракеты. Ну, и Луна снова красивая, такая полумесяц висит в небе. И следы от ракет. Но вот этот такой вот большой, он... ощущение, как будто так обычно такие следы остаются, когда сбивают ракеты. Вот. Мы не знаем, что это. На Ближнем Востоке снова война. Баллистические ракеты Ирана атакуют американские базы в Кювейте. В Кувейте, Иордании, Бахрейне. Ливанская Хезболла выпускает ракеты по Израилю в это время. США в ответ выпустили по Ирану 29 томагавков. Израиль в этих ударах пока не участвует, но обещает в ответ на атаки Хизбаллы нанести удары по столице Ливана. Это в 5.58 я читаю новость. Ну, внимание, это не событие в 5.58 происходит. События происходили в течение ночи. Это новость такая. А ранее в 23.49 снова не событие случилось, а новость появилась в 23.49. Американо-израильские переговоры могут провалиться в ближайшие 2-3 часа, что, вероятно, приведет к возобновлению войны на Ближнем Востоке, сообщает близкое к администрации США издание Axios. И не подвело ощущение реальности издание Axios. Не подвело. Солдатская смекалка не подвела. Действительно, война началась. А еще чуть ранее, в 22.33, Иран отклонил предложение Катара об организации трехсторонней встречи с США для обсуждения нерешенных вопросов. Опять тот же Axios утверждает. Вот, понимаете, в чем дело. А до этого Дональд Трамп хвастался, что воровал нефть в Венесуэле. Открыто он говорил, пока вы это самое, я там воровался. А потом, после этого, рассказал о некой секретной миссии, благодаря которой более 200 коммерческих судов провезли через Ормузский пролив 100 миллионов баррелей нефти, что, по мнению Трампа, показывает, что именно США контролируют пролив. Это мы, они Иран, он говорит. Мы не знаем, что это за нефть. И на месте Трампа, зная его манию величия, беспримерную. Доктор, вы, наконец, вылечили меня от мании величия. Сколько миллиардов я вам должен? Вот так ведет себя Трамп. Да, вот, надо было всю нефть перевести уже. Нужно было сделать заявление такое, что пока вы все тут в носу ковырялись, я всю нефть перевез. Все, на Ближнем Востоке больше нет нефти. Я всю перевез. Всю перевез ее куда? На Кубу. Поэтому мы Кубу сейчас. Куба наша уже. Все, мы на Кубу. На Кубе складировали ее. Ранее Трамп заявил о вывезенных из Ирана в США миллионах баррелей нефти. Однако министр энергетики США Крис Райт не нашел ее. Он говорит, возможно, он и вывез. Может быть, на ранчо куда-нибудь себе. Может быть, в поместье Мар-а-Лаго. Ну, куда-то спрятал, в ванной там. Но мы не знаем, нам неизвестно об этой нефти ничего. То есть... как называют этих людей? Пустозвон. Есть сухостой, вот, а есть пустозвон, так называется человек, который, ну, просто мели, Емеля, твоя неделя, давай. Но это президент США. Как бы думаешь, ну это президент США, но ведь пустозвон же. Вывез 100 миллионов куда-то, на чем? Если Иран каждый корабль подрывает, каждый, он сам контролирует, кто и куда что будет вывозить. А чё ты же? С Ираном сделка! Мы договорились! Белый дом предупредил Иран, что время на исходе. Вот это появилось вчера тоже 21.27. Он предупредил. Время на исходе. А биржевая стоимость барреля нефти растет после заявления Трампа о готовности повторить удары по Ирану уже этой ночью. Да! Но Иран в ответ... повторяет удары по американским военным базам, которые не парируются. Они действительно взрывают ангары с самолетами, с вертолетами, тоже радиолокационные станции. Вот это все. Ну, как бы, да. Мы были действительно близки к заключению сделки, но они продолжают нас обманывать, они продолжают играть с нами, как с дураками. Потому что, знаете что? Они имели дело с некоторыми очень глупыми президентами. Вот что сказал Трамп накануне. Они имели дело с некоторыми... очень глупо... Кого он имел в виду? Вот когда он это говорит, он про кого говорит? Как вы думаете? Кого он имел в виду? А, подождите, а что он президентами в переводе? А он что сказал на самом деле? Он сказал «very stupid people». Я там про президентов не услышал. Вы услышали про президентов? Это какой-то вольный перевод был. Около половины железнодорожников Франции сегодня проводят забастовку в ознаменовании Дня России с требованием повышения зарплаты. Заметная часть ЖД-перевозок во Франции была сегодня парализована. Но это вчера. Вы обеспокоены последними данными по инфляции, которые были опубликованы сегодня утром, Трамп? Нет, мне это не нравится, я люблю инфляцию. А, нравится. Он говорит, наоборот, нравится. Нет, я люблю инфляцию. Инфляция любит меня, я люблю. Не, я не обеспокоен. Вот это. Вот чему? А умению все на свете... Это ультрагуру... такого позитивного смещения, позитивного рефрейминга такого, как это называется? В НЛП даже такой прием есть, когда что бы ни происходило, ты начинаешь всегда, ну, в НЛП и в искусстве демагогии, ты всегда начинаешь, что да, все, конечно. Вы задавили автомобилем котенка. Он говорит, да, я задавил автомобилем котенка. Да, я задавил. Но я ведь ехал на пожар спасать 100 жизней человеческих и спас 200 в итоге человеческих жизней. А что есть котенок по сравнению с 200 человеческих жизней? И, кстати говоря, кошек я тоже там на этом пожаре спас, что-то 50, наверное, так что. Но котенок просто был невинной жертвой. Ну что же. А что он подходит? Вот прям... Надо поучиться нам всем у этого человека. Инфляция. Он говорит, да, я обожаю инфляцию. Он говорит, ну гиперинфляция. Я обожаю гиперинфляцию, гиперобожаю вообще. Ваш слушатель, наша слушательница, здравствуйте. О, все, появился этот баннер снова про 350-40 тысяч скидки на гранту. Я его отловил. Не хотел вчера идти на сайт Лады и там искать вот это все. Думаю, подожду еще баннер. Помните, накануне... выпрыгнул этот баннер про летнюю скидку, но я не успел его нажать. Наверное, это первый раз, божечки, это действительно первый раз, когда я осознанно кликнул на баннер контекстной рекламы на сайте. Что теперь будет? Все, теперь меня завалят этой рекламой. Теперь мне будут присылать пробники духов, кремов и все остальное, чтобы я теперь... Господи, все, меняй работу. Надо менять аккаунты, компьютеры, выбрасывать все. Я нажал на баннер контекстной рекламы. Это вообще надежный спутник в любых начинаниях. И чайник. Будь то первые шаги в водительской карьере или осознанное решение покупки нового автомобиля. Это важное событие в жизни каждого. И в честь него летняя программа выгодных предложений. Интересно, что эта контекстная реклама вела не на какой-нибудь сайт автомобилей, о котором я накануне со слушателем общался, он тоже мне там присылал, будучи, вероятно, будучи не очень довольным моим заявлением о том, что китайские цены на автомобили — это женщина с бородой, и они ни о чем не говорят. И это аномалия. А на самом деле везде все дорого, и он мне пишет письмо такое. Видел репортаж из японского торгового центра. Оцените степень этой, как бы это сказать, проверенности информации. видел репортаж из японского торгового центра. На первом этаже автомобильный салон. Toyota RAV4 на наши деньги 2 миллиона 300 тысяч. Toyota Corolla на наши деньги 1 600 000. А также видел репортаж Лисы. Лена, привет. Из грузинского автосалона. Renault Duster там стоит 1 400 000. А Logan 700 тысяч рублей. Все. Все, понятно. Уел. Уел. То есть не только Китай, кузница очень низких цен, но и везде. На первом этаже японского торгового центра, а также в грузинском автосалоне кроется словно кролик в утке, а утка в сундуке, а игла в яйце, кроются низкие цены и разгром моей позиции по поводу китайского ценообразования. Я тоже много видел репортажей, честно говоря, про всякое. Да, серьезно. Особенно вот в интернете у людей всяких. Я много репортажей видел. Больше того, я сам могу провести репортаж. Вот я сейчас показываю цены тоже. Не надо никуда ехать, ни в грузинский дилерский, я не знаю что, ни грузинский автосалон, ни на первый этаж японского торгового центра. Все в Москве происходит. Вот. Показываю вам специальную картинку. Я специально слушателю нашел, отправил с предложением поделиться контактами, потому что публиковать контакты такого я, конечно, не собирался. Вот. Но ему лично мог бы отправить контакты. Причем мне понадобилось полторы минуты для того, чтобы это найти. Вот, значит, читаю. Ликвидация склада, 2025-й, там, 26-й год автомобиль. Ну, новье, новье. Шкода Рапид от 848 тысяч рублей. Лада Седан. Наконец-то Седан стоит дороже Шкоды. От 935. Лада Ларгус 952. И всего лишь на 100 тысяч Дастер дороже. Вот видите, пока в грузинском торговом в грузинском дилерском центре звучит как тост. Так выпьем же за грузинский дилерский центр. Чтобы все в грузинском... Реально, вот добавь слово к чему угодно, слово грузинский, и это тут же станет тостом. Вот. Рено Дастер. Стоил почти 3 миллиона. 2700 здесь написано. Но отдадут за 1 043 000. Выгода 1 657 000. Отдадут. Отдают. Ликвидация склада. Все, берите. Hyundai Tucson. 1 103 000. Забирай. Все. Стоил 3 300 000, к примеру. Тусан стоил 3 миллиона 300 тысяч. Тусан. Хёнды. Тусан, вы знаете его. Отдают за 1 100 000. Забирай. Москвич 1 171 000. Москвич 3 дороже. Хёнды Тусан. Кому кинуть контакты грузинского дилерского центра автомобильного? Вот с такими ценами. Понимаете, какая история? Вот так это работает. Видел сюжет. Видел сюжет. Из первого, аж прям с первого этажа японского торгового центра. Так я к чему это все? Обычно, когда ты видишь какие-то такие штуки, ты думаешь, что, ну, сейчас опять попаду в какой-нибудь вот такой грузинский автосалон. А попадаешь на сайт, на настоящий сайт lada.ru. То есть это вот эта история про 345 тысяч скидки летней, это от «Ладушки». Ладненько, Ладушка. И что это значит? Старый открывает путь новому. Поменяй свой старый автомобиль на новую Лада Гранта до 278 тысяч рублей. По государственной программе автокредитования 20%. Ну, нет. Я хочу 340... Сколько там было? 334. Вот, 334. Весна выгодных покупок в июне. Там на сайте. Обновляйтесь весной с «Лады Гранта», выгода до 334 тысяч, трейд-ин и 20% по государственной программе автокредитования. А кому она это? Суммирование выгод по программе трейд-ин и 20% по государственному автокредитованию может произойти. Тогда 334 тысячи скидка. Горячий сезон, выгодная покупка гранта 70 тысяч по трейд-ин просто. И за 4500 в месяц новый автомобиль, приятно, надежно, гранты в кредит, быстро... Ага, понятно. Все, все, ну вот я все и прочитал. Интересно. Совершенно, абсолютно, спокойно, легко можно было бы этого всего и не читать. Это мы и так все знали. В придачу литр минасали, да, ркацители, цинандали и минасали, естественно. Да-да-да, доброе утро, Сергей Чукуров. Мигрант из Кореатаун, здесь как здесь, тут как тут, от Санта-Аннушки до корейского тауна едет 46 минут. Прислал бы хоть уже картинку, как это выглядит. Позвонил в 911 в Порше позвонил в 911. А, нет, наверное, в 911 позвонил. Позвонил в 911, потому что большая шина от грузовика лежит прямо на фривее. Не смог объехать и налетел. Эксалджит. Что это? Что-то переначал интеллектуальный вот слово какое-то. Налетел на нее, температура плюс 21. Всем хороших. Вам тоже хорошего рабочего дня сегодняшнего. Хорошего рабочего... Это же среда у вас. Хорошего рабочего дня завтрашнего, четверга. Хорошего рабочего дня послезавтрашнего. Это же пятница будет. А мы уже сейчас отработаем и начнем отдыхать. Вот прелести жизни в России. Как сказал президент на замечание индийской ведущей, этой модератора на МЭФе, когда она сказала: «О, микрофон появился! Это просто волшебство!» Он говорит: «Мелочка, вы в России, ну, естественно, у нас здесь волшебство, конечно, конечно, конечно». Распродажа Kia Rio, 1 200 000, ликвидация склада. Да, да, да, да, да, да, да, да, все оттуда. Вчера в тестовом режиме работала трансляция от «Говорит Москва» онлайн в Рутуб. Мне понравилось, Телеграм не работает совсем, 3 месяца уже у меня. ВК выручает, Ирина сообщает. Спасибо. Не знаю, я правильно это читаю? Может, это какие-то глубоко ночные сообщения? Нет, нет, это глубоко утренние, в 6:18. Ирина, это здорово. Я не знаю про рутубную нашу трансляцию, но в телеге ВК... Указанное время трансляции, что-то не знаю. Ну, наверное, все идет. Вот я думаю, что да. Это дружественная инфляция про Трампа. Простите, я зашел сейчас в раздел сообщения в Максе, и ну, через какое-то время, видите, вы пишете гораздо быстрее, чем я спускаюсь к Максу вот сюда. Но по ленте мне нужно пролистать все тележное, и потом Макс у меня начинается. И поэтому я только сейчас вижу ваше сообщение, что это дружественная инфляция. Да-да-да, у Трампа все дружественно. Кроме Ирана. Но Иран тоже дружественный, он на пороге сделки. Новости с утра не мирные, к сожалению. Пару месяцев упали розовые очки, западные шулеры, бандиты Атлантики. Да? Не зря Трамп генерирует. Да. Андрей Тихонов, доброе утро. Ирина, вам тоже всего хорошего. Хис Шадов опять 4 часа про китайцев спрашивает. Опять 4 часа, да, но почему же все 4 про китайцев? Вчера про китайцев даже полного часа не набралось бы эфирного. Зря вы так. Баб Тань, доброе утро. Борис Кузнецов, Ижевск тоже здесь. Андрей Скорпион, приветствую. Это очень хорошо. Известный салон, украшенный в день открытия, объявляет о закрытии и ликвидации товара. Да. Как же чемпионат мира по футболу? Чемпионат мира по футболу должен случиться. А когда открытие? Это же когда чемпионат мира по футболу? Это что, сегодня же открытие чемпионата мира по футболу? Или не сегодня чемпионат мира по футболу? Не знаю. Это мы обязательно с вами должны выяснить, причем в ближайшее время. Давайте я вам расскажу про погоду, потому что я точно знаю, что многие сейчас собираются что-то такое делать, что будет препятствовать прохождению волн интернета туда, где вы будете находиться, и радиоволн. И вы так и не узнаете, чего же ждать от сегодняшнего дня. Так я вам сейчас расскажу. Сегодня днем в Москве 32 градуса. И все. Вот просто и все. И вот все, можете погружаться в свою шахту, в забой, в штрек, ну куда-то, в штольню. Потому что местами кратковременные дожди, гроза. Переменных направлений ветер. 32 градуса. Но то, что гроза, видно по небу и сейчас, оно такое задумчивое, такое пасмурное какое-то. Ночью 17-19, до конца недели 33 еще завтра случится, и тоже гроза. Потом в субботу 28, и тоже гроза. Потом 24, 25, 21, 22. Может быть, следующая неделя будет относительно человеческой. Может быть. Но это не точно. Фактическая погода, какая сейчас у нас фактическая, я уже подсел на исторические данные гидрометцентра, уже прям хочется понять, какой же день был самым холодным и в каком году, вот этот день, 11 июня. Сейчас, между прочим, 18 градусов на улице уже. 18, влажность хорошая, ветра опять нет, что-то с ветром случилось. И минимальная температура 11 июня была в 82-м году 1,6 градуса. Максимальная 31,3, ну, сегодня мы ее побьем тоже. В 98-м это было. 54 миллиметра осадка в 77-м. Ничего себе! 54 это должен быть дождь библейских масштабов и должен лить все сутки, я думаю, 54. Даже страшно пересчитывать, сколько это... Сотен миллионов тонн воды тогда выплеснулось на Москву. Так, с погодой покончили, правильно? Правильно. Как мне теперь вернуться опять в нормальную, в настоящую погоду? Вот так. Давайте коротко вам про движение скажу. Почему у меня Маврикий здесь на этом? Почему у меня на карте... А, это я вчера на Маврикий собирался. Да, я хотел посмотреть рейсы на Маврикий, сколько это стоит, потому что... Если мы не хотим, ну, если мы не хотим ехать на автомобиле, а мы ведь не хотим ехать на автомобиле в Крым и вообще на юг, правильно? Не хотим, потому что вчера мне сразу несколько человек написало о том, что они выезжают на автомобиле на юг. Вот, а потом вы будете сидеть и возмущаться, как все не очень хорошо у вас обстоит, потому что пробки, парковок нет, за бензином в очереди стоять, туда в очереди стоять, сюда в очереди стоять, все вот это вот. И поэтому вы изначально едете на автомобиле на юг. Ну, как бы, мне кажется, что когда ты это делаешь, то ты уже должен быть сразу готов, чтобы заряжаться. Ты должен быть уверен в своих силах, психологической устойчивости и быть готовым ко всему тому, что тебе... будет предлагать автомобильное путешествие на юга. А если не на автомобиле и не на наши юга? Если хочется чего-то такого. Турцию мы тоже, как оказалось, не хотим кормить. Многие делают заявление, что ну а что, Турцию? Да, зачем? Страна НАТО, во-первых. Во-вторых, периодически что-то наше сбивает. Что-то такое периодически говорят. И обязательно всегда в кармане носит фигу. Все время. Все время держит какую-то фигу и при случае всегда ее показывают, причем всем. Союзникам показывает, коллегам по НАТО показывает, потом друзьям показывает, потом врагам показывает. Ну, что, как бы, есть люди, есть определенно, которые туда тоже не хотели бы. Тогда куда? Что, в Египет? В Египте акулы, в Африке акулы, в Африке гориллы, в Африке... эти большие злые крокодилы в Африке вам руку откусят в этом самом, на пляже. Все, акулы. Ну и африканцы там тоже. Сервис, конечно, не турецкий в Египте. Ну так, понаслышке. Куда еще вы полетите? Куда? В Дубай? В Дубае ракеты. Все, в Дубае американские станции, вокруг везде американские эти военные базы и Ормузский пролив. В Дубае Ормузский, вы не знаете... Дубай стоит прямо на этом, на пике Ормузского пролива. Вот он, Дубай, я вам показываю. Видали его? Вот он. А вот пролив Ормузский. Все, там вот повернул чуть-чуть. 100 километров, ну ладно, 200. И Ормузский пролив. Ну так вот, если по карте, это 1.5 сантиметра вообще. Дальше куда? Мальдивы. На Мальдивах там какая-то... Я тоже не помню, что там на Мальдивах. На Мальдивах что-то с рыбами. И что-то еще. А, вы винишко там пить не сможете на Мальдивах, потому что там же, по-моему, нельзя пить. Остается только Мадагаскар рядом, правильно? Мадагаскар. Вот. Ну и острова по соседству, в частности, Маврикий. Порт-Луи. Берем билет, летим на Маврикий. Нет, остается еще Доминикана. Вот, но в Доминикану лететь, елки-палки, туда 11 часов летишь. Вот. И, честно говоря, в Доминикане нужно тоже сидеть все время, я не знаю, как на Маврике, но в Доминикане нужно сидеть все время в отеле, потому что выйдешь, и тут же начинаются на мопедах люди, которые что-то хотят тебе продать. Ну, а вообще-то, конечно, грабануть тебя. И вот это все. И бог его знает, что опять американцы там учудят на этом, в Доминикане. Так что Маврики, мне кажется, это вот единственный вариант, куда нужно лететь, да? Или куда? Куда? Напишите, пожалуйста, куда нужно... Вот я сейчас соберусь через несколько недель, может быть, месяцев, может быть, лет. Все-таки в отпуск, настоящий отпуск. Не такой, чтобы пошел в отпуск, чтобы работать, как прошлый отпуск у меня был весной. Я взял отпуск, чтобы посетить два автомобильных мероприятия, реальные тест-драйвы, и я работал в отпуске. Вот так. Вы берете отпуск, чтобы работать? Я беру. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
7: Доброе утро. В отпуск всегда беру ноутбук, потому что поработать можно.
6: Так.
7: Вот. А по поводу Маврики вспомнил, были на Сейшелах, и на Сейшелах аборигены говорили так: значит, у нас трехзвездочные отели и пятизвездочная природа. Угу. А на Маврике пятизвездочные отели и трехзвездочная природа.
6: Да? Нечего там особо смотреть.
7: Вот, а на Сейшелах понравилось, в принципе, там очень аккуратненько, все чистенько, и очень интересно у них, они, ну, вот слово такое сейчас не модное, толерантное, но у них вот в столице остров Махеа, столица Виктория, вот, там у них 3-4 религии, и храмы стоят буквально стена к стене, и все абсолютно спокойно.
6: Вот. Круто.
7: А вот тут съездили в Кению, получили огромное удовольствие от животных, потом хорошо на полежах полежали. Вот, но там, конечно, я уже говорил, там дороги, ну, вот как наши.
6: Хорошие.
7: Причем у них нет. Великолепные. Вот, дорогу построили год назад, и уже там ямы, ну, слоны ямы прошли какие-то.
6: Ну, я не знаю, наши, опять же, наши. Вот когда мы говорим «наши дороги», это все равно, что мы говорим «китайские автомобили». Во-первых, не существует китайских автомобилей. Надо говорить, какие китайские автомобили, какого бренда, какого класса, так и вот. Наши дороги. Вот я, к примеру, сейчас ехал по роскошной нашей дороге. Ехал сначала по Ленинградке, потом по Тверской, потом дефилировал мимо Большого театра, Старая площадь, Китай-город. И все время у меня очень хорошие дороги. Это же наши дороги или нет, подскажите мне? Наши. И они очень-при-очень хорошие. Поэтому, когда вы говорите «наши», надо здесь говорить, что... Ну, что конкретно вы имеете в виду, говоря про наши дороги?
4: Моторы. Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. «Дело принципа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. «Дело принципа». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: В эти минуты союзные силы выбивают остатки...

0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот четверг гость в студии. Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Александр Шендерюк-Житков. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8 FM.
3: Моторы. 6:30, 6:37 уже. Доброе утро, я вас приветствую. Это говорит Москва, моторы. У нас четверг, 11 июня. Четверг, который мы лично называем пятницей за его какую-то окончательную финальность. За какое-то подведение рабочей черты под рабочей частью недели. И время разделилось на до и после. До... Да хватит болтать, давай уже... До этой пятницы и потом после у нас три выходных дня впереди. Спасибо, Валерий Морозкин предлагает мне лететь в Калининград. Обязательно летом летим в Китай. Черт, как достали. А можно уже начать, перестать болтать? О, господи, минута болтовни какой-то. Все, больше не буду брать такую пилюлю. Нафиг нужна. Куда конкретно в Китай? Потому что я открыл здесь информацию по Северной Корее и в Северную Корею поеду. Все. Нет, наверное, лучше полечу все-таки. Хотя между нами прямое железнодорожное сообщение, потому что северокорейские лидеры, как вы помните, на поездах сюда к нам приезжали, тогда, когда приезжали. Это отдельный вид отдыха и искусства, поехать на поезде в Северную Корею.

Макс едет с чьей-то женой в Карелию, в Сартовалу, на машине. Передавайте привет Лагден Похье, моей любимой Сартовале, а заодно и Рускеале тоже. Хорошо-то. Комарина, вообще природа, воздух.

сообщает он об Энто, ему сообщает знакомый русский американец, что в Мексике сейчас море хорошее. И креветки хорошие. И что там еще хорошее? Текила. Корона без текилы, песо в торнадо. Поговорка местная, мексиканская, тоже помню ее. Да, да, но там голову рубят и убивают людей. Ну, в общем, че-то как неспокойно. Это надо знать точно места, куда можно поехать, чтобы с головой остаться. А куда не стоит. В Тихуану, может быть, и не очень нужно. В какую-нибудь. Третий год подряд в октябре стартуем в автопробег по побережью Турции. В этот раз арендовались Citroën Berlingo Resorios. Интересный вид отдыха. Да, ну, кстати говоря, почему нет? Да.

да, кстати говоря, я тоже бы вот этот вопрос задал сам себе. А чего пилюль не пятничный? Потому что ведь если уж сказал пятница, ну так пятница, значит, должна быть. Это дельное вы замечание сделали. Тут не поспоришь. Не знаю, а раньше могли вы написать это? До того, как пилюля не та появилась.

Да, ну а что вы прикажете делать вот, вот с этим совсем, с тем, что у нас сыграло, не то, что должно было сыграть. Вот я, честно говоря, даже не знаю. Не очень, что характерно, не очень, да, понравилось, да. Ну и самое главное, не очень понравилось, потому что она не пятничная была. И тем более она не очень понравилась, потому что я только что понял, что ведь это же нужно было мне сейчас запустить краш-тест уже. Подготовил накануне все данные по автомобилям, картинки, все подготовил. И сижу, чего-то мечтаю, заслушался эту пилюлю. В то время, когда нужно было постить. Поэтому, если вы не против, я исправлю сразу одним действием оба своих косяка. Ладно? И пилюлю правильную поставлю. И пойду краш-тест запущу. Щукин и все. В Телеграме. Кириллическое написание, заходите. Щукин и все. Там найдете ссылки под постами. И по ним попадете в Макс-канал.

0: Но нормально, смотрите, как и говорил, как и планировал, занес оба хвоста. Вот вам пилюля, пожалуйста. Кому не нравится, тот сам дурак. Вот. А вот вам, пожалуйста, краш-тест, который уже стартал. Так, мне надо проголосовать. Что же проголосовать? Я на самом деле здесь хочу выбрать два. И чтобы два между собой, только вот они бились, но я там знаю, кто победит. И так вот прямо вот мне все это нравится у них, прям вот вообще. Что ж ты будешь делать? Ладно, выберу. Вот так вот, выберу. О! Они оба-два и стали лидировать сразу же. Тут же моментально, оба-два сразу. 50 на 50. Пошли голоса и только за этих. Но они действительно, мне кажется, очень правильные с точки зрения внешности. Не скажу, что догадывайтесь, сами предполагайте. Но у меня здесь два моих ключевых как бы фаворита. Остальные, как бы, вообще, ну, человек сам попросил, вот он сам предложил, он говорит, вот эти три, я ему сказал из этих трех, чего я бы выбрал. Он говорит, ну, а вот если еще и вот этот вот, я говорю, ну, вот про этот вот так, я думаю. Он говорит, а вот этот вот еще если... Да, «Волга» еще не включил в краш-тест. А, это вопрос, «Волгу» еще не включил. Не, «Волгу» еще не включил в краш-тест, потому что здесь, если вы обратите внимание на условия, там максимальные комплектации указаны, топовые, прям вот, ну, вообще топ. А у «Волги» мы знаем только стартовые комплектации цены. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
1: Роман, доброе утро, Алексей, доброе. Москва.
0: Да, Алексей, привет.
1: Хотел поругаться на то, что вы сделали мое утро, я от дома шел и пел песню из того ролика, который с утра опубликовали. А три татушечки, а три татушечки, та-та. И подвиливал.
0: Понял. А что за ролик? Я сейчас пытаюсь понять.
1: Ну, видео. Там песень такой.
0: А, это, доброе утро. Все, я понял. Да.
1: Спасибо большое.
0: Спасибо вам. Да, это... У нас с друзьями есть традиция. Каждое утро мы приветствуем друг друга какими-нибудь дурацкими роликами. Ну, я это делаю, во всяком случае. Была бы у вас возможность отвечать, вы бы отвечали тоже. А я даже, слушайте, я его давно отобрал себе. И, честно говоря, даже не слушал, что там. Ну, в смысле, тогда слушал, а сейчас уже забыл.
2: Послушаем. А три татушечки!
0: А, вот оно сейчас.

Спасибо большое. Все, теперь и я тоже буду адри-татушечки. Адри-тари-та-та. Гак Джесс 4. Татушечки. Джили Атлас тари-тари-та-та. Хавейл F7. Тенет T8. Гляди, как собрались. 4, 7, 8. В общем, 75 в конце. Автомобильные бренды по-прежнему в названиях автомобилей очень любят цифры. Цифры. Все. Потому что название, видите, единицы оставляют название за своими автомобилями. Джили в этом смысле здесь и вовсе один Атлас. Все, он такой, ну, вы 75-е, 7-е, 8-е, а я просто Атлас, говорит он. Да, это, как вы помните, он же Атлас, он же Титан был. Это, ну, он который держит небо на плечах. Это потом!

0: уже римляне придумали, что он атлант и держит на плечах. А у греков его звали Атлас. Почитайте греческую мифологию. И когда за яблоками каких-то перид пришел Геракл, атлант говорит ему: подержи, я схожу сейчас за яблоками, я сейчас принесу тебе, подержи пока небо. И он взял и понял, что эх, что-то как-то. А Атлас, хитрюга, понял, что хорошо его не держать, свод небесный на себе. И говорит Гераклу: я сам яблоки отнесу. Это он же выполнял требования царя вздорного. Вот. И он говорит: я сам ему отнесу яблоки, а ты пока тут постой. Он говорит: понял тебя, Геракл. Говорит ему: окей, вообще не вопрос. Единственное, знаешь, это ты сейчас возьми на секундочку, я подложу себе тут полотенечко, что-то как-то, ну, надавило. Полотенечко подложу только, и снова потом опустишь. А ты действительно очень классно предложил, неси яблоки сам. И Атлас был устроен очень мощно, но не умно. Ну и взял, говорит: давай, подержу на секундочку. А Геракл ему говорит: ну вот и держи их теперь. И ушел с яблоками. Да, да, да. Вы что, не знали? Вот, пожалуйста. Это Атлас. Поэтому каждый раз, когда вы будете смотреть на этот автомобиль, знайте, что он очень мощный, но не очень умный. Но, во всяком случае, прототип его имени. Ладно, нормальный автомобиль, все у него хорошо. У них вообще у всех все очень хорошо с оснащением. И они, если бы убрать все названия и там, ну, условно, габариты, может быть, не давать, а просто по оснащению пройти, то вдруг окажется, что все они оснащены, ну, примерно одинаково. И в этом как раз, наверное, и один из признаков нашего времени, признаков нашей технологической эпохи, когда, в общем-то, чтобы удивить потребителя, нужно придумывать что-то, их прямо вот, чтобы он подпрыгнул автомобиль, чтобы сальто какое-то сделал, чтобы что-то такое, потому что вот аудюшники пытаются извернуться, уже понимая, что технологически за китайцами не угонятся. А мы проекцию сделаем на поворотников на землю. Вот проекция у нас будет. Видели? Вчера появился Q7, новый был заявлен. Естественно, конечно, я запустил полную фотоподборочку его внешности. Самый массовый ответ по внешности, самый массовый комментарий. Санта-Фе! Ты ли это? Имеется в виду, конечно, предыдущий Hyundai Santa Fe, потому что новый уже ушел от этого образа плавненького, текущего, с этими узенькими фарами. Но нынешний Санта-Фе опять стал угловатый. Ну, вы помните его. А этот, значит, наоборот, Q7, из своей сути геометрически выверенный такой вот, как это сказать, не кинетической даже, а, ну, такой грубой структуры с ребрами, углами, он весь такой острый был, острый. Наоборот, стал, видите, весь плавный такой, текучий такой вот, как будто бы его слепили из теста. И оно немножечко уже так оплывает, и он такой вот такой вот. А морда действительно, да, Санта-Фе. Прям вот узенькие эти фары головного света, такие вот прям. Ну, в общем, вот так он выглядит сбоку. Я показываю вам трансляцию, у нас же трансляция идет. Вы знали, что можно радио смотреть? Нет? Вот, можно смотреть радио, и многие люди так и делают. У нас в канале радио, говорит МСК. А еще они делают так ВКонтакте, и какие-то даже пробные трансляции, говорят, в Рутубе идут. Я про это ничего не знаю. Ну, какие-то трансляции еще и в Ютубе даже, по-моему, есть. Но не моторов, нет, потому что мы здесь позволяем себе такое, от чего у Ютуба инсульт случится. Он тут же этот, дуба даст, потому что мы тут пилюли слушаем. В общем, я показываю вам новый Q7. Да, это вот, ну, хотя бы автомобиль интересен хотя бы тем, что Audi входит все еще в большую немецкую тройку. Извините, все еще, я имею в виду, не Audi все еще входит, а Audi входит во все еще большую немецкую тройку, которая, безусловно, статус свой постепенно теряет, но, тем не менее, сила инерции позволяет этому понятию еще существовать в нашем сознании, большая немецкая тройка. Ну и хотя бы по этому автомобилю интересен. Ну и сам по себе, конечно, Q7 агрегат достойный, дорожный. Вот именно с точки зрения дорожности своей достойный. Так вот грунт машина вообще не любит. Вот, пожалуйста, три четверти сзади. То есть если спереди он Hyundai Santa Fe, то сзади он совершеннейший Hongqi HS3. Вот посмотрите потом, ладно, на досуге. Вот на HS3 Hongqi кроссовер. И потом еще раз на Q7. И еще раз на Hongqi. Ну просто вот, ну просто под копирку. Внутри все тоже, как вы любите. Три больших экрана. Они между собой не соединены, поэтому выглядит это все довольно забавно. То есть одна большая панель такая, потом из-под нее торчит еще один экран. Рулик какой-то такой невнятный, тоненький. Ну, такое вот. Ну, и Q7 все-таки он трехрядный, большой. 90 тысяч евриков в Германии. От 90 тысяч евро. И 3 литра дизель. Это базовое, что в базе у него. 3 литра дизель. Электричество немножечко, конечно, помогает. Там генератор, называется генератор силовой установки. Добавляет 24 лошадиные силы. И 100 ньютон-метров крутящего момента еще добавляет. Но это не, внимание, это не гибрид. Это, что называется, мягкая гибридизация. Потому что он это делает... В некоторых сценариях движения при разгоне, маневрировании в городе, когда вы бросили скорость, потом резкое ускорение, вот здесь он включается. То есть это не гибрид, это мягкая гибридизация. Ну а в остальном Q7 как Q7, вот с этой его невнятной, нехарактерной теперь уже внешностью и ценой в пересчете на рубли 7,5 в Германии.
1: Моторы. Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: 7 утра в столице, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. США объявили о завершении новой волны ударов по Ирану. Атака продолжалась около 4 часов. Из заявления Центрального командования Вооруженных сил Соединенных Штатов следует, что американские войска поразили объекты военной разведки и наблюдения, системы связи и позиции противовоздушной обороны. В операции были задействованы силы морской пехоты, ВВС и ВМС США. Командование характеризовало удары по Исламской Республике как ответ на неспровоцированную и продолжающуюся агрессию, отметив, что американские войска остаются в полной боевой готовности. При этом Fox News со ссылкой на слова Дональда Трампа сообщает, что по Ирану за последнюю волну атак США было выпущено 49 ракет «Томагавк». Пожар произошел на территории НПЗ в Краснодарском крае. Возгорание на объекте в Афипском возникло из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата. В канале регионального перштаба в мессенджере «Макс» сообщается, что атаки дронов отражают в Северском районе. Обломки БПЛА обнаружены на территории частных домовладений. В одном из населенных пунктов повреждена газовая магистраль. По предварительным данным, пострадавших нет. В Россельхознадзоре сообщили о наращивании России импорта рыбы. Это необходимо для замещения поставок из Армении, пояснил глава ведомства Сергей Данкверт. Мы понимали, что придется вводить ограничения. Для этого в противовес открывали поставки из других стран. Например, по поставкам форели мы переориентировались на Иран и Турцию. В целом, чем больше поставщиков, тем нам легче работать. Ведь если мы не зависим от кого-то одного, тогда может возникать нехватка какой-либо продукции. Сейчас такого нет, и у нас большой выбор. Выбор, заявил он ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме. Ранее Россельхознадзор по итогам инспекции допустил к поставкам в Россию живой рыбы и рыбопродукции только 2 армянских предприятия. Минздрав расширил перечень медицинских специальностей. Список пополнили более 15 компетенций. В опубликованном ведомством документе, в частности, упоминаются аналитическая токсикология, медицинская биология, медицинский массаж, медицинская зоология, медицинская физика, нейропсихология, нутрициология, стоматология и судебная экспертиза. Кроме того, с 1 сентября 2027 года в перечень войдет паллиативная медицинская помощь. Специальности бактериология, вирусология и паразитология сохраняются до 1 сентября 2028-го, пишет РИА Новости со ссылкой на документ. В завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на четверг, 10 рублей 58 копеек. Доллар 71 рубль 79 копеек. Евро 83 рубля 8 копеек. Сейчас столица солнечно, около плюс 23 градусов. Атмосферное давление чуть выше нормы, 751 миллиметр ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
1: Говорит Москва, 94,8.
3: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в Вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
4: А вы говорите «мили».
5: Я его что?
4: Тоже мне «мили».
5: Рекламирую.
4: Да думайте о своей стране.
6: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Гомес, Джорди Алба, Лейнел Месси! Лейнел Месси does it again, he's superhuman!
8: Broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal. Spain have scored it.
7: Dear, dear. I don't believe it. What a goal we have just seen from Roberto Carlos. That is amazing.
9: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
6: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Москва.
2: 94,8 FM.
1: Реклама. Спорт – это движение. Спорт поддерживает организм, укрепляет мышцы и продлевает жизнь. Это чувство самоудовлетворения после тренировки. Это общение с такими же спортсменами. Это радость и веселье. Спорт – это жизнь. Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Время начинать движение.
10: Мотор! Мотор!
1: Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 707 в столице. Дамы и господа! Заводите свои моторы! Это четверг, 11 июня, он же пятница, 11 июня. Завтра большой, настоящий общероссийский праздник. С наступающим вас! Но до этого момента мы еще успеем пошуметь, почудить, поработать, конечно... на благо Родины. Впереди еще один мощный моторический час. Мощный краш-тест продолжается прямо сейчас. В телеграмском канале «Щукин и все». Кириллическое написание. «Щукин и все». Заходите, выберем один из пяти просторных, комфортных, технологичных, полноприводных, ну и стоящих, конечно, кроссоверов.

0: А? Все, как-то неожиданно они закончили наше детство. Я, если хотите знать, страшил, ну, в смысле, не страшил из путешествия Элли и Изумрудный город, а таких чудищ. Ну, вы, а что, вы не рисовали на последних листах, на обложках тетради разное, всякое? Ну, войнушку там, танчики, машины, самолеты. Вот этот персонаж... Вот этот персонаж с этой обложки, вот этот персонаж, стал для меня эталонным страшилой, то есть мордой. Вот монстролицо Рейла, как это назвать, я рисовал с него, вот именно с этой обложки. Сидел, ну, конечно, плакат висел, музыку не слушал, нет, мне такой не нравился. Но картинки, вот, аронмедовские очень заходили. И вот этот персонаж в смирительной рубашке, в мягкой комнате, в психушке, в цепях, в разрывающей рубаху эту. Особенно его вот эта морда. Она стала для меня эталонной вот для школьных страшил. Прям вообще класс. Так что совершаю с вами тоже каждый раз по пятницам небольшое путешествие в прошлое, хотя, еще раз, музычка эта проходила мимо меня. Не то, что вообще весь рок, но мы больше потому, что брончать надо было на площадках. А это Чиж, конечно, это кино, конечно, ну и Сектор Газа. Конечно, из колхозной молодежи панковал один лишь я. Я носил портки из кожи и был грязный, как свинья. Вот это все. Конечно, сегодня пятничка по пилюлям. Естественно, пятничка.
1: Говорит Москва. 94,8.
0: Да, у меня сразу три тетради были с Iron Maiden. Григорий СПБ, хорошо. Да, Наталья, до 10. Да, не для всех. Вчера был приятный сюрприз. Были люди, возмущающиеся, называющие это, обзывающиеся, ну, как-то. Их тоже можно понять, я имею в виду длительность эфира, потому что сегодня Алексей Гудошников тоже занимается важными делами. Там, ну, два дня, это на два дня это было рассчитано заранее, поэтому можно, не то чтобы нужно было размазывать моторы теперь более тонким слоем на этот ломоть эфирного хлеба, чтобы хватило до 10. Нет, нам хватит тем, слава богу. Слава богу, Трамп дурак. Так что там хватает возможности поговорить. Да, но все-таки любопытно, как человеческое сознание генерирует разные эмоции, может быть, даже в подсознание, в отрыве от сознания человека, потому что, ну вот, что плохого делает радиоведущий чуваку, который ожидал одного, а услышал другого? Ну ничего, ну ничего. Но просто его реальность дает трещину, и на этом основании он готов обзываться, ругаться, там всякие слова придумывать, желая максимально обидеть, как бы зацепить человека, что, в общем-то, мне пофиг. Ну, как бы, ну, я про себя все знаю давным-давно. Давно здесь сидим. Но вот сам факт вот этот очень интересен, когда там несколько этих людей, понимаете, то есть ваш мир вдруг почему-то потерял свое привычное течение, и вместо того, чтобы попробовать получить новый опыт, подумать, да, ну вот интересно, это выход за зону комфорта, на что, ну попробую, попробовать и, ну, хотя бы задуматься над новым опытом. Первая реакция — это агрессия. Это странно, ну, в смысле, ну, любопытно с точки зрения психологии. Сложные были времена, нельзя было быть лохом, пишет Андреа. Наверное. Это, ну, в смысле, времена всегда сложные. Спасибо. Я не знаю, о чем вы, Андреа, но, тем не менее, Кларк недоформулировал еще один свой закон. Вы помните, там у известного фантаста-футуролога есть законы, им сформулированные. Вот один из законов говорит о том, что любая продвинутая технология современникам кажется волшебством. Второй закон говорит о том, что если молодой ученый говорит, что что-то возможно, скорее всего, он прав, а если старый ученый говорит, что что-то невозможно, скорее всего, он ошибается. Это второй закон. Третий я не помню, какой. А четвертый должен быть сформулирован вот таким. Любые времена сложные для современников. Вот для человека, живущего в этом времени, это время сложное. Кажется всегда очень сложным. Другое дело, что в степени реальной сложности этого времени сокрыто и то, какие ожидания у тебя. Если на самом деле время не сложное, на самом деле, а тебе просто кажется, что тяжело сейчас, то ожидания такие, в будущем будет лучше. Вот такие ожидания. А если время по-настоящему сложное, то ожидания такие, мне, это мое мнение, я так думаю, я сейчас анализирую, может быть, даже свои внутренние какие-то ощущения. Но если ты живешь в действительно сложный период исторический, то ожидание, что дальше будет еще хуже. Нет? Подумайте. Я неправильно сформулировал это? Постулировал. То есть если то, что всем кажется, что они живут в худшее время, это нормально. Это нормально. У нас худшая молодежь, у нас, ну, в смысле, худшая смена поколений. Те, кто придут за нами, нынешние зумеры, это вообще худшие из молодых поколений. В чем-то, наверное, да, но вообще-то это общий тренд для отцов и детей всегда. 100 лет назад, 1000 лет назад так было. Каждое поколение стареющее считает следующее поколение, через, точнее, поколение. Не следующее, а через поколение. Считает его вот худшим, подрастающим. Это просто, ну вот никогда такого не было. Это нормально. Я про другое, я про то, что вот это если, вот оценка реальности, кажется, да, что вот сейчас, ну, реально тяжело. А дальше будет лучше или хуже, как? Это вообще на голосование тянет. Да, это тянет на голосование. Дальше будет лучше, то есть мы на дне сейчас уже, а дальше лучше будет. Или дальше еще хуже будет, вы как думаете? Дональд Трамп накануне заговорил о ядерке. Не то, чтобы он раньше не говорил о ядерке, он говорил. И жаль, что тогда этого не произошло. Ну, в смысле, для меня милитарист. Вы знаете ли, что я милитарист? Да, я коршун, ястреб. Ну, если говорить о газдеповской терминологии белодомовской администрации, то я ястреб, я милитарист страшный. Ох, была у меня красная кнопка, я бы две затребовал тут же моментально. Если есть одна, то давай вторую, чтобы две было, а то и три красные кнопки сразу. Вот, и поэтому жаль, что Трамп тогда не начал ураганы бомбить атомными бомбами, потому что это был бы, конечно, он бы уже развязал руки всем, и мы бы уже так вот концептуально, с точки зрения фундаментального исторического следа наших действий, не были бы стеснены. Если бы Трамп тогда жахнул по урагану, по какой-нибудь там, как, ну, они там каждый год ходят. Нет, вы не помните? Тогда, когда ураганы наносили и продолжают наносить колоссальный ущерб Америке, фаталисты, древние люди, жившие в античности, сказали бы, что эта цивилизация проклята. Да, они бы так сказали. Если бы им сказали, вот есть некая цивилизация, для них не было никакой Америки, они ее не знали. Не потому, что не могли ее открыть, а потому, что не хотели, им нафиг это не надо было. Вот, но технически могли бы уже даже там и за много лет до викингов, там, и уж тем более до Колумба, могли открыть Америку, но они не знали. Но вот если бы им сказали, что вот прикиньте, там за океаном есть такой целый континент, и каждый год на него обрушиваются невероятные, разрушительные, ужасные ураганы, тайфуны, торнадо проходят через несколько штатов, которые так и называются «Аллея торнадо» ежегодно. Они бы сказали, как-то вот что-то у них в государственном строе, в устройстве государства что-то не то. Боги гневают, боги же им сообщают каждый год свою волю, а они что-то не то делают. Хотя на самом деле всему виной Африка, которая сильно нагревается, а потом вот океан все это переправляет в виде ураганов на штаты. И тогда Трамп сказал, хватит на этом терпеть, я хочу еще одну победу, давайте бомбить ураганы ядеркой. Бум, будем сбрасывать в глаз бури, ядерные бомбы, они будут взрываться и нарушать структуру. Ураган — это что? Это же воронка. Ну, затягивается все это. Горячий воздух, холодный, конвекция затягивается. Все это приобретает колоссальные размеры и уже само себя поддерживает. Ну, с учетом разогрева атмосферы и температуры океана. Вот. И охлаждение атмосферы, как, когда высоко поднимается теплый воздух. И надо эту структуру нарушить, надо ядеркой жахнуть туда. Его отговорили, а зря! Зря вы держали его за рукава и не давали ему нажать красную кнопку «бомбить ураганы». У нас был бы прецедент применения ядерки, и все, и уже совершенно по-другому себя чувствовали, и все бы по-другому себя чувствовали. Может быть, 22-го года и не было бы, и не пришлось бы СВО начинать, потому что никто бы и не отважился. В общем, такая история. А теперь он заговорил о ядерке не потому, что ураганы, а в преломлении Ирана. Угу. Трамп поднимал вопрос об атаках на подземные бункеры, объекты производства ракет в Исламской Республике. Это говорит Сеймур Херш. Но мы пишем его как Херш. Да. На недавней секретной встрече в Белом доме он начал рассуждать, хотя и туманно, о варианте применения ядерного оружия, который, возможно, мог бы ускорить окончание войны. Написал американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии в своем блоге. Не знаю, что делал Херш на обсуждении ударов по Ирану. Откуда у него эти данные? Он писатель, может, он так видит. Это не знаю. Но, тем не менее, такое легко могло быть. Глядя на американского президента, ты легко веришь в то, что он действительно мог... Пора с этим заканчивать. Мы обычными видами вооружения что-то мы не побеждаем. Не, ну побеждаем, конечно, но не побеждаем. Давайте побеждать. Не побеждать, не побеждать, а побеждать. Вот, и так вот он. Ну, а это давайте оставим на после восьми, ладно? Что мы сейчас про Трампа, про ядерку поговорим? А дальше что мы? Про Хончи и Джили будем с вами говорить после восьми? Нет, вы этого не захотите. Пухососы покоряют интернет. Если в Яндекс написать слово «пух» и запустить поиск, на экране появится игра с тополиным пухом и пухососом. Попробуйте. Спасибо, обязательно попробую. Вместе с пухососами по городу поехали пылевозы, пивовозы. Вчера ровно так же пивовозы. По Дальнему Востоку курируют крабовозы. Странно, что без пивовозов. Это было, вот. Я думаю, что где-нибудь в Краснодарском крае виновозы должны ездить, развозить вина, Гайкадзор и прочие эти массандры. Что еще у нас должно ездить? Ну, по Мурманску, кстати говоря, крабовозы тоже легко могли бы ездить. Крабовозы, устрицевозы и все остальное. По Питеру лужегоны, это мы видели, но корешковозы тоже могут по Питеру ездить. Это совершенно спокойно. Вот. Наше завтра светлее, чем наше вчера и наше сегодня. Но кто поручится, что наше послезавтра не будет хуже нашего позавчера, спрашивает Григорий СПБ. Никто. Григорий СПБ, ответ на ваш вопрос короткий, маленький и точный, как пуля снайпера. Никто не поручится.
1: Моторы.
0: Так, ну что, я подстегну еще раз краш-тест. Идет голосование у нас в телеграмском канале «Щукин и все». Так называется этот канал. Пишется кириллически «Щукин и все». Пожалуйста, заходите. Если отсюда захотите... Потому что только отсюда и можно попасть в Макс-канал. Нужна специальная ссылка приглашения, потому что в Максе канал не публичный. Вот. И ссылка приглашения есть в постах чуть повыше. Чуть-чуть поднимайтесь выше, и там увидите канал в Максе, Щукин, и все. Видите, вот нажимаете эту ссылочку и попадаете прямо туда. Но голосование идет, поскольку 5 участников. Это сложно реализовать реакциями в Максе. Поэтому я в Макс не перебрасываю пока что, во всяком случае, этот краш-тест. А краш-тест вот какой. Накануне был, значит, диалог по поводу выбора автомобиля. Ну, там, правда, фигурировало в районе 3,5 миллионов рублей. Но мы так устроены, что где-то 3,5, там и 4, правильно? Ну, вот Где 3,5, там и 3,650. А где 3,650, там тебе говорят, да вот добавить надо еще вообще-то 210. И у тебя будет вообще такое, и ты думаешь, о, а там уже и 3,700, 3,800. Так что, фигурально выражаясь, где 3,5, там и 4 миллиона. Вот. Другое дело, что если ты 3,5 закладываешь уже с запасом на 500 тысяч, а вообще-то присматриваешься к тачкам за 3 миллиона, тогда это ошибка. Начинать нужно на 2,5 тогда стартовать, и к 3,5 как раз выйдешь. В общем, 5 кроссоверов. Все из них полноприводные, но не все из них одинаково круто выглядящие с точки зрения своих характеристик. Я их перечислю. ГАК GS4. Мотор 2 литра. Это, внимание, все максимальные комплектации. Чтобы не устраивать вот эти промежутки, там цена от, за версию 1,5 литра передний привод, до... И на роботе до версии 2 литра автомат полный привод, и за него цена такая. Эту бодягу никто из нас не осилит. Соответственно, чтобы этого не было, я просто показываю, сколько стоит максимальная комплектация. Ладно? За одним единственным исключением. Geely Atlas здесь приведен в... Это цена Geely Atlas флагшип. В то время как максимальная комплектация у Atlas Sport, чего это там, и она подороже чуть-чуть. Но я взял флагшип, потому что спорт — это исключительно стайлинг. Ничего технически там не меняется, никакого опционала не добавляется того, чего нет в комплектации флагшип. Это только стайлинг. Светящаяся полосочка, отделочка на руле, отделочка здесь, какая-то вставочка вот сюда, и за это надо дополнительно доплатить деньги. Это... понты для приезжих. Мы... Максимальная комплектация, флагшип, она так называется, флагман. Все, это и есть максимальная комплектация. Соответственно, вот это я... Нужно откровенно говорить, по-честному. У Атласа... Атлас еще дороже, чем вот эти 414-990, приведенные здесь. Значит, есть две цены у каждого автомобиля. РРЦ и цена после скидок, применения скидок. То есть трейд-ин, там, кредит, где-то какие-то, где-то прямые скидки есть у производителя. Поэтому для каждого автомобиля приведено две цены. Это во-вторых. В-третьих, цены, комплектации, технические параметры. Все это не высосано из пальца, как кажется кому-то. Поэтому, когда вы пишете, вот мне пишет кто-то, у Geely... Атлас нет такой комплектации, они только полуторалитровые. Пожалуйста, присылайте... Пруф это что? Доказательства. Присылайте доказательства. Какие ваши доказательства? Присылайте ваши доказательства. Усы, лапы и хвост. Присылайте. Потому что мое доказательство — это официальный сайт Geely, официальный прайс-лист Geely, официальные данные оттуда. Какие ваши доказательства? Присылайте, я их обязательно рассмотрю.
1: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
2: 7:30 столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Иран закрыл Ормузский пролив для танкеров и торговых судов. Причина – возобновление ударов США по территории Исламской Республики. Соответствующее заявление военного командования Ирана распространил государственный телеканал «Хириб». В связи с нестабильной обстановкой в регионе, Ормузский пролив объявляется закрытым для движения любых типов судов, включая нефтяные танкеры и торговые суда. Любое судно, которое попытается пройти через пролив, будет атаковано, говорится в сообщении. Центральное командование вооруженных сил США ранее объявило о завершении новой волны ударов по Ирану. Атака продолжалась около 4 часов. Из заявления следует, что американские войска поразили объекты военной разведки и наблюдения, системы связи и позиции противовоздушной обороны. В операции были задействованы силы морской пехоты, ВВС и ВМС США. Пожар произошел на территории НПЗ в Краснодарском крае. Возгорание на объекте в Афипском возникло из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата. В канале регионального оперштаба в мессенджере Макс сообщается, что атаки дронов отражают и в Северском районе. Обломки БПЛА обнаружены на территории частных домовладений. В одном из населенных пунктов повреждена газовая магистраль. В Россельхознадзоре сообщили о наращивании России импорта рыбы. Это необходимо для замещения поставок из Армении, пояснил глава ведомства Сергей Данклерт. Мы понимали, что придется вводить ограничения. Для этого в противовес открывали поставки из других стран. Например, по поставкам форели мы переориентировались на Иран и Турцию. В целом, чем больше поставщиков, тем нам легче работать. Ведь если мы зависим от кого-то одного, тогда может возникнуть нехватка какой-либо продукции. Сейчас такого нет, и у нас большой выбор, заявил он ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме. Ранее Россельхознадзор по итогам инспекции допустил к поставкам в Россию живой рыбы и рыбопродукции только два армянских предприятия. Синоптики рассказали о погоде в Москве в День России. В пятницу в столице ожидается 30-градусная жара, к вечеру, возможно, гроза. Такой прогноз в своем телеграм-канале дал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. 12 июня 30-градусный зной сохранится с претензией на повтор рекорда 1998 года, когда было плюс 30,8 градуса, говорится в публикации. Метеоролог добавил, что в выходные над столичным регионом пройдет холодная атмосферный фронт с грозами, который принесет до 40 миллиметров осадков. Это почти половина месячной нормы. Тишковец уточнил, что в субботу в дневные часы в Москве будет около плюс 28 градусов. В воскресенье максимальная температура составит плюс 24. В завершении выпуска о погоде. Сейчас столица солнечно, около плюс 24 градусов. Атмосферное давление чуть выше нормы, 750 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, «Говорит Москва».
1: «Говорит Москва». Реклама.
3: Колодки стерлись, не беда. СТО фильтр поможет всегда.
4: Замена колодок и дисков за час с гарантией. Все материалы в наличии. Звоните 235-11-11. Код 495. 235-11-11. Подробнее на stofilter.ru.
5: Живя в большом мегаполисе, мы каждый день погружаемся в бешеный ритм дорожного движения. Помните, неважно, водитель вы или пешеход, взаимоуважение на дорогах – это залог вашей безопасности. Переходить дорогу в положенном месте, соблюдать скоростной режим и быть внимательным к знакам дорожного движения. Это значит ответственно подходить к своей жизни и здоровью.
6: В тихом центре Москвы, на Бауманской, где культурное наследие переплетается с современным мегаполисом, возведен дом 56 от Галс Девелопмент. Дом 56 – это надежность девелопера с 30-летней историей. Архитектура от известного бюро «Прайд», приватный двор с бионическим садом и своя детская экосистема. Дом 56 – здесь мечта обретает адрес.
7: Подробности на galsdefisdevelopment.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Галс Фридриха Энгельса». Проектная декларация на наш.ру.
8: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
9: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
10: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
11: Полчаса бега в день укрепляют мышцы, делают здоровым сердце, продлевают жизнь. Спорт, который объединяет, дарит единомышленников, позволяет узнать город по-новому. Бег – это движение, а значит, свобода – это выбор, который меняет все к лучшему. Важная ценность в жизни – это спорт.
3: Колодки стерлись, не беда. СТО фильтр поможет всегда.
4: Замена колодок и дисков за час с гарантией. Все материалы в наличии. Звоните 235-11-11. Код 495. 235-11-11. Подробнее на stofilter.ru.
12: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар. Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. Америка Лайт. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция театральная.
14: Марин, ну куда ты опять собралась?
15: Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
12: Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть?
14: Рассказываем по пятницам после 12.
12: Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16: Говорит Москва, 94,8.
17: Моторы.
0: 7:38, говорит Москва, моторы. Доброе утро, здравствуйте, я вас приветствую. Очень хорошо, что вы здесь. Есть надежда на то, что правильно организованные люди смогли правильно организовать себе уже сегодняшний нерабочий день или планируют как-то так его организовать, чтобы... О, что-то прихватило в боку. Ой, как я пошел, что-то надо полежать дома. И ушел, и уже через 15 минут они дружной семьей поют где-то за городом очень и едут на дачу. Я надеюсь на, рассчитываю на вас, граждане. Потому что вчера вы превратили город к моему уходу отсюда, вот после 10. Ну, мне пришлось огородами пробираться. Просто, чтобы до Тверской доехать, нужно было ехать через Садовое кольцо, потом уезжать в область, потом на Ленинский, потом еще... Ну, просто мрак какой-то. Что устроили вы какое-то невероятное. Да, так вот, я к чему? Я к тому, что рассчитываю на вас сегодня. Я рассчитываю на вас сегодня, что сегодня ничего подобного не будет, хотя бы в пределах Третьего транспортного кольца. Чего вам переться сюда, в центр? Вам, наоборот, уезжать нужно из города. Уезжать. Впереди 3 выходных дня. Неужели вы не могли обеспечить сегодня себе 4-й выходной день? И уже сейчас рвануть на дачку. Сейчас, сегодня, чтобы без пробочек вот это все. Да. Стоит колом просто вот камнем. Прям камнем стоит. М-12, который Косинская эстакада, въезд в Москву, дорожные работы, плюс внутри ДТП. Послушайте, если вы стоите в пробке, это вовсе не означает, что вы должны ерзать внутри этой пробки и устраивать себе там еще дополнительно ДТП и одище для тех, кто едет за вами. Зачем? Как вы это делаете? Я не понимаю. Ну, стоишь ты в пробке. Ну, стой ты в пробке в своем ряду. Чего вы начинаете ерзать туда-сюда, туда-сюда? Мы все стоим в пробке. Все едут в одну сторону, в Москву. Ну, чего ты клинишься вот сюда ко мне? Вот это, я не могу этого никак понять. Серьезно. То есть, ладно, кто-то затупил в телефоне. Ладно, затупил. Осталась дырочка. Ты такой раз нырнул в нее, думая, что соседний ряд почему-то поедет быстрее. Окей, это я понимаю. Но когда человек в наглую, вот он смотрит, ему сигналит, говорит, я тебя, ну, я не пропускаю, я еду здесь. Но он встраивается в бок, понимая, что если сейчас между ними будет контакт, он будет виноват, при этом он рассчитывает, что кому-то жалко свой автомобиль, и в какой-то момент тот, кому его жалко, свой автомобиль остановится, а он в результате втиснется. Вот за это реально хочется отрывать уши. Вот за это. Вот реально за это. Потому что, ну, какого черта вообще? Вот что в голове в этот момент? Вот ты такой, а я все равно втиснусь, а я въеду, а у меня машина тестя, мне не жал. Или что это? Или у меня рабочий автомобиль, или еще что-то. С чем это связано, я понятия не имею. Но очень часто мы видим, когда пробка образовалась там из-за дорожных работ, а внутри ДТП. Это же вот они и есть. Это вот эти ДТП есть, потому что вы все равно все стоите в одном направлении, просто стоите в глухой пробке. Как там может образоваться ДТП? Только по такой причине. Все, вот только из-за этого. Там на Косинской перед МКАД у вас дорожные работы. Вчера стартовали еще. Ну, я думаю, что асфальт перекладывается. Потом вы, когда собираетесь уезжать боковой какой-то улицей через Молдогулово, там тоже до МКАДа, до развязки все стоит. В общем, восток МКАД и восточные магистрали, и юг МКАД, это, ну, это что-то там. Однажды нам придется что-то с этим делать. Нам придется однажды что-то решать, потому что я за последние несколько недель попадал туда, много, ну, для меня там 4-5 раз вот в этом месте, это уже много. И каждый раз было еще хуже, чем перед этим. Каждый раз. И никакого просвета. И непонятно, как, когда это изменится в лучшую сторону. Это ад какой-то у вас там. Доброе утро. Да, я слушаю.
17: Доброе утро, Роман. Доброе. Дмитрий. Роман, ну, по поводу вот этих влезающих, я так смотрю иногда в правое зеркало, я на газели есть. Угу. Я говорю, не, у меня не пройдешь. Угу. И вот они, ну, видят, что, подъезжая уже, видят, что не пропускают. И все-таки с большими машинами они не бодаются. А вот с маленькими, вижу, нагляд, вот лезут. Да. Ну, обордевшие, как вот без очереди залез.
0: Да, да, я, спасибо. Я вот это, об этом говорю. Вот ты стоишь в магазине, и просто очередь, ты стоишь там шестой в очереди. И тут подходит чувак и такой, молча такой раз, так плечом, между тобой и впереди стоящим человеком, такой раз, и такой, вот, ну, у вас же по-любому начнется диалог по этому поводу, правильно? Ну, никто же не оставит это просто так. Ну, какая-то совсем, совсем интеллигентная, воспитанная тетушка подумает, что это какой-то идиот, и такая сделает шаг назад испуганно и остановится. Вот, а этот будет пыхтеть, сопеть носом и стоять перед ней такой. Такой будет стоять, окей. Но с нормальным человеком такой номер не пройдет. Как минимум будет вопрос, что происходит, гражданин? Вот в данный момент, вот что вы делаете? Правильно? Но на дороге это сплошь и рядом, я смотрю, это происходит у вас постоянно. Что в коробке в черепной в этот момент? Непонятно. Я не могу даже вообразить себе, как, что там происходит. Доброе утро, да, слушаю.
18: Роман, доброе утро. Я добавлю к вашему спичу то, что вот когда ты стоишь в такой пробке, вот у нас на Ленинградке достаточно часто такое бывает, когда в область едешь, где Капитолий, съезд с МКАДа, и там автобусная полоса. Uh-huh. И вот они начинают все лезть. Но найдется какой-то умник, который вместо того, чтобы телефон отдать пассажиру и чтобы тот занялся навигатором, вот он едет, начинает в нем ковыряться, пуская всех, и ты едешь и думаешь, чувак, что у тебя в голове? Вот ты как будто один на проезжей части, уже машин 10 влезла в наглую. Вот тоже вот у таких людей что в голове?
0: Ну да. Ну, телефон в руках, не в голове, телефон в руках. Это, ну, это же понятно. Значит, вот там стоят. Потом до Варшавки. Вот это одно из самых адских мест, конечно. Одно из самых адских. У меня вопрос к дорожным строителям нашим, ко всем. Ну, вот сюда. Я просто вот надеюсь, что план решения этого узла у вас есть. Правда же? Кивните. Дорогостроители, кивните, да? Потому что долго так продолжаться не может, люди там начнут, там начнется рукоприкладство, силоприкладство и все остальное, потому что так каждый день въезжать по Варшавке вот через эту развязку и весь МКАД внутренний стоит именно до этого места, потому что я не знаю, в чем разница между этой бабочкой и всеми остальными, но именно пересечение МКАД и въезд в Варшавке – это просто ад вообще. Кромешный транспортный ад. И внутри, и до Каширки, естественно, внутренний МКАД стоит от Варшавки до Каширки. Точнее, от Каширки до Варшавки. И там внутри тоже уже свои ДТП есть, тоже уже образовались свои аварии, все это вот там, все по-нормальному там. Ну, как должно быть в такой ситуации? Да я слушаю вас, да, здравствуйте.
19: Только что тут проехал как раз. Но вы знаете, строят же вот эту Лукаринскую дорогу, которую задублирует этот участок до Бутова от Лукарина. Может быть, даст какой-то эффект. То, что от Видного сейчас проезжал, конечно, до Бутова, это 40 минут заняло. Конечно, это многовато.
0: А как она разгрузит вот это Юла, да, получается?
19: Ну, мне надо до Химок доехать. Неясно, как проехать вот этот участок. Это, причем это еще самый быстрый участок получается. Потому что от Дмитровки, да, Ленинградки стоит еще более глухо. Вот сейчас пока туда доеду, если ехать по-внешнему, то там вообще не проехать будет.
0: Что-то, мне кажется, надо второй этаж нам построить на МКАДе, да? Как вы думаете? Потерпим еще 15 лет? Вот, если затеять еще одно что-то глобальное, такое по-настоящему ультраглобальное, это же лет 15 будет длиться, но чтобы второй этаж построить, а лучше третий. Сколько съездов? Больших. Больших настоящих съездов на МКАД. Не маленьких разных улочек, а больших. Посчитаем. Вот Ленинградка, МСД, значит, вот это...

0: Сталин 15-16, Ленинский 17, Мичуринский 18, Можайка 19, Рублевка 20, Новая Рига 21, Волоколамка 22. Вот, 22. Но это 22 этажа надо строить. Нет, в 22 этажа не получится. Чтобы с этажа можно было съехать только на, только на одно шоссе, и все. И ты выезжаешь на внешний МКАД с Волоколамки, а тебе надо на Ленинградку. Ну, объезжай вокруг всей Москвы и съезжай. Нет, серьезно, надо второй этаж строить, чтобы можно было проезжать несколько. Вот тебе надо от Каширки до Варшавки, поезжай первым этажом. А если тебе надо от Каширки, к примеру, до Можайки, выезжаешь на второй этаж и транзитом там пролетаешь. Что лучше, второй этаж построить проще или тоннель прорыть? И нижний этаж какой-то. Что-то надо делать, мне кажется. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе. Доброе утро.
1: Доброе утро, Роман, это Андрей.
0: Вот, да, Андрей.
1: Смотрите, ситуация. Еду по прямой, передо мной перекресток. Mm-hmm. Два ряда уходят, ну, через мою полосу туда, влево. Скорая всех объезжает, встает перед ними и уже лезет мой ряд. Ну, я, естественно, начинаю uh-huh. оттормаживаться. Uh-huh. Сзади начинает сигналить, и тут на скорой машет мне «проезжай». Uh-huh. Ну, скорость маяками, но сирены нет.
0: Нет, вот, да, без звука.
1: Уже, честно говоря, напрягает. Вот. Они все с мигалками ездят. Вот пропускать, не пропускать.
0: Ну, может, с точки зрения каким-то... буквы закона, нет. У него должны быть проблесковые маяки и звуковая сирена, сигнализация должна быть. А
1: ну,
0: так...
1: блин, ну просто вот он так и себя ведет, что ему вот там угу. кто-то умирает. Ну, вот как вот? Может, уже и маяки сделать? Одни розовые, там, желтые, зеленые, чтобы степень там ну, да. опасности какая-то. Что он спешит или не очень спешит, или сейчас...
0: И так как-нибудь черный, что уже все, умер уже. Ну, все, да. Поэтому уже можно не пропускать. Уже черный маяк какой-нибудь. Такой. Музычка такая, говорят, он едет. Не, еще скорые... было какое-то сообщение от человека из среды, оттуда. Не из среды дня недели, а из среды медицинской, транспортной. Сообщение, что здесь какой-то указ у них там прошел по ведомству, что они обязаны ездить с проблесковыми всегда. Ну, к примеру, как если бы они были полиция в Грузии. Вот Грузии полиция, я сколько их встречал тогда, а когда мы ездили, они всегда идут с проблесковыми очками, да не знают, что их надо пропускать. Они просто вот обозначают себя в потоке. Доброе утро, да, слушаю.
2: Алло, доброе утро.
0: Доброе, да.
2: Я вот по скорой помощи, во-первых, еще один там вопросик.
0: Ага.
2: По поводу скорой помощи, имея, так сказать, опыт работы. Вы знаете, ну, буква закона, это понятно, но бывает, это очень нервирует медперсонал. И пациент, если он как бы в сознании, ну, вы представляете, да?
0: Не-не, подожди, ну, спасибо большое. По второму вопросу перезвоните тогда, ладно, еще раз, потому что тут вот я... значит, надо принимать новопосит, ромашку пить, там, мяту, мелиссу, если это очень нервирует. Это правило такое, понимаете, в чем дело? Я не знаю, при усилении полицейских может нервировать бронежилет. Нервирует, он тяжелый и в нем потно. Мотоциклистов, когда жарко, нервирует шлем. Вы думаете, им легко мотоциклистам? Вот они сейчас 32 градуса, он едет в шлеме. Вы понимаете, что, в чем у него там голова? Она как этот, как в этом, в желе там ты весь сидишь. Но нервирует он, расстраивает очень, и неприятно, и неудобно. Но это такое правило. Тогда либо слезай с мотоцикла, либо терпи. Ну, что значит нервирует их сирена? Ну, принимайте что-нибудь для успокоительное какое-нибудь. Я слушаю вас, да, здравствуйте, доброе утро. Доброе.
3: Роман, здравствуйте.
0: Да, говорите. Алло. Слушаю. Я слушаю.
3: А, слышу, да?
0: Да.
3: Роман, я думаю, что если скорые включены проблесковые маячки, то как бы он показывает, что он занят. А если уже чем-то. Сирена, значит, что-то серьезное.
0: Понял, спасибо большое. Чем-то занят. Он такой, решаю кроссворд. Говорю, ну я занят. Метро построить под метро нужно. Да, метро для метро и еще второй этаж на МКАД. Серьезно. Нет, ну, штука в том с МКАДом, что мы как бы закладываемся на полшага вперед с эстакадами. На полшага. А эстакады возводить, это вам не дураку с горы скатиться. Это очень серьезный и длительный процесс. И получается так, что когда этот длительный процесс заканчивается, оказывается, что эстакады это уже недостаточно. И надо на самом деле вписывать ее в инфраструктуру дорожную, которая по эту сторону МКАДа и по ту сторону МКАДа уже

0: образовалась. Нужно как-то опять ее переделывать, она ее уже недостаточно пропускной способности. Вот. И вот я думаю, может, возведение эстакад нужно нам просто как-нибудь на пару-тройку шагов вперед думать. Не на полшага, а на 2-3-4 и смотреть, вот, а что будет через 10 лет в этом месте. И тогда, может быть, мы сможем победить эту проблему. Я вас слушаю, да, здравствуйте, доброе утро.
1: Роман, здравствуйте, да, здравствуйте, Андрей. Буквально 30 секунд юмора. Вы только что поговорили про сирены, которые кому-то мешают.
0: Да.
1: И вспомнился мой разговор прошлогодний с одним из брандмейстеров из города Сочи.
0: Так.
1: Но кто знает, там от вокзала по прямой к рынку как раз в жилом массиве находится пожарная часть.
0: Угу.
1: И вот к начальнику караула как-то подошла местная жительница и сказала: «Вы можете выезжать без сирен?» Он говорит: «Простите, а как?» Ну вот как-нибудь нам это мешает.
0: Да, ну просто мешает. Самолеты, вы можете как-то без двигателей взлетать? Ну, что-то там нападано. Дождитесь ветра хорошего, у вас же подъемная сила мощная. Ну, как-то там, ну или разгоняйтесь и выключайте их, потому что пролетаете над нами громко так, это вообще это так неприятно. Пожалуйста, давайте без двигателей. Вот только без этого, ладно, можно? Спасибо, здравствуйте, доброе утро, слушаю вас, здравствуйте.
2: Доброе утро, Роман.
0: Да, да,
2: но
0: да.
2: По поводу скорости там все неоднозначно, особенно когда аргусы идут с мигалками и кричат там тебе, чуть ли не орут, уступи дорогу, которая на самом деле биоматериалы возит. Это ладно. А по поводу...
0: Но может быть они сердце везут кому-то пересадочное. Это же тоже может такое быть. Хотя сердце, наверное, вертолетом будут везти.
2: По поводу МКАДа смотрел интервью архитектора МКАДа, и он говорил, я, говорит, на моем проекте ни одного ТЦ на МКАДе не было. Вот эти всякие бизнесы, это создает проблему очень сильную. То есть в моем проекте, говорит, этого ничего не было.
0: Значит, нам нужно вот что сделать. Когда занимается, то есть работать по площадям. Нужно работать по площадям. Имеется в виду что? Вот есть, к примеру, проект МКАД. Да? Соответственно, проект МКАД – это не дорога, а это площадь. То есть дорога плюс какие-то 100 метров туда, 100 метров туда. Вот. Или больше. 100 метров не хватит. Они построят в 200 метрах торговый центр, а к нему съезд присобачат. Да. В общем, это абсолютно точно, совершенно комплексная работа должна вестись. Потому что действительно ты можешь придумывать проект какой угодно, учитывающий все, реалии, потребности, пропускную способность, а потом другой департамент одобрит строительство автозаправочной станции, дилерского центра, мультибрендового автомобильного, торгового центра, строительного рынка, какой-нибудь еще фигни. И все твои планы, все твои красивые мысли о том, как здесь пропускная способность какой будет высокой, просто будут разбиваться его бетонные стены. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте.
3: Доброе. Роман, доброе утро еще раз.
0: Да.
3: Алексей, Москва.
0: Да, Алексей.
3: Каждый день езжу вот именно, скажем так, на участке от Каширки до Варшавки. Каждый день стоит. И стоит даже жестче, чем зимой. И я наблюдаю всю эту картину, да, то есть выезды, ну, скажем так, на МКАД, да, и съезды с МКАДа, в принципе, нормальные, именно до этого места. А потом все летит. И я вот смотрю на эту аномальную зону и не понимаю, я даже не могу понять, в чем там причина. Там причина не строительной работы, там, наверное, причина в самих нас, что мы подтупливаем очень сильно. А еще, когда там стоит вышка, на которой наши ребята с Минобороны защищают Москву, и там стоит специальное оборудование для дронов, и все начинают притормаживать и рассматривать. Нет, чтобы ехать. Поэтому, я думаю, там причина все-таки в нас.
0: Ну да. Это известный эксперимент, который был проведен, по-моему, в Японии. Там, ну, видео вы можете найти легко, где нужно было просто автомобилем, просто по большому кругу просто ехать. Несколько десятков автомобилей. Круг большой. Ну, не стадион, не овал, а именно круг. В диаметре, я не знаю, какой там диаметр. Ну, может, 100 метров, может, 200 метров. И несколько десятков автомобилей. То есть плотненько едут, так плотно, с дистанцией несколько метров друг от друга. Вот. И начинали они по секундомеру каждое движение. То есть движение было начато синхронно, выровнялось оно. И нужно было... Вот потеря темпа одним человеком, одним автомобилем. Он такой раз потерял немножко темп. приводит к тому, что потом все это движение превращается сначала в рывки, а потом в глухую пробку. И огромный промежуток между ними. Кто-то начинает догонять, кто-то, ну, то есть последний уже летит изо всех сил, первые стоят, потому что перед ними столпотворение. Хотя причин, физических причин реально нет. У них нет перекрестков, светофоров, дорожных работ, ничего. Сплошная просто дорога, открытая, круглая, едешь друг за другом. Все. Ничего не надо делать. И при этом через короткое время это движение превращается в абсолютный хаос. Просто хаос. Круговой, да, он круговой, но хаос. Доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе.
4: Да, Роман, здрасте. Хотел спросить, вот вы по Варшавке когда-нибудь, ну, двигаясь в сторону центра, да, съезжали на МКАД на внутреннюю сторону?
0: Да, несколько раз было. И на внутреннюю,
4: да,
0: тоже.
4: Да, вы видели, ну, вы обратили же внимание, какой там дебильный съезд. То есть ты сначала съезжаешь, должен съехать в сторону, как бы, как будто бы по наружке ты собираешься ехать.
0: Да, там не очень поменять. Очевидно. Потом еще правее, еще и заправка, там какая-то выезд заправки.
4: Да, то есть, ну, вот я дебильный съезд, честно говоря, не видел.
0: Ну, скажем так, он не очень удобно организован. Давайте я буду перефразировать вас. Он не то чтобы очень удобно сделан.
5: Моторы. Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
6: 8 утра в столице, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Минобороны отчиталось об уничтожении в течение ночи 330 украинских дронов. Беспилотные летательные аппараты самолетного типа ликвидированы в период с 20.00 10 июня до 7 утра 11 числа. В сводке ведомства уточняется, что БПЛА перехвачены над Брянской, Курской, Белгородской, Калужской, Тульской, Тверской и Владимирской областями, в Краснодарском крае, Московском регионе, Крыму, а также над акваториями Черного и Азовского морей. В Атрштабе Кубани заявили о ликвидации пожара на Афипском НПЗ. Возгорание возникло из-за падения обломков беспилотника. Пострадавших нет. К ликвидации ЧП привлекались 34 человека и 12 единиц техники, в том числе от МЧС, говорится в сообщении оперативного штаба Краснодарского края в мессенджере «Макс». В Рособорнадзоре исключили отмену ЕГЭ в 2027 году. С таким заявлением выступил Ханзор Музаев. Состоится, конечно, я надеюсь, не будет никаких катаклизмов, подобных ковид, хотя мы даже в ковид проводили экзамены. Каких-то серьезных изменений мы пока не планируем, заявил глава ведомства РИА Новости. Основной период сдачи единого госэкзамена стартовал 1 июня. В этот день состоялись тестирования по химии, литературе и истории. 4 числа прошел ЕГЭ по русскому языку. В Росфобрнадзоре заявили, что это самый массовый экзамен, на сдачу которого в основной день зарегистрировались почти 669 тысяч человек. Ведомство напомнили, что русский язык – это один из двух обязательных предметов для получения аттестата о среднем общем образовании. Дональд Трамп не планирует присутствовать на первом в США матче чемпионата мира 2026. Речь идет об игре между американцами и сборной Парагвая, которая пройдет в пятницу в Лос-Анджелесе. Издание «Политика» отмечает, что официальную делегацию Соединенных Штатов вместо президента возглавит госсекретарь Марко Рубио. При этом парагвайский лидер ранее сообщил, что будет присутствовать на стадионе. Он прибудет в США сегодня и планирует находиться в стране 4 дня. Чемпионат мира по футболу стартует сегодня. В матче открытие сыграют сборная Мексики и команда ЮАР. Встреча пройдет на стадионе «Ацтека» в Мехико. Впервые в Мундиале примут участие 48 команд. Игры будут проходить в трех странах – США, Мексике и Канаде. В завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на четверг, 10 рублей 58 копеек. Доллар 71 рубль 79 копеек. Евро 83 рубля 8 копеек. Сейчас столица малооблачно, около плюс 23 градусов. Атмосферное давление чуть выше нормы, 751 миллиметр ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
5: Внимание! Говорит Москва.
7: 94,8.
8: Реклама. Семья – основа жизни. Счастливое детство помогает выбрать профессию.
7: Радость совместных праздников учит строить отношения. Каждый день, проведенный с родителями, бесценен. Они помогают нам не бояться будущего, почувствовать заботу и поддержку. Они всегда рядом, даже когда далеко. Главная ценность в жизни – это семья.
9: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
10: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
11: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
12: Дела семейные. В эфире адвокат Николай Кошман. В этот четверг после 13 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. Народный адвокат.
13: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
15: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я
14: войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
16: намеренного, неправедного и пагубного.
12: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты.
13: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
17: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
12: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
18: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
12: Авторская программа Романа Бабаяна.
13: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе.
13: По четвергам после 8 вечера.
12: Дело Принцепа.
13: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
20: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: В 8.08 в столице, я приветствую вас. Продолжайте заниматься тем, чем вы занимались. Не отвлекайтесь, бдите, отдыхайте, если отдыхали. Планируйте отдых, если планировали, потому что сегодня четвергятница. Потому что по форме четверг, ну а по содержанию, конечно же, пятница. Ибо мы накануне великого праздника, одного из главных государственных праздников Дня России. 11 июня, да, сегодня на календаре. Я приветствую вас. Ренат Баратов спрашивает Алексея. Я перешлю все, что вы напишете исключительно Алексею. Я перешлю Алексею обязательно. Прямо сейчас вот займусь тем, что буду пересылать, пока новости будут идти и все остальное. Но, если что, Алеша будет в понедельник. Не, ну, в смысле, он и есть сейчас, у него просто какие-то важные партийные мероприятия. Ему хорошо сейчас. Я хочу успокоить вас. Ему сейчас хорошо. Точно совершенно лучше, чем всем нам. Хотя, честно говоря, тут я вот, может быть, и хватанул, потому что мне на самом деле очень хорошо. О, как мне хорошо! Мне всегда в моторах не хватает еще где-нибудь часика вот где-то. Еще часика, а с ним еще где-то полчасика. Ну, чтобы полтора, вот чтобы уж всласть, навозмущаться, набузить на вот это самое, как оно, на... Если рубрика «Достала» у нас есть, то надоставаться, вот это все. Полтора часа не хватает всегда. А теперь вот есть сразу еще пару часов, так что нормально. Вячеслав, доброе утро. Зурита здесь с нами. Супер ПАК «Рука-нога». А, «Рука-нога». Да, «Рука-нога». Да, я приветствую, это очень хорошо. Андреич здесь, Серег, Надежда, доброе утро, Вячеслав. Приветствую, Денис, еще с нами Макс Пейл. Переработка – это не переработка. Это, как я уже сказал, доработка наоборот. Переработка только наоборот. Я дорабатываю все то, что было недоработано за все эти годы. Израиль заявил, что потратил кучу денег на создание... Так, про Израиль... чуть позже. Я не помню, мы доссорились уже с МКАДом или нет? Мы уже закончили с ним? Вот, потому что надо как-то с МКАДом доразобраться. Хотя что здесь доразобраться? Мы не можем доразобраться с МКАДом. Это как если бы мы сказали, надо с Гималаями доразобраться. Что-то как-то вот эти самые... Как-то неудобно. Нужно все время... Мы хотим им туда углеводороды поставлять, а у нас на пути Гималаи все время. Надо что-то разобраться с ними как-то. Нет. Это скорее Гималаи разберутся с нами. Разберется. Она же горная система. Разберется с нами. Так что скорее МКАД с нами разберется, чем мы разберемся с ним. И со всеми его узлами, которые надо бы развязывать. На Востоке МКАД очень-очень-очень плохая ситуация. Граждане, очень. И, ну вот и все. Там очень плохо. Просто вот на Востоке. Это сразу. Ну и на Юге тоже. На Востоке въезды на МКАД, в пределы МКАД очень плохие, а на юге внутренний, как всегда, от Каширки до Варшавки, и там еще ДТП, профсоюзка ДТП где-то в районе Конькова. По аварии на каждом шоссе на Ленинградке ДТП перед МКАД, Пятницкая ДТП, Волоколамка ДТП после Новой Риги или перед Новой Ригой. Это внутренняя сторона, от Рублевки к Новой Риге ДТП, Новая Рига стоит. Аварии везде, в районе Лужников, внешний МКАД перед Ленинским тоннелем ДТП, внутренний стоит съезд на Варшавку, потому что там дорожные работы, Дмитровка вся мощно стоит просто от МСД до куда-то до Тимирязи, до Дмитровки сюда, потому что там тоже авария. Где улица Руставели? Вот здесь, прямо под мостом, зачем-то вы ударились, поэтому Дмитриков вся стоит. Все, внутренний МКАД и внешний... отставить. Внутренняя трешка и внешняя трешка от Ярославки до Нижней Масловки обратно. У Алексеевской на Ярославке к сторону третьего ДТП. Фух. Так, ладно, я уйду отсюда, ладно? Я пойду с этого приложения нашего пробкового, потому что, в общем-то, это залипательно настолько, это как рилсы в каком-то стриминговом сервисе. Ты вдруг начинаешь такой: о, интересное видео, посмотрю. Такой раз начал смотреть, думаешь, да не буду смотреть. Бац, а уже 4 часа прошло. 4 часа ты сидел и ничего не смотрел. Как-то сжигатели времени, вот эти пробки, это точно такое же сжигание времени. Так что не буду, пойду. Давайте лучше вас послушаю. Я не знаю, вас слушает кто-нибудь здесь вообще иногда? Я слушаю. Алло, всегда. Роман, да, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Доброе. Да, Ефим.
1: МСД.
0: Да.
1: В районе...
0: Московский скоростной диаметр есть такой.
1: Да, Да, очень скоростной, стоит все на глушняк в районе...
0: Волгоградки.
1: Некрасовки. Некрасовки.
0: Некрасовки, Некрасовки стоит.
1: Да, вся проблема в том, что устроили дорожные работы, ремонт дороги.
0: Ну а что? Ну это же надо делать. А если не ремонтировать дороги, так они...
1: А вы знаете, когда-то был немножечко с этим связан, и прекрасно понимаю, что строители, они как русские, медленно запрягают, но потом очень быстро едут, долго собираются, и потом, когда им уже выкатывают кучу претензий и штрафных санкций, они туда бегом-бегом, им уже наплевать на время, на все, им лишь бы выйти и отрапортовать, что вот вышли, мы работы проводим.
0: Потому что нет никаких их, вот мы говорим, они строители, нет никаких они строители. Потому что они — это мы. А мы что, не такие? Мы что, с вами не такие? Вот только что накануне вышло исследование ученых про прокрастинацию. Да, кстати, это я как раз хотел с вами поделиться, чтобы вы перестали себя, наоборот, корить. Потому что каждый человек, имеющий совесть и ощущение времени, он корит себя за прожигание времени, ибо Сенека еще сказал, что проблема жизни не в ее скоротечности. Проблема жизни в том, что огромное количество времени мы тратим впустую. Потому что если начинаешь тратить время более рационально, то и жизнь как бы удлиняется. Нет, не обращали внимания? Что ленивый день, ничего не деланье, пролетает просто вот так вот. Утро, день, вечер, ночь, лег спать. А день, в котором у тебя много событий, он как бы длинный, длинный такой, длится очень долго, правильно? Правильно. Так вот, мы якобы много времени тратим впустую. Это называется прокрастинация. В том смысле, что ты знаешь, что тебе нужно делать что-то, у тебя есть задача, стоящая перед тобой. К примеру, возьмем дорожников. У них есть задача. Нужно бордюры старые вырвать, новые вставить. Ну, окей. Фактически, если этим заниматься мощно, постоянно, целенаправленно, то дел там на несколько дней. Это продолжается месяцами. По разным причинам, я пример сейчас просто привожу. Это может продолжаться месяцами, потому что им смету не утвердили. Или утвердили, но она меньше. Или поставщики задерживают бордюрный камень. Или сломался экскаватор. Или гланды у них. Не знаю. Ну вот по разным причинам. Но мы предположим, что это такая прокрастинация, то есть... Перед тобой есть задача, которую нужно решить, ты ее осознаешь, но придумываешь все новые и новые занятия себе мелкие, чтобы чем-то заниматься, лишь бы не заниматься тем, чем нужно заниматься. Ты такой ходишь, перекладываешь, переставляешь чашки на кухне. Там, ну, понимаешь, тебе надо посуду помыть вот эту, вымыть посуду. Ты такой, так, надо это в холодильник поставить, там что-то цветы полить нужно сходить, посидеть, устал такой вот. Так вот, природа прокрастинации, вот этой самой, вовсе не лень. Вот вы сейчас обвинили дорожных строителей в том, что они там, ну, условно, ленивые, да, медлительные, нерасторопные. Но природа у этого явления, наоборот, хорошая, слишком хорошая. Природа этого явления в вашем перфекционизме. В том, что вы, мы, я, мы все этим страдаем. Мы, у нас очень завышенная... требования к себе. И, думая, что это то, что ты запланировал сделать, но всячески откладываешь, потребует много ресурсов от тебя, тебе нужно сделать будет это идеально. Ты должен будешь вложиться сюда. И вот это подрывает мотивацию заниматься данным вопросом. Именно это подрывает мотивацию. Соответственно, прекращайте делать все хорошо. Все. Вывод предельно простой. Ничего не надо делать на 100%. Это, вы что, не знали эту истину? Ну, вы даете. Как только ты выдаешь результат 100%, этот результат становится твоим усредненным. Подумайте об этом. Вот вы выполняете работу перфекциониста, вы думаете на 100%. Вот, там, я не знаю, что для вас будет 100%? К примеру, вы в дилерском центре автомобильном работаете, вы тот самый менеджер, который звонит и говорит, вы недавно интересовались автомобилем таким-то, планируете приобрести? Вас, конечно, посылают тут же, но вы должны сделать, к примеру, 100 холодных звонков, из которых получить нужно 30 горячих. Ну, то есть 30, когда вас не послали, а продолжили с вами общаться. Вот 30% это очень хороший результат, 100%. для вас, да? А средний, соответственно, 15 звонков горячих остается. Вот вы старательный такой, вот просто перестать, все, вы совершаете один день 30 звонков горячих у вас получилось, то есть на 100% сработали. Второй день вы сработали на 100%. Руководство оценило это, и эти 100% превратились в 50% для вас. Это стало вашим обычным результатом, читай, усредненным. Все, это и стало вашим средним результатом. Только что этот средний результат был 15 звонков, а теперь ваш средний результат 30. И чтобы вам теперь выложиться на 100%, вам нужно сделать 45 горячих звонков. Хотя еще совсем недавно нужно было сделать 30, а вообще-то 15. Может быть, несколько не совсем понятно. И, конечно, это противоречит здравому смыслу. Безусловно, это ирония, то, что я сейчас говорю. Конечно, выкладывайтесь на все 100%. Ну вот, меня, не знаю, что должно заставить меня сейчас работать на 50%. Ну вот, я работаю, как я работаю, все. Как сказал Портос, я дерусь, потому что дерусь. Все. Работаю вот так. 200 не смогу, наверное, выдать, но и 50 тоже надо сильно стараться, чтобы сделать на 50%. Соответственно, конечно, каждый делает вот в силу своих возможностей, профессионализма, ответственности, всего остального. Но, тем не менее, когда мы видим зоны, где ничего не происходит, вместо того, чтобы там все происходило, дорожные работы и все остальное, это не всегда связано с тем, что они ленивые, или у них длинные перекуры, или еще чем-то. Иногда это связано действительно с объективными вещами. В частности, с тем, что они просто не могут отважиться начать работать. Ведь главное начать. Нужно. Дальше оно само как-то пойдет. Главное первый шаг сделать. Но это классика, Дмитрий Братус сообщает. Вместо премии повысить план. Естественно, естественно. С другой стороны, у начальства тоже есть свои инструменты воздействия. Вот мы все требуем улучшений каких-нибудь. Там, вот вы требуете улучшений на МКАД, да, вот, чтобы оно поехало получше. Можно действительно строить второй этаж для МКАД, как мы только что с вами размышляли в предыдущем часе. Можно попробовать тоннели прорывать какие-то, прогрызаясь сквозь твердь земную, еще что-нибудь. А можно взять и перекрыть все остальные шоссе, выходящие на МКАД, дорожными работами. Все перекрывать, чертовы бабушки, все! Понизить пропускную способность МКАД на 90%. Сейчас, вот вы сегодня, завтра лучше, когда вы все на дачах, вот все это сделать, потом в понедельник вы возвращаетесь в город, а въехать не можете, все закрыто. Вообще все перекрыто. И здесь начинается стенание, безусловно. Тут начинаются проблемы, начинается плач. Как это вообще возможно? Вот. А через неделю вернуть все, как было. Сегодня, как сегодня. С этим южным состоянием. На западе немножко кто-то въезжает. Ну, на Варшавке там на развязке стоят. А все остальное пооткрывать, как было. Все. И вы снова начинаете чувствовать вкус жизни. Вы понимаете, как хорошо на самом деле было, и как оно сейчас опять стало хорошо, Господи. А ресурсов на это потрачено ноль. Ноль вообще. Не нужно строить никакие развязки дополнительные, вторые этажи и все остальное. Ой, Господи. А что, разве не так это все происходит? Думаю я. Да. Можно про что угодно, только не пробки, дороги, автомобили. Павел мне говорит. Да, конечно, Павел, конечно, конечно. Сейчас мы уйдем от этого. Хотел дома поработать. Нет, мчу в офис. И никакие ремонтные работы нас не останавливают. Юля, конечно, да, очень хорошо. Так, сегодня должен быть пятничный эфир про автомобили у Алексея, пишет Тим. Тим, видите, мне Павел запрещает говорить про автомобили. Павел мне пишет, можно про что угодно, только не про пробки и дороги, и автомобили. Давайте про баб, ну, в смысле, про красивых женщин. Давайте. Сейчас мы посмотрим, конечно, и на политическую повестку тоже. Единственное, что я воспользуюсь своим положением, потому что мне же нужно, нам всем нужно, чтобы у нас была репрезентативность, и поэтому я просто прошу вас зайти, не хотите, не оставайтесь, вот заходите в телегу, но можете не оставаться там. Просто ткните, если хотите, случайно, если хотите, опираясь исключительно на внешний вид каждого из автомобилей. Если хотите, в соответствии с вашим представлением о том, как должен технически быть оснащен каждый из автомобилей. Но это была просьба от живого человека, это настоящая живая просьба, и в моторах у нас есть такая рубрика, называется «Краш-тест», где краш-тест, потому что, не потому что мы бьем автомобили, а потому что мы сталкиваем их потребительскую привлекательность. Они здесь как бы, они наоборот сами бьются за ваши деньги, за ваше внимание, за ваше признание. И потому рубрика называется «Краш-тест». Ну, еще потому, что я так когда-то придумал, 100 лет назад. Соответственно, сейчас идет голосование между 5 моделями среднеразмерных кроссоверов, таких по 3,5-4 миллиона. Все, я не буду детально прямо на них останавливаться. Вы всю информацию найдете. С картинками, экстерьер, интерьер, ну и описание, и цены. Максимальные комплектации, цена РРЦ, то есть рекомендованная розничная, плюс цена со скидкой. Все данные официальные, с официальных сайтов, официальные прайс-листы. Так что если у вас есть какое-то сомнение, что цена или комплектация придумана, все проверяется очень легко. Заходите на сайт официального производителя, представительства, и проверяете это все самостоятельно. Ладно? Вот. У меня единственная просьба. Зайдите, проголосуйте. Потому что, в отличие от простого любопытства или такого интереса ради интереса, вот это голосование и этот краш-тест — это реальный выбор для реального человека, которым, результатом которого он реально будет пользоваться. Ну, уж во всяком случае точно будет к нему прислушиваться. Поэтому попробуйте зайти, Щукин и все. Это такой телеграм-канал, он кириллическое написание у него, Щукин и все. Еще раз, не хотите, не оставайтесь. Просто ткните. Алло. Один из вариантов, выберите. Да, я слушаю. Алло. Вас, здравствуйте. Алло. Да, добрый. Да?
2: Да, еще раз, я просто сказал, перезвонить. Ага,
0: да.
2: А вот из проверенных источников, что возможно будет типа вот программа реновации, кстати, по поводу вот эти проблематики транспортные. Я думаю, что Сергей Семенович вполне справится. Он может метро до Калуги прокопать. А что ему стоит, да, там под МКАДом прокопать и реновировать и так далее? Идея, кстати, неплохая.
0: Неплохая, вот. Неплохая. Тем более, что в некоторых европейских городах, столицах эта идея реализована. Система тоннелей для транзитного проезда. То есть просто вот, чтобы не загружать историческую, не способную к высокой пропускной способности... не готовую к высокой пропускной способности инфраструктуру города, исторические города. Ну, потому что там кварталы, застройка, и ты не можешь делать широкие проспекты. Прокладываются тоннели, которые соединяют разные части города такими магистралями подземными. И все, и там транзитно проезжают люди. Да на Монако посмотрите. Вы были в Монако? Монте-Карло по-русски. Нет? Княжество Монако? Оно же Монте-Карло, городочек. Ты там вот по земле особо не наездишься, потому что все это стоит на довольно крутом склоне гористом и упирается прямо в море. И, соответственно, какая-то... Нет, инфраструктура есть дорожная. Большая часть ее вы можете наблюдать в Гран-при Монте-Карло. По ней Формула-1 ездит. Вот это и есть дорожная, основная дорожная инфраструктура Монако. Ну, в смысле, Монте-Карло. Ну, еще есть коротенькие улочки, куда там к магазинчикам вверх можно подняться, к жилым домам. А все остальное, такая развязки, они все в этой самой горе, на склоне которой стоит Монте-Карло. И там тоннели, перекрестки, круговые движения, какие-то выезды куда угодно, в Ниццу уезжаешь, что все через гору, через тоннели, через это. Ну и нормально, работает. Так, опять я, да, Empty Words спрашивает, опять вы, опять я. Хотите ругаться опять на том основании, что нарушен привычный ход вашей жизни? Ругайтесь. Это в первую очередь характеризует, конечно же, вас. Еще раз, я говорил и продолжаю говорить, это очень крутая характеристика эмоционального статуса человека, когда он начинает проявлять агрессию только потому, что что-то происходит непривычно для него. Я скажу вам, кто еще так себя ведет. Так себя ведут дети. Маленькие, малюсенькие. Ну, так, вот такие, вот примерно вот такие дети. 2-летние, 1,5-годовалые. Когда что-то не по-ихнему, Они не по... Их не это хорошо. Не по-ихнему, когда что-то. У них инструментария другого нет, эмоционального, вербального и всего остального, кроме как агрессировать. Агрессировать физически они не могут в силу немощности своей, поэтому агрессируют эмоционально, они просто орут. Вот. И начинают ножками косить, орать, бить ручками, вот, пытаться все сбросить. Это очень понятная реакция незрелого зачаточного сознания. Поэтому я просто хочу обратить ваше внимание на то, что там вот кто-то пишет, что опять вот это в эфире, и начинается какая-то ругань, там, попытка оскорбить, еще что-то. В первую очередь, это ваша характеристика, я вас поздравляю. Вот человек, который, у которого из всех инструментов самовыражения и попытки вербально или письменно донести свою мысль, из всех инструментов есть только один. Лечь на пол, косить ножками и ругаться. Это свидетельство зрелой психики. Очень зрелой, очень психики. Значит, пишите, пожалуйста, еще раз. Я тут правила свои не устраиваю. И, конечно же, нет желания 2 часа сидеть про автомобили говорить. Тем более, что у нас новая старая война. Война сама старая, но у нее новый приступ на Ближнем Востоке. У нас снова Трамп, у нас там что-то еще, что-то. Ну, в общем, мы посмотрим по повестке, пройдемся с вами. Но если конкретные направления, вы уже проснулись с этими направлениями, видите их, пожалуйста. Говорит МСК-бот, традиционно сообщение в телеге, в Максе, я читаю.
3: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
21: 8.30 в столице, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Иран закрыл Ормузский пролив для танкеров и торговых судов. Причина – возобновление ударов США по территории Исламской Республики. Соответствующее заявление военного командования Ирана распространил государственный телеканал «Ирибал». В связи с нестабильной обстановкой в регионе Ормузский пролив объявляется закрытым для движения любых типов судов, включая нефтяные танкеры и торговые. Любое судно, которое попытается пройти через пролив, будет атаковано, говорится в сообщении. Центральное командование вооруженных сил США ранее объявило о завершении новой волны ударов по Ирану. Атака продолжалась около 4 часов. Из заявления следует, что американские войска поразили объекты военной разведки и наблюдения, системы связи и позиции противовоздушной обороны. В операции были задействованы силы морской пехоты, ВВС и ВМС США. Следствие настаивает на аресте водителя автобуса после ДТП в Екатеринбурге. Такую же санкцию следует применить к директору транспортной компании, полагают в региональном управлении ведомства. Оба подозреваемых задержаны. В ближайшее время будет решен вопрос о предъявлении им обвинений об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщили представители СКР. Ранее в отношении 49-летнего водителя маршрутного автобуса и 43-летнего директора транспортной компании были возбуждены уголовные дела. Авария с участием легкового автомобиля и рейсового автобуса произошла накануне в Ленинском районе Екатеринбурга. По последним данным, погибли 4 человека, пострадали 5. Дональд Трамп не планирует присутствовать на первом в США матче чемпионата мира по футболу. Речь идет об игре между американцами и сборной Парагвая, которая пройдет в пятницу в Лос-Анджелесе. Издание «Политика» отмечает, что официальную делегацию Соединенных Штатов вместо президента возглавит госсекретарь Марко Рубио. При этом парагвайский лидер ранее сообщил, что будет присутствовать на стадионе. Он прибудет в США сегодня и планирует находиться в стране 4 дня. Чемпионат мира по футболу стартует сегодня в матче от открытие сыграют сборная Мексики и команда ЮАР. Встреча пройдет на стадионе «Ацтека» в Мехико. Впервые в Мундиале примут участие 48 команд. Игры будут проходить в 3 странах – США, Мексике и Канаде. Желтый уровень погодной опасности объявлен в московском регионе. Причина – высокие риски возникновения пожаров. Распространенное гидрометцентром предупреждение для столицы актуально до 21.00 13 июня. В Подмосковье оно будет действовать до 0 часов 14 числа. Накануне в Москве был зафиксирован повтор температурного рекорда для 10 июня, который держался с 1998 года. Днем воздух в столице прогрелся до плюс 30 градусов, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. В завершении выпуска о погоде. Сейчас столица солнечная, около плюс 25 градусов. Атмосферное давление чуть выше нормы, 750 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
4: Говорит Москва. 94,8. Реклама.
6: В тихом центре Москвы, на Бауманской, где культурное наследие переплетается с современным мегаполисом, возведен дом 56 от Галс Девелопмент. Дом 56 – это надежность девелопера с 30-летней историей. Архитектура от известного бюро «Прайд», приватный двор с бионическим садом и своя детская экосистема. Дом 56 – здесь мечта обретает адрес.
22: Подробности на galsdefisdevelopment.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Галс Фридриха Энгельса». Проектная декларация на наш.ру.
23: Колодки стерлись, не беда. СТО-фильтр поможет всегда.
24: Замена колодок и дисков за час с гарантией. Все материалы в наличии. Звоните 235-11-11, код 495. 235-11-11. Подробнее на stofilter.ru.
25: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
26: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на bezdtp.rf.
27: Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
28: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
29: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
30: В эти минуты союзные силы выбивают астрономию.

0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот четверг гость в студии – первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Александр Шендерюк-Житков. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам после 17:00. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Право знать. Говорит Москва.
2: Восемь тридцать восемь. Я вас приветствую. Доброе утро. Это четверг, 11 июня, и программа Алексея Гудошникова. Без Алексея Гудошникова, точнее, с ним, конечно, потому что куда вы хотите? Здесь он. Ну, в смысле, где-то среди нас. Оборачивайтесь. Ходите и оборачивайтесь, где-то он среди вас. Меня Роман Щукин зовут, и мы с вами сегодня до 10. Не знаю, я очень люблю общаться, вот, и поэтому 7373948, если есть что сказать, пожалуйста, заходите. Вот, говорит МСК-бот, это везде, и в Максе, оказывается, вы уже научились заходить, и в Макс мессенджер наш тоже, это делать нужно через, насколько я понимаю, через сайт, потому что там прямая ссылка на мессенджер в Максе, на окошко, в котором вы пишете ваше сообщение. Говорит Москва.ру, это сайт, и там вы сообщение в эфир, такая красная штучка, поле, и там вы это найдете. Ну и говорит МСК-бот, мессенджер в Телеграме вы уже давно осилили. Прокрастинация, чтобы понять, достаточно и хорошо ли ты делаешь или нет, надо дождаться завтра и узнать все. Да, Нигматуллин, спасибо. Это как раз в рамках концепции нашей жизненной. Я вам говорю, завтра приходите! А вы все время сегодня приходите. Привыкли слушать, обсуждать политику. Еще Ренат Барат. Ренат, слушайте, вот мне просто интересно. То, что привыкли, это понятно. Другое дело, что... А у вас действительно вы чувствуете острый информационный голод по политике? То есть у вас нет... Вы не... Не можете реализовать его без того, чтобы пытаться кого-то ущипнуть там, или еще что-то. Нет? Нет у вас телеграм-каналов, там вы не подписаны на радио «Говорит МСК», телеграм-канал на наш. Нет, у вас не существует такое. Я просто не могу понять, вот почему реализация вашей привычки всегда для вас означает дискомфорт. Для кого-то дискомфорт. Надо прям вот на кого-то. Это интересная концепция. То есть я хочу реализовать свою привычку, и поэтому я должен кого-то ущипнуть, толкнуть, пнуть, плюнуть в спину кому-то. Просто потому, что я хочу реализовать такую привычку. Это интересно. Страна, где самыми популярными видами спорта являются американский футбол, баскетбол и бейсбол. принимает у себя чемпионат мира по сокеру. Сейчас объявление я смотрю в телеге. Ну, по виду в Нью-Йорке где-то стоит такое дорожное табло. Знаете, как они часто это любят делать. Принимает чемпионат мира по сокеру. Это интересно, ведь чемпионат мира по сокеру начинается уже совсем скоро в Штатах. А что дает слушателям обсуждение политики? Ощущение вовлеченности и кчемности. Есть ощущение никчемности, а есть ощущение кчемности. Это сейчас не, я не утрирую. На самом деле мы все это делаем. Это же все психологические паттерны, которые позволяют тебе не сойти с ума в среде, в которой ты... Информационные пузыри сейчас наши, в которых мы живем, они в конечном итоге, все они придуманы во благо, а на самом деле все они работают, в основном, все они работают как вселенское информационное зло. Всевозможные запретограммы, социальные сети, в которых выкладываются видео, формируют у большинства людей, у заметной части, там, у 90 с лишним процентов, формируют комплекс неполноценности. В том смысле, что ты видишь, как все хорошо у людей, у окружающих. Они все лежат на пляжах, вот коленки его супруги такие остренькие, тоненькие. Вот она бокальчик держит, спина колада, здесь пальма, песок, океан. А вот он куда-то летит, а вот она где-то едет, а вот у него красивый автомобиль, а вот у них красивые дети, они все такие прилежные, и они кушают панкейки на завтрак, она сама это все пожарила, у них такая собака воспитанная, и все, и вот они на даче, и все это. И все эти образы, конечно, заставляют тебя, обычного жиробаса, который любит на диванчике поваляться, почесывая пузо, в какой-то момент заставляют подумать, вот живут же люди, вот как они это могут, а я не могу, и вот это все. При том, что как только начинаешь общаться с людьми из этой тусовочки, вот этой лухари, у которых все хорошо, там столько проблем, столько наносного. Все, это к чему? Я к тому, что вот, ну, ощущение. Казаться. Казаться, а не быть. Поэтому глубокое проникновение в политические тематики многим дает ощущение сопричастности, что ты тоже как-то вот в этом процессе все. Я думаю, ну, а с другой стороны еще и, безусловно, желание понять, а что там происходит. Конечно, происходит. Давайте так. Трампушка, войнушка, Иран, безусловно, Израиль, его участие в этом во всем, да, новый этап противостояния, перекрытый, а может и не перекрытый Армузский пролив, покража нефти, которую Трамп покрал в Венесуэле, 100 миллионов баррелей, которые Трамп переправил через Армузский пролив тайно от Ирана, он как-то смог это сделать, никто в Штатах этой нефти не видел, министр энергетики говорит, я не знаю. Ну, в смысле, это очень хорошо, что он заявил о миллионах баррелей, и они куда-то пришли, наверное, но в какое-то такое специальное место, о котором я ничего не знаю, говорит министр энергетики США. Ну, он перевез всю нефть через Армузский пролив. Вот это все давайте после 9, ладно? Вы соберетесь, напишите, сейчас вот задачи поставите, эти все задачи мы обязательно решим. Каждый суслик в поле агроном. Хитрый лис про сопричастность к процессам, происходящим в глобальном мире. Да, конечно. Ровно так же, как и каждый любитель пенного перед телевизором футболист, когда идет футбольный матч. Каждый футболист, и тут же тренер, и тут же голкипер, и нападающий, и полузащитник, и вот это все. Вот каждый, кто смотрит телевизор, безусловно. Кстати, о чемпионате мира по футболу. Это вообще... Есть футболисты среди вас? Потому что среди меня нет футболистов. Так, чем по футболу? Благодаря стараниям наших американских, иногда мексиканских, но в основном американских слушателей, моих друзей по ту сторону океана, нашего агента, мигранта из Кореатаун, оттуда из Калифорнии, мы знаем, что чемпионат мира... Я знаю. Вы-то, конечно, об этом знали сами по себе. Чемпионат мира по футболу будет происходить на североамериканском континенте. Он будет проходить в Мексике, он будет проходить в Америке, в Соединенных Штатах Америки. И, наверное, даже В Канаде, с Канады, про Канаду я не уверен. Стартует 11 июня. То есть вы можете сказать, так это же сегодня 11 июня. Да, для нас сегодня. А эти живут в прошлом все время за океаном, поэтому у них еще вечер, переходящий плавно в ночь 10 июня. И их 11 июня наступит для нас завтра, когда мы будем уже отдыхать. С другой стороны, у вас будет возможность, если вы захотите смотреть, посмотреть открытие. 48 сборных. Кто фаворит, это такое дело. Где и когда пройдет чемпионат? Чемпионат 11 июня по 19 США, Мексика и Канада. Да, так я и сказал. США, Мексика и Канада. Соответственно, этот чемпионат мира... я не... В Австралии был когда-нибудь чемпионат мира по футболу? Потому что я не... Ну, вот такой я любитель чемпионата мира по футболу. Я не знаю. Если в Австралии не было, тогда можно смело говорить, что это континентальный, ко всему прочему, чемпионат мира, который у себя принимает весь континент. Ибо Мексика, США и Канада принимают по очереди матчи этого ЧМ. Доброе утро, слушаю. Да, здравствуйте. Доброе.
3: Ромочка, доброе
2: да.
3: утро.
2: Доброе, доброе.
3: Моторная.
2: А, спасибо.
3: Летняя Аллочка. Угу. Всем недовольным. Жахните Высоцкого про сумасшедший дом.
2: А, спасибо. Не, а зачем? В смысле, они довольны просто по-своему. 16 городов, 11 из них в США, потом 3 в Мексике и еще 2 в Канаде. Про то, как встречают футболистов и рефери в Мексике и в США, мы видели. Вы видели уже, наверное, все эти зарисовки потрясающие, как игроков какой-то сборной. Ну, они такие темные, сейчас не поймешь, когда весь все игроки темные, ты не понимаешь, это Франция, сборная Франции приехала или сборная Сенегала, это сложно понять. Вот, но тем не менее, такие темные, и они сидят, сидит на стуле один, такую ногу показывает, его кроссовок обнюхивает человек специально проверяющий, и потом проверяет его детектором этим, вводит, ищет, это такая проверка спортсменов. Ну и показывают, как в Мексике принимают, там, естественно, эти сомбреро, музыканты, трубы, гитары, все они очень рады, к нам приехал дорогой чемпионат мира по футболу. Получается, что эти два дня на 200%

0: фонд, ничего себе, 871 миллион долларов. Участие 12. Это надо платить за это или, или это надо получать за это? Можно уточнить? То есть, призовой фонд, общий призовой фонд. Вот как это понять? Смотрите. Призовой фонд 871 миллион, участие 12,5, 1/16 — 14,5, 1/8 — 18,5, 1/4 — 22,5, 4-е место — 30,5 миллионов долларов, 3-е место — 32,5 миллиона, финал — 36,5 миллионов, чемпион — 53,5. Но к чему эти половины? Это я не очень понимаю. 53,5. Почему половины? Может, в какой-то другой валюте пересчитано? Это, может быть, в рублях считали? Кто знает, это нужно заплатить за это? Или это ты получаешь? Вот, что, к примеру, 53, если с половиной заплатил, то ты чемпион. Я искренне спрашиваю, вы что думаете, я шучу, что ли? Ну, к примеру, по аналогии с марафонами, я знаю точно, вот у меня есть коллега, да, соведущий по телевизионным проектам, и мой друг хороший. 100 лет мы с ним снимаем проект «Сравнение автомобилей». Он бегает. Вот это он. И для него перекрывают Москву периодически, Садовые кольца, Крылатское, все это. Он бегает, плавает, на велосипеде катается, весь такой вот. И вот когда они бегут по Москве, они платят деньги, чтобы бежать. Они. То есть, там написано, участие 5000, если полудистанцию ты бежишь, там, или 2000, если 10 километров ты бежишь. Это надо заплатить, чтобы бежать. Чтобы бежать, надо заплатить денег. Так а здесь-то чего? Взял, заплатил 53,5 миллиона, и все, и чемпион, правильно? Нет, не так. Участники ЧМ в общей сложности участник может заработать около 12 миллионов. Для сравнения, на чемпионате мира 2022 года каждая команда, которая не смогла преодолеть групповую стадию турнира, получила по 9 миллионов. Кроме того, на нынешнем турнире победитель получит рекордные 53,5 миллиона. Да. Да, платишь и не едешь. Это как с экзаменом по водительскому удостоверению. Да-да-да-да-да-да-да-да. Спасибо, что вы сказали. Это вот, видите, у нас есть примеры, когда ты должен заплатить за участие. Кто-то заплатил за водительское удостоверение, кто-то заплатил за то, чтобы бежать, кто-то заплатил за то, чтобы ехать на велосипеде, а кто-то заплатил за чемпионат мира. Победитель получает 53,5 миллиона рублей. Нет, все, я видите, дезавуирую свое подозрение. 53 миллиона получает победитель. Формат турнира: 48 команд на 12 групп, по 4 команды, 104 матча состоится. В Катаре было проведено 64 встречи, а на этом 104. Интересно. Ну все. Я знаю просто, что есть люди среди нас, которые даже непосредственно будут участвовать в зрительском оле-оле и делать это будут на стадионе, потому что уже куплены билеты. 104, три страны, 94 тысячи человек, вместимость самого крупного стадиона Dallas Stadium. Мехико примет матч открытия, Нью-Йорк примет финал. Начало в 22 по Москве, а Мехико, начало в 22 по Москве, сегодня матч в смысле, сегодня уже? А, точно, это сегодня. В 22 часа по Москве матч открытия, вот туда-то как раз и поедет наш агент за океаном мигрант, скорее. Там он вот на этот матч. Билет стоил, кстати говоря, на матч открытия 500 баксов. Мы не знаем, какие места, может быть, это на улице перед стадионом, потому что что-то как-то не очень дорого. 500. Я слушаю, да, здравствуйте, доброе утро. Доброе.
1: Доброе утро, Роман, еще раз.
0: Да, приветствую.
1: Ну, чемпионат мира, знаете, вот у меня братишка был двоюродный, он вообще от спорта далек, ни хоккей, ни футбол, ничего спортивного никогда не смотрел. Но чемпионат мира всегда, это вот, знаете, он все-таки такое событие. И вот вспоминается, знаете, когда никогда такой всеобщей радости я не видел за свою короткую 44-летнюю жизнь. когда вот реально щелчок перекрывали.
0: Ну, в смысле, короткая, по сравнению с мухой дрозофилой, вы знаете, сколько вы уже, сколько поколений вы дрозофил пережили? У них цикл жизненный 2 недели, поэтому не надо про свою.

0: Фотка?
1: Когда нормально. Россия обыграла Голландию, люди вышли на улицы, это было там уже ночь. Вот это реально, я такой всеобщей радости не видел. Вот я такой по телевизору видел, когда Юрий Гагарин вот люди встречали, кидали, я такой вот видел по телевизору.
0: Мне жена сказала, чтобы я эту историю никогда никому не рассказывал, потому что меня посчитают интересным человеком. Но когда-то в Москве проходил матч открытия чемпионата мира по футболу. Помните, было такое? Ну, старожилы помнят, и долголеты, да. Московские долголеты помнят. Когда-то в Лужниках проходил матч открытия ЧМ по футболу. И одна из компаний, которая была завязана как-то на спонсирование футбола, я не буду сейчас вспоминать, да, что была за компания. Мне кажется, что... Не буду говорить, как это на низ, низ начинается и сан кончается. Прислала билеты на матч открытия мне, да. Она говорит, вот приходи. А я взял и не пошел. Угу. Вот такой футболист. И да, и жена мне говорит, никому не рассказывай, потому что ну, никто не поверит. Серьезно. Я просто однажды, у меня с Лужниками была история связана, она была с концертом Жан-Мишель Жарра. Жан-Мишель Жарра. Помните? Он приезжал с концертом своим и лазерами транслировал картинки всякие на здание на университета. На здание. И на Воробьевых горах это был концерт. И тогда, чтобы туда попасть... Короче, мы так и не попали, потому что пешком мы шли часа полтора, ничего не работало, все закрыто, везде мост, все это. Ну, в общем, это... И у меня почему-то так это все заикарилось. И я подумал, что с Лужниками будет примерно та же история. И... А я очень люблю людей, прямо как в песне певца под названием «Дельфин». Помните? Нет? Ну, я не смогу ставить ее. Ее нельзя ставить. «Я люблю людей», она так называется. И я подумал, что на этот раз, с учетом того, что это чемпионат мира, а никакой не электрический музыкант, что там будет президент и вообще все, и меры безопасности будут такими, что, вероятно, когда я доберусь до арены, эмоциональное мое состояние будет таким, что вот, придется лечь и рыдать на спине, потому что вот это все. Короче, я сказал, что я придумал занятость какую-то и сказал, спасибо большое, я не пойду. Все, на этом закончился мой матч открытия. Поэтому, когда мигрант, вы пишете, что собираетесь туда, еще и деньги за это заплатили, я искренне вас не понимаю. Еще и в Мексику, прикиньте, куда? В Мексику надо ехать. Я слушаю, доброе утро, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте, болельщику со стажем, пару слов.
0: Так, давайте.
2: Конечно, чемпионат мира в Америке будет вот этот трудный очень. Он был, вот когда в 94-м году столкнулись там с большими проблемами. Потому что жара чудовищная, трансляции ночные. Надо понимать, что мы смотрели в 2 часа ночи. В 94-м году, уже 10 лет мне было. 12, в 2, в 3 часа ночи. Это чудовищно. Это разгром Камеруна, крики отца, безумные радости.
0: Да, очень-очень-очень ярко. За кого я буду болеть? Мне кажется, я настолько выпукло уже здесь обозначил свою спортивность. Пытаются противнички рекорды все побить. Да я такой спортивненький, что страшно говорить. Однажды спел Владимир Семенович Высоцкий, точнее, он этого не спел, потому что это должно было быть начало ненаписанной песни. Про штангиста, помните песню? Вот, она должна была так начинаться, но она не начиналась, но он однажды поделился, что вот так она должна была начинаться. Это про меня, что я такой спортивненький, что страшно говорить. Разве я недостаточно выпукло показал свою вовлеченность в футбол? За кого я буду болеть? Да не за кого вообще. За родину, за ну, вообще, не знаю. Но вот если чисто... Я не знаю, футбол превратился уже в политическое мероприятие, такое же, как Евровидение, и весь остальной спорт. С учетом того, что нас там нет, да, российская команда же, она не... Насколько я понимаю, она же не проиграла отборочные. а она не была допущена, причем не была допущена давным-давно. Соответственно, исходя из этого, футбол ровно настолько же политизирован, как и любой другой спорт высоких достижений глобального мирового масштаба, и только сейчас начинают отмерзать мозги, возвращаться у каких-то федераций, и они постепенно начинают возвращать наших спортсменов, потому что отказывать России в участии, при этом иметь среди участников Израиль, это, знаете, просто абсолютный нонсенс. И кто-то это реально понимает. Но нас там нет, поэтому если за кого-то там и болеть, я не знаю, за кого. За сборную Ирана нужно болеть, мне кажется.
3: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: 9 утра в столице, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. В ЕС рассматривает возможность лишения Каи Каллас полномочий главы евродипломатии. Обсуждение реформирования дипломатической службы Евросоюза инициировали Франция и Германия. Цель предполагаемых изменений – повышение способности объединения справляться с геополитическими кризисами, говорится в публикации Financial Times. Очевидно, что Европейская служба внешних действий и ее глава Кая Каллас не работают так, как должны в современном мире. Это дисфункционально. Проблема конструктивна, поэтому конструкцию нужно восстановить, заявил один из собеседников Financial Times. Издание сообщает, что европейские страны рассматривают возможность лишения Каллас и ее отдела с бюджетом в 1 миллиард евро полномочий с целью передачи функций службы странам-членам Европейского Союза. В МЧС сообщили о ликвидации пожара в здании музея панорамы в Севастополе. В городском управлении ведомства уточнили, что площадь возгорания составила 600 квадратных метров. Там добавили, что борьбу с огнем вели 83 человека, было задействовано 22 единицы техники. Из горящего здания удалось вынести несколько фрагментов полотна легендарной панорамы, получивших, к сожалению, серьезные повреждения пламенем и высокими температурами. Погибших и пострадавших нет, говорится в сообщении МЧС в мессенджере Макс. ВСУ нанесли удар по зданию панорамы обороны Севастополя в ночь на среду. Возникшему после атаки пожару был присвоен 4-й ранг сложности. В Рособорнадзоре исключили отмену ЕГЭ в 2027 году. С таким заявлением выступил глава ведомства Анзор Музаев. Состоится, конечно. Я надеюсь, не будет никаких катаплизмов, подобных COVID-19. Хотя даже в COVID мы проводили экзамены. Каких-то серьезных изменений мы пока не планируем, заявил он о РИА Новости. Основной период сдачи единого госэкзамена стартовал 1 июня. В этот день состоялись тестирования по химии, литературе и истории. 4 числа прошел ЕГЭ по русскому языку. В Рособорнадзоре заявили, что это самый массовый экзамен, на сдачу которого в основной день зарегистрировались почти 669 тысяч человек. В ведомстве напомнили, что русский язык – это один из двух обязательных предметов для получения аттестата о среднем общем образовании. Землетрясение магнитудой 6.0 произошло у берегов Камчатки. По предварительным данным, жертв и разрушений нет, сообщили в региональном управлении МЧС. Ведомство добавили, что угроза цунами не объявлялась. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на четверг, 10 рублей 58 копеек. Доллар 71 рубль 79 копеек. Евро 83 рубля 8 копеек. Сейчас столица солнечная, около плюс 25 градусов. Атмосферное давление чуть выше нормы. 751 миллиметр ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
3: Говорит Москва.
5: 94,8 FM.
3: Реклама.
6: Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко.
7: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая.
5: Делом принципа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело принципа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело принципа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
9: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
8: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
9: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
8: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
9: Включите ваши приемники на полную мощность.
5: Каждое воскресенье после 8 вечера.
9: Всего вам доброго и слушайте рок.
8: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Говорит Москва. 94,8.
10: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Девять часов семь минут в столице. Доброе утро, я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. И это программа Алексея Гудошникова. Вот вам, пожалуйста, знакомая музыка, держите. Простите, но я не буду извиняться за ваше потерянное утро, ладно? Тут пишет какой-то Кудошникова, нет, потерянное утро. Да, ну, вы держитесь. Ну, как-то там попробуйте держаться. Нет, это запланировано заранее. Алексей в понедельник здесь просто как штык. Не знаю, может и завтра тоже, потому что там, это же график, он несколько иной у нас, несмотря на то, что программы пересекающиеся, моторы и программа Алексея Гудошникова, я не знаю, иногда ему приходится и по праздникам работать. Может быть, завтра выйдет, может не выйдет, это уже отдельная история, но сегодня у нас вот так. Да, это нет, ну никак это не секта, не нужно обижать. Это, как я уже сказал, мне кажется, это просто вопрос привычки. Сам был таким, у меня когда-то в жизни была история, когда один радиоведущий, журналист, настолько мне прям вот было приятно слушать все это, что после своих эфиров ночных, вместо того, чтобы спать, я приезжал, включал радио и сидел, слушал его программу. А потом однажды, вот, и абсолютно серьезно, это был, я прекрасно понимаю, что это такое, когда ты садишься и вот ждешь, это потрясающее ощущение. Потом однажды он сказал, вы были классные, с вами было хорошо, пока. Я такой, стопэ, куда пока, это что вообще значит? Вот, а оказалось, что он оттуда ушел и стал главным редактором той радиостанции, где я в тот момент работал. И вместо того, чтобы слушать его по утрам в радио, я слушал его по утрам в студии, когда он здесь сидел. Вот, так что я прекрасно вас понимаю. Другое дело, что интеллектуалы, а вы же интеллектуалы все, интеллигенты и интеллектуалы, правильно? Вот и ведите себя, как будто вы культурные люди. Вот интеллектуалы умеют выражать свое неудовольствие или досаду, или разочарование, умеют выражать таким образом, чтобы продолжать оставаться интеллектуалами. Все. А если не умеют, то никакие вы к черту не интеллектуалы, если вы думаете же на том основании, что вам непривычно, это значит, надо кого-то обидеть рядом, пнуть, ударить, там, это и все, что-то такое. С другой стороны, это нормально укладывается в общечеловеческую психологию, потому что накануне вышло исследование задержки заработной платы и семейной агрессии. И оказывается, здесь есть прямая корреляция. Когда задерживается зарплата, то есть финансовое напряжение и вот этот стресс финансовый, четко коррелируется с всплеском агрессии в семье, семейного насилия. То есть это означает, что мы как цивилизация и как биологический вид действительно время от времени умеем и любим возвращаться быстро в свой инфантилизм детский. И когда что-то не по-твоему, тут же срываться на чем угодно. На тарелке с кашей, на собаке, которая рядом сидит, на человеке, который рядом с тобой в пробке, на нем сорваться, подрезать его, еще что-нибудь такое. Это, в общем-то, мне кажется, общечеловеческая штука. Так, сегодня едем покупать питбайк для сына, но ему 18, учится в автошколе. Первое, о чем с ним договорились, один раз увижу его едущим по дорогам общего пользования или узнаю об этом соседе, питбайк выставляем на продажу. Живем в СНТ, до леса 300 метров пешком, можно и докатить, пишет Денис. Ну, ладно, учится в автошколе. Ему уже 18. Я бы не решился. Я гитару своему купил. Другое дело, что можно вообще-то, конечно, провести параллели и между гитарой и падением до уровня, ну, какого-то абсолютно запредельного. Сначала гитарка, потом пивасик, потом гитарка, пивасик, еще что-то, потом и все. И вот ты уже в рехабе. Наверное. Можно и так, но все-таки выбрал гитару. Сначала акустику, а сейчас буду покупать электрическую, потому что вижу прогресс по акустике, а потом в разговорах, вот раз, и в разговорах уже так проскакивает. Вот у друга мы там играем, так классно, электрическая гитара. Так что решил. И надо вас спрашивать, из электрических гитар вы что покупаете? Первое детям только. Чтобы первое. Стратокастер. И что-то там, как это там еще было? Вчера я так начал смотреть. Ну, конечно, не хочется вваливать, чтобы за 60 тысяч нет. Первое, что я понял же, что нужно комбик, этот усилитель, нужно отдельно покупать от гитары, потому что когда все это вместе идет, то и гитара не очень хорошего качества, и усилитель отвратительный. Поэтому отдельно. Ямаха я уже посмотрел. Нет, хана соседям, зачем, вы что? Конечно, нет. Наушнички, и в наушничках будет играть. Хотя сейчас время от времени я слышу, я-то рано ложусь, потому что в 4:30 подъем, и вдруг просыпаешься такой 2 часа ночи, думаешь, так что это? Это сон у меня. А он у себя в комнате там отрабатывает бары и аккорды. Сначала встать, зайти и сказать мысль: сыну, ты чё? А потом думаешь, да ну, нет, надо наоборот эмоционально поддерживать. И пусть лучше так, если вот настолько вставляет, что прям хочется иногда приступы, да, и ночью. Благо дело такие, ну, стены, что до соседей не доходит. Один я только слушаю. Ну, и жена тоже. В общем, это что касается питбайка. Не знаю, я вот, если бы вы спросили, одобряю, я бы не одобрял. Вот я бы, ну, мне кажется, 18 лет и 16 лет, а 16 лет и 14 лет, вот разница между этими этапами крайне мала. 18 лет — это еще детеныш. Просто детеныш. Вот я смотрю, у меня два. Одному уже за 20, а второму вот сейчас 15. И, честно говоря, тот, что за 20, уже, конечно, работа, все, уже отдельно живет там все. Но в каких-то проявлениях, у них разница 8 лет, но в каких-то проявлениях, ну, вот абсолютно одинаковые. Ну, просто вот абсолютно. И поэтому говорить, что ему 18, и это уже означает, наверное, да, но питбайк, елки-палки. Если бы мне пришлось и так остро стоял вопрос о питбайке, скорее всего, я бы вот какая-то, где-то какая-то школа, чтобы вот он там и стоял у них все время, и ты на тренировки туда приезжаешь, или сам, если есть возможность, возить его, вот погонял, потренировался, собрал, поставил, закрыл, и все, и больше ничего. И так лет до 40, и только в 40, чтобы он самостоятельно в 40 только принимал решение. Потому что до 40, как известно, это самый сложный период в жизни каждого мальчишки, это первые 40 лет. И в результате вот до 40. Так, отвечая на вопрос еще раз про Алексея, у него все хорошо. У него гораздо лучше, чем у вас, потому что вы на работе, и я на работе. А он не на работе. Хотя, может, и на работе. Ну, в общем, у него все нормально. Нет, это плановая история, она была известна заранее, и чтобы вы никуда не разбежались заранее, мы вам об этом не сообщали. Но это все так по графику. И в понедельник обязательно он будет здесь. Вчера достал свой баян, на котором не играл 35 лет. Сыграл своей подруге. Она в шоке от удивления. Лимузин. Да, я когда чуть-чуть исполнил на гитаре, ну, пришла же гитара, первая надо было попробовать настроить ее. Я такой сижу и начал тоже брынчать что-то из воспоминаний своих Цоя там. Жена тоже надо было видеть. Она такая, чего? Ты на гитаре? Говорю, ну я же был мальчишкой. Ну, конечно же, я жил в обычном районе, в обычной школе. У меня были обычные друзья, обычные вечеринки. Конечно, мы играли на гитарах. Дочке первую электро в Мусторге брал Ибанес. Точно, вот, второй бренд, это этот бренд, который надо умело произносить, потому что это как мое любимое место в Карелии Лахденпохья. Вот это Лахденпохья, Ибанес Страт. Вот я на него и посмотрел, даже в корзину один отложил, вот такой. И Ямаху, ну, конечно, не ламповый никакой, ну, вы что, ламповый, куда? Первый, просто усилочек, усилитель. Удивился, наверное, увидев любимого ведущего тогда на той радиостанции. Не просто удивился, это было, конечно, так оно и было. Я вышел в коридор, а он на меня идет. Купил электронное фортепиано с супругой года 3 назад. Вспомнил общее. Уже подобрал по памяти тему из Twin Peaks. Хотя в музыкальной школе обычно фортепиано прогуливал, пишет Андрей. Да, а потом эта штука превратилась в еще одну полку для одежды. Правильно, Андрей? Судьба всех гитар время от времени все-таки на них играют. Судьба всех роялей электрических, пианино и вот этого всего становиться потом полкой для одежды. У тебя появляется еще одна горизонтальная поверхность. Вот, и все. И ты складываешь туда, там, стирочка высохла, все в это. Так надо погладить. И вместо гладильной доски ты туда все складываешь, на пианину, на эту. Я не фантазирую, на самом деле. У меня же тоже дома была жена, думала, что ей снова нужно играть. И так однажды у нас появилась еще одна полка для одежды в доме. Благо потом коллеге понадобился электрический пианино, и я его быстро сбагрил. Комбик и Джайо, как он произносится, нужно брать. Ладно, я потом еще с вами поговорю про комбики и про гитары. И, кстати, если у вас хорошая гитара, вот Сергей пишет, Кузьмин, продам электрогитару, продайте мне. Если у вас нормальная гитара, ну, шестиструночка, или какие они еще бывают, но не бас. Если у вас нормальная гитара, и вы уже набаловались, и она действительно, ну, неплохая, просто не нужна, я куплю. Дешевле, чем вы хотите. Но дороже, чем могли бы другим. Можно так купить. Вот. И комбик тоже заодно с ней куплю. Что еще у нас с тех времен радио? Да, ну, радио, конечно, с тех времен, безусловно, изменилось. Про сборную и про футбол исключили ровно в тот момент, когда мы уже прошли, обыграв всех участников группы отбора, пишет Нигматуллин. Ну а почему, если их вздорность границ не имеет, то почему они должны себе отказывать? Взять и принять два решения одной мерой. То есть решить две задачи одним действием. И конкурентов удалить. Хотя я не знаю, как мы так смогли пройти. Я, опять же, со своим спортивным характером я не следил за тем, как мы проходили на отборочных. И действительно ли наша сборная такая? Мне всегда казалось, что наши футболисты это... Вот хоккеисты наши, а футболисты... Вот, но и политически решить вопрос... санкционный в отношении нашего спорта. И еще и сильных конкурентов удалить тоже. Ну, почему нет? Ну, если есть такая возможность. Ну, конечно, можно это сделать. Кстати, у меня здесь был где-то список команд, за которых нужно болеть. Вот Юрий Лебедев написал. Болеем за Мексику, Парагвай, за динамовца Луиса Чавеса и Хуана, извините, Касереса. Вот за кого мы болеем. Окей, я записал. Так, адаптер для наушников синхронизируется с телефоном. Миллион звуков, никому не мешаешь. Адаптер для наушников. Хорошо. Руслан, слушайте, ну, можете набросать мне это все в чат? У нас чат есть в канале «Щукин и все». Есть такой телеграм-канал, прикиньте. «Щукин и все». Кириллическое написание обычными нашими буквами. Йо последняя, она как йо. Я уважаю точки в йо на самом деле. И потому что зачастую без этих двух точек смысл и слов, и фраз очень часто меняется. Поэтому и все через «ё». Там под любым сообщением можно написать комментарий. Под любым вообще. И этот комментарий автоматически попадает в специальный чат, который пришит к телеграм-каналу. Что я вам рассказываю, вы и так это знаете без меня. Правильно? Правильно. Поэтому... конкурс на замещение отсутствующей сейчас электрогитары у меня можно считать открытым. И наушники нужны. В идеале, конечно, вот такие, как у нас в студии. Наушники — это вот шикарные аппараты. Телефоны, мониторы, как мы их называем. Точнее, мы их ушами, конечно, просто называем. Но это дороговато и жирновато будет детенышу. Поэтому что-нибудь такое для начального туда бросайте, ладно? Потому что я прекрасно понимаю, что такое вещь, которая уже не нужна. Была куплена новой, а потом уже и не нужна. И вот это вот связываться с какими-то площадками, где все продают. Лучше вот так вот прям по-честному. Чик-чик, и все. Дальше. В Америке билеты стоят в среднем на 3-5 чего-то дороже. В Катаре лучшие места... На финал стоили чуть больше 1500 баксов, сейчас это почти 6,5 чего-то, полутора, в смысле на финальный матч сейчас 6500 стоит. Самый дешевый билет, групповая стадия, галерка за воротами в Катаре, $11 стоило, в Штатах 100. Наверное, но это же, ну что такое Катар, простите меня, пожалуйста, и что такое США в понимании самих США? Это, ну, извините, ну, как бы, на планете Земля в понимании самих США есть только США. И еще какие-то случайные места, которые пока еще почему-то океаном не затоплены, и там, ну, наверное, есть какая-то жизнь, да, может быть, и все остальное. Поэтому, естественно, там все это будет дороже. Но, тем не менее, на матч открытия за $500 один из наших слушателей купил. Как наши студийные наушники называются? Как наши студийные наушники называются? Я вам сейчас скажу, как наши студийные наушники называются. Сейчас я пойду за нашими студийными наушниками, принесу их вам в кадр. У нас же трансляция идет, радио говорит МСК, если что. Во, именно такие он мне и сказал. Байер-динамик у нас наушники. Точно. DT-770 Pro. А мне детеныш говорит, надо брать DT-750. Губа у него, однако, не дура. Байер-динамик. DT-770. Вот такие. У всех такие уши, кроме меня. У меня нет таких наушников, потому что у меня нет микрофона стационарного, потому что я говорю в гарнитуру, видите, вот у меня такой плохонький микрофон. Эх, заговорил бы я сейчас стационарный в тот микрофон, в который Алексей работает. Но я привык работать за пультом, сам рулить процессом, поэтому у меня нет звукорежиссера, и я здесь сижу на телефоне и с этим сам. Если в финал выйдут США и Иран, то билеты будут... От $100,000. Но вообще-то, знаете, в противостоянии США и Ирана вовсе не США главные. Ну, в смысле, главный эктор происходящего не США, конечно, Трамп не собирается, а очень хотел бы не просто перехватить инициативу, а довести все это до логического завершения таким образом, чтобы он не только сам считал себя победителем, но чтобы это формально и для других выглядело так, как будто бы он победил. И ему этого очень хочется. И в этой связи он готов инициативу перехватывать у Израиля даже. Но, тем не менее, если проследить причинно-следственную связь, то, конечно же, вовсе не потому, что у США были какие-то свои собственные интересы, началась вся эта новейшая история противостояния условного севера против условного юга. Север в данном случае представлен Израилем и США, а юг — Ираном. И небольшими сателлитами. Поэтому я думаю, что самым ядерным было бы противостояние в хорошем смысле слова ядерным. Противостояние Израиля и Ирана. Вот это было бы противостояние. Да, если в финале чемпионата мира будут США и Иран, Трамп заключит сделку, пишет мне Сергей. Да он все время заключает сделки. Вы что? Это, конечно. Глава Пентагона Пит Хексет заявил, что США рассматривают похищение президента Кубы Мигеля Диас-Канеля. Понимаете? Однако окончательное решение примет президент Дональд Трамп. Я к тому, что когда многим кажется слишком утрированным заявление, что цивилизация политическая, совершив гигантский оборот от античности через средние века, через темные времена, через становление каких-то демократий, и вот это все, дойдя до своего предела, как гласит китайская мудрость, любая вещь, дойдя до предела, обращается своей противоположностью, что вот эта вся огромная спираль, петля времени и геополитики, оттуда, дойдя до сегодняшнего дня, снова обрушивается в античность. В ту античность, где ты совершенно спокойно просто берешь и убиваешь руководителя другого государства. На том основании, что просто тебе нужно мое, не надо, а ты мне мешаешь. На этом основании. Просто вот вообще и больше того, ты делаешь это не так, как это происходило и в 20 веке. Ну, а для чего группы специальных операций работали и в Израиле, в том числе, и в США, которые разрабатывали и государственные перевороты. Они же разрабатывали планы по ликвидации лидеров каких-то политических деятелей. Просто раньше все это вуалировалось. Вообще ничто не ново под луной. Абсолютно. И это происходило всегда. Да, конечно, и политические убийства происходили. И какие-то громкие вещи, и менее громкие вещи, все это было. Просто была какая-то грань между публичным решением и неким политесом, который должен был выдерживаться. Потому что, к примеру, чем может обернуться твое заявление «я не беру пленных». Казалось бы, да, ты такой весь вот боевой, мы не берем пленных. Это оборачивается тем, что противоположная сторона ровно так же решает для себя, и мы не будем брать пленных. И поэтому все твои воины, которые попадают в тяжелое положение, которое, в свою очередь, дальше обернулось бы для них пленом, но жизнью, и они бы потом могли быть обменены, для них перспективы этого исчезают. Казалось бы, ты принял решение против врагов, а потом это оборачивается и против твоих тоже. Поэтому в какой-то момент человечество пришло к тому, что нужно заключать какие-то пакты, нужны конвенции международные о военнопленных, обо всем, потому что это потом обернется против тебя. И, возвращаясь к заявлению Хексета, вот сейчас Штаты вышли уже на тот уровень, а точнее вернулись на тот уровень, когда уже вуалировать подобные заявления не нужно. Просто говорят, вот да, есть какое-то государство, но оно типа независимое, Куба, напомните мне, это же независимое государство. Оно независимое, да, у него есть президент, так мы его похитим. Просто мы считаем, что вот так будет нормально в свете нынешнего положения дел, расстановки, вот это все. Так мы похитим его. Вот. Есть ли на Земле государства, сравнимые с Соединенными Штатами по экономической мощи и вот этому всему? Да. Ну, как минимум, есть Китай. То есть, когда ты так поступаешь, это же означает, что ты делаешь заявление, ты посылаешь сигнал, как бы легитимизируя такое. Ну, хотя о чем мы говорим? Вы скажете, они же похитили Мадуро. Да, но это было сделано без анонсирования. Это было сделано угрозой. Все ожидали какого-то военного вторжения. К этому мы уже привыкли. Потом специальные люди, специальные маркетологи от Пентагона объяснят, почему это нужно было сделать. Но чтобы анонсировать похищение, мы похитим его. Смотрите, как мы сейчас это сделаем. Это, конечно, еще один новый этап, на который переходит политический бомон, так называемый, Вашингтона.
11: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: 9:30 столица, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Владимир Сальда заявил об ударах ВСУ по мостам в Херсонской области. Зафиксированы повреждения конструкции, отметил губернатор. В своем канале в мессенджере Макс он уточнил, что украинские военные ночью атаковали переправы через Северокрымский канал в районе Преображенки и Мирного, автомобильный мост по направлению перекопа Армянска, а также мост в районе населенного пункта Ставки. Сальда добавил, что специалисты проводят обследование конструкции. В Росавиации сообщили о снятии ограничений в аэропорту Краснодара. Авиагавань вновь принимает и выпускает самолеты. Меры вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских судов, пояснили в ведомстве. Аналогичные ограничения ранее в четверг действовали во Внукове, Домодедове и Жуковском, а также в аэропорту Сочи. ФИДЕ приостановило членство Федерации шахмат России. Причина – неисполнение решения спортивного арбитражного суда. Совет Международной Федерации шахмат пришел к выводу, что обозначенные требования не были выполнены в установленные сроки. В марте этого года КАС частично удовлетворил апелляцию Украины. Согласно решению суда, Федерация шахмат России в течение 90 дней должна была прекратить любую деятельность на территории Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей, а также в Крыму. Отмечалось, что в случае невыполнения постановления Федерации грозит трехлетняя дисквалификация. Россельхознадзоре сообщили о наращивании России импорта рыбы. Это необходимо для замещения поставок из Армении, пояснил глава ведомства. Мы понимали, что придется вводить ограничения. Для этого в противовес открывали поставки из других стран. Например, по поставкам форели мы переориентировались на Иран и Турцию. В целом, чем больше поставщиков, тем нам легче работать, заявил он ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме. Ранее Россельхознадзор по итогам инспекции допустил к поставкам в Россию живой рыбы и рыбопродукции только два армянских предприятия. В завершении выпуска о погоде. Сейчас столица солнечно, около плюс 26 градусов. Атмосферное давление чуть выше нормы, 751 миллиметр ртутного столба. Днем в Москве переменная облачность, местами небольшой дождь, до плюс 30 градусов. На этом пока все. Развитие событий в наших следующих выпусках. Евгения Нагорная, говорит Москва.
11: Говорит Москва. Реклама.
12: Мам, а почему здесь так много красивых зданий? А сколько здесь мостов?
13: В Санкт-Петербурге на каждый детский вопрос найдется ответ. Это город фонтанов, музеев и театров, долгих интересных прогулок и удивительных приключений. Главное – успеть увидеть все.
12: И все-все ответы есть на портале visitpeterburg.ru.
13: Санкт-Петербург – лучшее место для отдыха всей семьей. 0+.
14: Колодки стерлись, не беда. СТО фильтр поможет всегда.
15: Замена колодок и дисков за час с гарантией. Все материалы в наличии. Звоните 235-11-11. Код 495. 235-11-11. Подробнее на stofilter.ru.
16: Первый дисковый тормозной механизм был запатентован Уильямом Ланчестером в 1902 году. Тормоза с медными колодками издавали такой скрип, что пугали не только пешеходов, но и водителей. Сегодня скрип тормозов не испугает пешеходов. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
17: Образование – это неотъемлемая часть жизни любого современного человека. Обретая знания в школе, не останавливайтесь на достигнутом. Получая высшее образование, вы делаете вклад в свое будущее и будущее своей семьи. Читайте книги, посещайте музеи, выставки, лекции. Приобретайте новые профессии и навыки. Помните, знания дают возможность открывать любые двери и достигать новых высот.
18: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
19: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
20: А вы говорите «Миллер».
21: Я его что?
20: Мне «Миллер».
21: Рекламирую.
20: Да думайте о своей стране.
19: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
22: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
23: Oh my goodness!
22: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
23: Broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it! That's the goal! Spain, I'm sorry!
22: Dear, dear, I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos! That is amazing!
24: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
19: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: «Говорит Москва».
0: Уже четверг, 11 июня, он же пятница, 11 июня, потому что мы накануне грандиозного государственного, общенародного, всенародного праздника, и в этой связи нас ожидают большие выходные. И сегодня для многих пятница, надеюсь, что для вас тоже. Вообще-то я, конечно, надеюсь на то, что вы как-то так вот исхитрились и смогли каким-то таким удобным для себя способом, доступным, уже сейчас ехать на дачу. Это было бы очень правильно. С вашей стороны, это было бы максимально правильно с точки зрения транспортной логистики, потому что сейчас как раз и нужно покидать Москву. Именно сейчас. В Москве наконец-то появились настоящие пухососы. Потому что до этого интернеты заполонили пухососы, пивовозы, крабовозы, лужегоны и еще какие-то, и все это было сгенерировано. Сейчас мы видим с Пушкинской площади видео. Опа! А, тут музычка такая. Написано на нем: вакуумная комбинированная машина, электропылесос. Вот. И только пылесос поможет мне. Поможет мне. Вы хотели песен? Пожалуйста. Вакуумная комбинированная машина. Это маленькие штучки такие, которые обычно ездят просто, метут в себя круглыми щетками такими. Маленькие, знаете, такие дузеры. А это уже с какими-то шлангами, и вот она все будет засасывать. Другое дело, что те пылесосы, которые большие, вот, я редко встречал работающие эффективно, хотя, с другой стороны, может, в этом и есть эффективность. Те, которые большие оранжевые на базе КАМАЗов, такие с большими этими какими-то контейнерами, и они тоже засасывают, но штука в том, что все то, что они засасывают, они через какую-то специальную трубу, которая вверху, они тут же это выбрасывают огромным столбом пыли обратно. То есть это скорее такая даже не пылесос, а рассеиватель пыли, которая она спокойно лежит на асфальте вдоль бордюров, там, кюветов на трассах. А эта штука идет, и ты задолго до того, как до нее доезжаешь, видишь ее, потому что такой шлейф пыли по дороге, кажется, будто там ДТП какое-то. Знаете, когда при ДТП это происходит, машина слетает в кювет, там пыль, все это. Нет, а ты доезжаешь, и оказывается, что это уборочный автомобиль идет. Он собирает пыль, которая лежит спокойно вдоль отбойника металлического, и тут же выбрасывает столбом огромным в атмосферу, чтобы она рассеивалась и так вот ложилась везде. Окей. Так, это про пухососы. Говорит МСК-бот, куда писать? Про гитару писать, Щукин, и все. Там же голосовать, если что. Там можно проголосовать за автомобили. Зайдите, это может быть чуждое вам развлечение, но, тем не менее, ваш голос поможет, потому что чем больше будет голосов, тем более репрезентативным будет голосование. И, значит, его результатом с большей степенью уверенности можно будет доверять. Там 5 автомобилей сейчас. Это наследие моторов. Моторное наследование. Наследие, которое дошло и сюда. ГАК GS4, Geely Atlas, KVL F7, TNT 8, Чинган, CS75 плюс New. Это нужно обратить внимание, потому что именно эта версия 75-го, которых в природе существует вообще 3, эта версия участвует в голосовании, ибо она, только она из 75-х, полноприводные, остальные все переднеприводные. Ладно, зайдите, выберите здесь картинки всех автомобилей, экстерьер, интерьер, здесь техническое описание, стоимости максимальных комплектаций, РРЦ, потом цены со скидками и голосовательная машинка, в которой сейчас есть, ну, уже не такой очевидный победитель, и мы знаем, кто это. Не знаете? Ну, зайдите и посмотрите. Он обычно, этот бренд у нас побеждает, его отрыв был на старте значительнее, чем сейчас. Сейчас его догоняет второй автомобиль, как раз из тех, которые я добавил туда. В общем, все описание, все это там в телеге, Щукин, и все. Ладно? Заходите. Еще раз вновь присоединившимся. Во-первых, странно, что в 9:42 вы приходите сюда. Это у вас такое правило, приходить в любимую программу любимого радиоведущего Алексея Гудошникова спустя 1:40 после начала этой программы. Где Алексей, спрашивает. У Алексея все нормально, у нас так бывает, так у нас бывает, и у вас так бывает, у всех так бывает, когда есть какие-то занятости, они пересекаются с вашими рабочими обязанностями. И тогда вам на помощь приходят коллеги, иногда музыка. Я когда по моторическим делам своим уезжаю, вы слушаете родные песни с удовольствием. Или повторы, или музыку, или повторы. Да? Да. Вот у Алексея все хорошо у него, так что нормально. Значит, Николай, да, отвечая по промокоду, да, вам приснился хороший сон, присылайте. Присылайте. Я продолжаю здесь еще и параллельно разыскивать гитару электрическую для детеныша. Так что, если у вас есть предложение, все присылайте. Туда же, Щукин и все, там пишите под любым постом сообщение, и тогда я увижу его в чате. Что там про наших шахматистов? Я не знаю, что про шахматистов. Авто пробки греется. Так, авто, я смотрю, что не все разделяют здесь автомобилизацию тематики, поэтому про автомобили давайте чуть позже. Но все-таки одну из тем, здесь вот я вижу, очень много сообщений приходит об этом страшном происшествии, которое произошло накануне в Екатеринбурге, где водитель автобуса, сначала у него помутнело все, потом он не увидел, потом он... Но, с другой стороны, мы можем дать ему слово и услышать его версию, потому что я буду пересказывать то, что говорил он. Единственное, что нужно отметить, что это происшествие произошло накануне на перекрестке, он... въехал в автомобиль, потом, не останавливаясь, въехал на пешеходный переход, на перекрестке, и убил 4 человека. Вот, погибло 4 человека. Так, как, господин Икром, как это произошло?
1: Да, далеко было, я хотел быстрее ехать, потом же ничего не видно было, глаза. Открыл сознание.
2: А к светофору-то помните, как подъезжали?
1: Я ничего не знаю потом.
2: К светофору-то помните, как подъезжали, нет?
1: Нет.
2: Нет?
1: Не помню.
2: Ну что, впереди вас машины уже остановились, там, в левом ряду, там, в каком-то другом еще. Нет?
1: Не знаю, потом.
2: Но вы на перекресток выезжали, рядом с вами машины двигались или уже стояли?
0: Думаю.
1: Не понимаю.
2: Не понимаете? Ну вы хотели быстро проехать
0: перекресток. Не понимает. Это означает, что он не понимает смысла фразы. А фраза такая. Когда подъезжали к перекрестку, машины двигались или стояли? Как минимум, человек этот прошел стадию экзамена на знание русского языка. Ну, потому что он же работал водителем. А это означает, что должно водительское удостоверение быть это российское, наверное. Я не знаю, вам лучше, наверное, знать. Вот. Но он смысл вопроса он не понимает.
2: Перекресток, я правильно понимаю, да?
1: Да, я хотел успеть. Это зеленый бит, я знаю, зеленый бит. Я хотел успеть. Потом что-то у меня голова сильно болеет. Глаза ничего не видно было. Большой-большой открыл, не видит. Я нажал тормоз, это не тормоз, газ был. Похоже, я так думаю. Уже не знаю об этом.
2: Понятно. Зовут тебя как?
1: Икром.
0: Икром. Он нажал тормоз, а это был газ. И дальше он не знает, подъехал, не видно. Я не думаю, что здесь нужно обращать внимание на акцент. Знаете, что меня поразило в этом, во всем? Не то, что он не очень хорошо понимает. Мы в Штатах дальнобойщики вообще английского не знают. И не имел возможности один из последних убийц, который убил 4 человека, там он стал разворачиваться на хайвее через разрыв, хотя там знак стоял, что это запрещено, и написано это было. Оказалось, что он читать не умеет. Ну, по-английски вообще не понимает. Как-то он работал. Стал разворачиваться, и в него въехал кроссовер с семьей. Не то, что не понимает, не то, что, безусловно, лапшу вешает. Нет, так нельзя сказать. В общем, пытается уйти от ответственности путем фантазирования события, то есть путем моделирования случившегося и введением в заблуждение своими формулировками. Голова сильно заболеть, глаза ничего не видеть, и перепутал и газ, и тормоз, думал тормоз, а это оказался газ, так вот ничего не вижу. Даже не это. Больше всего меня в этом это не смущение, а я немножко это ближе всего к описанию моего ощущения, это оторопь. Больше всего у меня возникает вот это ощущение, находящееся где-то на одной, на одной чаше с оторопью. Это то, что... Вы смотрите трансляцию? Видите видео? Перед нами человек, который убил 4 людей, 4 жизни забрал. Вот он 4. Насколько я понял, там подростки, девчонка. 4 человека. Вот можете. Давайте я уберу даже звук, чтобы вы не слушали, потому что это формирует, может быть, не очень правильный контекстное ваше восприятие. Просто посмотрите на человека, на его мимику, на то, как вот он говорит это все. Он просто объясняет ситуацию какую-то. Просто объясняет какую-то ситуацию. Вот он просто, я могу переводить его. Значит, стол, вот я не знаю, стол вроде стоял, вот, ну, устойчиво, давайте я буду сейчас дублировать его, стол, не знаю, устойчиво стоял, но я так потрогал его, не знаю, как он упал, вот я не знаю, но помидоры на пол повалились, и все, я как-то не знаю, может, там разболтался болт какой-то, честно, вот честно, я не знаю, как это случилось, то есть на лице осознание того, что твои действия, даже если ты полностью уверен в том, что происходит,

0: отношений. Он еще не в состоянии аффекта, он нормально говорит. Описывает свое... Он может в этот момент, его мозг работает на генерирование формулировок, которые максимально позволят ему остаться невиновным. Его мозг генерирует это. Рядом с ним нет никакого адвоката, ему никто это не подсказывал. Он сам это генерирует, понимая. Возможно, в тусовке он уже это слышал. Возможно, коллеги ему рассказывали, что случится вдруг, поцарапаешь тачку, еще что-то. Надо, значит, говорить вот так. Голова болит, зрение пропало, все это, я не знаю, не знаю, не знаю. Может, кто-то уже обсуждал это все в компании. Но он так это делает в отношении жертв своих действий. У меня вопрос тогда просто. А какова степень его... ощущение его ответственности за живых, которых он везет. Вот если так он по поводу мертвых говорит. Ну, в смысле, никак вообще не говорит, не реагирует на это. И вообще там, ну, есть, ну, про живых-то он что думает, если про мертвых? Так, доброе утро, я слушаю, да, здрасте. Я бы не хотел рассматривать сейчас бородку его.
1: Ну, это очередной показатель абсолютно непрофессионализма. И вина здесь того человека, который взял его на работу, я считаю.
0: Его уже арестовали.
1: Меня на мотоцикле сбивал таксист, иностранец, скажем так, прямо. Угу. Вот. Ничего ему за это не было, хотя моя подруженция там разложилась очень серьезно. Там 2 года по больницам и так далее. Никаких компенсаций. Он в суде вообще сидел и говорил, я в такси не работал. Угу. И судья такая, ну, не работал, как бы, что. На чем он меня сбил, как сбил, то есть, ну, это ладно, бог с ним, сбил. Слава богу, все живы остались, да?
0: Не, подожди, он факт наезда был или как там?
1: Конечно, был. Потом скрылся от следствия. Его, короче говоря, там потом поймали где-то, там в СИЗО поместили. Я вообще против того, чтобы людей помещать в СИЗО, ну, скажем так, да, которые не уголовники.
0: Пороть сразу.
1: Ладно, его поместили в СИЗО за то, что он скрылся от следствия, а не за то, что он меня сбил.
0: Ну да, понимаете? Ну и понятно, процессуальное.
1: Да, мне, ладно, на здоровье освободили, хорошо, но, блин, никакой ни компенсации, ничего. Типа, ну, подавай в гражданский суд. Мы же понимаем, что он сейчас, наверное, в самолет сел, уже давно улетел куда-то. Что там куда-то подавать, бесполезная история. Но дело даже не в этом. Понимаете, когда я вот всегда говорил и повторю еще раз. Если человека берут на работу, который перевозит людей, будь это автобус, такси или что-то другое, это должен быть профессиональный, во-первых, подготовленный человек, и у него должен быть правильный график работы и отдыха.
0: Тут с вами не поспоришь. У меня небольшое уточнение, ладно, я напишу, вот 162-й, это очень опрометчиво, два события вы совершили опрометчиво, не придумали себе имя в Максе, это СМС, это не Макс вообще, это СМС и Макс, у меня все в одно окно, понятно, в общем, опрометчиво вы пишете, и опрометчиво вы присылаете СМС с телефонного номера, потому что то, что вы написали, это уже... В общем-то, повод для, как минимум, проверки вас. С каких пор день, президент, алкоголь, там, ну, вот это все, стал грандиозным и все остальное. Вот в этом все ключе. Товарищ, символы существуют в государстве. Эти символы вот какие. Президент, я уже говорил об этом, президент — это не только человек. Есть человек, который работает президентом, и есть президент как государственный институт и символ государственной власти. Есть флаг, герб, гимн. Неуважение ко всему этому приводит к последствиям. И есть праздник, один из главных государственных праздников. Он называется День России. Он имеет опосредованное отношение к Ельцину, имеет. В большей степени он имеет отношение к президенту как к институту. И вот еще раз я вам скажу, 162-й. Я один раз скажу и больше не буду этого повторять. И вы не повторяйте этих ошибок. Потому что будь я немножечко я бы сейчас просто скриншотик сделал бы, сфоткал ваше сообщение. И просто перекинул бы коллегам, которые бы дальше уже занялись бы вами. Это еще один символ. Вам не нравится? Вот мне всегда удивляло, как зачем вы это делаете? Можно уточнить вас? Это глупость или действительно желание свою позицию так выпить,

0: чтобы потом показательно за это пострадать. Какой-то идиот идет, напивается, берет эту банку сметаны, рисует свастику на асфальте, фотографируется с ней. Вот чего хотел доказать этим? Непонятно. Все, пошел в СИЗО. Поехал. Разбирательство начали с 15 суток, дальше пойдем. Зачем? Вот зачем? Пошел подкуривать, в 30-й раз уже пошел прикуривать у вечного огня. Тоже у символа и мемориала. Таким образом, оскверняя суть мемориала. Все. Пошел, арестовали. Все, пошел за осквернение, мемориал, все остальное. Зачем? У меня вопрос. Ну, ты что этим делом, ну, доказываешь? Единственное, как это можно оправдать, просто клиническим идиотизмом. Все, другое я не понимаю. И тогда пугает количество клинических идиотов. Вот вы сейчас пишете вот эту ахинею. С каких пор воцарение? Вы в курсе, что этот день стал праздником за год до того, как Ельцин стал президентом? Ну, блин, ну откройте историю. Ну, у вас что, интернета нет? Вы поэтому смс-ки пишете? Давайте, ну, мы вам интернет привезем. Зайдите в компьютерный клуб. Если у вас нет интернета, сходите в компьютерный клуб. Сядьте там. Сядьте. И загуглите. Да, выборы и воцарение, как вы его называете. Почему здесь цари вообще, я не понимаю. Но дело не в этом. Случилось в эту дату. Но день этот стал государственным праздником раньше, на год. Это, ну, в смысле... Но даже не в этом вопрос. У меня реально вопрос мой прежний. Зачем вы сами ломаете свои судьбы, причем совершенно бесплатно? Ну, я не знаю, там, ну, я понимаю, мне сказали, вот, ну, соверши что-нибудь эдакое, мы тебе 5 лямов баксов дадим, ты на пару лет присядешь за это... А деньги пока будут лежать на счету у тебя, и потом, ну, тем более с нынешними процентами, пересчитая эти 5 миллионов в рубли, окажется, что это у тебя... это сколько сейчас будет 5 миллионов в рубли? Это будет 35 миллионов, да, где-то? Там или сколько? Ты под проценты, сейчас как раз высокая ключевая ставка, проценты будут высокие, и ты выйдешь, у тебя там еще больше будет, и через пару лет ты вышел, а у тебя уже решены вопросы как минимум с квартирой, с машиной, может, на бизнес какой-то маленький останется, на магазинчик, маркетплейс. Это я понимаю. Но вы же это делаете просто так. Ради чего? Это идея у вас такая, товарищ 162-й. Я ее не понимаю. Серьезно. Вот отстраняясь от политических взглядов, вообще от всего. Просто не понимаю. Тебе говорят, вот, слушай, в нашей реальности сейчас, в нашей реальности, вот это действие повлечет реакцию государства, правоохранительных органов. Это нарушение, а порой и преступление. А ты такой, да, а мне так хочется что-то это сделать. Не знаю. Может, вы хотели бы пройти путь как бы получения ответственности за это, и поэтому вы написали? Ну, в конце концов, есть, мы знаем, есть целый жанр у американских идиотов в Штатах. Там, вы знаете, полиция, в полиции не принято, ну, в некоторых Штатах, в некоторых принято, но в некоторых принято, не принято у полиции долго выяснять отношения с правонарушителями. Где-то полицейским нужно, чтобы у человека в руках появилось оружие. Где-то достаточно просто угрозы этого оружия, а где-то достаточно просто нестандартного поведения и попытки напасть, видимости попытки нападения, чтобы применить на поражение оружие. Достаточно этого. И там есть целый жанр такой. Люди сводят счеты с жизнью, именно провоцируя полицейских на то, чтобы их убили. Вот им хочется быть убитыми. Такая шиза, вот такое сумасшествие. Это из этой оперы? У вас тоже шиза такая? Иначе я не понимаю. Вот он идет, берет сигарету, идет, подкуривает у вечного огня, и потом едет в тюрьму, в настоящую. Зачем? Ну иди ты, заключи контракт. Ты получишь денег сразу, выплату. Сразу же денег получишь, выплату. У тебя будут льготы, компенсации. Семье твоим или родственникам будет хорошо. И ты во благо родины своей послужишь ей. Отправляйся, ну, туда, на СВО. Ну, с целью как-нибудь сделай что-то полезное со своей жизнью, если ты не можешь ей распорядиться иначе, как просто вот абсолютно шизоидно сломать себе судьбу. Не понимаю. Уважаемый 162-й, не делайте больше так. Все, у нас вообще к тому же, ко всему закончилось. А где новости? Новости! Но... Да, вас с наступающим праздником, большим государственным праздником. А еще... А, у нас сейчас начнется. У нас... А уже началась? Уже закончилась? Но я же все равно говорю с теми, кто в интернете, правильно? Да, так что я с теми, кто в интернете, в трансляции, слушайте. У нас профилактика внезапно, на этом сюрпризы не закончились. Первый сюрприз, что Щукин вместо Гудошникова, а второй сюрприз, профилактика вместо дальнейшего эфира в FM-диапазоне. А в интернете вы продолжаете смотреть и слушать. Ну, смотреть вы ничего не будете, здесь будет пустая студия, а слушать вы будете родные песни. В общем, с наступающим, граждане, а мы с вами прощаемся до понедельника, до 6 утра, до моторов. Меня зовут Роман Щукин. Держитесь уже там и будьте здоровы!
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 4,8.
2: В эти минуты союзные силы выбивают остатки у...

0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот четверг гость в студии – первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Александр Шендерюк-Житков. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. «Пуля. Крайняя мера». Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке телеграм по запросу «Радио Говорит МСК» слитно и латиницей.
1: Говорит Москва, 94.8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

на дальней станции сойду. Трава по пояс, зайду в траву, как в море.

0: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Я опущусь на дно морское, я подымусь за облака, я все отдам тебе.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 8:06.
2: Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.
0: Говорит Москва, 94,8.

0: Говорит Москва. Нам есть что вспомнить. Родные песни.
1: Днем и ночью от

Верка, поскольку места мало в рюкзаке, а ты пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке. В кедах можно вслед за песенкой шагать по асфальту, по траве, среди болот. В кедах можно даже по небу летать.

ты пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке. Если дождик налетает с ветерком, прежде чем схватить простуду, ты учти,

пройти мне в кедах хочется, увидеть лично то, что вдалеке. А ты пиши мне письма мелким почерком, поскольку

0: в рюкзаке. На тропинке ты внимательно смотри, я подметками везде, где только мог, отпечатал четкий номер 43 и узорное фабричное клеймо по всей земле. Пройти мне кеды хочется, увидеть лично то, что вдалеке. Вот и пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке. Вот и пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке.
1: Говорит Москва. Прогулки по старой столице.

Невы, им девушки украдкой не любуются. Не лучше всех, не хуже всех, а просто он один из тех, кого встречаем мы не в песнях, а на улице. Ни одна статья в газете, ни одна строка в куплете.

парень с петроградской стороны. Лишь в петроградский свой район парнишка был влюблен, и всем он был готов сказать уверенно, что ничего прекрасней нет, чем стройный

метро, он ехал на метро, и вдруг в толпе увидел он нечаянно. Такая девушка прошла глазами, словно обожгла, такими, что лишь песни.

сих пор он ездит той весны. Между Автовой площадью восстания, парень с Петроградской стороны.

0: приложение «Говорит Москва». Звонки в прямой эфир, голосование и смс-сообщения, подкасты наших передач, прямые аудио и видеотрансляции. Слушать, думать, качать. Веб-стор и Google Play.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Говорит Москва. Прогулки по старой столице.

0: где он этот день и на каком календаре отмечен он чертой, где он этот день, в каких краях его искать, в каком году, где он этот день, мы заплатили за него давным-давно с лихвою. Что ж он не приходит, этот самый долгожданный заревой? Победный день, где он этот день? Я до него ползти готов, сквозь версты и метели. Где он этот день? Мне дотянуться до него через года. Где он этот день? Когда же к людям он придет, придет на самом деле, этот наступивший, этот самый заревой победный день. Над пожарищем кружит черный дым, я когда-нибудь буду молодым, научусь я когда-нибудь бродить с любимой до рассвета. Я хочу теперь только одного, одного хочу, больше ничего. Заклинаю тебя, приди скорей, приди, моя победа. Где он этот день? И на каком календаре отмечен он чертой? Где он этот день? В каких краях его искать? В каком году? Где он этот день? Мы заплатили за него давным-давно с лихвою. Что ж он не приходит, этот самый долгожданный заревой? Победный день.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».
2: Если хочешь.

И песни на радиостанции «Говорит Москва».

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: парень.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8.
2: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-33-17, префикс 495.
1: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

подлецов. Я слухам и нелепым не верю. Мужчины теперь говорят, присутствие сильных не имеют. В присутствии женщин сидят, о рыцарстве нет и помина. По-моему, это вранье!

0: Говорит Москва. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
1: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
0: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: 8 часов 6 минут.
2: Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть, остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день такой неведомо в ней.

0: бедные и клянут беду в день какой неведомо в никаком году.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
2: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
1: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Говорит Москва. 94,8.
3: Я сердце брошу на

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

будет мне спокойно с ними и легко. Даже если быть придется далеко, я вернусь к тебе лишь только

за меня тихонько Богу помолись, помолись, помолись, и я вернусь.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Струйкой дым понесло тише.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94.

Вы мой ангел, вы мой идеал, моя звездочка, ягодка, рыбка. Зубки жемчуг, а губки коралл, хороши также грудь и улыбка. Я таких никогда не встречал.

0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».
1: Не думай,

у виска. Мгновения, мгновения, мгновения. У каждого мгновения свой резон, свои колокола.

порой почти полжизни ждешь. Когда оно придет, твое мгновение, придет оно большое, как глоток. Глоток воды во время зноя летнего. А в общем, надо просто помнить долг.

0: Не думай о секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновения, мгновения, мгновения. Мгновения, мгновения. Мгновения.
1: Говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

Но мы повторять неустанно должны. Пускай на земле никогда не

0: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
1: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
0: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Внимание! Говорит Москва.
3: 94,8 FM.
2: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

0: плен забрал. Не могу понять.
1: Лёшка, тельняшка, как вы хороши. Все мы вас любим крепко от души.
0: Не целуйте, говорю, стану я кричать. Морякам ведь не к лицу с нами воевать. Покраснел тут, как гранат, мой лихой моряк. И воскликнул, виноват, сердце не пустяк.
1: Лёшка, тельняшка, как ты хороши. Все мы вас любим крепко от души.
0: Мне страшнее, чем грозный шторм, чем девятый вал. Синих глаз не мой упор, пылко он встречал. Не волнуйтесь, говорю, не кричите так. Я ведь тоже вас люблю, славный мой моряк.

0: внимание, говорит Москва. 94,8.
1: В Москве 13 часов. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В Кремле заявили о контролируемой ситуации в банковском секторе России. Центробанк внимательно следит за обстановкой и принимает необходимые меры по поддержанию стабильности, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал на брифинге планы Евросоюза ввести новые санкции против российских банков. Наши крупнейшие банки уже давно находятся под санкциями. Это не мешает им получать большую прибыль, развиваться, сохранять абсолютную устойчивость, поддерживать свои максимально высокие рейтинги надежности, пояснил Песков. Минобороны заявили об освобождении населенного пункта «Роскошное» в ДНР. На этом участке фронта находятся силы южной группировки войск, пояснили в ведомстве. Там добавили, что подразделения «Севера» установили контроль над селением Ахримовка Харьковской области. В сводке министерства сообщается, что украинские формирования за прошедшие сутки потеряли в зоне СВО около 1220 военнослужащих. МЧС направила пожарный поезд на тушение пожара на складе в Новосибирске. Огонь охватил площадь почти в 3000 квадратных метров. Возгорание произошло на складе с пластиковой продукцией на улице Дорогомышского. Горит трехэтажное кирпичное здание, уточнили в региональном управлении ведомства. В непосредственной близости от места ЧП находится завод «Экран» компании «Сибирское стекло». Пожар не затронул территорию предприятия, сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга. В Росстандарте заявили об отсутствии планов разработки ГОСТов для суши и роллов. Также не намерены создавать стандарт приготовления шашлыка, отметил глава ведомства Антон Шалаев. В интервью ТАСС он добавил, что уже существует и активно применяются ГОСТы на полуфабрикаты, которые используются для приготовления шашлыка. Важно принятие обязательных санитарно-эпидемиологических требований в отношении понятия «готовая еда». И знаем, что в этом направлении активно работают коллеги из Роспотребнадзора, пояснил Шалаев. В завершении выпуска о курсах валют, установленных Центробанком. Юань – 10 рублей 58 копеек, доллар – 71 рубль 79 копеек, евро – 83 рубля и 8 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 30, ясно, ветер северный, около 2 метров в секунду. Давление ниже нормы, 750 миллиметров ртутного столба. Вечером синоптики обещают плюс 23-25 градусов. Марина Толкачева, говорит Москва.
0: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8. Реклама.
2: Это когда маме чавку разбил, а она не ругалась.
3: Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
4: Это когда папа маме дадит цветы не только на 8 марта, но и всегда.
5: Первая любовь. Опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
6: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
7: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
8: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
7: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
9: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них.
10: В этот четверг гость в студии – первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Александр Шендерюк-Житков. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни».
11: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
12: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа.
13: Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе.
14: По четвергам после 8 вечера. Дело принципа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
17: Микрофон. 13:06 в Москве. Всем доброго дня, друзья, в студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат, программа «Народный адвокат» Николай Кошман. Николай, здравствуйте.
18: Здравствуйте. Здравствуйте, Максим. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
17: Да, у нас была профилактика. Вот мы вернулись, но профилактика все и продолжается. Микрофоны не работают, отбивок нету, так что не волнуйтесь. Сейчас отбивку дадим. Николай, о чем сегодня будем разговаривать?
18: Ну, о профилактиках, о диспансеризации. Диспансеризациях, конечно, хотелось бы поговорить, но поговорим мы, впрочем, как и
17: какие
18: всегда, о делах насущных, семейные споры, расторжение брака, разделы имущества, споры о детях, звоните, спрашивайте.
17: Наши средства связи работают, смс-портал, вы все знаете, телеграм для сообщений, прямой эфир 8495-7373-94,8. Ну и, конечно же, мы еще и вещаем в прямом эфире, видеотрансляция в Ютьюбе, в телеграм-канале, ВКонтакте. Ну и читайте канал радиостанции «Говорит Москва» в Дзене.
19: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
20: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
17: Продолжаем, друзья. И первые звоночки. Николай, готовы?
18: Всегда готовы.
17: Слушаем. Добрый день.
21: Здравствуйте. Такой вопрос. Вот есть брачный договор, там у моих знакомых, да, они попросили задать вопрос. Брачный договор, значит, есть. По условиям, если что-то там на кого-то записано, достается все при разводе одному человеку.
18: Так.
21: В общем, там все имущество записано на одного человека.
18: Угу.
21: Поэтому по договору там достается все одному. Вот. Но вдруг, если второй получает инвалидность, вы тут скажите, что вступает в силу? Потому что, насколько мне известно, инвалид может подать как на алименты, так и какая-то там вот у него доля там вдруг образовывается.
17: Это при разводе вы имеете в виду?
21: Нет, это, по-моему, без развода даже есть такая штука, что если вот инвалидом становится второй супруг, там как-то вот какие-то изменения.
17: Что первый в браке так, начинает выплачивать.
18: Я бы все-таки здесь уточнил условия брачного договора, потому что я услышал два противоречащих. Вы говорите, что по условиям брачного договора имущество каждого из супругов является личным в зависимости от того, на кого оно зарегистрировано.
17: Нет, оно достанется да. все одному.
18: Да, а потом вы говорите о том, что все имущество достается одному. Это разные условия, они взаимоисключающие.
21: А я объясняю, там так и получается, что по факту работает только один человек, и на нем mm-hmm. все записано. Mm-hmm. Вот так вот.
17: И все достается и тогда, ему, этому рабочему.
21: Чего?
17: И все при разводе все достается этому одному человеку, верно?
21: Да. Ну, и там просто вопрос, да, если, предположим, угу. инвалид, да, становится второй супруг, который, получается, не работает, да, вот, если они разводятся, там ему как-то закон его защищает как-то финансово или что-то.
18: Смотрите, обстоятельства инвалидности никак не влияют на содержание брачного договора, однако это может быть учтено судом, если второй супруг будет оспаривать этот брачный договор и признавать его недействительным в этой части. Однако здесь очень важный момент. Вот то имущество, которое было к моменту заключения брачного договора, оно каким-то образом потом трансформировалось?
21: Сейчас скажу. Там был приобретен дом и участок в браке.
18: До заключения брачного договора или после?
21: Во время. Ну как, брачный договор действовал уже, И получается, да, после уже был приобретен дом.
18: Хорошо. То есть получается, что на момент заключения брачного договора, в котором супруги договорились мое, мне, твое, тебе, никакого имущества еще не существовало.
0: Да, Николай, там не никому.
21: Совместного нет, а у рабочего было, конечно, у рабочего было.
18: У него было свое личное добрачное, которое он продал и потом построил дом, в том числе...
21: Не продал, оно также осталось, просто добавилось имущество, которое было в браке приобретено, но уже в рамках брачного контракта.
0: Короче, вопрос-то в чем?
18: Что делать второму супругу с этим брачным договором? Правильно я понимаю вопрос?
21: Да вот насчет просто инвалидности, есть риск того,
18: инвалидность сама по себе не будет основанием для признания этого брачного договора недействительным. Можно попробовать его оспорить по несправедливости, по неравномерному распределению имущества. Но так как имущество приобреталось после заключения брачного договора, шансы здесь, конечно, не очень велики. Но, как обычно, дьявол кроется в деталях, может быть, какие-то нюансы в вашем деле найдутся, в том числе инвалидность может быть учтена. Смотря, опять же, по какому профилю. Пытайтесь, в любом случае, шансы не нулевые.
0: Нет, да что, Николай, что мы советуем? Пытайтесь не разводиться.
21: Пособие, он может подать на пособие инвалиду рабочему?
18: Это вопросы не взаимоотношений супругов. В зависимости от того, какая группа инвалидности, если вторая, ему положена пенсия.
0: А алименты он имеет право подать?
18: Со второго супруга, да.
0: Он не на пособие, он может при разводе, этот второй человек, инвалид, подать на алименты.
18: Не обязательно при разводе, и в период брака также.
0: Что это?
18: Супруги и бывшие, не только бывшие супруги, но и супруги тоже в период брака. Нетрудоспособный супруг может требовать содержания от трудоспособного.
0: Брак. И законодательство еще лучше.
18: Круто. Да. Зарегистрированный законный брак.
0: Спасибо. Да. Ну, какая-то глупость. Живут два человека, и вдруг один становится недееспособным, а он требует от второго...
18: На детей можно взыскивать элементы без развода.
0: Ну, в принципе, да. Дети, да, с ними же не разводишься. Ну, да. Пожилая женщина, 90 лет... Что-то делает замуж, собирается замуж за случайного знакомого, да, молодого человека. Могут ли ее дети расторгнуть этот брак, пишет Сергей.
18: Расторгнуть брак нет, а попробовать оспорить его, признать его недействительным, если он будет заключен, попробовать могут. Но это зависит, наверное, больше от психиатрического статуса лица, вступающего в брак. Иных препятствий в этом случае я не вижу. Возраста достигли. Может быть, проблема только в волеизъявлении. То есть, если человек не отдавал отчет своим действиям, этот брак может быть признан недействительным. Опять же, в судебном порядке.
0: Мне вот прислали сообщение, значит, история следующая. Сегодня прошла новость, партия господина Мерца, это канцлер ФРГ, собирается принять закон в Евросоюзе, чтобы запретить русским гражданам России выдавать Шенген и вообще въезд на территорию стран Шенгена. Но тут вот, значит, тут же начались какие-то обсуждения, очень большая диаспора у нас на Кипре существует русских. Ну, понятное дело, там Берлин, Лондон и так далее.
18: Русский остров Кипр.
0: Да, я и сказал, что на Кипре. Так вот, имеет ли право, сегодня вообще международный какой-то суд существует, имеет ли право российский гражданин подать на ту же партию Мерца в суд? Международный.
18: Ну, есть общие принципы права, в том числе международного.
0: У них недвижимость там, а им запрещено будет въезд.
18: Ну вот смотрите, подавать в суд на партию, которая вносит те или иные законодательные инициативы, не получится, поскольку закона по факту нарушающего права еще не принято. То есть,
0: когда примут?
18: Если примут, есть процедуры обжалования. Любой законодательный акт любой страны может быть обжалован в высшую судебную инстанцию, в Конституционный суд, например, в России, на предмет несоответствия основам государственного устройства.
0: Какой российский суд?
18: Нет, я привожу пример. В России это Конституционный суд. В Германии, очевидно, должен быть свой. И у Евросоюза также должен быть отдельный судебный орган, который проверяет все законы, подзаконные акты на соответствие основному закону государственного образования.
0: Одним словом, как только примут, тогда и начинайте действовать.
18: Да,
0: Понятно. Мандрейки пишет. Жена пыталась отправить мужа в тюрьму по оговору и надела кучу других гадостей. Разошлись. Ребенок годовалый остался с матерью. Отец переживает за ребенка. Видеть его не может и информацию о нем не получает никакую. А как действовать? Порекомендуйте.
18: Обращаться незамедлительно в суд с иском об определении порядка общения с ребенком, требовать, не дожидаясь решения суда, поскольку эти процессы длительные, они могут длиться и год, и два, и три при желании, требовать обязательно еще при подаче иска установить временный порядок общения на период рассмотрения дела. Тогда вы в ближайшее время, ну вот если вы сегодня подадите иск, где-то через месяц вы уже можете получить судебный акт, в котором будет установлен временный порядок общения, который стороны обязаны исполнять. Если нет, то обращайтесь к судебным приставам и в органы опеки и попечительства, которые привлекают такую мамочку к установленной законом.
0: Так а что она сделала-то? Она только отцу не дает.
18: Она нарушает права отца, право на общение с ребенком, и права ребенка.
0: Так на, каждый право третий разведенный родители так себя ведут.
18: К сожалению, мама. Да, ну не каждый третий, поменьше, но они на виду, эти случаи яркие, да, и они очень скандальные.
0: Так, 7373948, прямой эфир, здравствуйте.
1: Добрый день, здравствуйте.
18: Здравствуйте.
0: Выключите радио, пожалуйста.
1: Хорошо.
0: Задавайте вопрос. У нас очень мало времени.
1: Сам брат у меня умер 20 лет назад. Он был в браке с женой там, да? Со второй женой. И, ну, и у него второй брак. Вот сейчас квартира осталось на его жене.
18: От первого или от второго брака?
0: Да, от второго.
1: Ну, он прописался к ней.
0: Дальше что? Квартира осталась на жене. Владелец квартиры кто?
1: Она.
0: Так, вот. Далее.
1: У него остался от первой жены сын. Ему сейчас где-то 63 года. Вот. Если жена подарит квартиру кому-нибудь, ну, а у нее никого нет.
0: Мы поняли, достанется ли что-то сыну. Квартира приобреталась во время замужества вашего брата с этой женщиной?
1: Нет, это осталось от ее матери.
18: Это ее личное, да?
0: Общее имущество еще есть?
1: Нет, больше нет.
0: Но ничего не достанется.
18: Здесь имущественных прав у сына не будет.
0: Да. Не достанется вашему сыну, вашему племяннику.
18: Сам факт прописки имущественных прав не дает.
0: Да он не прописан там.
18: Нет,
1: он не прописан. Да, он в Москве просто живет. Все, спасибо вам,
0: Максим. Пожалуйста, они все. Не родственники, а он не первый, не второй. Если она его не установит...
18: Брат был прописан у второй жены.
0: Да, если но она
18: эта прописка не дает ничего.
0: Установит, то, может быть, тогда... Но в 63 года я не знаю, как установить.
1: Да.
0: Николай,
1: спасибо.
0: Пожалуйста.
18: Ну, только установить опеку, наверное.
0: Опеку, кстати, да, по опеке он может получить, да?
18: Нет, опека также тоже не дает наследственных прав. Ну, можно заключить договор ренты, как вариант, чтобы он ухаживал.
0: Но если у женщины никого нет.
18: Вот если у женщины никого нет, наверное, она, может быть, нуждается в уходе. Да, и таким образом можно и договориться.
0: Если вы нас слышите, вот слушатели, предложите вашему племяннику, сыну вашего брата, может, он правда какую-то опеку над дамой оформит именно в плане помощи, и она потом по договору
18: ренты. То есть он обязан будет ей пожизненно оказывать помощь, содержать, обеспечивать уход, и таким образом он получит эту квартиру уже в свою личную собственность.
0: Все понятно. Так, вот тут вот длинное, большое, хорошее сообщение мне понравилось.
18: Мы такие любим, давайте.
0: Да, сейчас только вот еще послушаем. Алло.
2: Алло, добрый день.
18: Здравствуйте.
0: Говорите, вы в эфире.
2: Меня зовут Нина Александровна. Очень такой приятно. Вопрос. Двухкомнатная коммунальная квартира, два соседа. У каждого комната оформлена собственность. Может один сосед без согласия другого сдавать свою комнату в аренду?
18: Может, если у них право раздельной собственности, а не в долях. То есть прям отдельный объект.
2: Нет, не в долях, у каждого своя комната.
18: Если не в долях, то может. Если были бы доли, тогда необходимо было бы согласие второго.
0: А так
18: может.
0: Что, ваш сосед сдает свою комнату, а вы недовольны, да?
2: Наоборот, хочу я сдать свою комнату. И вот хочу узнать, можно без согласия соседей мне сдать свою комнату?
18: Можно, можно. Но, может быть, чтобы не создавать напряжение и конфликтов, может быть, вы ее соседу и сдадите? Вдруг он нуждается в увеличении площади?
2: Ну, понятно, это вопрос не ясен. А вот мне вот хотелось уточнить, что можно ли без согласия соседа?
18: Право вы имеете, да.
0: Это то же самое, как если бы вы имели отдельную квартиру, а рядом соседка и тоже квартиру однокомнатную имеет.
2: Ну, да.
0: И вы же можете свою сдать. Зачем? Что вы спрашивать будете?
18: Абсолютно верно. По документам это у вас отдельный объект недвижимости.
2: Да, это нельзя было, если муниципальное, то нельзя было, да?
18: Если вы муниципальное, либо в долях, если у вас квартира оформлена, что доля 1/2 у вас, 1/2 у соседа, тогда он у вас
2: садовник.
18: Да,
2: это вопрос
0: есть. Пожалуйста. А если она муниципальная, то разрешение соседа надо.
18: А здесь вообще через ДГИ решается, как вы можете сдавать в аренду департамент городского имущества. Он собственник квартиры, то есть собственником всех муниципальных квартир в Москве является ДГИ. Эта квартира уже фактически арендована по договору социального найма. И сдавать ее в субаренду таким образом недопустимо.
0: Все ясно. Дама пишет, большое сообщение, расскажу вкратце, о чем речь. Она, значит, подозревает мужа в измене.
18: Так.
0: И подозревает, она видит постоянно сообщение, что он тратит какую-то сумму денег, и это то ювелирный магазин, то магазин одежды, причем, она там название пишет, неважно. Одежда.
18: Очевидно, женская.
0: Да, очевидно, женская. Магазин одежды. И ежемесячно где-то там в 3-4 раза он совершает какие-то покупки по своей карте. Она это все... Вернее, не так. Разговор хочет она повести к разводу, потому что она 100% уверена, что он изменяет. Она также уверена, что там практически вторая семья, потому что недавно были покупки совершены в магазинах детских магазинах, что якобы, может быть, она подозревает, ждет ребенка. Фиксирует она эти сообщения, она там переслала себе, делает копии и так далее. Каким образом она еще может себя обезопасить, потому что в новостях на радио «Говорит Москва» она слышала, что на сегодняшний момент можно взыскать с супруга при разводе половина денег, потраченных на подарки любовницы.
18: Совершенно верно. Вот,
0: вы-то откуда знаете?
18: Те траты я из судебной практике знаю.
0: Да, я думал, из житейской.
18: Нет, по работе, Максим, по работе. Житейского опыта у меня, к счастью, такого нет.
0: Да, конечно, вы только вчера родились, понятно. Так, ладно, дальше.
18: Максим, в этой студии все абсолютно безгрешные, так что не надо.
0: Я шучу, Николай,
18: мы проходим жесткий отбор, прежде чем нас всех пустят к микрофону.
0: Да. Так, и что же
18: смотрите, поскольку вы находитесь в браке, у вас общий бюджет, режим общей совместной собственности, все траты супруги должны согласовывать друг с другом. Получается, если супруг ваш потратил деньги вне интересов вашей семьи, получается, он в том числе распорядился и вашей долей 1/2. И эти деньги в пределах срока исковой давности 3-летнего вы имеете право с него взыскать. То есть, если вы готовитесь к разводу, к разделу имущества, готовьтесь еще и к иску о взыскании с него компенсации за половину вот этих всех трат не в интересах семьи. Право такое вы имеете.
0: А как она докажет? Не будет ли это выглядеть, что она вторглась в личное пространство человека на суде? Что она читала сообщения, она пересылала с чужого аккаунта телефона эти чеки и так далее?
18: Так, я очень осторожно выражусь.
0: Давайте.
18: Да, меня послушать нужно внимательно и сделать определенные выводы. Вы обращаетесь в суд, не показываете вот эти сообщение, что вы себе пересылали действительно, чтобы себя обезопасить. Но сообщайте, что вам известно стало от мужа, он проговорился, что он там куда-то деньги тратил. И просите суд официально запросить банковские выписки по его счетам. Придут выписки, там эти суммы уже будут подтверждены официальным порядком, и вы сможете по ним провести сверку, какие в интересах семьи, какие мимо интересов семьи. По отдельным платежам, вот вы видите, там детский мир, например, какие-то женские магазины, ювелирка и прочие, уже можно будет запрашивать непосредственно в этих организациях отчетные финансовые документы, то есть чеки о покупке, что покупалось, когда покупалось. Но и опять же, зависит от позиции мужа. Например, придет и скажет: а я эту ювелирку покупал и дарил любимой жене, а она потеряла. Докажите, что это вообще куда-то ушло.
0: Понятно, все ясно. Так, еще одно тоже сообщение. Константин пишет, что есть ли лимит на обвинение в суде? Да. Дело в том, что при разводе, который длится уже больше 2 лет, на меня навесили оспаривание брачного договора, не на меня, а на Константина, раздел имущества, взыскание алиментов, споры по детям, лишение родительских прав и так далее и тому подобное. Просто уже нет сил. С каждым, чем дальше, тем больше супруга придумывает обвинений в мой адрес.
18: Так, ну, практически весь ассортимент против вас использован. Могу успокоить тем, что в суд нельзя обращаться повторно с одним и тем же иском по тем же основаниям. То есть те споры, которые у вас прошли, они в конечном счете закроются, и повторно вы к ним не возвратитесь. А вот возвращаясь к вопросу, лимита на количество обращений в суд нет. Обращаться в суды можно безлимитно, никаких ограничений нет, кроме запрета подачи повторных исков.
0: Угу. А по поводу вот этой пожилой женщины, которая хочет быть счастливой и собирается замуж за молодого человека, спрашивает наш слушатель, почему мы так, ну, против счастья этой женщины?
18: Почему мы против?
0: Ну, посоветовали детям подать.
18: Нам был задан вопрос, мы дали на него ответ.
0: Могут ли дети расторгнуть брак? Мы сказали, что да.
18: Право у них есть обратиться в суд с иском о признании брака недействительным, если к тому будут основания.
0: А может, она будет счастлива?
18: А так мы желаем счастья молодым.
0: Напоследок, а?
18: Ну, почему напоследок, Максим?
0: Ну, 90, что она еще 90 возраст, проживет, что ли?
18: Возраст, понятное долголетие дело, у нас повышается. Очень много людей доживают, Николай, и переживают столетний рубеж.
0: Ну, 10, ну, 12 лет еще максимум.
18: Максим, вот вы не верите, а у нас недавно было дело, в котором один прекрасный мужчина в 90-летнем возрасте женился, причем женился на своей лаборантке. Он был видный ученый. И она его... Ей было 87, ему, по-моему, 92, ей 87. Простите. И для него это был второй брак. Максим, простите, дождалась. Представляете, дождалась.
0: А сколько она ждала?
18: Лет 60, не меньше.
0: А что, суд-то о чем был?
18: А суд, там уже были наследственные правоотношения.
0: В смысле, кто-то умер из них?
18: Ну да.
0: А поженились и умер уже?
18: Ну, возраст был преклонный, да, к сожалению, 3 года.
0: Прожили.
18: Прожили вместе, да.
0: Ой, бедненький, хорошо. Так, вы же безгрешны, зачем вы учите ее обманывать, пишет Монтеки. Это по поводу...
18: Кого мы научили обманывать?
0: Той женщине, которая мужа в тюрьму хотела послать и всякие гадости там делала. В тюрьму? Ну, про отец, который про ребенка не видит и так далее. Ребенка не видит, и мы посоветовали идти в суд ему.
18: А где мы посоветовали обмануть?
0: Не знаю, все.
18: Не знаю.
0: Так, еще вопрос, значит, связанный со следующим. Вы знаете, человек... Не знаю, ваша тема или нет.
18: Давайте попробуем.
0: Короче, человек работает уже более 10 лет в одном месте. Ни разу не было повышения заработной платы. А имеет ли он право через суд вытребовать у компании, начальство не соглашается на повышение, не предлагает, не нравится, уходи. Но уходить он не хочет, все остальное как бы устраивает.
18: Надо смотреть трудовой договор. Если в трудовом договоре предусмотрено условие, что ежегодно может быть производиться индексация там, на рост индекса потребительских цен, либо по каким-то иным основаниям, тогда да. Если трудовым договором это не предусмотрено, предусмотрено, то только в результате соглашения сторон. Требовать принудительно он не может.
0: Друзья, Николай Кошман, сегодня народный адвокат. После новостей продолжим отвечать на ваши вопросы. Готовьтесь, звоните,
18: не расходитесь. Пишите.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 13:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Россия призывает участников иранского конфликта вернуться к переговорам. Кремль обеспокоен новым витком эскалации напряженности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, ситуация чревата новыми последствиями для региона и международной экономики в целом. Накануне американский президент Дональд Трамп обвинил Иран в затягивании переговоров и заявил, что Вашингтон намерен осуществить масштабную атаку против Исламской Республики. Центральное командование вооруженных сил США в ночь на четверг сообщило, что начали наносить удары по иранской территории. Тегеран ответным огнем поразил американские базы на Ближнем Востоке. В Гюмри осквернили мемориал «Мать Армения». Неизвестные сорвали позолоченные буквы с названий городов-героев Великой Отечественной войны. Посольство России в республике выразило возмущение в связи с этим. Данная кощунственная акция не может рассматриваться как обычное хулиганство. Речь идет об умышленной атаке на нашу общую историческую память и о попытке надругательства над Великой Победой, отмечается в заявлении дипмиссии. Там добавили, что рассчитывают на четкую оценку произошедшего со стороны армянских властей. Игорь Щеголев заявил о появлении золотого стандарта поддержки семей на предприятиях. Он включает корпоративный материнский капитал, ДМС на членов семьи, гибкий рабочий график, использование образа многодетной семьи в служебной рекламе, пояснил полпред президента России в Центральном федеральном округе. Крупные работодатели могут себе позволить набор из основных мер, сказал он в интервью ТАСС. Щеголев уточнил, что в стране также разработан ГОСТ корпоративной демографии, включающий почти сотню мер. Однако этот документ не обязателен для бизнеса, а представляет собой набор рекомендаций для тех, кто хочет улучшить свою деловую репутацию и усилить внешние коммуникации. Власти Германии не дали в срок визы ни одному российскому тэквондисту. Спортсмены должны были участвовать в майском чемпионате Европы в Мюнхене и июньском кубке президента в Нюрнберге. Там удалось выступить тем, кто ранее получил итальянские шенгенские визы, оформленные для участия в этапе серии Гран-при, который проходил в Риме в те же сроки, пояснили в Федерации тэквондо России в комментарии ТАСС. Чемпионат Европы по этому виду спорта в Мюнхене проходил с 11 по 14 мая. Успешнее всех в первую неделю июня выступила Ангелина Ангелова, одержавшая победы как в Риме, так и в Нюрнберге. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 30, облачно с прояснениями. Ветер северный около 2 метров в секунду. Давление ниже нормы 750 миллиметров ртутного столба. Вечером синоптики обещают плюс 23-25, ночью и утром в пятницу до 20 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
3: «Говорит Москва». Реклама.
22: В тихом центре Москвы, на Бауманской, где культурное наследие переплетается с современным мегаполисом, возведен дом 56 от Галс Девелопмент. Дом 56 – это надежность девелопера с 30-летней историей. Архитектура от известного бюро «Прайд», приватный двор с бионическим садом и своя детская экосистема. Дом 56 – здесь мечта обретает адрес.
23: Подробности на galsdefisdevelopment.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Галс Фридриха Энгельса». Проектная декларация на наш.
24: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание! Стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбэк включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
25: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
6: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
5: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Говорит Москва, 94,8.
8: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
5: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
0: 13:36 в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат Николай Кошман. Николай, добрый день.
18: Доброго дня, Максим. Доброго дня, наши любимые радиослушатели.
0: Продолжаем отвечать на ваши вопросы. Все наши средства связи работают. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. И прямой эфир 8 495 7373 94 8. Также у нас идет вещание, видеовещание в телеграм-канале, в YouTube-канале, ВКонтакте. И читайте канал радиостанции «Говорит Москва» в Дзене. Очень полезно. Николай, вопрос следующий. Пишет так. Светлана. Как лучше всего оформить наследство? Через нотариуса или все-таки пригласить адвоката?
18: Наследство оформляется исключительно через нотариуса. Необходимо подать заявление о вступлении в наследство в течение 6 месяцев с момента смерти наследодателя. Многие здесь заблуждаются. Распространенная ошибка, к сожалению, которая заключается в том, что люди ждут полгода и через полгода идут к нотариусу. И таким образом пропускают срок. Подать нужно за вот этот период, то есть до истечения полугода.
0: Нет, тут вопрос от самого наследодателя.
18: Так.
0: Она спрашивает, вот она хочет оформить наследство, тут еще предыдущее сообщение, я не увидел его.
18: Видимо, завещание, да?
0: Да, она неправильно, да, формулирует завещание. И еще, она включение имущества в наследственную массу хочет произвести. Короче, завещание уже было сделано.
18: Так.
0: Она сейчас хочет разделить завещание. Изначально в завещании был один наследник, сейчас она хочет включить троих.
18: Я понял.
0: Еще двоих, чтобы было три. Вот. И нотариус говорит, что это лучше делать через адвоката, потому что там описание имущества в наследственную массу, которое будет включено, разделение, квартира, дом, ювелирные украшения, счета в банке и богатая библиотека.
18: Вопрос понятен, отвечаем. Само по себе завещание делает исключительно нотариус. Поскольку у вас уже завещание есть, вы хотите внести изменения, необходимо обращаться к тому же нотариусу, чтобы не создавать путаницы.
0: Угу.
18: Есть такие случаи, когда люди одно завещание у одного нотариуса, другое у другого, и пошли потом судебные споры. Поэтому правильный порядок действий – это идти к тому же нотариусу. Теперь есть такой формат взаимодействия адвоката и нотариуса. Если у вас достаточно сложные условия, там, допустим, не одна квартира, гараж и машина, да, а какие-то сложные многосоставные элементы, вот здесь как раз нотариус вам действительно верно советует лучше предварительно согласовать этот текст с юристом, с адвокатом и принести к нотариусу уже готовый проект завещания, где все условия будут проверены и перепроверены. Поэтому разрабатывайте проект завещания с этими сложными условиями, с отдельным юристом либо адвокатом, и уже с этим проектом идете к нотариусу.
0: Интересный вопрос тоже прислала Светлана. Сейчас...
18: Любим мы интересные вопросы.
0: Да, сейчас послушаем телефон, а потом я его зачитаю целиком. Алло.
9: Алло, здравствуйте.
0: Добрый день.
9: Это Елена из Москвы. У меня такой вопрос. Имею сына инвалида первой группы. Договоренность по алиментам была после развода по мировому соглашению. И сумма была очень маленькая, 3500. Подлежит ли эта сумма индексации на сегодняшний день и каким образом?
18: Угу. Так, у вас был судебный процесс, и вы заключили мировое соглашение.
9: Да, был, но меня там склонили, вот, лучше мировое соглашение, как-то адвокат подсуетился, как-то не очень хорошо получилось, слишком маленькая и тогда была сумма, а сейчас она просто слишком маленькая. Угу.
18: 3500. Сумма... подлежит индексации, отвечаю на ваш вопрос. Кроме того, нужно посмотреть, в каком году вы заключали?
9: В году, в 2002 или
18: 2006? В 2002, да, в 2002 году индексировалось на сумму минимального размера оплаты труда, а в настоящее время индексируется на сумму прожиточного минимума, который устанавливается ежегодно в конце года правительством региона. Да, вам необходимо взять соглашение ваше.
9: Соглашение.
18: Да, из этой суммы, которая в деньгах, посчитать, сколько это было прожиточных минимумов на 2002 год, вы получите, соответственно, там один прожиточный, либо два, либо три, и вот эту цифру умножить на сумму, которая соответствует прожиточному минимуму для этой категории на сегодняшний день. И вот на эту сумму ежемесячную вы имеете полное право. Также, если вам оплачивалось до сих пор по 3500 без учета индексации, вы можете обратиться к судебному приставу и попросить сделать перерасчет, рассчитать задолженность, поскольку вам не доплачивали.
9: То есть сам суд не нужен, достаточно пристава, да?
18: Если у вас уже есть судебное решение, вы за исполнением идете уже к приставам. В суд обращаться здесь нет необходимости, да, и это не надлежащий способ защиты права, выражаясь юридическим языком.
9: Ненадлежащий способ защиты права. Большое
18: спасибо. У вас решение уже есть, вам нужно его исполнять.
9: Да. Спасибо большое.
0: Пожалуйста, пожалуйста, удачи. Так, 7373948, телефон прямого эфира. Продолжаем. Здравствуйте.
10: Здравствуйте. Скажи, пожалуйста, вот если вот у наследодателя, который умер, у него одна из, ну, наследниц, мама, живет, ну, ей 65 лет, соответственно, пенсионного возраста, да, и живет она в Украине. Вот как, во-первых, вопрос, она будет являться обязательной наследницей? Этот вопрос такой. Ну, то, что она гражданка другой страны.
18: Так, что, а там завещание будет? Было?
10: Нет, завещания нет, но ей 65 лет.
18: Я понял, я понял.
10: Возраста, если, жена в другой стране, она гражданка другой страны, она будет являться вот этой вот обязательной наследницей или нет?
18: Она будет являться наследницей по закону, причем наследницей в первой очереди. Обязательная доля — это немножечко о другом. Обязательная доля — это...
10: Нет, как пенсионерка, она разве не является обязательной вот этой наследницей?
18: Она и так будет являться наследницей первой очереди, нет, безо всяких, Николай, обязательных долей.
0: Обязательная уже по закону... доля кому выдается?
18: Обязательная доля выдает вот как раз пенсионерам, нетрудоспособным или кредитным наследодателям.
10: Если... Она пенсионерка, говорю.
0: Да мы поняли лет. Уже, Сергей, вы послушайте, что вы, и дышите аккуратнее в трубку, вы задуваете микрофон, это раз. Второе, вам сказали, что да, она будет наследницей, обязательная доля выдается только при условии...
18: В других случаях, когда есть этом. Завещание, в котором не упомянут такой наследник.
0: Если бы ваш...
18: Первый сын... вопрос, который я вам задал, да. Есть ли завещание? Завещания нет, она наследница.
0: Если бы сын написал завещание и не в ее пользу, у нее бы была обязательная доля. А то, что она гражданка другой страны, то, что она там пенсионерка и так далее, она наследница первой очереди, и она будет иметь право на завещание.
10: Я понял. И вопрос другой тогда. А как нотариус должен ей отправить вот это уведомление? Он может в Украину отправить уведомление как наследнице?
18: Не только может, еще и обязан. Когда первый наследник обращается к нотариусу, он должен указать всех наследников, в том числе их адреса для отправки нотариального уведомления.
0: Короче, это дело нотариуса, он должен это сделать. Придите, и сейчас уже на, как это сказать правильно, уже настроены каналы связи в таких ситуациях, мы уже не раз в эфире об этом говорили, что у них есть возможность сообщить на Украину через других адвокатов, нотариусов и найти наследницу. Идите к нотариусу.
10: Хорошо.
0: Пожалуйста. Ой, не знаю даже, что так, сказать.
18: Мы ждем Светлану еще, сообщение какое-то.
0: Сейчас, ну тут звонки
18: алло,
0: пошли. Да.
11: Алло.
0: Да.
11: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
11: Я хотел бы задать вопрос по...
0: Задавайте, времени теряйте.
11: Ситуация такая. Жена, она гражданская. Я самостоятельно плачу ей алименты в течение уже 3 лет. Ну, подозреваю о нецелевом назначении. Хотя я писал заявление, что... Элементы предназначены такому-то конкретному ребенку для его содержания там, ну и так далее.
0: Угу.
11: Но большая часть денег туда не доходит. Они уходят на другие траты, ее, собственно говоря, мнению.
0: Так, а откуда вы знаете? У вас есть доказательства?
11: Ну, я знаю, что мы живем, в принципе, в одной квартире. Я знаю, сколько стоит чего.
18: Видите,
11: знаю,
18: собственными глазами, да, куда уходят деньги?
11: Я вижу собственными глазами, да, и знаю сумму, которую я ей лично перевожу. Ну, не ей, а для содержания ребенка. И вижу, что масса посторонних дел ее личных, ну, это она имеет право, но она сумму явно не тратит. То есть размер алиментов составляет...
0: Мы поняли вопрос, как? В чем...
18: Давайте я уточню, у вас взысканы эти алименты или нет?
0: Так они не женаты.
18: А без разницы?
11: Она не жена.
18: Алименты на ребенка.
11: Алименты на ребенка.
18: На ребенка.
11: Именно так и указано в заявлении, суда которое я добровольно было. Написал сам. Разговор с матерью этого ребенка был, я предупреждал. Говорил, что они должны быть для ребенка. Ответ очень простой, это мое дело. Ну, вопрос в том, как грамотно построить линию, через какие инстанции, чтобы, ну, как-то внушить ей предупреждение какое-то.
18: Так, но у вас нет ни нотариального соглашения, нет ни судебного приказа, ни решения суда. Вы платите абсолютно добровольно.
11: Да, ну, абсолютно добровольно для ребенка.
0: Мы поняли, поняли.
18: Здесь никакие инстанции в этом случае не нужны и не помогут, поскольку у вас эти отношения официально не зафиксированы. Что вам делать? Либо вы начинаете самостоятельно нести траты на ребенка, тем более, что вы живете в одной квартире, также покупаете одежду, продукты за свой счет, ей перестаете давать эти деньги. Один из вариантов. Либо просите с ней изменить эти условия вашей договоренности, например, что вы ей оплачиваете по факту предоставления подтверждающих документов. Потратила на ребенка, отчитайся. Но имеем в виду, что всегда остается у мамы право обратиться в суд за взысканием с вас алиментов, тогда будете платить уже в официальном порядке.
0: Ну, он и так платит. Слушайте, вот хорошее решение. Или самому, вот два варианта Николай прекрасно сказал, или самому, правда, оплачивать, там, не знаю, кружки, школу, форму и так далее. Спрашивайте у нее, что нужно, и заказывайте, покупаете. Или, правда, пусть она покупает, приобретает, а вы ей отдаете за это деньги.
11: Да, простите, еще полминутки меньше. Дело в том, что так оно и было, но ей удобнее все это скрытно делать. Она,
0: да, понятное дело, что удобно.
11: Ты, она что? Ты обязан, тра-та-та, и, ну, чтобы было мне непонятно.
0: А вам удобно? А вам удобно это делать?
18: Что вас никто не обязал.
0: Вот именно.
11: Мне удобно, чтобы ребенок был в порядке.
0: Ну и все. Что вы не мучаетесь, не мучаетесь там совестью и так далее. Вы платите алименты, платите добровольно. Ни суда не было. Вы не улыни, не отлыниваете, не уходите и так далее.
18: Абсолютно верно. Ваши отношения с этой мамой – это абсолютно ваша добрая воля.
11: Я понял.
18: И не позволяйте злоупотреблять этим.
0: Пожалуйста. Да, так, ну, короче, вопрос от Светланы. Так. Дело в том, что ей они обратились год назад с супругом бывшим в суд на развод. У них 3 детей, достаточно большая наследственная масса, но суд отказал в изначально, разводе. Ну, не отказал, а дал им срок 3 месяца и представил им судебного примирителя. Этот судебный примиритель, причем не медиатора, она пишет, а именно судебный примиритель, да. Бывший судья, который тут же на первом, так, где это, сейчас.
18: Какая интересная история, давайте все подробности.
0: На первом же встрече совершенно по-хамски и совершенно спокойно сказал: а делайте, что хотите, я просто изображаю свою роль. Разведетесь вы, не разведетесь, мне наплевать. И при этом за этого судебного примирителя они платят.
18: Они не могут платить за судебного примирителя. Судебные примирители действуют на безвозмездной основе.
0: Ну, вот она сообщает, что они уже оплатили, значит, госпошлину. Первую они оплатили, она говорит, предположим, там 50 тысяч, вторую оплатили 70. На вопрос, а почему она больше на 20 тысяч, был ответ: у вас есть судебный примиритель.
18: Очень интересная история.
0: Ну, вот такая.
18: Судебный примиритель — это бывший судья, который действует на...
0: Да, можно от него отказаться? Не нужен он.
18: Да, это абсолютно добровольная история.
0: И как это сделать?
18: Отказаться можно. А у них спор сейчас какой? О разводе?
0: Да, да.
18: Возвращается в суд, разводятся, не прибегают к услугам судебного примирителя, которые им навязаны, которые платные и которые им не нужны.
0: Короче, он может отказаться.
18: Конечно.
0: Она, вернее, конечно, может отказаться от этого примирителя. И это совершенно
18: эти обязательная все процедура. Все процедуры, они добровольно, подразумевают добровольное участие.
0: Угу. А судья насколько может долго затягивать развод?
18: Отложить заседание можно несколько раз, в том числе по основанию предоставления срока на примирение, максимум до полугода. Я бы вам хотел, знаете, что еще подсказать. Если вы с супругом настроены договориться мирно, в том числе и даже к такому судебному примирителю вы обратились, я могу подсказать, можем же государственное бюджетное учреждение, да, некоммерческое, да, рекомендовать.
0: Конечно.
18: В Москве действует ГБУ «Содействие», это центр при правительстве Москвы, который занимается медиацией в семейных спорах и занимается довольно успешно. А для граждан это абсолютно бесплатно, безвозмездно и очень эффективно, рекомендуем обратиться в ГБУ «Содействие» и решить все ваши имущественные споры. У вас там большая масса, да, трое детей, без суда.
0: Это только при разводе.
18: ГБУ «Содействие» — это как раз...

0: наследство и так далее, они регистрируются. А вот давайте смоделируем ситуацию. Родитель умирает, его квартира, по идее, должна перейти к ребенку, ну, к сыну, так, да, или дочери.
1: Угу. Вот. Наследнику.
0: А, и вдруг возникает какое-то завещание из до январского периода. Такое возможно? И как себя предотвратить? Потому что случаи там дарственные и прочее, это все регистрируется в определенных местах. А вот завещание где-то в какой-нибудь периферии откуда-то может вынырнуть? И
1: завещание, да. Вопрос понятен. Завещание не регистрируется. Да? Единого реестра завещаний нет. И это как раз вот та история, где наследодатель потенциальный неплохо бы, если бы уведомлял своих наследников о наличии завещания. Нет, поскольку случаи, когда оно всплывает, да, вот таким нет, образом, речи, они, к сожалению,
0: нет,
1: бывают.
0: Нет, нет. Так. Речь идет о черных риэлторах, потому что, ну, как бы душа в душу, никакого
2: завещания. Нет, слушайте, черные риэлторы здесь уже ни при чем. Вы задали вопрос, может ли вынырнуть откуда-то завещание, написанное родителям? Да, может.
0: Не написанное, а подделанное.
1: Если оно подделанное, обращайтесь в правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве и с заявлением об использовании заведомо подложного документа. Проводите экспертизу, устанавливайте, что подписи не принадлежат наследодателю, и это завещание не будет иметь юридической силы.
2: Да, еще, Николай, такой момент. Для вас же вопрос я задаю. Если завещание написано, но не отдано нотариусу, оно имеет силу?
1: Есть очень ограниченная категория завещаний, не нотариальных, которые к ним приравнены. Это завещание, удостоверенное главным врачом больницы в экстренных случаях, там полярные экспедиции, капитаны воздушных морских судов и начальники части в условиях боевых действий.
2: Короче, если у вас выскочит такое завещание, идите в правоохранительные органы и подавайте на то, что оно не настоящее. Но вот так появиться завещание может. Завещание обязательно должно быть заверено или вот нотариусом, или вот теми категориями граждан, который перечислил Николай. Вы услышали?
0: Установки на то... Алло.
2: Да, да, у нас 20 Алло. Секунд.
0: Установки на то, чтобы все предыдущие завещания были вот для того, чтобы избежать вот этого правового продела.
2: Каждое следующее завещание такого? Отменяет предыдущее завещание. Это законодательство Российской Федерации.
0: То есть мне идти все-таки к нотариусу и сделать завещание, да, чтобы избежать таких вот вещей. Потому что сейчас это актуально, насколько я понимаю.
2: Да, завещание всегда актуально.
1: Если вы хотите распорядиться своим имуществом определенным образом, лучше делать завещание.
2: Да. Спасибо большое. Друзья, на этом все. Николай Кошман был сегодня нашим народным адвокатом. Николай, спасибо большое. Удачи, хороших выходных.
1: Спасибо и большое спасибо за интересные вопросы. Особенно Светлане.
2: Макс Челноков был с вами. Оставайтесь с радиостанцией «Говорит Москва». Пока.
3: Радиостанция «Говорит Москва» и кинопортал «Фильм.ру» рассказывают о кинопремьерах этой недели. Киноафиша онлайн. Новая прокатная неделя принесла триквел отечественной комедии о перевоспитании, классику французской новой волны и еще кое-что. Рассказываем, что нас будет ждать в кинотеатрах в ближайшие дни. «Холоп» – одна из самых кассовых франшиз отечественного кино, которая уже дважды разрывала новогодний прокат. Видимо, из-за постоянно растущей конкуренции создатели решили переквалифицировать триквел в летний блокбастер. «Холоп 3», в отличие от предыдущих частей, расскажет о перевоспитании не одного человека, а целого семейства. Организаторы революционной программы Милош Бикович и Иван Охлобыстин получают запрос от расстроенных детишек. Родители, Павел Прилучный и Кристина Асмус, разводятся и охотнее считают деньги, чем переживают из-за эмоционального состояния отпрысков. Забывших о первостепенности семьи мажоров решено отправить в петровские времена, чтобы дуэт в полной мере насладился реконструкцией 18 века, пережил рабство и, конечно же, заново влюбился друг в друга. 12+. «Безумный Пьеро» – второй фильм прокатной недели о том, что только хорошая встряска может спасти человека от ужасов мещанства. Обеспеченный Фердинанд Жан-Поль Бельмондо так устал от однообразия семейной и светской жизни, что принимает приглашение старой знакомой бросить все и приступить к черту закона. Дуэт совершает одно преступление за другим, кидает мафию на деньги и впервые за долгое время возвращает вкус к жизни –

0: Безумный Пьеро – хрестоматийный представитель французской новой волны и идеальная точка вхождения в творчество Жана Люка Годара, главного бунтаря в истории мирового кинематографа. В отличие от черно-белой драмы «На последнем дыхании», «Безумный Пьеро» – яркое кино, которое заметно раскрывается в зале кинотеатра. Широкоформатный CinemaScope позволяет в полной мере оценить игру цвета, сложные композиции кадров и постмодернистские приемы вроде слома четвертой стены. Благодаря ним, даже сейчас, 60 лет спустя, фильм выглядит удивительно свежо и дерзко, как злободневное высказывание об одиночестве и невозможности убежать от самого себя. 18+. Насладились двумя главными хоррорами сезона, «Обсессия» и «Закулисье реальности», и хватит. Пришло время вернуться к типичным гостям отечественного проката, сомнительным фильмам ужаса, которые, кажется, смотрят только на родине и в России. «Зеркала пожирателей душ» — новый фильм Баима Вонга. После болезненного развода Арини вместе с сыном и новым мужем переезжает в провинцию. Начать спокойную жизнь не получается. Бывший постоянно просит о встречах с ребенком, а в новом доме обнаруживается секретная комната со зловещим зеркалом. Не вдаваясь в подробности, скажем, что индонезийская новинка продолжает тренд хорроров на сюжеты про жуткие обряды и жертвоприношения. Пускай у голливудских коллег кино получается эффектнее, но они точно не могут похвастаться уникальным национальным колоритом. 18+. «Ателье колдовских колпаков» — одна из самых популярных аниме-новинок 2026 года. Уютное фэнтези посвящено миру, в котором существуют волшебники. Обычные люди думают, что магия — удел избранных, поэтому пеняют, что родились без сил. Однажды фанатка волшебников Коко узнает, что это не совсем так. Достаточно специальных чернил, с помощью которых нужно рисовать особые символы. У российских зрителей есть уникальная возможность раньше остального мира посмотреть на большом экране два последних эпизода сезона. Фанаты сериала наверняка уже запланировали поход в кинотеатры, но и для тех, кто еще не знаком с трогательной историей, показ может стать отличным поводом открыть для себя одно из самых красивых и обаятельных фэнтези последних лет. 18+. Киноафиша онлайн.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 14 часов. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Посол Франции назвал хорошей дискуссией встречу в МИДе России. Вместе с Николя де Ривьером в беседе с замглавы ведомства Михаилом Галузиным участвовали послы Великобритании и Германии. Были разъяснены принципиальные подходы российской стороны к поиску политико-дипломатического урегулирования конфликта на Украине на основе устранения его первопричин, отмечается на сайте министерства. Там добавили, что главам дипмиссии трех государств были изложены оценки деструктивной политики руководства их стран по украинскому кризису. Минобороны заявили о поражении объектов энергетики и транспорта ВСУ. Кроме того, нанесены удары по пунктам временной дислокации противника в 142 районах. Привлекалась оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия. Нанесено поражение также местам хранения, подготовки и запуска беспилотников дальнего радиуса действия, в том числе с помощью герании поразили склад беспилотников ВСУ в районе населенного пункта Великий Бурлук Харьковской области, добавили в ведомстве. Силами Черноморского флота в юго-западной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ, сообщили в министерстве. СМИ сообщили о задержании в Москве бывшего вице-губернатора Новосибирской области. В гостиничном номере, где остановился Юрий Петухов, найдено синтетическое наркотическое вещество. Возбуждено уголовное дело по статье 228 УК, сообщил телеканал РЕН-ТВ. Ранее поступила информация об увольнении Петухова, который курировал в областном правительстве внутреннюю политику и социальную сферу. Президент Уганды заявил об улучшении эпид-обстановки после вспышки Эболы. Медики уже 5 дней не фиксируют новых случаев заражения, отметил Йовери Кагута Мусевени. В соцсети X он написал, что улучшение эпидемиологической обстановки связано с принятыми властями мерами. Глава государства призвал граждан сохранять бдительность, отказаться от рукопожатий и следить за гигиеной. По последним данным, всего в стране выявлено 19 случаев заражения вирусом Эбола, причем 14 из них из соседней Демократической Республики Конго. Заразились члены одной семьи. В завершение выпуска о курсах валют. Юань 10 рублей 58 копеек, доллар 71 рубль 79 копеек, евро 83 рубля и 8 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 30, облачно с прояснениями. Ветер северный около 2 метров в секунду. Вечером синоптики обещают плюс 23-25, ночью и утром в пятницу 20-22 градуса. Марина Толкачева, говорит Москва.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: А вы говорите милит.
4: Я его что?
3: Тоже мне милит.
4: Рекламирую.
3: Да думайте о своей стране.
0: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
5: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
0: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: 14.06 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Поток». И, значит, в течение этого часа самые последние новости. Обсудим координаты эфира. СМСки плюс 7-925-888-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит МСК Бот». И смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. На движение давайте посмотрим. Движение в городе следующее. Пятибалльные, кстати, пробки в Москве. Но пока в черте города радиальные магистрали едут, в принципе, нормально. За исключением Рублево-Успенского шоссе, оно плохо въезжает в Москву, потому что на пересечении с МКАДом там ДТП случилось. Также есть ДТП в районе в районе Волоколамского шоссе на МКАДе. Тоже будьте внимательны. Вообще на МКАДе внешняя сторона Лосиной Лебединый остров тормозит, непонятно по какой причине, но там большая пробка. Третье транспортное кольцо, Лефортовский тоннель, внешняя сторона, прям плохо-плохо. И далее эта пробка тянется за Шереметьевскую улицу, сюда к Звенигородскому шоссе. Внутренняя сторона в районе Лужников простаивает, Фрунзенской набережной, вот здесь вот и проспекта Багратиона, Садовое кольцо едет, в принципе, нормально, за исключением участка, но это традиционная пробка, здесь от Земляного вала она тянется до Сухаревской.
1: Слушать, думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM.
0: Поток. Новости этого дня.
6: В Севастополе потушен пожар в здании «Панорама», возникший после атаки БПЛА. В Центральном банке объяснили причины роста наличных в обращении. Иран заявил о закрытии Ормузского пролива. Пропускать только будут флот дружественных стран. И в конце мы с вами обсудим, что накануне Дня России глава Россотрудничества Игорь Чайка встретился с переселенцами из недружественных стран, которые выбрали Россию в качестве места проживания. В «Умных парнях» у нас сегодня первый зампред комитета Софеда по бюджету и финансовым рынкам Александр Шендерюк-Житков.
0: Поток. Успеем сказать главное.
6: Итак, на данный момент пожарные ликвидировали возгорание в здании «Панорама обороны» Севастополя 1854-55 годы, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по регионам. Полностью пожар площадью 600 квадратных метров ликвидировали в 8 утра. На месте работали 83 человека. Информация о возгорании музейного здания вследствие атаки поступила в ночь на 10 июня. И тушили больше суток, получается. Пожар был сложный, ему был присвоен 4-й наивысший ранг сложности. Работы велись в условиях высокой пожарной нагрузки, в помещениях сложной планировки и при сильном задымлении. Вынести удалось несколько фрагментов полотна «Панорама», однако они серьезно пострадали от пламени и высоких температур. Станислав Корякин с нами, политконсультант, член общественной палаты, автор телеграм-канала «Смыслы и стратегии». Станислав Владимирович, здравствуйте.
4: Добрый день, дорогие радиослушатели.
6: А какова историческая ценность «Панорамы обороны» Севастополя для России и мира? И можно ли, с вашей точки зрения, считать, что эта атака была целенаправленной? Потому что вчера очень много ваших коллег высказали, что это была действительно целенаправленная атака для того, чтобы уничтожать символы, очень важные символы для России.
4: Да, конечно. Ну, сама по себе «Панорама» имеет очень важное символическое значение, собственно, показывая так называемую первую оборону Севастополя. Но надо понимать, что она уже подвергалась налету со стороны гитлеровцев. И в 1942 году здание «Панорамы» было тоже уничтожено. И пострадало полотно, и оно было восстановлено и открыто снова в 1954 году. Угу. То есть фактически то, что сейчас находилось в этом здании, это восстановленная панорама, восстановленная советскими реставраторами. Угу. Но это не значит, что это какой-то там новодел или абсолютно там какой-то вот реплика, да, как сейчас принято говорить. Это полноценное искусство, произведение искусства, вот, которое восстанавливало первоначальное, оно обладает такой же исторической ценностью, таким же символическим значением.
6: Угу. Но, Станислав Владимирович, когда станет понятно, что там можно все-таки восстановить, потому что уже, насколько мы знаем, появились и спонсоры этой работы, ВТБ решил направить 1 000 000 000 рублей на восстановление «Панорамы обороны» Севастополя. Официальное заявление банка было вчера сделано, а Развозжаев сказал, что там есть уже оцифрованный материал, оцифрованная копия. Ну и получается, это что, будут просто переносить на полотно то, что уже, вот то, что в цифре сохранилось, правильно?
4: Ну, да, так, собственно, в этом есть плюс современных технологий. Потому что даже то, что многие посетители фотографировались на фоне панорамы, это тоже создает некие там отделимые цифровые следы, которые помогают обычно в реставрации. И это ускорит, конечно, восстановление. Но тут вопрос же не только в создании эскиза, но и в непосредственно очень такой тщательной физической работе. То есть, вот, например, работы, которые первый раз были проделаны с этой панорамой, они заняли 12 лет. А если говорить про, например, ближайший вот такой пример, например, с собором Парижской Богоматери, то там восстановление все заняло примерно 5 лет. но там не было таких мелких деталей, как на полотне. Угу. Вот, но было очень много строительных работ. Поэтому тут сколько времени займет, наверное, ну, сейчас сложно сказать. Это действительно нужно оценить ущерб, нужно посмотреть, какие сейчас есть возможности. Это работа с реставраторами по оценке ущерба и по планированию этой работы. Вот, но, наверное, тут важно действительно, что появились спонсоры, и то, что ВТБ выделил 1 миллиард, это очень серьезный и символический, и очень практический шаг. Угу. Вот, но дальше слово за реставраторами, ну а вот и хватит ли этих денег, тоже важный вопрос.
6: Если отбрасывать такой политологический или дипломатический оптимизм, то каковы шансы, что, например, какие-то международные инстанции могут на это отреагировать? Понятно, что удар был нанесен целенаправленно, Севастополь считается зоной для Украины, по крайней мере, зоной там, боевых действий, считать ли это сопутствующими потерями или целенаправленными потерями. Здесь вопрос. Но в целом, с вашей точки зрения, какие-то международные инстанции могут этим вопросом вообще интересоваться, нет?
4: Ну, я думаю, что да, потому что это, очевидно, объект культурного наследия, это символически значимый объект не только для Севастополя, потому что он воспроизводит страницы мировой истории, в которые вовлечены были там и ряд европейских стран. А mm-hmm. Другое дело, что решение может быть принято политическое. Может быть принято политическое решение, и вот тут как раз, наверное, предмет работы наших дипломатов, которые, ну, наверное, тоже не оставят внимания ситуации.
6: Угу. Станислав Владимирович, с учетом того, что Украина бьет давно и по разным объектам, и по гражданским объектам, и, соответственно, по энергетическим объектам, теперь уже и по культурным объектам, почему, с вашей точки зрения, действительно такая болезненная и громкая, скажем так, реакция именно на уничтожение вот этого культурного объекта, с учетом того, что, ну, объективно, к сожалению, регион вообще находится под ударами, и там БПЛА прилетают в разные части периодически?
4: Ну, потому что само по себе, во-первых, это очень важный символ для Севастополя как такового, ну, uh-huh. города федерального значения, города-героя и патриотической столицы, uh-huh. Которой назвал ее наш президент. Это во-первых. Во-вторых, значимость Крымской войны многие историки оценивают как очень высокую для всей страны. Потому что, во-первых, это и пример героизма, и был объект, как бы сказать, многих культурных и исторических произведений, там, севастопольские рассказы Толстого, например.
6: Да.
4: Вот. И перезагрузка индустрии, промышленности страны. То есть это важное историческое значение для всей империи было. Поэтому этот след, он, его никуда не деть. Поэтому удар был нанесен фактически не только по Севастополю, но по исторической памяти. Вот. И я вполне допускаю, что сейчас, например, поучаствовать в восстановлении, ну, наверное, соберутся и различные исторические общества, клубы, и просто граждане будут скидываться. Я думаю, что это вот вызовет угу. такой общий подъем в стране.
6: Почему сознательно, с вашей точки зрения, Украина идет на такие шаги? То есть почему для Украины вот символы, они значат? И они стремятся уничтожать символы, а не просто инфраструктуру как таковую, куда прилетит, туда и прилетит.
4: Потому что Украина, она работает не только в физическом поле, угу. вот по объектам, но и в когнитивном. Вот. И в этом смысле все объекты, которые могут быть, все объекты, которые могут быть подвержены какой-то атаке, они и подвергаются, потому что это вызывает, например, заголовки в газетах, это вызывает uh-huh. определенные, ну, назовем это так, KPI украинских военных. Наверное, они там еще, может быть, за это какие-то премии получают.
6: Понятно.
4: Вот. Но тут два момента. Первый, мы должны понимать, что эта война не только физическая, uh-huh. она еще и когнитивная, и, соответственно, те объекты, которые могут быть, стать, скажем так, целями, мы должны их прикрыть, должны понимать, что удары будут не только по НПЗ, но и вот по музеям теперь уже. Ну вот вы знаете, что, например, археолог Бутягин был задержан в Европе, который занимался раскопками в Крыму.
6: Да, это потом тоже, его вернули, да, да.
4: Да, да, да, но это же тоже вот не случайность. Я все это рассматриваю как единую цепочку целенаправленных действий. Поэтому вот мы тоже должны понимать, что раз война идет когнитивная, то надо прикрывать еще и объекты, которые наполнены теми смыслами, которые для нас важны.
6: Понятно. Спасибо большое, Станислав Владимирович. Вас благодарю. Станислав Корякин был с нами, политконсультант, член Общественной палаты России, автор телеграм-канала «Смыслы и стратегии». По поводу панорамы еще уже сказал, что... Значит, вот заявление директора Михаила Смородкина: ведется замер и описание фрагментов полотна, спасенных на пожаре. Удалось спасти фрагменты полотна, сейчас ведутся работы по замеру. Для нас важно сохранить все, что удалось уберечь, и обеспечить дальнейшую сохранность музейного фонда, сказал Смородкин. Так, еще специалисты приступают к обследованию атакованного музея. Опубликовано видео спасения фрагментов. Пожар, как я уже сказала, был потушен, и, соответственно, через некоторое время, видимо, через некоторое время уже станет понятно, каков там ущерб и, самое главное, что можно сделать.
1: Внимание! Говорит Москва.
5: 94,8 FM.
1: Поток. Успеем сказать главное.
6: В Центральном банке объяснили причины роста наличных в обращении. Прирост в абсолютных значениях с начала года оказался выше, чем за аналогичный период 2024-2025 года, но он вовсе не беспрецедентный, заявил в интервью «Ведомостям» зампред ЦБ Алексей Заботкин. Комментируя связь растущего объема наличных с уходом бизнеса в тень, Заботкин признал, что такие деньги частично обслуживают и теневой сектор, однако увеличение агрегатора М0, это наличные в обращении, является скорее не причиной, а следствием развития теневой экономики. Константин Орд, доктор экономических наук, декан Высшей школы финансов университета имени Плеханова. Константин, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
6: Все-таки, а значит ли рост наличных в обращении, что экономика стала менее прозрачной?
7: Ну, здесь, слава богу, хоть и рост действительно заметный,
6: так,
7: но по сравнению с денежной массой в целом и денежными платежами в безналичной форме, это, конечно, капля в море. Но как тренд... заставляет задуматься.
6: Заботкин говорит о том, что прирост наличных оказался выше, но не беспрецедентный. А что такое беспрецедентный? Это когда все резко в тень ушли или что? Все резко на ноль перешли?
7: Это значит, были подобного рода.
6: Были.
7: Во время кризиса тоже резко повышается спрос на наличные. И это, в частности, может привести к банковскому кризису, потому что так называемое бегство вкладчиков, когда мы начинаем на перегонки до банкомата бежать, и в них заканчивается наличная, и это еще больше провоцирует. То есть вот эта история, которую сейчас как раз и достаточно успешно предотвратили. То есть тем, кто считает необходимым для себя запастись наличными, тем дали эту возможность. Но надо понимать, что наличные не приносят дополнительного дохода, да, но зато вроде бы греют душу. И при этом вызывают такое... как сказать это правильно, это, да, настороженное внимание со стороны всяких грабителей. Тоже это надо принимать.
6: А не противоречит ли заявление Заботкина о том, что увеличение наличных в обращении не причина, а следствие теневой экономики, то есть классическим экономическим моделям, где наличные как раз и облегчают уход в тень, нет?
7: Да, безусловно. Но облегчается, с одной стороны, это как всегда, соревнование брони и снаряда. То есть у нас подключается налоговая служба, мы видим, что через цифровые платформы, активной борьбе с дропперами, это становится все заметно сложнее. Оставаться в тени, там свои ограничения, связанные с только локальным местом, потому что это необходимо, ну, платежи осуществлять из рук в руки, да, поэтому там не расширишь бизнес, новых клиентов не заведешь, соседям там в соседний регион не перечислишь. То есть здесь есть свои ограничения, мы причем тоже видим иногда... это достаточно популярным становится в отдельных республиках, так скажем, южного направления у нас, там, где вот аулами, там вот это все дружат, и они, безусловно, предпочитают наличные, И, конечно, это связано с экономией на налогах, что для государства достаточно болезненно.
6: Но ведь, смотрите, может быть, связано это действительно с тем, что как это, обеление произошло, а потом пошла нагрузка уже на белый, на обеленный сектор. И в итоге, как Силуанов говорил, что мы боялись перегнуть палку, но мы ее все-таки не перегнули. Но ведь людям удобно было рассчитываться по безналу, удобно, а потом что-то пошло не так, и, скорее всего, может быть, это реакция как раз на то, что все-таки где-то палку перегнули, нет?
7: Да, да, это отчасти либо ощущение предкризисное, либо это опасения, которые были связаны в том числе и с либо торможением, либо пропаданием интернета в отдельных регионах. Люди, придя в магазин, понимали, что уже без наличных обойтись невозможно. И как раз вот это множество таких факторов, но оно не привело к обвальному желанию обладать наличными. То есть все-таки удобство этих цифровых приложений банковских, цифровых платформ, которые маркетплейсы, там, где вы наличными не заплатишь. Так что в этом отношении вот это как раз цифровая среда и ее удобство использования, уже она в быту у нас настолько прижилась, что нам меня сколько не заставляй в наличные уйти, ну, если только действительно нет интернета, да, вот там уже хочешь, не хочешь, а альтернативы никакой.
6: Ну, хорошо.
7: Поэтому какой-то запас надо иметь. А так, в целом и в общем, мы понимаем, да, действительно, это скорее является формой ухода от налога.
6: Ну, хорошо, а если, ну, как это вот, например, иногда в ресторане бывает, а у вас есть наличные, да, но при этом фискальный чек они выписывают, а здесь какой уход от налогов?
7: А вот, ну, тем не менее, да, они вам предложат, если наличными, там, на 3-5% дешевле, потому что здесь не только налоги, да, безусловно, ну и так называемый эквайринг со стороны банков, он тоже достаточно дорогой, и в тяжелые годины все пытаются сэкономить на всем, на чем можно сэкономить. Поэтому, так сказать, наличные получаются выгодней. Но потом с этими наличными надо что-то делать, потому что по законодательству в этот же день его надо сдать в банк и превратить в безналичную форму. То есть здесь очень велик, особенно для компании, соблазн стать налоговыми нарушителями. Хотя чек они, конечно же, выдают, да, безусловно.
6: Какие именно проблемы, например, с безналичной оплатой возникали? Например, технический сбой, какие-то блокировки, какие-то отказы банков, может быть, отсутствие интернета, и это побудило все-таки людей иметь определенный запас наличности? Или это была все-таки погрешность, и в основном наличные — это действительно признак того, что людям сложно уже работать в белую?
7: Нет, все, что вы перечислили, это, безусловно, сформировало повышенный спрос. Я бы еще это дополнил тем, что там с 1 января ужесточились требования с точки зрения прозрачности финансовых транзакций, поэтому отдельные платежи вдруг и все чаще блокируются. И блокируются счета в банках. Это тоже, кто столкнулся, становится для них неприятной историей, когда, может быть, все равно по телефону не надо идти в банк и это решить, предоставить какие-то документы в случае, если они у вас имеются, подтверждающие законность, например, финансовой транзакции. Но иногда вот день-два можно потерять и не иметь возможности доступа к собственным деньгам, получается, электронным, безналичным. И люди тогда тоже, столкнувшись с этой неприятной ситуацией, задумываются о том, чтобы иметь именно этот страховой запас. То есть мы видим, что и этот тоже фактор сыграл свою такую роль, с одной стороны негативную, но с другой стороны небольшой запас наличных, он, так сказать, не мешает экономике в целом. Вряд ли такой объем наличных средств станет реальной помехой экономическому развитию, либо какой-то значимой частью, увеличив теневую часть экономики. Мы видим, налоговая служба все-таки продолжает закручивать гайки, борясь с теневым сектором. И это получается через отслеживание физических лиц, которые не декларируют доходы, но их получают. Налоговая служба сегодня получила доступ к реестру платежей ваших, и поэтому в режиме реального времени уже и с использованием искусственного интеллекта анализируют. Так что здесь, наверное, те, кто не совсем чисты перед налоговой службой, конечно, предпочитают оставаться в наличных. Но это, к сожалению, рудимент, который не дает ни развития, ни уверенности в завтрашнем дне.
6: А здесь вопрос, смотрите, какие меры Центральный банк может предпринять, чтобы уменьшить объем наличного оборота, соответственно, который обслуживается именно физическими наличными деньгами. Или же все-таки наличные деньги – это часть российской, скажем так, экономической культуры, и совсем сушить и заставлять уходить в безнал невозможно.
7: Нет, с точки зрения доли платежей в наличной форме, она бесконечно сокращается. То есть мы уже вышли, если мне память не изменяет, там, наверное, 80-90% это безналичное. Поэтому в этом отношении роль и доля наличных в реальных переводах, финансовых платежах, она сократилась заметно и продолжает сокращаться по мере цифровизации и использования нами цифровых различного рода платформ программного обеспечения. Так что сегодня это, наверное, все-таки еще и поколенческий фактор. Мы с вами видим, что серебряное поколение, как мы его называем, оно, конечно, меньше склонно доверять банкам и больше желает именно что-то в кармане в виде купюр этих иметь, тогда им спокойней. Да, пенсионеры потихонечку переходят тоже на использование карт, но это достаточно тяжелой работой далось по финансовому просвещению, финансовой грамотности. По мере того, как новое поколение придет, мне кажется, вот это само собой решится. Мы иногда проводим опросы, вот в аудитории сидят студенты, там 30 студентов, у кого есть наличные в кармане. Получается 30%.
6: Но, может, они не умеют...
7: даже не задумываются о том, что им необходимо иметь наличные.
6: Но они, наверное, не обращают внимания на то, что есть эквайринг и так далее. Как только у них свой бизнес открывается какой-нибудь маленький, тут они начинают каждую копеечку считать, потому что вроде бы тут потратил, там потратил, а и в итоге где деньги?
7: Ну, это такая себе экономия, да. Здесь главное бояться маленьких доходов, а не больших расходов, да, как народная мудрость говорит. И в этом отношении бизнес бизнесу рознь. Естественно, просто есть тяжелые времена. И здесь, по мере того, как экономический цикл сменится на динамично возрастающий, и доля, и потребность в наличных также резко снизится.
6: А не создает ли дополнительный объем наличности риск ускорения инфляции, учитывая, что деньги вне банков слабо затронуты процентной политикой?
7: Сложный вопрос с точки зрения именно влияния и каково, каков вклад, но мы с вами говорим скорее не обеспеченная эмиссия, а в этом отношении, как правило, они, эти денежные средства, во-первых, в небольшом количестве, а во-вторых, все-таки связаны с темпом роста экономики. Так что и поэтому они лежат дома, да, вот, конечно, в этом самый негатив. Они не являются инвестиционными средствами. Если, например, депозиты в банках инвестируются через кредиты там, в реальный сектор, в экономику, в потребительские кредиты, которые тратятся на товары, произведенные в России в том числе, то это как раз часть экономического цикла. А вот наличные, они, к сожалению, мертвым грузом. И с точки зрения инфляции, я не думаю, что это насколько-нибудь значимый фактор. А вот с точки зрения перспектив роста экономики, это, конечно, плохая история.
6: Спасибо большое, Константин Васильевич. Вас благодарю. Константин Нордов был с нами, доктор экономических наук, декан Высшей школы финансов университета имени Плеханова. Давид говорит, не в электротоварах, с 3500 скидку сделали 500 рублей за наличку. Мне кэшбэк банковский не нужен с такой скидкой. Как будет распределять... Еще блокировки интернета снизили число безналичных платежей, потому что невозможно зайти на сайты банков. Ну, сейчас-то можно. Разве нет? Наличные – это следствие теневой экономики, а теневая экономика – это следствие повышенной налоговой нагрузки. Не нужно было снижать порог с 60 до 20 миллионов, тогда бы и не уходили в тень, говорит Сергей. Новости продолжим.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 14.30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. 5 мирных жителей получили ранения при атаке дрона ВСУ под Белгородом. Среди пострадавших 2 детей. В поселке Разумное беспилотник ВСУ ударил по коммерческому объекту, сообщается в канале оперативного штаба региона на платформе «Макс». Там добавили, что несовершеннолетние доставлены в детскую областную клиническую больницу. 3 раненых женщин также госпитализировали. При атаке БПЛА повреждены входные группы, фасады, остекление 2 коммерческих объектов, 7 автомобилей и автобус. На месте работают оперативные службы. В Кремле пожелали скорейшего выздоровления Эльвире Набиуллиной. Глава Центра банка находится на больничном. Люди иногда болеют, в этом нет ничего особенного. Это не должно быть поводом для каких-то теорий заговоров и так далее, подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. На прошлой неделе Набиуллина пропустила Петербургский международный экономический форум, где традиционно выступает на сессии в первый день. За последние 10 лет она не выступала на форуме только в 2020 году, когда его не проводили из-за пандемии COVID-19. В Австралии заявили о присоединении к военной миссии в Ормузском проливе. Для обеспечения судоходства страна предоставит самолет дальнего радиолокационного обнаружения. Данные содержатся в совместном заявлении глав МИДов и министров обороны Австралии и Великобритании по итогам переговоров. В документе подчеркивается, что операция будет носить исключительно оборонительный характер, передает ТАСС. Миссия будет действовать под руководством Лондона и Парижа. Ученые рассказали об успешном развитии проекта создания цифровой копии человека. Она будет использоваться для предсказания болезни, пояснил руководитель Национального центра физики и математики Александр Сергеев. По словам академика, на разработку получено финансирование одного из центров искусственного интеллекта. Также привлекаются Росатом и ФМБА. В закрытых городах люди дисциплинированы и охотно участвуют. Мы определяем маркеры старения и еще не проявивших себя заболеваний и параллельно ищем способы затормозить их рост, сказал Сергеев. Он подчеркнул, что человек сможет жить до 120 лет благодаря новым открытиям в молекулярной и генетической медицине. В завершение выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 31, облачно с прояснениями. Ветер северный около 2 метров в секунду. Давление ниже нормы, 750 миллиметров ртутного столба. Вечером синоптики обещают плюс 23-25 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
1: «Говорит Москва». Реклама.
8: Санкт-Петербург – это город вдохновения, где ваши желания оживают на каждом шагу. Пройтись по заповедным экотропам, вдохновиться романтикой водных маршрутов и найти ту самую авторскую экскурсию на Петроградской стороне. Пора поставить галочку напротив каждой достопримечательности.
1: Превратите свои желания в маршрут мечты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Время открывать. 0+.
0: Дом – это место, где тебя ждут, где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
9: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
10: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
9: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот четверг гость в студии – первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Александр Шендерюк-Житков. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
1: Право знать. Говорит Москва.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
6: 14.36 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Поток» и продолжаем. Иран заявил о закрытии Ормузского пролива. Далее следует заявление иранской стороны. В частности, Тегеран на фоне повторных ударов США по своей территории принял решение полностью перекрыть пролив. Заявил центральный штаб Хатам Аль-Анбия иранских вооруженных сил. ВМС корпуса стражи Исламской революции, в свою очередь, подчеркнули, что уже поразили два судна при попытке прохода через пролив. Вооруженные силы Ирана предупредили суда в регионе о недопустимости прохода через Ормузский пролив и любое приближение к которому будет рассматриваться как сотрудничество с противником. В то же время центральный штаб Хатам Аль-Анбия иранских вооруженных сил заявил, что Тегеран даст решительный и сокрушительный ответ на любую агрессию со стороны армии США. Иран закрыл Ормузский пролив в ответ на агрессию, будет держать его закрытым, сколько потребуется, но для дружественных стран, в том числе России и Китая, он открыт. Елена Супонина с нами, политолог-международник. Елена Владимировна, здравствуйте.
11: Добрый день.
6: Как долго такое положение вещей может сохраняться, с вашей точки зрения?
11: На мой взгляд, долго, но обострение, которое сейчас случилось, оно не будет перманентным. Как уже и бывало ранее, вполне возможно через какое-то время затишье, даже возобновление переговоров, но потом проблема неизбежно обострится вновь. Причина в том, что разногласия очень велики, и степень недоверия тоже зашкаливает. Ну и, конечно, главные антагонисты, главные противники Иран и Израиль, они терпеть не могут друг друга, и нет никакой возможности их помирить.
6: А может ли Иран действительно очень долго держать пролив закрытым, учитывая военное присутствие Соединенных Штатов Америки в регионе? Или уже слова Дональда Трампа, который там грозится и наземной операцией, и какими-то ковровыми бомбардировками, уже не воспринимаются всерьез?
11: По расчетам американцев, у иранцев должен был уже наступить экономический коллапс. На это и рассчитывал Дональд Трамп. Но ему подсунули неверные цифры. Сам он по своей привычке еще эти цифры немножечко приукрасил, преувеличил. Так он говорил, что до 500 миллионов долларов ежесуточно иранцы теряют из-за закрытия Ормузского пролива. То есть они сами его закрыли, но они наносят ущерб не только себе, но и другим. А в дополнение с внешней стороны еще и американцы закрыли. И, мол, вот американские специалисты сложили иранский экспорт, импорт, и пришли к выводу, что такая огромная сумма. Но на самом деле специалисты говорят о гораздо меньших потерях, ну, примерно в два или в три раза. Да, потери есть, но Трамп, наверное, недооценивает, с кем связался. Иранцы живут в состоянии санкций с 1979 года, и они идеологически убеждены, они мотивированные, они люди верующие, и здесь так просто американцам их не взять.
6: Но в данном случае мы можем понимать, предположить, что время сейчас все-таки работает против американцев? Если да, то по каким причинам?
11: Иранцы как раз за это и ухватились. Вообще их излюбленная тактика, об этом говорят все дипломаты, в том числе и российские, которые когда-либо вели переговоры с иранцами, их излюбленная тактика – это затягивание процесса и жесткая такая вязкая торговля. Трамп это понимал и понимает, и поэтому вот он сейчас решил снова нанести удары, чтобы таким образом подстегнуть иранцев и перебить эту их тактику. Но на деле получается наверняка хуже, потому что, опять-таки, степень доверия становится еще меньше. Тянуть иранцы могут очень долго, и они прекрасно понимают, что испортили Трампу праздники и начало мирового чемпионата по футболу, и его собственный день рождения грядет, и День независимости США, а потом еще ноябрьские выборы промежуточные в Конгресс. То есть по всем этим причинам у Трампа времени гораздо меньше. Избиратель американский гораздо требовательнее, а цены на газолин, на другие виды топлива растут. иранцы больше привыкли к тяготам и могут это переносить дольше.
6: Почему Трамп постоянно заявляет, что вот какая-то вот сделка уже скоро? При этом, насколько я понимаю, Израилю вообще сделки не нужны. Израилю нужно, чтобы Иран прекратил свое существование. Но никаких деятельных предложений Трамп так Тегерану и не предложил. Тем самым он что, все-таки проводит политику Нетаньяху? Или же ему нечего предложить, потому что, ну и доверия к нему нету?
11: Трамп еще в молодости начитался книжек по психологии бизнеса, просто по психологии. Mm-hmm. Один из его любимых учителей – это Норман Пил, американский проповедник духовный, который говорил, что даже когда, если все плохо, так, надо внушать себе окружающим, что все хорошо. И таким образом ситуация выйдет на исправление. Это из Трампа уже не выбить. Он всегда будет говорить, что дела обстоят лучше, чем они есть на самом деле. Иногда у него получается убедить себя и остальных, а иногда нет.
6: Угу. Здесь вопрос еще заключается в том, каким образом иранцы все-таки будут пропускать, например, суда дружественных стран, как они заявили, это Китай и, например, Российская Федерация, но при этом там же стоит американский флот. И мы можем предположить, что американцы будут в своем упорстве заходить слишком далеко и пытаться препятствовать вообще любому, потому что Трамп и при первой волне перекрытия Армузского пролива хотел, чтобы за ним было последнее слово, поэтому он сказал, это не они перекрыли, это я им перекрыл.
11: Вообще Армузский пролив-то уже был перекрыт.
6: Да.
11: Сейчас просто ужесточаются подходы, но когда он первый раз был перекрыт, то бывали периоды, когда и американцы, и иранцы смотрели сквозь пальцы на проходящие суда. То есть официально вроде шла риторика, что все перекрыто-закрыто, а суда проходили. И не только дружественных Ирану стран, но и многих других. Так что это зависит от того, как каждая сторона отнесется к происходящему. Технических возможностей ни у тех, ни у других недостаточно для того, чтобы прямо все суда проверять, да еще на их идентичность, там, принадлежность кому-то. Но там же еще другая проблема – мины.
6: Да.
11: Поэтому в целом, конечно же, прохождение через Армузский пролив небезопасно сейчас, и таковым будет оставаться еще значительное время.
6: Но в данном случае, если Иран действительно может удержать пролив закрытым, сколько это потребуется при учете военного присутствия Соединенных Штатов Америки, можно ли предположить, что в какой-то момент будет создаваться какая-то коллективная фронта в отношении Соединенных Штатов, кто попробует просто количеством надавить на Дональда Трампа, ну, потому что последствия политики Соединенных Штатов уже в отношении Ирана, они видны, потому что там, по-моему, в Индии 30%, если не ошибаюсь, дефицит топлива, плюс африканские страны, которым вообще ничего теперь не достается, а это голод, болезни и так далее.
11: Сейчас за альянсы, за союзников идет острая борьба. Каждый хочет перетянуть их на свою сторону.
6: Так.
11: Смотрите, как шатаются арабские монархии Персидского залива.
6: Да.
11: Они сначала метнулись к США стопроцентно. Потом, когда увидели, что Иран выстоял, впрочем, они так и предполагали, что он выстоит, но они не ожидали, что вот американцы такую получат пощечину. Они заняли более нейтральную позицию и даже стали договариваться с Ираном по одиночке о том, как вот пропускать суда, как торговать и так далее. И такие перебежки, такие качания, они будут продолжаться. Сейчас многие наблюдают, кто в результате окажется сильнее, прочнее, терпеливее. И политически и американцы, и иранцы, и израильтяне ведут борьбу за каждое государство, чтобы оно оставалось на той или на другой стороне.
6: А каким будет критерий того, что кто-то все-таки вот удержался? Ну, например, для Ирана.
11: Удержался где?
6: Ну, вы сказали, что, соответственно, кто крепче окажется, соответственно...
11: Ну, вот султанат Оман, например, начал вести переговоры тайные с иранцами насчет того, чтобы договориться о пошлинах, чтобы пропускать суда. Американцы об этом узнали, и Дональд Трамп даже на одной из пресс-конференций сказал, что если султанат Оман продолжит такие игры, то он и его разнесет в клочья. Это было, ну, где-то неделю назад. Ну, критерии они такие, идет сотрудничество или не идет, есть взаимопонимание или нет. Вообще критерии лежат в прагматичной плоскости. Торговля, экономика.
6: Но арабские монархии будут терпеть такую дерзость со стороны Соединенных Штатов Америки, а тут и Израиль, в общем, голову тоже поднимет еще выше. Кажется, что для региона это, в общем, не самый хороший сценарий.
11: Арабские страны в растерянности, но степень недоверия к Ирану тоже велика. Кто-то считает, что Иран ведет себя дерзко, кто-то считает, что американцы ведут себя глупо. Обычная тактика ближневосточных государств – это оказываться на той стороне, которая сильнее.
6: Понятно. Спасибо большое, Елена Владимировна. Вас благодарю. Елена Супонина была с нами, политолог-международник. А еще по поводу иранских заявлений. Коммерческие суда продолжают осуществлять проход через Ормуз. С таким утверждением выступила Синтком. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2026 года на лондонской бирже растет почти на 2%. Это данные торгов. Еще. А где доказательства, что Ормуз действительно перекрыт? И по нему никого не пускают. Ну, во-первых, есть заявление КСИРа, есть заявление вооруженных сил Ирана. Это официальные заявления, это не какие-то источники. А во-вторых, откройте сайт Marine Traffic, он в доступе. И можете посмотреть сейчас, значит, что там в Ормузском проливе происходит. Но там, откровенно, очень мало каких-то судов, и они как-то с краешку держатся. И, очевидно, совершенно это суда, которые иранцы лично пропускают, беря за это определенную плату, скорее всего, потому что это и заявлялось, это и не скрывалось. Вот. Но судоходство там, мягко говоря, не свободное, а именно КСИР сказал, что будет пропускать только суда дружественных стран. Ну и плюс есть действительно другие страны региона, которые в личном порядке пытаются с Ираном договориться, чтобы, видимо, тоже войти в состав дружественных стран, и чтобы их суда тоже пропускали, чтобы эта торговля не парализовалась окончательно. Что не нравится Дональду Трампу, потому что он пытается брать измором. Слушатель говорит, будете ли вы Кубу обсуждать? Да, тут Трамп пообещал, что он еще и президента Кубы хочет похитить, видимо, в одну камеру с Мадуро посадить. Но нет, эту тему мы обсуждать не будем, но тоже смотрим на нее с большим любопытством.
1: Внимание! Говорит Москва!
8: 94,8 FM.
1: Поток! Успеем сказать главное.
6: А накануне Дня России глава Россотрудничества Игорь Чайков встретился с переселенцами из недружественных стран, которые решили жить в России. Среди участников встречи семьи, переехавшие из Латвии, Великобритании, Канады, Польши и других государств. Многие приехали в Россию вместе с детьми, объясняя решение стремлением жить в привычной культурной среде и воспитывать детей в соответствии со своими ценностями. За столом собрались люди, у которых своя история жизни, у всех свои судьбы, но всех нас объединяет одно понятное решение – жить в России, растить детей в России, работать в России. По словам главы Россотрудничества, агентство совместно с регионами и работодателями выстраивает систему сопровождения переселенцев, стремясь обеспечить максимально бесшовный процесс переселения. Михаил Бурда с нами, доктор политических наук, руководитель направления миграции Центра имени Столыпина РАНХИКС. Михаил Александрович, здравствуйте.
12: Здравствуйте, Евгения.
6: Такая миграция, она, во-первых, насколько массовая, и является ли это реальным индикатором привлекательности России в качестве места для переселения, или это какая-то разовая акция?
12: Ну, вы знаете, я бы все-таки здесь разграничил. С политической точки зрения, безусловно, это определенная значимая акция, значимый процесс, который показывает, что, во-первых, европейцы, там, да, представители стран недружественно настроенных к России, показывают, что Россия как раз является той точкой сборки людей, которых не устраивает сама по себе формация, вот эта новая формация жизни в европейской системе ценностей, которая существенно отличается от того, что было раньше. Вот. А если мы говорим про количественные показатели этой истории, то есть как это сможет повлиять, ну, предположим, на насыщение российского рынка труда, или же там, значит, как-то повлиять на демографическую ситуацию, то я боюсь, что эти количественные показатели будут не такими большими. Я могу ошибаться, но вот по 702-му указу у нас до настоящего времени там въехало, по-моему, несколько тысяч человек. Это, к сожалению, капля в море. Мне кажется, более перспективным, да, вот с точки зрения такого направления, является совершенствование программы по добровольному переселению соотечественников, да, русскоязычных в первую очередь, потому что достаточно большие диаспоры русскоязычного населения есть в странах Прибалтики, где они, в общем-то, считаются людьми второго сорта, давайте говорить откровенно. Да, есть и в европейских странах, и в Канаде, и в Соединенных Штатах, в Южной Америке, ну, практически по всему миру. Там есть разные экспертные оценки, да, но в целом, да, это оценивается там в диапазоне там 15-20 миллионов человек. Да, если мы хотя бы, ну, процентов 10-15 от этой общей массы сможем привлечь в Россию, заинтересовать, вернуться, то это... мы получим существенный импульс там, да, и для рынка труда, и с точки зрения демографического потенциала.
6: Но вопрос, а кто конкретно переселяется? Потому что у нас же тоже эти программы кому-то очень легко даются, а кому-то сложно, и мы с вами сами обсуждали, как бывает парадоксально, да, что люди, которые уже родились там и после Советского Союза, и, соответственно, там принадлежат другому этносу, они по линии, например, там трудовой миграции переселяются гораздо активнее, чем люди, которые, значит, их русские, и с русским языком, с родным, и, соответственно, в

0: программа, потому что даже та программа соотечественников, которая действует на сегодняшний день, она родом из середины 2000-х годов. Mm-hmm. Собственно, практика репатриации вот таких вот на федеральном уровне пока, к сожалению, нет. Я надеюсь, что вот Россотрудничество с новым руководством в главе, да, попробует эту практику репатриации каким-то образом реализовать. И, конечно, надо привлекать субъекты, потому что, ну, давайте говорить откровенно, но те люди, которые хотят переехать в Россию, там, разных стран мира, вот, которые я перечислял, они хотят переехать в комфортные условия. Их нельзя селить куда-то в поле, в лес, да, в степи и так далее. Поэтому понятное дело, что будут популярны там более экономически развитые субъекты Российской Федерации или те, которые логистически удобно находятся там около крупных там центров, например, ну, окружают московскую агломерацию. Uh-huh. А вот в субъектах должны тогда собственные программы создаваться, которые будут привлекать. Допустим, там, ну, возьмем, например, Калужскую область, которая в авангарде миграционной политики, очень много новаций проводит, да, на своей территории. Ну, предположим, там в Калужской области нужны там для сборочных предприятий там работники инженерной сферы. Да, так вот, привлекайте их, да, создайте программу для привлечения инженеров на вот эти калужские заводы, которые работают, да, с их семьями. Угу. Потому что дети, они не говорят по-русски, должны быть интегрированы в школу. То есть они, перейдя в русскую культуру, они сами будут интегрироваться. То есть здесь не нужны какие-то фундаментальные финансовые затраты, как вот у нас бегают с мигрантами, уговариваются их там интегрировать, какие-то курсы пройти. А на мой взгляд, самый главный инструмент успешной вот, вот, социокультурной интеграции, угу, адаптации – это социализация. То есть, если эти люди будут включены, они будут востребованы работать на этом условном калужском инженером там на калужском автомобильном заводе или где-то там в строительной сфере, может быть, это какой-то инвестор, который привезет какие-то технологии, инвестиции, разные ситуации, да, но его семья, то есть на нее надо будет его заставлять, то есть его дети также пойдут в школу, они сами будут учить русский язык. То есть вот социализация здесь главный двигатель вот этих программ, на мой взгляд.
1: А почему, точнее так, вот это бесшовное переселение, система бесшовного переселения, о которой Чайка говорит, а чем это отличается от стандартных миграционных процедур типа визы, РВП, гражданства, ВНЖ?
0: Ну, надо понимать, что некоторые иностранцы, сейчас им достаточно сложно уехать в Россию, я имею в виду из стран Западной Европы, да, для того, чтобы, во-первых, получить российскую визу. Возникает вопрос, где они ее могут получить, это первое. Во-вторых, некоторые требования. В-третьих, давайте говорить откровенно, там, значит, недружественные страны будут проводить недружественную политику в отношении своих граждан, которые будут решать выехать на ПМЖ в Россию. Это касается перевода денежных средств, логистики, mm-hmm, они могут подвергаться каким-то арестам, преследованиям у себя на родине только за то, что они хотят в нынешних условиях переехать в Россию. И вот я подозреваю, что под именно таким вот бесшовным переездом понимается процедура какой-то упрощенной, возможно, визы, возможно, упрощенное получение туристической визы, может быть, это будет электронная виза, по которой они смогут, въехав в Россию, начать уже из России решать свои, так сказать, все вот эти моменты, чтобы не попасть под преследование.
1: Михаил Александрович, а есть еще такой момент, как на эти истории, по вашей оценке, реагируют страны исхода? Потому что есть страны, например, Балтии, у которых вообще была программа того, что и сохраняется не граждане, это выходцы из Советского Союза, которые там вот с фиолетовыми паспортами, и плюс постепенное выжимание русскоязычных со своей территории. То есть уехали они и рады. А если брать другие страны, для них это, ну, как бы признак чего-то, симптом чего-то или как?
0: Ну, я думаю, что это, в первую очередь, симптом того, что, понимаете, если немец не хочет жить в Германии, а хочет переехать в условную Россию, это такой жирный сигнал для местной власти о том, что они что-то делают не так, и в своей там внутренней политике ориентируются на те какие-то цели и задачи, которые местному населению непонятны, и, скажем так, они все-таки противопоставляются. Вот, это первое. А что касается вот различных практик, ну, понимаете, и к России разные отношения. Понимаете, в Польше там к России относятся местные жители по одному, там, в uh-huh, Германии. Uh-huh. Иначе там в каких-то странах, там, в Испании, в Италии, чуть более лучше, да, вот в южных традиционно. То есть мы знаем, даже с точки зрения туризма там и так далее, много людей у нас приезжало именно в южные страны с упрощенным порядком. Поэтому здесь, понимаете, наверное, не существует какого-то одного универсального рецепта, который мы могли бы проецировать там одинаково успешно, допустим, там на Канаду и там на Италию, например. Потому что, ну, ситуации разные, объемы разные, но, еще раз говорю, на мой взгляд,

0: То есть здесь должна быть федеральная программа, которая формирует некий каркас, да, то есть кого мы привлекаем, какие мы создаем условия для въезда в Россию, да, контроля на первом этапе. А второй – это региональный блок, да, то есть который будет именно региональную специфику подчеркивать и позволять вот этим иностранцам, которые приезжают в Россию, да, а мы должны понимать, что это должны быть высококвалифицированные, квалифицированные специалисты, инвесторы, востребованные.
1: А там, тоже, кстати, надо... про это ничего не сказано. Там главный критерий – это то, что они разделяют ценности. А это проверить очень сложно. Это такая обтекаемая формулировка.
0: Абсолютно согласен. Да, то есть как мы проверим, разделяют они ценности или не разделяют. Да, то есть вот, ну, у нас там, значит, иностранцы, получая российский паспорт, там, приносят присягу. Но вот если это критерий, ну, его, конечно, можно использовать, но он условный, да, то есть нужно понять, как это работает на практике. Вот, поэтому это тоже важный вопрос, и он как раз должен быть в этой федеральной программе отражен. Но и при всем при этом я как бы категорически противник для того, чтобы в Россию переезжали ради того, чтобы поправить свои финансовые дела. То есть давайте все-таки привлекать тех, кто повышает ценность нашего человеческого капитала, да, они используют Россию как место заработка или решения своих финансовых проблем.
1: Спасибо большое, Михаил Александрович, вас благодарю. Михаил Бурда, доктор политических наук, руководитель направления миграции Центра имени Столыпина. Ранхикс, сейчас будет информационный выпуск, потом блок анонсов, и мы продолжим. Умные парни будут.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В Москве 15 часов. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В Запорожской области сообщили о смерти двух мирных жителей при ударе дрона ВСУ. Мужчины 1965 и 1974 годов рождения скончались в больнице от осколочных ранений. Противник нанес удар по селу Новоукраинка, уточнил губернатор Евгений Балицкий. Он добавил, что энергоситуация в регионе остается сложной. В результате непрекращающихся обстрелов до сих пор остаются обесточены около 25% территории области, написал он в своем канале на платформе «Макс». Минцифры предупредила IT-компании о необходимости продлить аккредитацию. Это нужно сделать до 1 июля для того, чтобы не потерять льготы, отметили в ведомстве. Потеря аккредитации лишит организации возможности пользоваться пониженными тарифами страховых взносов, льготной ставкой по налогу на прибыль и отсрочкой от срочной службы для сотрудников, сказали в министерстве в комментарии Интерфаксу. Ранее правительство продлило срок подачи заявлений на продление аккредитации до 1 июля. Решение о том, прошли ли компании процедуру подтверждения, будет принято до 1 сентября. Министр обороны Великобритании Джон Хилли подал в отставку. Он объяснил, что сходит с поста из-за того, что Минфин не предоставлял ведомству достаточно финансирования для выполнения обязательств по наращиванию обороноспособности. Об этом Хилли написал в письме премьер-министру Киру Стармеру, которое он опубликовал в соцсети X. «У меня не осталось другого выбора, кроме как уйти в отставку», – отметил министр обороны. Джон Хилли также признал, что пошел на это с глубоким сожалением и большой неохотой. Андрей Кончаловский стал лауреатом Госпремии за 2025 год в области культуры и искусства. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Об этом на пресс-конференции в Москве объявил помощник главы государства Владимир Мединский. Он также сообщил, что лауреатом Госпремии за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности стал ректор МГУ Виктор Садовничий. Награда в области науки и техники присуждена коллективу российских ученых, которые разработали импортозамещающий метод добычи нефти в сложных условиях. Кроме того, госпремия будет вручена нейрохирургам за создание новых методов лечения тяжелых болезней. В завершении выпуска о курсах валют: юань 10 рублей 58 копеек, доллар 71 рубль 79 копеек. Евро 83 рубля и 8 копеек. И о погоде: сейчас в Москве плюс 31, облачно с прояснениями. Ветер северный около 2 метров в секунду. Вечером синоптики обещают плюс 23-25, ночью и утром в пятницу 20-22 градуса. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
2: Слушать, думать, знать. «Говорит Москва». 94.8 FM.
3: Реклама.
4: Это когда нас с братом родители вместо луков отвели в зоопарк.
5: Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
6: Это когда папа маме дадит цветы не только на 8 марта, но и всегда.
7: Первая любовь, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
8: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 20:00. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» – говорили одни. «Да ты послушай меня!» – говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» – говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 19:00. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: «Говорит Москва».
9: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригородов Лисича.
10: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестибулей.
9: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
8: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными.
11: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
8: «Умные парни».
1: 15:06 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Программа «Умные парни». Александр Шендрик-Жидков к нам пришел. Первый зампред комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам. Сенатор Совфеда от Калининградской области. Здравствуйте, Александр Владимирович.
12: Добрый день.
1: Не случайно мы упомянули, что вы сенатор Совфеда от Калининградской области, потому что про нее тоже поговорим. Но здесь с пылу жару новость от Минтруда приходила, что хотят ограничить использование мат-капитала, в основном направлять на жилье, а так люди тратят в основном деньги на вот эти ежемесячные выплаты. И там даже была статистика, что на жилье тратили 5 лет назад 58%, соответственно, те, кто получает мат-капитал, а теперь уже 26%. Но это же очевидно, потому что просто сколько сейчас на мат-капитал можно купить? Ну, 2 квадратных метра. Может быть, зачем ограничивать?
12: Ну, знаете, мне кажется, нам все-таки надо говорить о том, что мат-капитал это должен быть источником улучшения благосостояния жизни семьи, да, и понятно, что текущие расходы, особенно в текущей ситуации, это важная история, и ни в коем разе это дело нельзя ограничивать. Угу. Но я бы подумал, может быть, про другие какие-то меры, которые все-таки улучшат качество жизни семьи, но, может быть, это не квартира. Вот вы абсолютно правы, 2 квадратных метра в Москве, по крайней мере, точно. И я вот только что на МЭФе предложил, собственно говоря, разрешить мат-капитал использовать для покупки автомобиля. Угу. Там, конечно, очень бурная дискуссия происходит в обществе после этого, особенно с учетом повышения утильсбора. Все начинают говорить, ну, давайте оплатим утильсбор опять. Но угу. Если вот отойти немножко в сторону от критики и пояснить саму идею, то идея следующая. Мы говорим о том, что мы хотим, чтобы мат-капитал, жизнь семьи, у которой появился еще один важный член, угу. ребенок, улучшился. И вот то, что деньги дает государство, для государства все-таки это существенные деньги, чтобы они повысили качество жизни нашей семьи. Вот я очень хорошо помню, когда у меня там родился второй ребенок, ну, точно автомобиль, особенно там третий ребенок, когда у меня родился, точно автомобиль нужно было менять. Почему бы нам не дать возможность семье, собственно говоря, поменять автомобиль или купить новый автомобиль?
3: Вы же приходили, наверное, с такими инициативами, и вы ее и представляли. Почему, с вашей точки зрения, такие сложности? Хотя, казалось бы, это же очевидно.
12: Ну, я думаю, что тут такой комплексный вопрос. И вопрос, я думаю, что времени. И вот сейчас, когда, собственно говоря, мы понимаем, что мат-капитал не так быстро растет, как растет, к сожалению, инфляция в недвижимости. Давайте называть вещи своими именами. Государство должно находить новые способы, как, собственно говоря, этот материнский капитал все-таки задействовать не на операционные расходы, простите, за операционные, вот на текущие расходы семьи, то, о чем вы только что сказали, когда, по сути дела, семья тратит эти расходы, этот мат-капитал на свою жизнь, а все-таки на какое-то качественное улучшение.
3: Ну, может быть, как это, траты ведь на текущие расходы, как вы сказали, операционные, их, во-первых, разрешили, потому что была такая потребность, а сейчас получается, что как бы, если люди этим пользуются, значит, им это надо.
12: Да, но еще и потому, что у них они понимают, что 2 квадратных метра им в Москве, к примеру. Хотя я бы тоже разделял Москву и регионы. Вот вы задали общую статистику, и я бы посмотрел, какая разница между Москвой и регионом.
3: Ну вот, может, в Калининграде сколько можно?
12: Она отличается.
3: Метров.
12: Ну тоже все зависит. Знаете, если это спальный какой-то район, то по 150 тысяч у нас еще остались цены на жилье, да, за метр. А, конечно, побережье уже полностью недоступно. Там и до миллиона за квадрат.
3: Когда речь идет о том, чтобы понять, на что, соответственно, каким образом простимулировать, например, рождаемость, и мат-капитал до сих пор считается как бы довольно весомым инструментом. Нет ли здесь ощущения, что как бы вот финансовое стимулирование, а особенно когда не получается, например, продвинуть идею на траты мат-капитала, например, на машина, а на жилье уже объективно этих денег не хватает, то как бы есть предел вот этого финансового стимулирования.
12: Вы знаете, нет, я так с вами глубоко не согласен. Я я немножко на другую тему перескочу, но в этом же отвечаю на ваш вопрос. Такая была большая дискуссия на МЭФе на тему демографии. Слава богу, что мы начали вообще разговаривать на тему демографии. И мне кажется, что есть консенсус в обществе о том, что мы хотим многодетную семью, мы хотим, чтобы она становилась больше, потому что вот не хватает русских в мире. И один вот из моментов, который, допустим, который я поднимала, это вопрос ипотеки. Да? Мы сейчас жестко ограничили ипотеку льготированную, чтобы она должна быть семейная, она должна быть привязана к количеству детей. Там сейчас много дискуссий насчет того, что в каком регионе ее выдавать. Ну, вы тоже знаете. Но я немножко про другое. Я про количество детей. Я вот сам многодетный отец очень хорошо помню, что когда у меня появился второй ребенок, была региональная, помимо мат-капитала, которую мы тоже потратили на покупку квартиры, первая, кстати, тогда наша квартира, до этого мы снимали, так вот, была еще региональная мера, которая добавляла к материнскому капиталу еще целевую субсидию от региона. И мы тоже тогда ей очень хорошо воспользовались, до сих пор очень благодарны, хотя это там 9-й год, по-моему, если мне память
3: там,
12: не была.
3: Там стоимость жилья была какая?
12: Ну, слушайте, и проценты. Все равно это были большие деньги. И вот сейчас, когда у нас снижается ипотека, я знаю, очень большую дискуссию вызвало мое предложение, но я сказал, ну, смотрите, у нас снижается стоимость ипотеки коммерческой. Ключ, там, я надеюсь, уже на следующей неделе будет 14, да, может быть, еще ниже. К концу года там мы ждем 12, может быть, до 10 дойдет к концу года.
3: Если, ключевая ставка.
12: Ключевая ставка, да, если инфляция сохранится. Абсолютно очевидно, что к концу года ставки по ипотеке выйдут на тот уровень, к которому мы все привыкли. Там я и по 15% брал ипотеку, и по 12% в своей семье брал ипотеку. А я думаю, что 10-12% большинство населения нашей страны брало ипотеку и более-менее комфортно себя чувствовало с этой ставкой. Исключено, и мы не говорим про ставку 20. Конечно же, это не за запретная ставка.
3: Но вопрос еще стоимости самого жилья.
12: Да, ну так я к чему. А государство продолжает субсидировать льготную ипотеку, да, продолжает субсидировать. И на самом деле для государства все равно направить эти деньги в банк, на то, чтобы у вас была фиксированная ставка там 7%, или направить эти деньги семье на гашение этой же самой ипотеки. Государство как тратило эти деньги, так и будет тратить. И вот мое личное мнение, не только как там многодетного, которому когда-то тоже досталась какая-то субсидия от государства на покупку жилья, mm-hmm. но еще и первого заместителя бюджетного комитета и комитета по финансовым рынкам, я считаю, что мы лучше и гораздо эффективнее бы направляли эти деньги как раз-то семье и на гашение тела ее кредита, ипотечного кредита. Почему? Потому что вот смотрите, как этот механизм действует. Мы сейчас говорим, а давайте, если ребенок появился, если по семье появился третий ребенок, давайте там еще ему ставку снизим. А может быть, давайте лучше семье дадим еще денег на то, чтобы они больше свою ипотеку загасили, основное тело. Потому что, гася тело кредита, мы даем возможность семье подумать о будущем жилье. Потому что сегодня у нее двушка, завтра у нее появился третий ребенок или однушка, завтра у нее появился третий ребенок, очевидно, что им нужно как-то что-то думать с новыми условиями, с условиями своего жилья. А мы им дали денег, и, глядишь, они подумали о новой ипотеке и загасили это.
3: Выглядит, наверное, логично, но многие утверждают, что сейчас, чтобы получить хорошее комфортное жилье, надо сначала довольно серьезный подвиг совершить в виде рождения трех детей. А каждый последующий рожденный ребенок, он, естественно, откусывает львиную долю семейного бюджета. И получается, надо постоянно находиться в довольно серьезном напряжении, а цены растут, и невозможно. И здесь задаются вопросы такие: а у нас как бы основная цель семьи поддержать, или все-таки строительный сектор и девелоперов удержать для того, чтобы они продолжали строить и повышать стоимость
12: Мне
3: жилья?
12: Мне кажется, государство абсолютно четко приняло решение это, и приняло решение тогда, когда ограничило льготную ипотеку семейной. Вот когда была ситуация, когда у нас там на одном человеке по 8, по 12, и то и по 80 ипотек было, очевидно, что мы поддерживали девелоперов, да, и происходила ситуация, когда люди держали деньги на депозитах, с одной стороны, а с другой стороны брали льготную ипотеку. Вот эта ситуация была ненормальная, мы ее пересмотрели, и сейчас мы говорим все-таки о прежде всего поддержке семьи. Никто не говорит о том, что девелоперов не нужно поддерживать. Конечно, это важно, важно, чтобы строительный сектор развивался, но прежде всего интересы государства в поддержке интересов семьи.
3: Так, может, как раз и не надо девелоперов поддерживать, ведь стоимость жилья, сейчас многие говорят, проблема заключается в чем, что строительство продолжается, но количество нераспроданного первичного жилья растет, но новое жилье продолжает появляться, это такой пузырь.
12: Да, вы абсолютно правы. И когда мы говорим о том, чтобы в том числе больше внимания уделять ипотеке региональной, и чтобы вся ипотека не исходилась в Москве, при всей нашей любви общей к Москве, да, мы как раз говорим в том числе и о механизме большей концентрации на интересах семьи. Потому что очевидно, что там, ну вот, вот по моей Калининградской области, я, к примеру, знаю, что у меня в отдельных районах, промышленных районах, где есть люди, которые получают хорошие зарплаты, вообще не строятся новые дома. Потому что все равно людям интересно жить там в столице региона, и в целом людям интереснее жить в столице нашей страны. А наша задача государства как раз-то сохранить рабочие места или в предприятиях, или в районах, и в целом сохранить людей в регионах, потому что регионы все-таки это очень важно. Региональное развитие должно быть одинаковым по всей стране.
3: Вопрос, ну, чтобы оно было одинаковым, это тогда нужно целенаправленно все деньги, видимо, из федерального бюджета выделять. Это довольно сложно, ведь у нас есть дотируемые регионы, есть у нас регионы, которые, наоборот, дают деньги в бюджет.
12: Знаете, мы столкнулись сейчас с такой ситуацией, очень интересно насчет регионов, которые дают деньги. Там Москва – это отдельная история, уникальный мегаполис, который, я думаю, пример является для всего мира. Я абсолютно это искренне говорю. Я считаю, что развитие Москвы, которое мы показываем, при Сергее Семеновиче показывается последние годы, это уникальная история, о которой напишут учебники. Но если мы говорим про регионы, которые дают деньги, вы знаете, сейчас абсолютно уникальная ситуация. Вот из-за этого падения нефтяных доходов, которые мы увидели с вами в конце прошлого года, в начале этого года, у нас многие нефтяные регионы пришли за поддержкой в федеральный центр. Почему? Потому что у них был большой активный инвестиционный бюджет. Они тратили деньги на то, чего не могут себе позволить дотационные регионы.
3: Так.
12: И когда вдруг у них произошло резкое падение доходов, они вдруг оказались, что они не готовы поддерживать свой текущий уровень инвестиций и свой текущий уровень расходов. И на самом деле вот эта ситуация, когда мы все меньше и меньше снижаем зависимость от нефти и все больше и больше ориентируемся на нефть, нефтяные доходы, а она на самом деле во многом и выравнивает ситуацию между разными регионами.
3: Но какие основные риски для исполнения федерального бюджета вы видите вот в текущем положении вещей?
12: Ну, 6 триллионов, да, у нас по итогам января-мая дефицит. Это большой дефицит, давайте называть вещи своими именами. 2,6% от ВВП, если мне память не изменяет. Вот это большая цифра, но в целом ситуация выравнивается. И я приведу вам пример. Январь-апрель, по-моему, 5,8 триллионов был дефицит, и всего лишь 6, то есть на 200 миллиардов рост дефицита за месяц. То есть потихонечку ситуация выравнивается. Выравнивается, конечно, прежде всего благодаря нефтяным доходам, которые сильно скорректировались. Давайте называть вещи именами, из-за ситуации в Ормузском проливе, конечно, прежде всего.
3: Ну, вопрос, как надолго эта ситуация будет сохраняться в Ормузском проливе? Пролив, с учетом того, что европейцы не дремлют, санкции вводят, и возможности зарабатывать нам на наших же ресурсах становится, ну, не так много.
12: Я бы не драматизировал ситуацию, по-моему...
3: Вы сенатор, вы не должны драматизировать.
12: По-моему, Bloomberg на этой неделе написал о том, что Россия в этом году, в этом месяце экспортировала нефти больше, чем в любой подобный период прошлого года. О чем это говорит? О том, что мы нарастили экспорт нефти, о том, что мы используем эту ситуацию, используем ее в интересах нашей страны. А другое дело, что понятно, что тренд может поменяться, но я обращу ваше внимание, что в целом доля нефтяных доходов очень сильно упала при федеральном бюджете. И это при том, что федеральный бюджет сильно рос все последние годы. Более того, и расходы, ведь откуда у нас такой дефицит? Потому что у нас очень сильно растут последние годы расходы федерального бюджета. И в этом плане мне кажется, что ситуация с нефтью, она улучшает ситуацию с федеральным бюджетом, но если вдруг что-то произойдет с нефтью, понятно, что она очень сильно волатильна в текущей ситуации, хотя все-таки долгосрочно мы видим, что прогноз по нефти поменялся, я глубоко убежден, бюджет справится без проблем.
3: А почему мы так боимся дефицита бюджетов? Ведь много стран существуют, которые живут в хроническом дефиците бюджета, но это не считается проблемой. Ведь даже когда у нас был бюджет профицитный, это тоже считалось проблемой, у нас был такой процесс, как стерилизация денежной массы. А сейчас в итоге есть дефицит, и это нам тоже страшно.
12: Знаете, мы, во-первых, нам ничего не страшно. Если бы нам было страшно, мы бы не были действовали бы так активно. И мне кажется, тут у нас очень сбалансированная финансовая политика. А вот о чем я скажу, что, конечно, но это мое личное мнение, конечно, дефицит очень сильно зависит еще все-таки от стоимости заимствования. Отношение к дефициту зависит от стоимости заимствования. Когда оно бесплатное, как в США, к примеру, то и государство по-другому относится к дефициту. А когда оно довольно высокое, как это сейчас происходит из-за ключевой ставки, то понятно, что расходы как раз-то на обслуживание долга, они довольно значительные. И в этом плане я глубоко убежден, что снижение ключевой ставки, которое будет происходить в ближайшие месяцы, оно тоже позитивно, несомненно, скажется на федеральном бюджете.
3: За счет чего можно мыслить оптимистично в прогнозах по ключевой ставке?
12: Ну, инфляция вообще, во-первых, об этом уже президент даже высказался, и мне кажется...
3: Что можно снижать, да, он сказал.
12: Словам президента нам всем нужно всегда доверять. А во-вторых, это мы видим все-таки инфляция на довольно низких уровнях, исторически низких уровнях, ну, за последние годы, да, мы не будем говорить о там всей истории страны, но за последние годы уровень довольно низкий. Поэтому в целом, конечно, очевидно, что ключевая будет снижаться. Ну, и Банк России, кстати, в своих прогнозах об этом говорит. Они ставят как раз, ну, ориентировочно 12% к концу года. Но посмотрим. Я, честно говоря, еще более оптимистичен.
3: Но насколько, с вашей точки зрения, все-таки сужение денежной массы и жесткая денежно-кредитная политика во имя служения инфляционному таргету, она все-таки, ну, действительно достигла своих целей? Не получается ли, что у нас экономика в таком ручном управлении? Потому что осенью увидит опять, например, рост инфляции и опять откатит назад. Как невозможность, так как меняются условия очень быстро, невозможно, например, бизнесу в долгую планировать какую-то операционную деятельность просто?
12: Мне кажется, вот если мы видели, что год назад бизнес больше всего переживал о стоимости заимствований, то сейчас все-таки их переживания больше связаны с потреблением, со спросом на их продукцию, с экспортом. Вот если мы говорим про экспортный бизнес, он больше переживает, на самом деле, о курсе рубля, да, что очень низкий курс, крепкий, очень крепкий рубль, да, 70 рублей, там, чуть больше, и это не дает им экспортировать. Вот в чем сейчас ключевая озабоченность бизнеса. Мне кажется, что вопрос ключевой ставки мы как бы преодолели. А вот вопрос курса... Это вообще сложный и комплексный вопрос. Объясню почему. Вы знаете, мы сейчас привыкли все говорить, вот нам бы рубль послабее, а население, мы спросили, хочет ли население рубль послабее.
3: А население обычно говорят, ну у вас вообще все в рублях, вам какая разница, сколько доллар стоит?
12: И понимаете, вот на самом деле крепкий рубль во многом и влияет на инфляцию такую низкую, да, угу. И в целом возможности населения расширяются. Поэтому... Мне кажется, это сложнейший вопрос, курс рубля. Более того, мне кажется, Банк России в свое время четко определился с тем, что у нас плавающий курс, и он не зависит от каких-то коридоров установленных или каких-то установок политических. И это, на самом деле, было абсолютно верно, единственное верное решение. Поэтому я глубоко убежден, что в любом случае курс будет ослабевать чисто экономически, потому что понятно, что сегодняшний крепкий рубль связан, прежде всего, с притоком валютной выручки, который традиционно происходит в нашей стране после зимнего сезона, когда потребляют наши энергоносители. Понятно, что к концу года курс начнет по-любому ослабевать. И вот тут как раз-то и бюджет получит свои дополнительные доходы, ну и в целом я надеюсь, что экспорт наш немножко начнет тоже выравниваться.
3: Но и здесь как раз есть вот... как бы загвоздка, то, на что я обращала внимание. Когда у нас посезонное укрепление, ослабление рубля, насколько для... Я не говорю про крупный бизнес, который экспортно ориентирован, я говорю про текущий малый бизнес, средний бизнес, и плюс про конечного потребителя, потому что вот, вот эти вот бюджетные, даже не бюджетно-валютные качели, на которые все присаживаются, насколько это, ну, влияет, например, негативно в плане того, чтобы прогнозировать свою деятельность и возможность что-то купить.
12: Знаете, мне кажется, после начала специальной военной операции и вот тех санкций, которые против нас ввели, у нас в целом зависимость от импорта стала гораздо сильно снизилась. Мы видим рост в промышленности глобально, там, не в текущести. Конечно, вот в текущий момент мы там говорим там, о посадке там, или каких-то там нюансах снижения темпов роста или, может быть, вообще нулевом росте определенных отраслей. Но глобально, если мы посмотрим на тренд с 22-го по текущий день, то мы видим, что мы получили рост промышленности в тех отраслях, которого никогда не было, где всегда были импортеры доминировали на этих отраслях. Поэтому мне кажется, что мы стали меньше быть зависимым от валютных колебаний. Ну, это мое личное экспертное мнение. Это первое. А второе, мне кажется, о чем нам действительно нужно заботиться и сейчас говорить, это все-таки о малом-среднем бизнесе. И вот на это должно быть, на сохранение его, на развитие его должно быть направлена основная задача государства.
3: За счет чего? Вот есть...
12: Ну, вот, слава богу, мы наконец получили решение по сохранению порогов 20 миллионов, да, спасибо президенту, он поддержал в целом обращение представителей малого и среднего бизнеса. По крайней мере, мы точно знаем, что порог уже не снизится.
3: Но на фоне того, что было 60.
12: Да, вот теперь я по поводу 60. Вы знаете, вот одно из моих предложений расширить количество сотрудников по автоматизированной упрощенной системе налогообложения. Об этом мало говорят, а ведь упрощенка – это для малого и среднего бизнеса очень-очень важный механизм поддержки. Значит, и мы мало говорим об эксперименте, а он уже длится много лет. И в эксперименте как раз-то лимит в 60 миллионов сохранен. То есть, если вы сегодня решите принять участие в эксперименте, а сегодня эксперимент действует практически во всех регионах, и я бы хотел бы как раз обратиться к руководителям регионов, где еще не введен эксперимент, пожалуйста, вводите его. Мы у себя в Калининграде видим, какой интерес предприятия сразу проявили к эксперименту, как только мы ввели его в регионе.
3: А что они получают, кстати?
12: Ну, что ключевое, да, что, да, эксперимент приводит к тому, что предприятие платит чуть больше налогов. Если оно на доходах, это будет не 6, а 8. Если оно доходы минус расходов, не 15, а 20. Но при этом предприятие вообще не должно вести отчетность. Государство самостоятельно считывает налог, исходя из открытости предприятия и тех данных, которые оно ему предоставляет. Это первое. Но второе, самое главное, у него сохранен порог в 60 миллионов. соответственно, оно, имея оборот до 60 миллионов, не подпадает под НДС. И на сегодняшний день, к сожалению, этот эксперимент ограничен предприятиями, у которых численность работников не больше 5 человек. Так вот, мы сейчас обсуждаем, это мое предложение, увеличение этого порога до 15 человек. Да, эксперимент еще идет, но нам кажется, что нужно его расширять, потому что мы видим, какой интерес проявляет предприятие сейчас к эксперименту. И ведь это очень важное движение предприятия настоящего государства. Оно открывает всю свою отчетность. Он говорит, я готова с государством работать открыто, а готов работать малый и средний бизнес. Мне кажется, что государство должно всячески поддерживать подобные предприятия.
3: А подождите, а разве до этого компании не готовы были работать с государством?
12: Нет, понимаете, одно дело просто, когда предприятие сдает отчетность, а другое дело, когда предприятие, по сути дела, показывает все свои транзакции. Ведь это такая уникальная открытость, которой нет ни в одной стране. И заметьте, какое количество бизнеса в стране готово идти на эту открытость.
3: Так ФНС и так видит.
12: ФНС видит что? ФНС видит отчетность, а ФНС видит декларации. Но если мы говорим о транзакциях, по транзакционной отчетности, государство, по сути дела, в эксперименте самостоятельно исчисляет налог. То есть государство видит все транзакции предприятия и самостоятельно исчисляет налог, исходя из этих транзакций. Это уникальная история, которой нет ни в одном стране мира.
3: А какие возможности, ну, точнее, какие бонусы даются бизнесу для этого?
12: Ну, во-первых, оборот. То есть НДС вы будете платить при обороте свыше 60 миллионов, то есть, по сути дела, сохранен лимит на упрощенку. А второе, соцзносы тоже, предприятия не платят соцзносы за счет этого, собственно говоря, поэтому и повыше налоги.
3: А не похоже это на нагромождение сущности? То есть, условно, это не нужно было бы, если бы у нас не снизили порог. И теперь получается, что мы опять вот каких-то льготной категории или особой категории выделяем.
12: Может быть, нам вообще нужно подумать, что упрощенка должна меняться. То есть мы привыкли к тому, что у нас есть соответствующие правила упрощенки. Эти правила действуют много-много лет. А вот мы ввели эксперимент, и большое количество предприятий отозвалось на эксперимент. Понятно. Так может быть, дело не в том, что нам нужно новые эксперименты проводить, а может быть, это правильная новая модель поддержки малого и среднего бизнеса, которую мы должны применять?
3: Александр Шендрюк-Жидков с нами, первый зампред комитета Софеда по бюджету и финансовым рынкам, сенатор от Калининградской области. Сейчас новости, мы продолжим.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
1: В Москве 15:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Россия сталкивается со скоординированным информационным давлением. Это элемент гибридной войны, заявил зампред Совбеза. Никогда в современной мировой истории ни одна страна не подвергалась такому объему незаконных ограничений. Но и мы тоже люди здравомыслящие и понимаем, что в ближайшем будущем это давление сохранится, сказал Дмитрий Медведев во время заседания Совета Единой России по формированию народной программы, передают РИА Новости. По его словам, Российская Федерация должна ответить на вызов, связанный с безопасностью страны, победой в специальной военной операции. В Lockheed Martin не смогли гарантировать сроки поставок новых ракет для Patriot. Речь идет об отправке партии союзникам США, включая страны ЕС, Ближнего Востока и Японию, заявил вице-президент компании Брайан Данн. Сейчас со стороны Министерства обороны идет много риторики о том, кто первым получит ракеты. «Мы ничего из этого не контролируем», — пояснил он изданию Financial Times. Данн подчеркнул, что Lockheed Martin прилагает все усилия для наращивания производства ракет-перехватчиков в условиях дефицита поставок из-за конфликта вокруг Ирана. Полиция задержала в Наро-Фоминске иностранца, напавшего на жильцов частного дома. 16-летний подросток из Таджикистана подозревается в нападении с ножом. Один человек погиб и один получил ранение, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. В оперативных службах Московской области ТАСС уточнили, что гражданин другой страны подрабатывал у хозяев дома. Он въехал на территорию Российской Федерации в апреле этого года. В момент нападения в доме находился еще один сын погибшего мужчины, мальчик 2015 года рождения. В настоящее время он передан родственникам, уточнили правоохранители. Они добавили, что в экстренные службы о случившемся сообщил несовершеннолетний. Власти Гонконга зафиксировали рост числа туристов из России с начала года. За первые 4 месяца показатель увеличился на 56% до 19 тысяч человек в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные привел глава администрации специального административного района КНР Ли Цзячао, выступая на приеме в честь Дня России, организованном Генконсульством, передает ТАСС. По его словам, по итогам 2025-го в регионе приняли более 164 тысяч российских туристов, что на 25% больше, чем в 2024-м. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 31, облачно с прояснениями. Ветер северный около 2 метров в секунду. Вечером синоптики обещают плюс 23-25, ночью и утром в пятницу 20-22 градуса. Марина Толкачева, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама.
13: Колодки стерлись, не беда. СТО фильтр поможет всегда.
14: Замена колодок и дисков за час с гарантией. Все материалы в наличии. Звоните 235-11-11. Код 495. 235-11-11. Подробнее на stofilter.ru.
15: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему. Тот стремительно приближается к пустым воротам.
16: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
15: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
17: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
18: Наставничество – это когда опыт становится опорой для других. Когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Внимание! Говорит Москва!
19: 94,8 FM.
18: Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни!
3: 15.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Продолжаем. Александр Шендрюк-Жидков с нами, первый зампред комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам, сенатор Совфеда от Калининградской области. А давайте теперь про Калининградскую область. Окружена странами НАТО, и вопрос реальной угрозы для региона, какие наиболее серьезные сейчас, с учетом тех воинствующих заявлений, которые мы слышим от соседей.
12: Вы знаете, мы в Калининграде немножко так вот, ну, так как живем в этом каждый день, у нас по-разному отношение к воинствующим заявлениям. И вот я просто пример приведу с последними высказываниями, не помню этого прекрасного министра иностранных дел Литвы, как у него фамилия. А вот, все там он хотел на Калининград нападать, да, вы, наверное, все помните. Ну, так смотрите, какое количество людей от него отмежевалось. Ну, сначала президент Литвы несколько раз выступил о том, что он не поддерживает высказывания своего министра иностранных дел. А потом даже президент Хорватии публично выступил о том, чтобы министр иностранных дел Литвы неплохо бы помолчать. Вот на самом деле это в целом позиция отдельных стран, и мне кажется, что все эти воздействующие заявления делаются по двум причинам. Первая причина — сделать себе какой-то внутренний рейтинг, там, среди самых, значит, рейтинг среди русофобов, подняться в рейтинге русофобов, вот. А вторая причина, ну, может быть, как-то попытаться свои политические конъюнктурные вопросы решить за счет каких-то отвлекающих маневров, прежде всего по поводу Калининграда. Угу. Действительно, мы видим милитаризацию границы, но она такая же милитаризация, как, в общем-то, везде, да, по всей нашей огромной границе Российской Федерации, я имею в виду западной границы Российской Федерации. К примеру, ситуация там в Карелии с точки зрения милитаризации или в Пскове ничуть не лучше. Понятно, что они ставят там везде зуб дракона, везде копают, значит, окопы, везде, значит, ставят какие-то заградительные сооружения.
3: Военный сбор проводит.
12: Понятно, что мы видим, что в Литву, к примеру, прибыл дополнительные войска немецкие. Это была очень печальная новость о том, что, ну вот, зачем литовцы играют в эти игры с немцами, мне, допустим, непонятно, но, к сожалению, они этот выбор делают. Но в целом я хочу вам сказать, что если посмотреть на динамику, ситуация в Калининграде никак не поменялась за последнее время. Мы традиционно были готовы к подобных историях. Более того, даже до сих пор существует транзит, который публично столько раз запрещали, но так называемые несанкционные товары продолжают ехать транзитом. Хотя регион готов и к полному запрету транзита. На сегодняшний день активно и эффективно действует линия сообщения по морю с большим портом Санкт-Петербург и с портами услуги. Вот если вы придете в калининградский магазин, никаких дефицитов на полках вы не увидите. Поэтому регион работает, существует, ждет туристов, кстати, открытие сезона произошло уже, ждем всех в Калининград. У нас прекрасное море, прекрасные исторические достопримечательности. Добро пожаловать.
3: Это, я напоминаю, главу МИДа Литвы Кястутиса Будриса, видимо, вы имеете в виду, который призывал НАТО напасть на Калининград. Мы должны показать русским, что можем прорваться в небольшую крепость, которую они построили в Калининграде. Сказал он, правда, в отставку ушел еще в 24-м, по-моему, году. Может быть, даже из-за этих заявлений. Но здесь вопрос как бы грани. С одной стороны, даже Ступ, президент Финляндии, сказал, что, в общем, у нас нет причин думать о том, что русские сейчас на нас нападут, но при этом воинствующие настроения есть. Это для того, чтобы, ну, как бы градус этот всегда держать на подъеме, или действительно вот история с подводными коммуникациями, вот эти заявления, что Балтика должна стать внутренним морем НАТО, это же тоже не на пустом месте
12: делается. Конечно, они бы этого бы хотели, но вопрос в том, насколько мы им это позволяем. На сегодняшний день, слава богу, Россия сильна, Россия готова биться за все свои регионы. Угу. Вы знаете, президент неоднократно однозначно высказался по поводу Калининграда, и мы глубоко убеждены, что Калининград в безопасности.
3: Вопрос перспектив развития калининградского бизнеса, с учетом того, что есть санкции, с учетом логистики, с учетом действительно высокой стоимости кредитов, но и с учетом того, что Калининградская область действительно объективно очень интересна для туристов, ну, по крайней мере, центральной России.
12: Вы знаете, вот я бы разделил этот вопрос на две части. Угу. С точки зрения инвестиционного потенциала, Калининград продолжает получать инвестиции, и вот губернатор Алексей Сергеевич Беспрозванных докладывал Владимиру Владимировичу в начале года, что мы видим значительный рост промышленности.
3: Так.
12: И не в пример другим регионам, может быть, это фактор того, что мы и падали быстрее всех, и теперь, может быть, растем быстрее всех. Тут немножко такое, может быть, несовпадение циклов с основной страной, но сейчас промышленность на подъеме, инвестиции тоже на подъеме. Но это, если мы говорим о крупных проектах, запущен проект Росатома, запущен проект Большой Лукойла, запущены другие большие проекты, связанные с технологическим, в том числе, сектором. В сельском хозяйстве активный рост. Но есть и, конечно, такие же настроения, как в целом по малому среднему бизнесу, да, прежде всего, там, наверное, в рознице, прежде всего, в секторе обслуживания. Хотя, вот, слава богу, наш регион туристический, и, допустим, если мы говорим про ресторанное обслуживание, приезд туристов во многом помогает малому среднему бизнесу быть на ногах даже в этой не самой простой ситуации с учетом падения потребительского спроса со стороны населения.
3: Миграция трудовая, например, посезонная в Калининградскую область есть из других регионов России для того, чтобы вот в туристическом секторе работать или нет, или только местные работают?
12: Нет, в основном все-таки люди приезжают жить. Может быть, они сейчас менее активно приезжают жить, чем это было до начала специальной военной операции, но люди продолжают ехать в Калининград. У нас все-таки очень комфортные условия жизни, особенно, вы знаете, для тех, кто жил когда-то на севере. Не так жарко, как в южных наших регионах. При этом все-таки такой климат мягкий, морской, поэтому продолжают люди ехать, и мы очень этим людям рады. Вообще Калининград — это регион переселенцев. Моя семья когда-то переехала в Калининград. Нет ни одной семьи, которая когда-то бы не переехала в Калининград. Поэтому мы в этом плане очень рады ко всем тем, кто принимает решение стать калининградцами, и всегда ждем.
3: Из других стран, например, недружественных, переезжают в Калининград?
12: Да, мы видим большой поток. Большой поток. Вы знаете, несколько лет назад мы запустили программу как раз поддержки переселенцев из западных, прежде всего, стран. У них и особые меры поддержки, и правительство даже создало специальную службу, которая помогает им переселяться.
3: А из западных это откуда?
12: И даже деньги на это выделяются, да, я же скажу. Конечно, основной поток — это из Германии. Ну, люди просто не готовы жить вот в этом политическом и каком-то таком идеологическом, идеологической обстановке, которая там сейчас складывается. Ну, вы знаете, что там творится в школах, там люди просто, ну, забирают своих детей из школы и уезжают. И уезжают навсегда, и, конечно, ближайшее место, куда они едут, это Калининград. Меньшей степени из Польши, большой поток из стран Прибалтики. Понятно, что тоже вот то, что устроила Латвия, к примеру, с вот этими экзаменами на русский язык, во многом многих людей вынудило все-таки покинуть Прибалтику.
3: На латышский, наверное, язык.
12: Экзамен на латышский язык, прошу прощения. Да, вынудило многих людей подкинуть Латвию. Вообще в Прибалтике, конечно, такая очень нездоровая атмосфера, и люди едут и едут во многом в Калининград. Поэтому мы видим интерес большой людей, желающих вернуться в русскую Экюмену, и мы, конечно, рады этим людям.
3: А вопрос про особую экономическую зону, потому что Калининград и находится в этой зоне, при этом санкции существуют, принимались меры до этого поддержки региона, это льгот, по-моему, таможенные какие-то истории, а рискоориентированный подход, как оценивать их эффективность и в чем вот измеряется эффективность этих,
12: знаете,
3: мер?
12: Наверное, Калининград в этом плане уникальный регион тем, что никто так хорошо не знает таможенное законодательство, как калининградские бизнесмены.
3: Географическое положение обязывает.
12: Мы вынуждены, да, постоянно этим вопросами заниматься. И, знаете, вот я был соавтором поправок, как раз, которые позволили поменять метод досмотра товаров при вывозе с основной территории Российской Федерации в Калининградскую область и обратно из Калининградской области в основную территорию Российской Федерации. Формально это пересечение границы, и таможенники долгое время были вынуждены досматривать 100% всех товаров, потому что это было требование законодательства. Мы поменяли этот закон, и уже он действует определенное время, и теперь этот досмотр проводится с учетом так называемого рискоориентированного подхода. Ну, то есть там 1-3% условно говоря, товаров досматривается. Я считаю, что мы наладили в этом плане ситуацию, и калининградским предприятиям стало полегче. Мы постоянно, вот знаете, Мне повезло в этом плане как законодателю. У меня постоянно есть какая-то калининградская тема, которую постоянно нужно совершенствовать. Прежде всего, к примеру, на следующей неделе планирую вносить поправки в закон об особой экономической зоне Калининградской области. Будем снижать еще пороги по инвестициям для того, чтобы получить налоговые преференции в Калининградской области. Правительство, спасибо, эти изменения поддержало. Поэтому большой объем работы, связанный с законом об особой экономической зоне, с таможенным регулированием, со специальным административным районом, который тоже находится на территории и Калининграда, острова Октябрьский, и Приморского края, острова Русский, постоянно приходится делать, но это, естественно, особенно вот в этих условиях санкционного давления, когда наша задача законодателей постоянно реагировать на те изменения, которые происходят, и помогать нашему бизнесу развиваться.
3: Опыт Калининградской области экстраполировать каким-то образом на другую территорию России можно?
12: А вы знаете, мне кажется, опыт Калининградской области уже экстраполирован, и он говорит о том, что наши бизнесмены уникальные абсолютно люди. Они настолько гибко и быстро реагируют на все сложности, которые возникают, настолько быстро готовы предлагать какие-то новые решения, новые логистические цепочки. И я считаю, что вот задача государства им только не мешать. Вот это опыт, который точно нужно экстраполировать.
3: Вы высказывали мнение, что зарубежный бизнес заинтересован в работе с Россией, и экономика в итоге политику побеждает. Как этот тезис соотносится с текущими трудностями, например, трансграничных расчетов и другими, которые переживают российский бизнес?
12: Ну, вот это вообще уникальная история. Заметьте, мы сколько там Запад не давил, эти трансграничные расчеты, они все равно работают. Сначала, значит, они отключили SWIFT, он, бизнес начал работать через другие сопредельные страны. Потом, значит, всячески и эти каналы начали ограничивать, бизнес начал работать через крипту. Сейчас уже я даже не знаю, каким образом делаются транзакции, но они проходят и проходят в один день. И стоимость этих транзакций, заметьте, практически стала рыночной и соответствовать уровню тому, который был до начала специальной военной операции. В этом плане, мне кажется, что наш бизнес очень активно развивается, и тут советовать ему точно что-то не нужно. Они сами найдут способ, как добиться ненужного результата.
3: Нет, вы говорите, что экономика побеждает политику, с учетом того, что есть иностранный бизнес, который готов работать. У нас много раз говорили, что мы готовы к приему американского бизнеса и так далее. А почему мы на этом так настаиваем?
12: А я бы разделил этот вопрос на две части. Есть бизнес, который в России остался, несмотря на все санкции, на все давление, и продолжает работать. Вот этот бизнес однозначно нужно поддерживать, иностранный бизнес. По сути дела, он выбрал сторону. А есть бизнес, который сбежал. Есть бизнес, который бросил своих работников, бросил свои предприятия. Есть бизнес, который отключал ПО, да, и потом спасибо там нашим русским умельцам, которые это ПО восстанавливали. Вот к этому бизнесу я считаю, что мы должны серьезно отнестись, и если, а я не уверен, что это произойдет, но если возникнет такая ситуация, что они захотят вернуться, ну, тогда надо смотреть не только на правила, по которым они уходили из страны, но и в том числе на правила их возврата. Есть межправкомиссия соответствующая, прошу прощения, правительственная комиссия соответствующая, наверное, она в том числе должна и рассматривать вопрос возврата. Потому что у многого бизнеса ведь остались опционы, очень многие не хлопнули дверью.
3: Конечно,
12: вот эти опционы и их возможность реализации должны в том числе рассматриваться с точки зрения интересов государства и всей страны.
3: Григорий тут из Питера нам пишет, кстати, а были ли мысли, все-таки обсуждается ли паромы для туристов из Петербурга запустить?
12: Очень хорошая идея, но проблема в том, что они получаются немножко дорогие, если мы говорим о коммерческой,
3: дороже самолета,
12: о коммерческой перевозке. Я вот боюсь сейчас, я был когда-то вице-премьером правительства, но это был 16-18 год Калининградского правительства, вот, и сейчас цены, себестоимость этой перевозки могла уже поменяться, но сегодня самолет выгоднее, и поэтому все переживают, частные компании, которые рассматривают этот вопрос, они переживают, насколько экономически это будет эффективно, хотя я бы вот с удовольствием как-нибудь съездил на пароме, да. Ну, по крайней мере, машину я уже несколько раз на пароме отправлял. А летел самолет.
3: Кстати, странно, что транспорт морской считается дороже, потому что очень часто вообще приводили речной транспорт, морской транспорт, как некую альтернативу всем остальным видам, потому что объективно это не так дорого. А здесь, видите, расчеты оказываются такие.
12: Речь идет именно о пассажирских перевозках, угу. И вот их экономическую целесообразность нужно все-таки считать.
3: Наш слушатель Виталий говорит, вы сказали выше, что бюджеты нашей экономики стараются все больше и больше уйти от нефтяных доходов, уменьшить их долю. Хотелось бы узнать, какую продукцию, пользующуюся существенным спросом, наша страна поставляет на внешний рынок и дает нам валютные поступления. Может, это локомотивы какие-то, корабли, как делает Южная Корея, станки. Есть ощущение, что мы так и не слезли все-таки с ресурсной иглы. Но здесь, правда, я опережу, на ресурсной игле он Соединенные Штаты Америки сидят и, в общем, нормально себя чувствует.
12: Я бы разделил вопросы, что такое ресурсная игла. Если мы говорим о ресурсной игле как о доходах федерального бюджета, то мы точно с нее слезли.
3: Угу.
12: 15%, по-моему, сейчас последнее соотношение нефтяных доходов к ненефтяным, да, 15-85. Такого нельзя было подумать в 10-е годы. А вот если мы говорим про нефтяную иглу как основной источник экспорта. Угу. Ну, а, во-первых, что в этом такого плохого? Посмотрите, как американцы бьются за свой нефтяной экспорт. И, в общем-то, в том числе политическими методами, а не экономическими. А во-вторых, вот обратите внимание, что мы начали глубже переходить, и в том числе в нефтяных продуктах стали уходить в добавленную стоимость. Там продукция химическая экспортируется и так далее. И причем, обратите внимание, наше предприятие с большим трудом сейчас экспортирует. Весь

0: витрина Балтики. Есть ли сейчас такая установка, направленная на демонстрацию?
1: Мы делаем все, чтобы люди, которые живут в нашем прекрасном крае, получали удовольствие от жизни в этом прекрасном крае. Поэтому, по крайней мере, точно для нас, для жителей Российской Федерации, это витрина, и мы стараемся ее в соответствующем качестве держать.
0: Сергей говорит, скажите, пожалуйста, должен ли иностранный бизнес по возвращении в Россию в качестве выполненного условия ответить за то, что он оставил, например, своих клиентов без, в частности, гарантийного обслуживания, например, автомобиля. Человек приобретал новый автомобиль, имеет право гарантии, которое заложено в стоимости автомобиля и так далее.
1: Я думаю, что это вопрос комплексный, и однозначно каждое отдельное предприятие при возврате, если это возможно, я не знаю, ну, то есть, понимаете, мы обсуждаем теоретический возврат, которого может и не произойти.
0: Ну, так просто часто об этом говорим,
1: да, на такое форумах. Ощущение, что, такое ощущение, что мы хотим возврата, а не они.
0: А нет, не хотим?
1: Мне кажется, что мы на сегодняшний день полностью самодостаточны. Может быть, нам и хочется возврата каких-то отдельных брендов, но мне кажется, нам самим все-таки нужно ответить вопрос, а настолько ли нужны нам эти бренды, и не отвечает ли вопрос параллельного, к примеру, импорта на необходимость, собственно говоря, возврата этих брендов. По крайней мере, за теми, кто сбежал, я бы точно не бегал.
0: Но вот, Кирилл Дмитриев говорил неоднократно по поводу того, что и американский бизнес якобы заинтересован, хотя европейский бизнес в большей степени ушел с российского рынка. И как будто бы это вот решается то ли политически, то ли все-таки экономически. Любому бизнесу хочет расширяться.
1: Вы знаете, вот интересно про американский бизнес. А да. Ведь многие из американских предприятий как раз-то не ушли. Я приведу вам пример. Крупнейший частный американская компания Cargill, это именно частная американская компания, она осталась в России, хотя, к примеру, президент Cargill был одним из тех бизнес-лидеров, которые были на встрече Трампа с Си Цзиньпином. А о чем это говорит? О том, что это одна из компаний в топе, в американском топе, но при этом никуда из России она не уходила. Поэтому я думаю, что компании рознь, и еще раз говорю, подход должен быть однозначно индивидуальным.
0: Насколько, слушатели, еще один Василий спрашивает, с вашей точки зрения, насколько российский рынок рассматривают в качестве расширения своего бизнеса, например, страны Ближнего Востока, Китай и другие? Потому что мы развернулись на Восток, а развернулся ли Восток к нам?
1: Я думаю, что мы однозначно премиальный рынок, рынок большой. Я напомню, что наша экономика на сегодняшний день четвертая экономика в мире по паритету покупательной способности, по ВВП с пересчете на паритет покупательной способности. Конечно же, крупнейшие корпорации хотят работать на этом рынке. Вопрос в том, где найти тот баланс между их желаниями, их политическими возможностями и нашими желаниями того, чтобы они вернулись.
0: Еще один слушатель, Павел, очень много вопросов вам. Павел спрашивает, с вашей точки зрения, политика наша, например, бюджетная, остается реактивной или мы адаптировались уже к санкциям и готовы сформировать какую-то свою бюджетную реальность?
1: Ну вот Антон Германович по своему последнему интервью говорил, что, к примеру, продолжает расти до поступления по НДСу. Это очень хорошая новость, потому что НДС — это, по сути дела, прибавочный продукт, который создается в стране. И если он растет, значит, в целом экономика продолжает свой рост, а главное, НДС — это еще и крупнейшая статья, наверное, доходов федерального бюджета. Вот тут нам очень важно не пребывать в таком неком полном оптимизме, потому что, может быть, федеральный бюджет чувствует себя уверенно, а вот регионы отдельно испытывают довольно серьезные сложности. И нам нужно все-таки выстроить и донастраивать систему, и в том числе региональных и федеральных отношений, так, чтобы все участники этой системы чувствовали себя уверенно.
0: Силуанов, кстати, говорил, что соответственно, с налоговыми вот этими различными пертурбациями был риск перегнуть палку, но вроде не перегнули. А где критерии того, что не перегнули?
1: Не знаю, я вот по малому и среднему бизнесу, к примеру, считаю, что нам нужно все-таки сейчас на нем сконцентрироваться и популяризировать. Б,
0: искать в смысле в бизнес,
1: да, Б, искать дополнительные меры поддержки малого и среднего бизнеса. И, может быть, не только фискальные меры поддержки, но и не фискальные. Например, контрольно-надзорная деятельность. это один из важнейших элементов его совершенствования, и который оказывает влияние на малый и средний бизнес. Малый и средний бизнес – это основа страны, и государство должно делать все, чтобы ему жилось легче и проще.
0: Но помните период ковида, например, когда действительно малому бизнесу...

0: износу, там много было послаблений и так далее. В том числе более контроль того, надзорных. Да, был период 23-24 года, когда государство буквально сказало, мы вас вот так вот не трогаем, главное, выживайте. А потом, как говорят, пошло что-то вот в другую сторону, потому что и бюджету деньги потрес и так далее. И в итоге очень часто малый бизнес чувствует себя такой дойной коровой, но не бесконечной.
1: Да, абсолютно точно, делать? Я полностью это поддерживаю, и более того, мне кажется, может быть, нам нужно заново посмотреть на вопросы проверок. Помните, у нас были
0: мораторий
1: на проверки. Мы, к примеру, сейчас вот внесли так называемый мегапроект 2.0, то есть это поправки закона о банкротстве, которые говорят о том, что перед тем, как предприятие банкротить, сначала нужно максимально попытаться реструктуризировать его кредиты или провести санацию. О чем мы говорим? Мы говорим о том, что банкротство должно стать последней мерой, к которому должны прибегать кредиторы. Нужно делать все, чтобы наши предприятия выживали, а лучше росли и развивались.
0: Александр Шендерюк-Жидков был с нами, первый зампред комитета Софеда по бюджету и финансовым рынкам, сенатор Софеда от Калининградской области. Александр Владимирович, спасибо. Далее информационный выпуск. Я с вами прощаюсь до завтра. Нет, не до завтра, до понедельника. Всем хороших выходных.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 16:00. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В Ростехе сообщили о начале боевого дежурства антидроновой системы «Зубр». Она отлично себя зарекомендовала, подчеркнули в госкорпорации. «Зубр» несет дежурство у административных и объектах топливно-энергетического комплекса. На счету антидроновой системы десятки успешно уничтоженных беспилотников различного типа, сообщили в Ростехе. Комментарии ТАСС. Там добавили, что разработкой занимались специалисты холдинга «Высокоточные комплексы». В Госдуме оценили экономический эффект от новых мер против нелегальной миграции. Перекрытие любого серого рынка услуг по незаконному пребыванию и по легализации иностранцев – важнейшая задача, отметила вице-спикер Нижней палаты парламента Ирина Яровая. Она отметила, что весь комплекс мер по противодействию нелегальной миграции позволяет сразу после въезда иностранцев, желающих работать в России, провести все необходимые процедуры, подтвердить законность пребывания, состояние здоровья, организовать прохождение процедур на знание русского языка. Мы создали те новые качественные механизмы, которые дают нашим правоохранителям, региональным властям, те алгоритмы, которые направлены прежде всего на гарантию безопасности для граждан России, сообщила Яровая. Посольство Кипра сообщило о прекращении работы визовых центров. С 15 июня подача заявлений будет возможна только в консульском отделе посольства. Также документы будут принимать в генконсульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре, сообщили в Дипмиссии. 13 июня истекает срок действия договора на оказание услуг с компанией BLS International, в связи с чем с этой даты прекращается прием заявлений в офисах компании, объяснили в посольстве. Там добавили, что заявители, которые уже подали документы в визовых центрах до 11 июня, смогут получить свои паспорта в этих офисах. В Роспотребнадзоре назвали условия сокращения рабочего дня в жару. Это возможно, если в офисе нет кондиционера, пояснили в пресс-службе ведомства. При наличии кондиционера необходимо поддерживать температуру в помещении на уровне 24-25 градусов, а в случае отсутствия климатического оборудования рабочий день рекомендуется сократить на 1 час при достижении в помещении 28,5 градусов, на 2 часа при повышении до плюс 29 и на 4 часа, если температура достигла 30,5 градусов, говорится в сообщении, передает ТАСС. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что работа при температуре воздуха более 32,5 градуса по показателям микроклимата относится к экстремальным. В завершение выпуска о курсах валют. Юань 10 рублей 58 копеек, доллар 71 рубль 79 копеек, евро 83 рубля и 8 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 31, облачно с прояснениями. Ветер северный около 2 метров в секунду. Вечером синоптики обещают плюс 23-25, ночью и утром в пятницу 20-22 градуса. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
2: Внимание! «Говорит Москва».
4: 94,8.
2: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
5: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
2: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: А вы говорите, милит.
7: Я его что?
6: Мне милит.
7: Рекламирую.
6: Да думайте о своей стране.
2: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
2: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 11 июня, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Будкин. Здравствуйте, следим за новостями, за пробками на московских дорогах. И главные темы обсуждаем в прямом эфире. Вы пишите через СМС-портал, пишите через мессенджеры или в прямой эфир дозваниваетесь.
2: В движении.
9: В городе пятничные пробки... Четверг, я все понимаю, но в городе пятничные пробки, потому что завтра праздник. Завтра не рабочий день, и люди в четверг выезжают из Москвы и тем самым создают пробки. 6 баллов прямо сейчас, 7 баллов обещают на 5 вечера, на 6 вечера, а к 7 вечера, как предполагается, люди более-менее из города разъедутся и уже будут, соответственно, 6, а к 8 вечера и вовсе 4-бальные пробки. Проблемных мест много, обращаем особое внимание тех, кто пытается попасть на Новую Ригу. Очень серьезная пробка, причем еще до Московской кольцевой автодороги, то есть еще задолго до Новорижского шоссе, в районе пересечения, в районе, соответственно, пересечения Звенигородского шоссе и Народного ополчения уже бордовая пробка. Имейте это в виду. 6 баллов прямо сейчас и совсем скоро 7-бальные пробки.
8: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
2: Поток. Новости этого дня.
9: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Минтруд подготовил законопроект о страховых пенсиях по старости. Выплаты и часть досрочных пенсий теперь собираются назначать без личного обращения граждан. Зачем такое? Не станет ли сложнее уточнять пенсию, если она уже начислена автоматически? Первая тема. Вторая. Госдума ввела штрафы за авторизацию пользователей через зарубежные сервисы. Уже сразу и второе, и третье чтение совсем скоро это станет действующим законом. Но вопрос, как это будет работать и почему депутаты говорят, что граждан это не коснется? Вторая тема обсуждаем минут через 10. Срочное сообщение. Россельхознадзор неэффективность работы армянской службы по карантину и защите растений ставит под угрозу фитосанитарное благополучие России и ЕАЭС. Еще. Россельхознадзор систематически выявлял карантинную продукцию в поставках из Армении, и это вызывает недоверие к системе сертификации. Срочное сообщение с ленты агентства РИА Новости. И тут вот еще. Заявление Цивилева. Отопительный сезон в 25-26 годах прошел в Российской Федерации штатно, утверждает министр энергетики. Ну а Дональд Трамп допускает, допустил отправку в эфире телеканала Fox News. Президент Соединенных Штатов Америки допустил отправку уже ограниченного военного контингента на территорию Ирана.
2: Поток. Успеем сказать главное.
9: СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Можно писать через мессенджеры, можно писать через Телеграм, можно писать через Макс. Пользователю говорит МСК-бот, можно дозваниваться. Эдуард, здравствуйте. 381-й, добрый день, говорит Юрий. Григорий пишет, как бы намекая, у кого-то завтра два праздника. На самом деле, Григорий, все не так просто, поэтому вот так вот я бы не стал. Олег, 947-й, съезд на Северо-Восточную Хорду, пробка от Монтажной улицы. Это по поводу движения, которое на московских улицах, напомню, очень напряженное, потому что сегодняшний четверг больше похож на пятницу. Завтра праздничный день, и люди из города разъезжаются. 6 баллов прямо сейчас, 7 баллов ждем буквально с минуты на минуту. Первая тема. МКАД стоит от Рябиновой до М4. Кстати, пишет 562-й и всем передает привет. Кремлевская набережная не едет, пишет Алексей 343-й. Без приветов. Ничего такого. Первая тема для обсуждения. Минтруд подготовил законопроект о страховых пенсиях по старости. Как говорят, теперь хотят сделать так, чтобы выплаты и часть досрочных пенсий назначались даже без личного обращения граждан. Живешь, достигаешь определенного возраста, получаешь право на пенсию, и ее назначают автоматически. Документы опубликован ведомством, то есть инициирован чиновниками. Предлагается теперь провести общественное обсуждение на федеральном портале. Ну вот вопрос, это хорошо или плохо, когда это работает автоматически? Профессор финансового университета Дмитрий Артеменко к нам присоединяется. Дмитрий Анатольевич, здравствуйте.
7: Добрый день.
9: Скажите, на ваш взгляд, зачем такое, откуда берется эта инициатива?
7: Я на самом деле думаю, что инициатива очень своевременная, потому что в ряде случаев граждане не всегда могут знать о том, что действительно наступила пенсия по старости. И при этом там дополнительно, как бы вот я открыл специально проект как бы с изменениями, то есть там дополнительно сказано о том, что гражданин вправе отказаться от пенсии, то, чего не было раньше. Безусловно, тот процесс цифровизации, который, в принципе, происходит повсеместно по всем органам власти, он действительно позволяет без участия непосредственно самого будущего пенсионера проходить все стадии и избавить будущих пенсионеров от заполнения дополнительных, ненужных документов.
9: А вот смотрите, получается, принципиально меняется порядок тогда. Сейчас по умолчанию все работают, пока не заявят, что они идут на пенсию, и начинается проверка, имеют ли они право и так далее. А тут, получается, по умолчанию все будут уходить на пенсию, даже если они не хотят этого. То есть надо будет прийти и сказать, нет, автоматически начислять не надо, я продолжаю работать.
7: Но дело в том, что наличие пенсии не говорит о том, что мы можем работать или не работать, да, то есть как бы пенсия, она начисляется исходя из трудового стажа, либо по выслуге лет, то есть, но это не лишает человека дальше продолжать свою трудовую деятельность. Весь вопрос только, наверное, в размере этой пенсии, но опять же, мы все сдавали СЗВК, то есть, по-моему, с 2020 года электронная трудовая книжка у нас повсеместно распространена, поэтому все данные у нас есть и так. В этом нет необходимости в дальнейшем сборе какой-либо информации. Безусловно, человек, который выходит на пенсию, может уточнить какие-то сведения о себе, например, наличие иждивенцев, работающих или не работающих, что так или иначе будет влиять на итоговый размер его пенсии.
9: Скажите, вот чиновники говорят, что новый механизм нужен, чтобы, к примеру, сократить число случаев, когда граждане за назначением пенсии после возникновения права на нее не обращаются. А это что, такая массовая проблема в России?
7: На самом деле, я не думаю, что эта проблема массовая. Другое дело, что граждане иногда, ну, может быть, не знают, куда обращаться и с какими документами, поскольку, ну, здесь можно столкнуться, было раньше, ну, с рядом, особенно то, что вот касается труднодоступных территорий, то есть можно было столкнуться, ну, с рядом препятствий при подаче на пенсию, в том числе ряд пенсионеров становились таковыми в порядке там каких-то судебных решений. То есть сейчас все это автоматически начисляется, как бы, что называется, в заявительном порядке.
9: А насколько важно, вот когда говорят автоматически начисляется, насколько важно перепроверить, что у тебя там в этой системе, для того, чтобы потом не столкнуться с ситуацией, что автоматически насчитали что-то не то?
7: Ну, на самом деле, ведь каждый из нас, граждан, по-моему, не изменяет память, моложе 1966 года, да, то есть вот у нас есть свой страховой счет пенсионный, мы видим, сколько там накоплено средств, да, сколько мы туда заплатили, сколько туда заплатил наш работодатель, соответственно, какую пенсию мы можем рассчитывать. Поэтому так или иначе, я думаю, что возможности ознакомиться с размером пенсии у нас есть. Вопрос просто, когда она возникает, и какие-то дополнительные моменты, но в основном это связано с шестивенцами, которые находятся на попечении у будущего пенсионера.
9: Ну, или, к примеру, биография человека. Не всегда женщина знает, что, например, если у нее трое детей, то она может выйти на пенсию раньше, если я правильно помню эти детали.
7: Безусловно, потому что был очень большой ряд моментов, когда, предположим, женщина, которая находилась на пенсии, поскольку у нее был ребенок-инвалид детства. И при этом пенсия ей не начислялась автоматически. То есть вот и она жаловалась, говоря о том, ну как бы вот по повсеместной практике такие были, да, о том, что пенсионный фонд же видит, предположим, сведения о получении там каких-то пенсионных отчислений со стороны ребенка-инвалида. Но тем не менее пенсионный фонд говорил о том, что ему требуется заявление в любом случае гражданина. Поэтому я считаю, что в данном случае это просто, ну, упрощение и действительно возможность социальному фонду стать сервисной службой по аналогии с Федеральной налоговой службой.
9: Еще вопрос. Макар 768, наш слушатель, рассказывает, что у него на последней работе были коллеги, которые просто не знали, что у них имеют право на пенсию. И дальше пишет: поскольку просроченная пенсия не компенсируется, то человек, получается, не получил пенсионных денег, занимал их полтора года. Это действительно так работает?
7: Ну, раньше действительно необходимо было заявление гражданина, да, то есть вот, и поэтому пенсионный
9: фонд... И если заявление поступило, скажем, на полтора года позже, то деньги за полтора года, извините, уже поздно.
7: Абсолютно, абсолютно. То есть пенсия назначалась с момента написания заявления гражданином и поступления, ну, раньше в пенсионный, теперь в социальный фонд.
9: Спасибо. Дмитрий Артеменко, профессор финансового университета, был с нами на прямой связи. Григорий, 859-й, не понимает, что такое, как это отказаться от пенсии. Это зачем? Но, может быть, кому-то невыгодно получать сейчас пенсию. И лучше получать ее позже. Тут тоже вопрос. Может быть, какие-то варианты предполагают, чем позже ты выходишь на пенсию, тем она, к примеру, больше. Хотя мы только что обсуждали историю, что если вовремя не вышел на пенсию, какие-то деньги недополучаешь. Костя 873 пишет, что с его точки зрения слишком много всяких законов про пенсию придумывают, и это не к добру. Ну, то есть вот если вам от начала до конца, вот в данном случае, предлагают понятный поворот. Если раньше, чтобы вам начислили пенсию в нужное время, вы должны были что-то делать по умолчанию, и только тогда пенсия появляется. А теперь, получается, порядок будет прямо обратным. Потому что вы ничего не делаете, и пенсия автоматически начисляется, как только собираются все необходимые элементы этого пенсионного пазла. В вашем случае, и даже если вы не хотите, вот только тогда вам придется что-то делать, чтобы условно говоря, от пенсии в данный момент отказаться и перенести этот пенсионный вариант на более позднее время. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает, можно писать через Телеграм или через Макс, пользователю говорит МСК-бот. Из срочных сообщений, опять городской транспорт, опять погибшие люди, теперь в Смоленске маршрутка столкнулась с деревом, потому что водитель упал в обморок. В результате погибла пассажирка, еще 9 человек в больнице. Это РИА Новости пишет со ссылкой на МВД по Смоленской области. Это было примерно в 14:40. Водитель 65-го года рождения управлял маршрутным автобусом и потерял сознание. После чего произошло, как тут написано, самопроизвольное движение автобуса с последующим наездом на дерево. Один пассажир, женщина, погиб, 9 пассажиров доставлены в медицинское учреждение. 7373948, про пенсии, если успеем, если коротко. В некоторых странах уже вообще отказываются от пенсии, утверждает 562-й, так что, говорит, считаю, нужно радоваться, что вообще государство заботится о своих пожилых людях. Вы только не забывайте о том, что вот эта забота государства о своих пожилых людях основана на том, что эти люди, когда не были пожилыми, или их работодатели, платили, в общем, немалые деньги для того, чтобы в старости людям эти деньги вернулись.
8: Внимание! Говорит Москва.
4: 94,8 FM.
2: Поток. Успеем сказать главное.
9: Еще из новостей. Сегодня много говорят о панораме обороны Севастополя. Вот только что появились заявления из музея. Восстановление панорамы после атаки ВСУ займет порядка 5 лет. Об этом пишет, ссылаясь на заявление музея, агентство ТАСС. И еще. Директор музея обороны Севастополя рассказал, что предметный план обороны, панорамы обороны Севастополя, который расположен между зрителем и полотном и создает трехмерный эффект, частично уцелел при пожаре. И предметный план, там есть частично целые места, предметный план из разных материалов, состоит в том числе даже чугунные пушки. И сейчас мы силами сотрудников стараемся сохранить после пожара ценное, что там есть. Следим за новостями. Следующая тема. История про авторизацию в интернете. Государственная дума на этой неделе ввела штрафы за авторизацию пользователей через зарубежные сервисы. Сразу 2 чтения, и второе, и третье. Теперь, соответственно, все должно дойти до президента, и тогда станет законом. Владельцы сайтов будут наказываться взысканием в размере сразу от 500 до 700 тысяч рублей. Неисполнение этого требования гражданами повлечет штраф от 10 до 20 тысяч рублей. Для должностных лиц от 30 до 50 тысяч рублей. Есть ответственность и для операторов связи за нарушение правил взаимодействия с правоохранительными органами для проведения разыскных мероприятий, а также за раскрытие их методов. Для юрлиц тут штраф уже от 3 до 5 миллионов рублей. Параллельно были какие-то объяснения со стороны депутатов, которые говорили, что гражданам, обычным рядовым гражданам, это вообще никак не может быть опасно. Эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский к нам присоединяется. Александр Евгеньевич, здравствуйте.
10: Коллеги, добрый день.
9: Скажите, что за штрафы за авторизацию, и почему депутаты говорят, что граждан, обычных граждан, которые не владеют сайтами в интернете и так далее, это не коснется?
10: Совершенно верно, обычных граждан, не владеющих сайтами, это действительно не коснется. Штрафы только относятся к юридическим лицам, либо физическим лицам, которые владеют сайтами и осуществляют авторизацию. Соответственно, без использования иностранных там Google ID, Apple ID. Вот. Соответственно, решение абсолютно логичное, абсолютно своевременное, вот, потому что данные ресурсы, данные находятся вне нашей страны. И, соответственно, авторизация через них просто физически небезопасна. Вот. Соответственно, для обычных пользователей это никак не, на их удобство и комфорт никак не отразится. Потому что у нас есть единая биометрическая система, у нас есть госуслуги, у нас есть отечественные сервисы авторизации, такие как Яндекс или ВКонтакте. Вот. Поэтому, каких-то проблем, я думаю, что мы здесь не увидим.
9: Нет, подождите. Может быть, штрафы за то, что у тебя для авторизации некие зарубежные сервисы и не будет по этому закону. Но вот смотрите, наш слушатель Григорий 859 пишет. У меня много чего на американскую почту зарегистрировано уже. Я через нее пароли восстанавливаю. Вот, собственно, то, что на российской территории, на российских сервисах ему придется перерегистрировать по новому закону.
10: Вот про этом законе я не нашел информации, вот, возможно, появится чуть позже. Вот, потому что речь идет про новые авторизации, то есть начиная там с текущего момента, с действия закона. Соответственно, все, что ранее было, допустим, зарегистрировано, вот, я думаю, что это пока не будет относиться. Но рано или поздно, я думаю, что придется все-таки перерегистрироваться на российские решения.
9: Ну, а в чем необходимость такой перерегистрации? Вы упоминали безопасность.
10: Ну, совершенно верно. Когда ваши чувствительные данные хранятся на серверах совершенно другой страны, и вы никак не контролируете там правила их обращения, правила безопасного их хранения. Ну, это как отдать свои документы абсолютно незнакомому человеку и надеяться, что он их там не потеряет и как-то их не использует.
9: Ну, есть же разные люди, вы наверняка сталкивались с людьми, которые говорят о том, что это не совсем незнакомый гражданин. И, мол, несколько или десятки лет с этим гражданином так или иначе я соприкасался и уже приобрел доверие.
10: Ну, смотрите, здесь ситуация двояка, то есть кто-то приобрел доверие, кто-то не приобрел, поэтому здесь на самом деле даже там одна потенциально небольшая утечка, она носит такой системный характер, поэтому лучше действительно закрыть этот там потенциальный рисковый канал.
9: Логично. Смотрите, Никита пытается объяснить нам более понятно, мол, войти, к примеру, используя почту Google, не запрещено. Запрещено на сайт заходить с помощью кнопки «Войти с помощью Google». Вот что-то такое будет так работать? Или действительно любая новая регистрация теперь с участием иностранного адреса запрещена?
10: Ну, то есть, смотрите, да, по закону все владельцы, допустим, там, сайтов каких-то, с которых там, ну, для, допустим, там, комментариев, либо каких-то действий на сайте необходима авторизация, вот все новые авторизации будут использованы только российские учетные системы. То есть для того, чтобы в них войти, вот, нужно будет использовать только российские решения. И ответственность лежит на как раз владельца этого сайта. То есть здесь речь не идет про обычные граждан.
9: Про тех, кто пользуется этим сайтом. Да. Вот смотрите, Эдуард продолжает эту тему. У меня, говорит, вся жизнь на почте того же Гугла. Никто же, говорит, не знал, что такая ситуация будет. И получается, что надо как-то на разных сервисах, играх и так далее перерегистрировать аккаунты. А функции переноса не существует. А такую функцию, с вашей точки зрения, можно как-то сделать? Ведь понятно, что она будет востребована.
10: Технологически на самом деле все можно сделать, то есть там в наш век цифровых технологий, вот, там любое решение, ну, вполне себе можно реализовать. Вот, вопрос только, насколько это необходимо. Но это уже, я думаю, что там отдельный диалог.
9: Нет, ну как же отдельный диалог? Представьте себе, ну там, вот когда человек пишет «вся жизнь на почте Гугла», ну, допустим, там 20 авторизаций разных. Это же, ну, много, это сложно, это долго.
10: Ну, действительно, это там немало, согласен. Вот. Но, опять же, решение принято из соображения безопасности. То есть, как бы здесь, ну, как бы риски, они понятны, их, там, скажем, не надо принимать, я бы так сказал, потому что, ну, даже минимальная возможность утечки, она, как бы, ну, чревата. Поэтому, ну, вот, решение, на мой взгляд, абсолютно логичное. Ну, да, действительно, у кого там много таких сервисов...
9: Будут проблемы.
10: Вот, ну, не будут проблемы, просто, ну, понадобится там какое-то время на перерегистрацию, но это там речь не идет о там месяцах каких-то, там потратить полчаса.
9: Это будет вот, проблема, ну, траты времени, а не проблема штрафа или еще чего-то. Ведь мы начали именно с этого. 534-й пишет.
10: Штрафы мы здесь говорим про юридические лица, да. Сайтов, а вот проблема со временем — это как раз обычные пользователи. Но у кого все завязано на международные там ресурсы, их не так много, и это там не подавляющее большинство. То есть это, допустим, там, ну, условно там 5-10%. Ну, полчаса времени на перерегистрацию. Ну, это не такой какой-то глобальный вот там проблема.
9: Это не массовая проблема. Но как это будут выявлять, спрашивает 534-й.
10: Чисто технически проверять сайты, которые осуществляют авторизацию через там запрещенные сервисы, технически это достаточно легко. То есть это идет мониторинг, там контрольная закупка, да все что угодно.
9: А, вот так, ну, все-таки, контрольная закупка.
10: Ну, в том числе, например, там на любой сайт просто зайдешь, как новый пользователь, как предлагают авторизоваться.
9: Смотрите, вот, если я понял.
10: Через Google, то...
9: Костя, 873-й пишет, мол, я в этом ничего не понимаю, думаю, поймете вы. В большинстве популярных движков для сайтов авторизация через тот же Google уже зашита в код сайта. У нас движки, пишет Костя, или кривые, или дорогие. Я просто снесу авторизацию на сайте, чтобы не рисковать. Это может быть проблемой, то, что описывает Костя?
10: Глобально нет, опять же. То есть, на самом деле, там, технически это все решается. Ну, допустим, закрыть на текущий момент авторизацию на сайте и там поменять даже движок, это, ну, не такая, чтобы вот прям огромная проблема. Ну, действительно так сейчас.
9: Ну и Антон 128-й, во-первых, говорит, в Конституции, мол, написано, что я имею право сам лазить там, где хочу. Это его формулировка. Не думаю, что Конституции. И еще пишет, но я же ведь не хочу, чтобы за мою безопасность беспокоились. Если так, тогда что?
10: Смотрите, Антон, с одной стороны, совершенно прав, то есть он может лазить где хочет, и сейчас речь идет про то, что именно юрлицы несут ответственность, как владельцы сайтов. Антон может там регистрироваться и делать все, что угодно, про физических лиц в законе ничего не сказано. То есть, как бы они здесь вольны использовать там любой метод идентификации, какой им нравится. Вот. Но с учетом наличия там огромного количества альтернатив российского производства, там, включая даже обычный наш телефон, по которому мы можем авторизоваться.
9: Ну да.
10: То есть, телефон у всех есть. Вот. То, что изначально была такая позиция, здесь аналогов нет. Аналогов на самом деле много. У нас есть там ИСЕ, ИСЕ с биометрией, госуслуги. Там, обычный телефон, ну, то есть, как бы...
9: Было бы желание, возможность есть, я понял. Спасибо. Эксперт по гибербезопасности Александр Дворянский был с нами на прямой связи. Мы обсуждали историю введения штрафов за авторизацию пользователей через зарубежные сервисы. Антон 128 уже благодарит Александра Дворянского за разъяснение. Эдуард 381 пишет, владелец сайта просто должен установить ограничения, по которым вы на этот сайт сможете зайти. Например, не сможете зайти, регистрируясь по почте Гугла или других сайтов, которые можно назвать зарубежными сервисами. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
8: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 16:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Владимир Сальдо сообщил об ударе дрона ВСУ по бензовозу в Скадовске. Машина находилась на автозаправке. По словам губернатора Херсонской области, после атаки противника начался пожар. Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали возгорание. Распространение пламени на заправочную станцию не допущено. В комментарии РИА Новости глава региона подчеркнул, что опасность повторных ударов украинских беспилотников сохраняется. В Италии призвали начать поэтапное сворачивание санкций против России. Систему ограничений необходимо отменять после окончания конфликта на Украине. Кроме того, это можно использовать в качестве рычага переговоров. На внесение таких пунктов в резолюцию перед заседанием Совета ЕС 18-19 июня настояла ультраправая партия «Лига Севера», которая представляет правящее большинство в итальянском парламенте, сообщила газета «Репубблика». Также по настоянию депутатов этой фракции из документа было удалено упоминание о защите территориальной целостности Украины, которая содержалась в первоначальной версии. На границе Эстонии с Россией образовалась очередь из автомобилей. Перед эстонским пунктом пропуска Нарва-1 с утра фиксируется большое число желающих попасть на территорию России, сообщила пресс-служба Санкт-Петербургской таможни. Там предупредили, что очереди наблюдаются в преддверии Дня России. Они, вероятно, и в последующие праздничные дни, передают Интерфакс. Таможенники напомнили, что с 15 июня режим работы эстонского КПП сократится. Проход граждан будет возможен только с 7 утра до 19 часов. Правительство разрешило открыть в этом сезоне 49 пляжей Анапы. Еще 18 проходит экспертизу, сообщается в канале Кабмина на платформе «Макс». Вице-премьер Виталий Савельев провел заседание комиссии, где обсуждалась координация работ по ликвидации последствий ЧС, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе. На данном этапе работы продолжаются. Проводится насыпка дополнительного слоя чистого песка. Ситуацию держит под контролем Роспотребнадзор. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 31, облачно с прояснениями. Ветер северный около 2 метров в секунду. Давление ниже нормы 750 миллиметров ртутного столба. Вечером синоптики обещают плюс 23-25, ночью и утром в пятницу 20-22 градуса. Марина Толкачева, говорит Москва.
8: Говорит Москва. 94,8. Реклама.
11: Маршрут по Санкт-Петербургу построен. Поверните направо. Здесь величественные музеи и театры. А теперь поверните налево. Перед вами большое молодежное арт-пространство.
12: Куда бы вы ни пошли в Санкт-Петербурге, вы попадете в центр впечатлений. Выбирайте свое путешествие. Марафоны, выставки или тихий вечер у Финского залива. Удобный навигатор по вашему отдыху. visitpeterburg.ru.
11: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений. 0+.
13: Колодки стерлись, не беда. СТО фильтр поможет всегда.
14: Замена колодок и дисков за час с гарантией. Все материалы в наличии. Звоните 235-11-11, код 495. 235-11-11. Подробнее на stofilter.ru.
15: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
16: Я все знаю! Ты убил его!
15: Нет, Люк. Я...
17: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
18: Нет! На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
19: Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
20: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
6: А вы говорите «Милин».
21: Я его что?
6: Мне «Милин».
21: Рекламирую.
6: Да думайте о своей стране.
19: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Право знать. Говорит Москва.
19: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
9: Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 11 июня, сейчас 16:36, мы продолжаем, меня зовут Юрий Будкин, следим за новостями, за пробками на московских дорогах и главные темы обсуждаем в прямом эфире. Вы пишете много, пишите через СМС-портал, пишите через мессенджеры или в прямой эфир, дозванивайтесь.
8: Движение.
9: Не забываем, что сегодня четверг, но четверг больше похожий на пятницу, потому что завтра праздничный, следовательно, нерабочий день. Много пробок, прямо сейчас уже семибальные пробки, и, как ожидается, семибальными они будут еще в течение как минимум 2 часов. Очень много красного на карте московских пробок, много бордового цвета, к примеру, на третьем транспортном кольце, на улицах, прилегающих, к примеру, к Тверской улице в районе Белорусского вокзала, например, по Ленинградскому проспекту к Белорусскому вокзалу придется ехать очень долго. Очень долго придется сворачивать с Ленинградского проспекта на внутреннее третье транспортное кольцо. Ну, чего говорить, семибальные пробки и еще 2 часа семибальных пробок впереди. В 6 баллов нам обещают на 7 вечера, 4 балла на 8.
8: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
19: Поток. Новости этого дня.
9: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Александр Вучич допустил выдвижение своей кандидатуры на пост премьера Сербии. Вучич президент Сербии последние 10 лет, и теперь его полномочия в 27-м году истекают. Что происходит в Сербии? Там рокировку готовят. Почему именно так? Нет ли перспективы повторения венгерской истории, когда просто партию не изберут? Соответственно, это первая тема. Вторая. На госуслугах в России появился сервис организации туристических поездок по уникальным маршрутам. Можно, к примеру, теперь на госуслугах оформить электронное разрешение на посещение того или иного заказника, заповедника или национального парка. Что нового дает сервис, как это работает, как много тех, кому это может пригодиться. Вторая тема, через 10 минут обсуждаем. Срочное сообщение сейчас на лентах новостей, РИА Новости. Суд в июле вернется к иску первого состава группы «Парк Горького» к Стасу Намину. Медведев. «Единая Россия» в своем манифесте представит свое видение будущего страны. Медведев сегодня провел заседание экспертного совета «Единой России» по формированию народной программы партии. Об этом на ленте агентства РИА Новости. ТАСС в эти минуты цитирует комиссара Африканского союза. Начинаются переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Так вот, Россия и страны Африки ведут успешную борьбу с террористическими вызовами, говорит комиссар Африканского союза по политическим вопросам, миру и безопасности.
2: Поток. Успеем сказать главное.
9: СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Макс говорит МСК-бот. Можно звонить. По предыдущей теме Лена, видимо, 268-я. Движки сайтов, привязанные к иностранному ресурсу. И что с этим делать, до сих пор непонятно. Получается, сайт надо сносить и регистрировать на русском сервере. Еще раз напомню. Речь идет об авторизации пользователей вашего сайта, а не на том, на каком ваш сайт движке. Авторизация пользователей на вашем сайте, людей, которые указывают иностранные электронную почту иностранную, к примеру, будет невозможно. А я вот не знаю, насколько можно регистрироваться сейчас на российских сайтах, к примеру, представляя номер телефона, который не в России. Может быть, там тоже уже ограничения действуют, а то вот Михаил 755 пишет, такое ощущение, что у нас какие-то враги работают над законами и разрушают то самое, в чем мы долго были впереди планеты всей, IT-инфраструктуру. Технически все можно поменять, пишет Михаил, но это технически стоит денег. С его точки зрения теперь весь малый IT-бизнес и без того не в простой ситуации находящийся, будет годами работающие механизмы переделывать. Следим за этим, следим за другими сообщениями. Первая тема сервиса. 381 как раз вот пишет. Где-то я, говорит, видел такое, чтобы президент вдруг становился премьер-министром. Александр Вучич в Сербии допустил, нынешний президент этой страны, допустил выдвижение своей кандидатуры на пост премьер-министра Сербии. Президент страны говорит, что он может уйти в отставку даже раньше, через 3-4 месяца. Никаких сюрпризов, говорит, ни для кого не будет. Я начал упаковывать книги в президентской резиденции, у меня их много. Но тут важно, Вучич был избран президентом Сербии в 17 году, в 22 году его переизбрали, в 27 году у него полномочия истекают, и вот теперь, например, спикер однопалатного парламента Сербии, народная скупщина там это называется, говорит, правящая сербская прогрессивная партия предложит президенту стать ее кандидатом в премьеры на будущих парламентских выборах. Полина Соколова, кандидат политических наук и научный сотрудник в отделе европейских политических исследований в ИМЕМУРАН. Полина Сергеевна, здравствуйте.
20: Здравствуйте.
9: Скажите, что сейчас в Сербии происходит?
20: Ну, вы знаете, вот это заявление последнее чуть-чуть проливает свет на судьбу самого Вучича, что, возможно, он останется в политике. Но главная интрига, конечно, остается в сербском внутриполитическом развитии. Это представительство протестного студенческого движения на предстоящих неурочных парламентских выборах, которые назначены на осень, но дата пока не назначена, и, соответственно, студенческий список пока официально не опубликован. Поэтому вот самая нервная и напряженная обстановка во внутренней политике Сербии связана все-таки с итогами выборов парламентских.
9: А вот эти парламентские выборы неурочные, вы сказали. Почему?
20: Эта власть пошла на удовлетворение требований как раз протестного движения, одним из которых и главным было назначение внеочередных парламентских выборов.
9: А политический расклад на данный момент непонятен?
20: Вы знаете, конечно, опросы социальные проводятся, и даже есть конкретные цифры, но они носят очень условный характер, потому что, повторюсь, вот главная движущая сила протеста студенты отказываются обозначать свой список политический, который будет представлять их на парламентских выборах. И без него, конечно, без этих фигур, которых они смогут к себе привлечь, невозможно точно говорить об итогах, об их представительстве.
9: А они точно будут представлены на этих выборах?
20: Ну, до сих пор, да, они заявляют о том, что список у них уже есть. И они вот опубликуют его, как только появятся официальные даты выборов.
9: А как только мы заговорили на эту тему, слушатели сразу начали вспоминать что-то, происходившее в Российской Федерации в 2011 году. То, что происходит в Сербии сейчас в правящей партии, может быть похоже на то, что называли рокировкой?
20: Ну, Вучич уже, напомню, был премьер-министром дважды, как вы сказали, да, потом занимал два раза пост президента, и, в принципе, мог бы уже оставить свой пост, свою политическую деятельность, но вот, наверное, еще до конца не уверены. Скорее всего, все-таки после вот заявления Анны Брнабич, наверное, действительно он может претендовать на пост премьер-министра, потому что, конечно, он остается очень уважаемым национальным сербским лидером, который сможет и помочь своей сербской прогрессивной партии победить на выборах и, возможно, действительно собрать голоса в народной скупщине за свою кандидатуру.
9: Ну вот смотрите, вы сказали, он уже и премьер-министром был долго, потом долго был президентом, сейчас Вучичу 56 лет, если я ничего не путаю.
20: Самый расцвет сил.
9: Об этом и речь. А других лидеров такого уровня нет в Сербии сейчас?
20: Вот со стороны правящей провластной коалиции, конечно, такого масштаба фигур нет. У протестного движения, есть некоторые лидеры, которые выдвигаются на такую роль могут выдвинуться, но, конечно, они несопоставимы с Вучичем тоже.
9: А еще, если, к примеру, это вот один из наших слушателей начал уже расклад смотреть, если в 27-м году Вучич становится премьером, а через 5 лет он опять сможет стать президентом Сербии?
20: Нет, по-моему, срок ограничен. Я могу сейчас ошибаться, заволновалась, но, по-моему, нет. По-моему, 2 раза это максимально один человек может быть президентом Сербии.
9: Если убирать вот эту совершенно непонятную историю со студентами, то, что сейчас готовится в виде парламентских выборов в Сербии, гипотетически чревато вариантом вот этого венгерского поворота?
20: Ну нет, с Венгрией сербская ситуация не может быть сравнима. Там было 2 харизматичных лидера, которые шли с серьезной поддержкой своих партий. Вот у Вучича такого конкурента на данный момент нет. Но, безусловно, если в студенческом списке будут серьезные политические фигуры, то ситуация может быть похожа, потому что общество действительно расколото по большому счету пополам. Те, кто поддерживает нынешнюю власть, и те, кто их противостоит, независимо от своих внешнеполитических предпочтений.
9: Подождите, а те, кто противостоит нынешней власти, и которых, по вашим словам, половина населения Сербии поддерживает, а у них есть какое-то политическое выражение, или вот они и называются «студенты» в кавычках?
20: Ну как, есть парламентская оппозиция, которая вот в нынешнем парламенте представлена и оппозиционным блоком «Сербия против насилия», и движением «Мы голос народа», и такими правыми консервативными евроскептическими партиями. Они представляют, в общем, довольно существенную силу. И при том, что они могут объединиться вот со студенческим списком, это будет действительно заявка на конкуренцию сербской прогрессивной партии и альянсом, который тоже вокруг нее создается.
9: То есть на данный момент представить себе, кто может стать лидером второй половины населения Сербии, непонятно?
20: Я не решусь, да. Сейчас можно говорить о таком политическом ярком лидере. Это ректор Белградского университета Владан Джокич. Но до сих пор официально нигде не говорится о том, что он действительно будет представлять список или будет выдвигаться протестующими в качестве кандидата на президентский пост. В общем, пока вот интрига сохраняется.
9: Но пока сохраняется интрига по конкретному сроку этих выборов.
20: Да.
9: И последнее. Вот то, что Вучич сейчас говорит о том, что он, может быть, уйдет в отставку раньше, чем надо, это как-то может изменить результат выборов?
20: Ну, трудно сказать. Но, скорее всего, это привлекает, конечно, голоса сербской прогрессивной партии.
9: То есть, собственно, его партии. Его партия получит голосов больше, если он уйдет досрочно в отставку.
20: Да, и будет вот возглавлять ее список на парламентских выборах. Для чего, собственно, он уходит?
9: Ну да. Спасибо. Полина Соколова, кандидат политических наук и научный сотрудник отдела европейских политических исследований в ИМЭМОРАН. Значит, Сергей, 743-й, почему-то 2008 год в России в этой связи вспоминает. Григорий, 859-й, говорит, часто шумят в Белграде, но не понимает, Григорий, чего там им не нравится. Транспорт бесплатный, а мясо стоит даже дешевле, чем у нас. А вы именно по мясу определяете историю. Можно шуметь в том или ином городе той или иной страны или нет? Ну вот если мясо дешевле, к примеру, чем в России, то уже и шуметь непонятно зачем. Виталий, а есть ли заслуженная космонавтка в Сербии? Тут ведь тоже отдельно надо разбираться. Виталий, кстати, параллельно задается вопросом, почему эти протесты просто нельзя разогнать. Но будем следить за ситуацией. Судя по всему, несколько месяцев отделяют нас от того, что называется досрочные парламентские выборы в Сербии.
1: Говорит Москва.
21: 94,8 FM.
1: Поток. Успеем сказать главное.
9: Виталий говорит, вот в Сеуле мясо дорогое, потому там и тишина. Значит, если мясо дорогое, это хорошо. Ну, с точки зрения безопасности, уверенности в завтрашнем дне, я так эту логику понимаю. Срочное сообщение. Елена Булукова покинула должность генерального директора МХАТ имени Горького. ТАСС пишет об этом со ссылкой на источник. Никаких других подробностей по этому поводу пока не приводится. Новое заявление от Трампа. Он рассказывает, что прошлой ночью США на Иран сбросили боеприпасов, он в деньгах все измеряет, на 250 миллионов долларов. Следим за изменением на лентах новостей. Срочные сообщения зачитываем. Вот, кстати, про музей-панораму в Севастополе. Теперь со ссылкой на директора РИА Новости пишут, что внутри здания музея-панорамы в Севастополе все практически дотла выгорело. Следим за этим. Напомню, ранее тоже со ссылкой на сотрудников музея приходили сообщения о том, что восстановить все в этой самой панораме в Севастополе можно будет примерно за 5 лет. Следующая тема. На госуслугах появился сервис организации туристических поездок по уникальным маршрутам. На портале, в частности, можно оформить электронное разрешение на посещение заповедников, национальных парков и заказников. В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко говорят, такой сервис позволяет сократить время подготовки поездки и повысить комфорт туристов. Сейчас через него доступны электронные разрешения для посещения уже 36 заповедников и национальных парков федерации. Значения до конца года их количество планируют увеличить до 60. Так сказано в сообщении. В числе особо охраняемых природных территорий, которые доступны в рамках этого сервиса, например, есть заповедник Кивач, национальный парк Бузулукский Бор или, к примеру, Алтайский заповедник. Сергей Голов, президент Союза туристических агентств и член Координационного совета по развитию туризма при Общественной палате России. Сергей Валерьевич, здравствуйте.
22: Да, добрый день.
9: Итак, что нового этот сервис дает и как много людей, которые этим могут воспользоваться?
22: Знаете, пока сложно говорить о том, что нового этот сервис даст, и о количестве людей тем более говорить сложно, поскольку все предыдущие подзаконные акты, которые принимались и комитетом, и Государственной Думой, и Советом Федерации, были направлены на борьбу за сохранение жизни людей, которые тем или иным способом оказываются в непонятных местах, непонятно с какими инструкторами, да, непонятно почему и как. И тут вдруг такая, ну, мне кажется, в преддвериях сентябрьских парламентских выборов это все-таки больше такая популистическая тема, попахивает популизмом в большей степени, нежели как бы тем, что это будет рабочим инструментом для многих, кто связан с такого рода путешествиями.
9: Вот я как раз хотел спросить, о каких путешествиях в данном случае идет речь? Это ведь и не зря задал вопрос, как много народу может идти этим путем. Это ведь какой-то особенный экстремальный туризм или нет?
22: Ну, это и туризм, который связан с экстримом, это и туризм, который связан с удаленностью, да, как правило, все заповедники, которые находятся у нас на территории Российской Федерации, это удаленные от человеческого обитания места. Я непосредственно сам был участником и разработчиком программы пешеходной тропы Сихотэ-Алинского заповедника. Это основной ореол обитания нашего амурского тигра, понимаете? То есть, и чтобы туда попасть, чтобы оказаться на этой тропе, нужны, во-первых, как бы логистика очень сложная нужна, да, потом нужны инструктора, нужны инспектора и так далее. И нельзя сказать, что вот прям толпы людей стоят и хотят оказаться где-то в глубине заповедника, Алтайском крае или еще где-то.
9: Ну, хотя бы получается у этих людей, если верить вот этим заявлениям пресс-службы аппарата вице-премьера Григоренко, хотя бы вот получить разрешение, то есть оформить какой-то документ можно будет проще, я так понимаю.
22: Ну, формально можно.

0: кто будет главным,
1: а вот,
0: кто
1: кстати, будет старшим. Кстати, Эдуард 381 пишет, что таким образом целая отрасль туризма скоро умрет. Не за счет того, что можно оформить электронное разрешение, а за счет того, что вы упоминали, если я правильно понимаю Эдуарда, насколько сложнее стал с точки зрения оформления официальный электронный туризм, официальный экстремальный туризм в последнее время в России?
0: Ну, потому что было очень много несчастных случаев, которые повлекли за собой смерть человеческих жизней, да, то есть как бы был летальный исход, поэтому как бы все это ужесточается. Но при этом, при всем, вспомните хотя бы последний случай на Байкале, где погибли иностранные граждане, где какой-то водитель решил, что он инструктор, инспектор, там, я не знаю, сопровождал людей и провалился в трещину на Байкале, да, то есть как бы 8 человек погибло. Вот. Откуда эти люди берутся? У нас все, я еще раз повторюсь, подзаконные акты были направлены на то, чтобы легализовать эту деятельность. Может быть, это и приведет в дальнейшем, как бы аппарат нашего уважаемого вице-премьера разъяснит, каким образом это все будет действовать, да, и как это должно будет осуществляться. И когда это произойдет, может быть, тогда будет станет все более ясным.
1: Еще вопрос. Когда мы подобного рода инциденты обсуждаем, когда мы говорим о таком туризме, люди обычно пишут что-то типа, ну вот в данном случае Григорий, дорого на вертолетах летать, потом людей искать неизвестно где. В том смысле, что, может быть, было бы правильнее вообще подобного рода туризм запретить. Что скажете по этому поводу?
0: Я бы подобного рода туризм не запрещал, конечно, а в качестве познавательных каких-то туров, да, переходил бы все больше в электронную сферу, да, вот как бы нужно больше снимать фильмов, нужно больше показывать учебных программ и так далее. А вот уже когда люди становятся осознанно путешественниками, экстремалами, когда они проходят определенный курс обучения, когда они проходят аттестацию, когда они инструкторами более близко знакомы, вот уже тогда, может быть, получать разрешение. Я бы давал и возможность получать разрешение аттестованным инструкторам. Вот наверное, будет более правильно.
1: Тоже вопрос. Смотрите, Николай, вы еще даже этого не сказали, а Николай уже написал. Можно подумать, если это будет уполномоченное и сертифицированное лицо, то трещина на льду куда-то исчезнет.
0: Нет, трещина на льду не исчезнет, просто мы будем знать о масштабах, о времени, о начале путешествия, и самое главное, будем знать, кто за это потом ответит.
1: Спасибо. Сергей Гулов, президент Союза туристических агентств и член Координационного совета по развитию туризма при Общественной палате. 859-й напоминает, что в свое время, ну, скажем, 30 лет назад, говорили о том, что мы смотрим на мир глазами Юрия Сенкевича. Вот в этом смысле смотреть на амурского тигра тоже лучше глазами условного Юрия Сенкевича. Ну, ведь сейчас тоже наверняка есть блогеры или телеведущие, которые о чем-то подобном рассказывают. И для большинства, наверное, действительно, смотреть на амурского тигра или ехать в национальный парк Кинозерский или в заповедник Кивач или в национальный парк Бузулук, Зулукский бор лучше по телевизору. И совсем другая история с красками, и совсем другая история с подготовкой. А если хорошо технически сделан, так и звук будет прекрасный, каждую птичку услышишь. 7373948, телефон прямого эфира. Раз уж об этом повороте заговорили, Эдвард, не Эдуард, понял, принял, 381-й. Пусть экстримы сами себя и спасают. Это как вы себе представляете? Они уже попали в трудную ситуацию. Они себя спасти уже не могут. И, в общем, государство, если оно существует, оно обязано сделать так, чтобы люди не пострадали и были спасены. То есть, в некотором смысле, оно это обязано делать. Поэтому история «пусть экстримы сами себя спасают» вряд ли существует. Другой вопрос, может быть, тогда действительно государство должно быть более жестким на том уровне, где люди могут туда попасть. Помните историю с альпинисткой, которая умерла где-то на вершине? Она ведь с опытом, со знаниями. Слушайте, случайной смерти, несчастных случаев мы обойти все равно не можем. Но ведь можно пытаться уменьшить вероятность. Григорий рассказывает, как на Сихотэ-Алине своими глазами смотрел на тигра амурского и, как говорит, куриной грудью кормил львов. Ну вот, может быть, глазами Григория можно было бы дальше продолжать смотреть на мир.

0: или даже не обязательно на мир, на некоторые из территорий Российской Федерации. На госуслугах появился сервис организации турпоездок по уникальным маршрутам. Теперь на портале можно оформить электронное разрешение на посещение заповедников, национальных парков и заказников. Такие данные приводят в аппарате вице-премьера Российской Федерации Дмитрия Григоренко.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 17 часов. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Дональд Трамп предупредил о нанесении новых ударов по Ирану в ночь на 12 июня. Запланированные бомбардировки будут мощнее предыдущих, подчеркнул президент США. Глава Белого дома в соцсетях написал, что Вашингтон намерен установить полный контроль над иранским рынком нефти и газа по аналогии с объектами нефтяной инфраструктуры Венесуэлы. Он также допустил отправку ограниченного военного контингента на территорию Исламской Республики. «Мы могли бы отправить небольшую группу солдат и захватить там все», сказал американский лидер в эфире телеканала Fox News. Трамп подчеркнул, что переговоры США и Ирана продолжаются, несмотря на обмен ударами. ВСУ нанесли удар из РСЗО «Град» по поселку Белая Березка в Брянской области. Никто из местных жителей не пострадал, сообщил исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук. По предварительным данным, повреждено 10 многоквартирных домов и 3 частных здания администрации, написал он в своем телеграм-канале. Глава региона добавил, что последствия атаки противника устанавливаются. Россельхознадзор ограничил ввоз всей подкарантинной продукции из Армении. Кроме того, запрещен ее транзит через Россию в государства члены Евразийского экономического союза. Меры установлены с 12 июня, сообщили в ведомстве. Ограничения будут действовать до выработки конкретного алгоритма по обеспечению безопасности и прослеживаемости отгружаемых товаров, пояснили Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору, передают РИА Новости. Там добавили, что систематически выявлялась карантинная продукция в поставках из Армении, что вызывает недоверие к системе сертификации республики. В Госдуме предложили уведомлять родителей о подозрительных звонках ребенку. Его защита в цифровом контуре связи должна стать приоритетом на законодательном уровне, подчеркнула первая зампред комитета по информационной политике Марина Ким. Логична проработка механизмов, когда родители получают уведомления о нетипичной активности по номеру ребенка, подозрительных звонках, операциях. Технологии, которые используют против несовершеннолетних, должны работать и на их защиту, сказала депутат в комментарии РИА Новости. Она также считает нужным ввести ответственность за противоправные дипфейки, но не за технологию как таковую. В завершении выпуска о курсах валют: юань 10 рублей 58 копеек, доллар 71 рубль 79 копеек, евро 83 рубля и 8 копеек. И о погоде: сейчас в Москве плюс 31, облачно с прояснениями, ветер северный около 2 метров в секунду. Вечером синоптики обещают плюс 23-25, ночью и утром в пятницу 20-22 градуса. Марина Толкачева, говорит Москва.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Гомес, Джорди Альба, Лионель Месси! Лионель Месси does it again, he's superhuman!
5: Broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it!
6: По Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
3: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Хит Москва.
1: 94,8 FM.
2: А вы говорите, Милин.
3: Я его что?
2: Тоже мне Милин.
3: Рекламирую.
2: Да думайте о своей стране.
4: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 11 июня, сейчас 17.06. Меня зовут Юрий Будкин. Мы продолжаем. Следим за новостями, за пробками на московских дорогах. Следим и, соответственно, в этом часе в рамках программы «Своя правда» берем на обсуждение и ставим на голосование одну тему. Сегодня мы будем говорить про здоровый образ жизни. Причем не вот про всю широту этого, безусловно, неисчерпаемого, как кажется, вопроса, а там есть рекомендации по здоровому образу жизни. Вот о них мы будем говорить более конкретно. Пробки в Москве, за ними следим, они 7-бальные, потому что завтра выходной день, и люди из города разъезжаются. 7 баллов прямо сейчас, еще как минимум часа полтора нам обещают 7-бальные пробки, но зато в 8 вечера уже, как предполагается, будут пробки всего в 4 балла. Особые проблемы у тех, кто пытается уехать через живописный мост по Новой Риге, вот там очень сложно, очень много бордового цвета, уже где-то в районе пересечения с северо-западной Хордой Звенигородской шоссе, то есть в районе народного ополчения. Имейте это в виду. Имейте в виду также то, что на третьем кольце, если вы едете от Сити в сторону, соответственно, Динамо и дальше к Савеловской и к проспекту Мира, точнее, к Рижской, если уж мы говорим про площадь у Рижского вокзала, то вот вам тоже придется довольно долго постоять, особенно в районе пересечения с Ленинградским проспектом. 7 баллов в целом по городу, 7 баллов нам ожидают, нам обещают на 6 вечера, 6 баллов на 7 вечера, и 4 балла к 8 вечера. Если есть возможность поехать в 8 вечера, я думаю, надо пытаться воспользоваться этой возможностью. Срочные новости. При наезде автомобиля на группу детей в Нидерландах погибли 3 человека, пишет в эту минуту агентство ТАСС, РИА Новости. Цитирует Трампа. Он говорит, что меньше заинтересован в сделке с Ираном, чем месяц назад. Это из интервью президента Соединенных Штатов Америки телеканалу Fox News. Я хотел бы заключение сделки с Ираном, но меньше, чем 3 или 4 недели назад, говорит он. Следим за новостями. Тема, которую мы сегодня обсуждаем, которую ставим на голосование, это тема здорового образа жизни, а главное, позитивности. Именно об этом говорят. В России... РИА Новости цитирует правительственный документ, утвердили рекомендации по здоровому образу жизни граждан. Методические рекомендации, применять их должны в медицинских образованиях, там, где есть центры здоровья, центры медицины здорового долголетия. Значит, завтракать надо в течение часа после пробуждения, в идеале с 7 до 9 утра. Утренний прием пищи самый плотный должен быть, до 40% дневных калорий. Ужинать надо за 3 часа до сна между приемами пищи 4-5-часовые промежутки. Исключить из рациона надо или минимизировать полуфабрикаты, колбасы, готовые соусы, белый хлеб, добавленный сахар, сладости, выпечку, сладкие напитки и пакетированные соки. Надо ограничить также использование наваристых мясных бульонов. Выпивать 1 стакан воды комнатной температуры или слегка теплую воду сразу после пробуждения, потом каждый час пить 2-3 глотка воды. До еды за полчаса 100-150 миллилитров. Ходить не менее 7 тысяч шагов в день, это 30-50 минут ходьбы. Если есть лестница, то нужно вместо лифта пользоваться лестницей, а если нет, да и вообще, в принципе, вставать или прохаживаться при сидячей работе каждый час. Для оптимизации сна спать надо от 7 до 9 часов при полной темноте в спальне, при температуре в помещении от 18 до 20 градусов. За 1-2 часа до сна нужно избегать экранов, использовать фильтр синего цвета, не пить кофеин после 2 часов дня. Алкоголь не пить за 3 часа до сна. Алкоголь вреден для здоровья, это мы всегда подчеркиваем. И еще, значит, нужно 10-15 минут медитации или дыхательные упражнения по утрам. 5-минутная дыхательная практика, ходить на вечернюю прогулку за 20 минут, вести
0: и вот, собственно, наша тема, вести дневник благодарности. Надо обязательно что-то хорошее, говорят, вспомнить перед сном. Три пункта. Проговорить, прописать и так далее. В общем, вот что с точки зрения властей поможет россиянам вести здоровый образ жизни, а это напрямую влияет на ее продолжительность. Голосование. В России утвердили рекомендации по здоровому образу жизни. Думаете ли вы о хорошем перед сном, мы сегодня спрашиваем людей. Вариантов 5. Да, 1, 2, 3, 4, 5. 5 вариантов. Первый вариант. Да, это само собой получается. Ну вот, лег, подумал, вспомнил что-то хорошее. Да, второй вариант. Но приходится себя заставлять. Вспоминаешь что-то, думаешь, не, лучше сейчас о хорошем. Третий вариант. Я хочу это делать, но не получается. Четвертый вариант. Нет, так не делаю, потому что думаю все время о проблемах. И пятый вариант. Нет, ни о чем не думаю, просто добежал до кровати и упал, уснул. Посмотрим, как разделится наша аудитория. Запустили голосование, через 50 минут подводим итоги. С нами сегодня в студии кандидат психологических наук, автор книги «Ментальное здоровье» от А до Я, Михаил Хорс. Михаил Анатольевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Валерий Новоселов, геронтолог и врач-гериатр, председатель секции геронтологии Московского общества испытателей природы при МГУ. Валерий Михайлович, добрый вечер.
1: Добрый день.
0: СМС-портал работает, можно писать через Телеграм, можно писать через Макс. Пользователю говорит МСК, вот и там, и там. Значит, голосование, напомню, через Телеграм заходите в голосование, через Макс заходите в голосование или через сайт радиостанции «Говорит Москва». Само голосование проводится на сайте радиостанции «Говорит Москва». 639-й уже написал, надо быть здоровым и богатым, а больным и бедным быть не надо. Кому благодарен, за что, зачем? Я о ерунде какой-то думаю, которая сама приходит в голову, или пережевываю проблемы. Так вот, говорят, не надо пережевывать проблемы и о ерунде всякой думать. А думайте о хорошем. Может, исполнится на самом деле. Значит, мы начинаем. Михаил Анатольевич, Михаил Хорс, скажите, как вам эти рекомендации по здоровому образу жизни?
1: Эти рекомендации понятные до банальности, не один раз уже озвученные везде. И главный вопрос не то, что рекомендуют, да, а главный вопрос, почему, несмотря на то, что годами и десятилетиями рекомендуют вот это вот все, понятное очень, но люди не делают.
0: У вас есть ответ?
1: Да.
0: Ответьте.
1: Ответ есть. Значит, ну, есть люди откровенно, ну, скажем так, неумные, которые говорят, а, все фигня, как бы я лучше знаю, что мне нужно для здоровья, буду пить, гулять, значит, обжираться.
0: Пока могу.
1: Да. Ну, как бы с этим все понятно. Таких последние годы все меньше и меньше, десятилетия. Сейчас все больше и больше людей, которые думают о здоровье, которые понимают, что все это полезно.
0: Просто вчитываются в рекомендации.
1: Да.
0: Нет, не так?
1: Да ну, а что, эти рекомендации везде есть. Это не Минздрав придумал, ну на любой,
0: нет, зайдите сайт. Нет, здесь как-то коротко собрано все.
1: Да, да, и также будет на любом сайте по здоровью будет то же самое написано. Вот. Но... Если человек годами и десятилетиями иногда находится в напряженном эмоциональном состоянии, то есть испытывает эмоциональный стресс, который у него забирает колоссальное количество сил, то вот эти все рекомендации по питанию, а уж тем более по сну, он не может выполнить, потому что у него стресс.
0: Слушайте, от стресса легко лечиться, надо отвлечься хотя бы, к примеру, на здоровый образ жизни.
1: Ну вот нет. Еще раз, да, стресс – это такое состояние психики, по сути, воспаление, да, нервных тканей, если он хронический. И он действительно, это такая нагрузка на организм, как будто бы вот человек выполняет очень тяжелую работу без сна и отдыха. Поэтому вот эта вот пассивность, апатия, значит, лень, которую многие
0: но
1: себе обычно, приписывают.
0: Обычно просто в этот момент говорят, ну, займи себя чем. Ну, вот, к примеру, здоровым образом,
1: да, да,
0: и
1: да.
0: Мыслить будешь о другом.
1: Да,
0: думай
1: да,
0: о хорошем.
1: Да, и вот это как раз и называется замкнутый круг эмоционального стресса. То есть человеку, он понимает, что для того, чтобы получить энергию и силы, ему нужно заниматься чем-то, значит, позитивным, но он не может, потому что у него угнетенное психическое состояние, причем на иногда многолетние.
5: Нет, ну подождите, если это совсем серьезный случай, это случай клинический, это скорее исключение.
1: Нет, это как раз скорее правило, потому что клиническим случаем случай становится только после того, как человек обратился к соответствующему специалисту. А до этого он живет в тревожном состоянии, например, и он понятия не имеет, что у него клинический случай, дальше он читает эти рекомендации, он даже очень хочет их выполнить, они потому что достаточно простые к выполнению.
5: Ну, не знаю, насчет пробуждения и плотного завтрака в 7 утра.
1: Ну, они достаточно простые, что тут такое, никто не стоит с автоматом и не требует, чтобы мы там обжирались или не спали, да. Но еще раз, если у человека бессонница, он не может спать, а бессонница у него, скорее всего, из-за стресса. Если у него пищевая зависимость и компульсивное переедание, что у огромного количества людей, он не может взять это под контроль, потому что в том числе еще и тихо себя за это ненавидит. Если он не делает зарядку по утрам, а хочет, он опять начинает себе испытывать претензии, потому что ему говорят, ну сделай ты 10 отжиманий, ну что тебе, да. Это же 5 минут.
5: Почему я не могу этого сделать, я какой-то не такой.
1: И он начинает себя ругать за то, что он это сделать не может, и его эмоциональный стресс усиливается. Так, поэтому вот я сейчас завершу, давайте. Да? Вот все эти рекомендации, они на самом деле для людей эмоционально, ментально, ну, более-менее не травмированных, ресурсных, не измочаленных стрессом. И одновременно они являются, вот для меня лично, как для практикующего специалиста, диагностическими. То есть, если человек про эти рекомендации знает, а большинство людей не тупые, они знают про эти рекомендации, хочет их выполнять, но не может, это четкий признак того, что он в хроническом стрессе живет. И ему сначала надо изменить свое мышление, которое и создает ему эмоциональный стресс. Врачи об этом, правда, не знают. Они считают, что ему стресс создается внешними обстоятельствами, а не мышлением человека, не отношением к этому обстоятельству. Вот. И как только человек начинает по-другому относиться к этим внешним якобы стресс-факторам, а на самом деле очень нейтральным событиям, у него меньше эмоциональное напряжение и, значит, больше сил для того, чтобы менять уже поведение.
5: Последнее. Три хороших воспоминания. Насколько работают?
1: Та же самая история. Они работают для людей, которые в таком спокойном состоянии нервной системы. Им пойдет на благо. Но куча людей, которые знают про эти дневники благодарности, ни в коем случае. Если не идет, ни в коем случае не заставлять. Потому что, еще раз, это только усугубит
5: состояние. Многие люди для того, чтобы уснуть, начинают считать. То же самое про хорошее можно сказать. Чтобы не шли плохие мысли, подумай о хорошем.
1: Ну, вот понимаете, вот это негативное мышление, на самом деле, это привычка. Она вот так вот просто для того, чтобы ее как бы избавиться, нужна ресурс волевой, да? А волевой ресурс истончается, измочаливается именно в стрессовом состоянии.
5: Хорошо.
1: И да, считать барашков можно, но вот люди, которые в бессоннице, они начинают считать барашков, а через минуту понимают, что они опять крутят какой-то там негативный разговор, который забыли. Был 3 дня назад.
5: Михаил, да. Хорс, кандидат психологических наук, автор книги «Ментальное здоровье» от А до Я. Эдвард, но то, что все наши болячки из головы, это точно. Виталий, интересно, для жителей какой страны эти советы? Для граждан Новой Зеландии или Австралии это сработает? Там, вот опять тоже, нам кажется, что там, где нас нет, там, конечно, стресса мало. В Новой Зеландии, Виталию друзья рассказывали, почти весь Сидней бегает в 5 утра, любит плавать, в целом все в порядке по менталке, а у нас Россия, многополярность, геополитическая борьба, экономика, ипотека, налоги, блокировки. Я подозреваю, что вот это все, ну, может быть, с блокировками чуть иначе, есть и в Новой Зеландии. С Австралией. Но как бы то ни было. И вот спрос на депрессанты, боюсь, что растет не только в Российской Федерации. Мысли дурные, а жизнь какая, пишет 467-й. Ну так вот, жизнь, она же разная. Понимаете, какая штука? Вроде как. Алекс, 518-й, надо понять. И дальше большими буквами. Вообще никто не ведет здоровый образ жизни. Ну вот, это то, что пишут наши слушатели параллельно. Валерий Новоселов, геронтолог и врач-гериатр, председатель секции геронтологии в Обществе испытателей природы при МГУ. Валерий Михайлович, как вам рекомендации по здоровому образу жизни?
3: Некий такой очевизм. Причем такой, очень такой ординарный.
5: Иногда простые вещи важно прописать.
3: Согласен. Но это писал городской житель, который не держал в руках штангу, не служил в армии, ни тяжело не работал. Что такое 7 тысяч шагов? Вот и мне середина седьмого десятка, у меня сегодня 15 тысяч шагов, вчера 20 тысяч. 7 тысяч шагов, Это вот для молодого, активного человека это ни о чем.
0: Не-не-не, подождите, так это же, ну, это минимум. Больше-то, пожалуйста, или я что-то не понимаю.
3: 7 тысяч – это ориентир.
0: Ну да.
3: Как 10 тысяч в свое время сделали в Японии, но это было просто взято из воздуха и ориентировано на молодых япи, живущих, работающих на улице Гинза. Вот, то есть как бы это ни о чем. Мы все очень разные, рождаемся, живем по-разному. Персонификация нарастает, по-разному и стареем. Поэтому, вот, например, то этот дневник благодарности. Я, например, написал 22 книги, да? Мне что предложите писать? А кому писать? Отчет писать в Excel, в Word? Нет. А кто оценки будет ставить? А
0: хорошо, давайте без отчета в Excel, а просто, ну вот, для себя проговорить. В этот день хорошего было столько.
3: Слишком просто. Для всех не подходит. А вы предлагаете, человек, который верующий, писал...
0: Это не я, это мы к рекомендациям. Я вопросы задаю.
3: Рекомендации пишут люди. Пишут люди. То, что это писал не врач, это однозначно. Очень простой, ординарный подход, механистический. Значит, писали, скорее всего, биологи. Биологи. Да, в данном случае я вижу вот какой-то... Вот у меня есть книга «Как в России жить долго». Там эта книга написана для тех, кто не любит читать. Ну, там 170 страниц.
0: Прекрасно.
3: 170 страниц, там только 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и бляшки. И выпустило медицинское издательство. Представляете? Там цифра. А здесь цифра, кроме 7 тысяч, ничего. Там, где нет цифры, нет науки. Все. Здесь только 7 тысяч я вижу. Остальное – это словоблудие.
0: Валерий, 209-й. Советы для всех могут принести в частных случаях вред, и все очень индивидуально.
3: Согласен.
0: Тогда вопрос, Михаил Хорс, начнем с вас. А как сделать так, чтобы были советы не для всех, а для конкретного человека?
1: Ну, начинается всегда с советов для всех. Дальше конкретный человек пробует и смотрит, что у него получается, что не получается. Сам по себе дневник благодарности, но он логичен, понятен и в целом полезен. Почему? Потому что большинство людей обесценивают то, что имеют. Ну, так психика у нас устроена. Если мы что-то имеем достаточно долго, мы перестаем это считать какой-то
0: важной... То, чего у меня нет, проблема, а то, что у меня есть, а у меня есть.
1: Да,
0: что я думать об этом буду?
1: Как будто само собой разумеющееся. И, конечно, когда вот я сажаю перед собой клиента, опять же, после того, как мы с ним проработали то вот его этот напряжение эмоциональное, сажаем и говорю, ну, давай, вот у тебя есть тело и здоровье, да? И дальше есть некая формула, да, по этой благодарности. Ведь благодарность – это, на самом деле, составляющая счастья такого состояния, да, чувство благодарности. И вот он прям пишет от руки, он пишет, «Я благодарю за то, что у меня есть руки и ноги, потому что я могу ходить,
0: трогать». Не, ну это перебор.
1: Нет, это не перебор как раз. Ведь я понимаю, что огромное количество людей на Земле живет, лишенные этого, некоторые с рождения, а некоторые в течение жизни. Понимаете, это не в смысле, что ага, они плохие, я хороший, а в смысле, что вообще-то мне повезло. У меня есть ноги, я могу самостоятельно передвигаться.
0: У меня есть воздух, я могу дышать.
1: Нет, воздух есть у всех есть... людей.
0: А у вот меня есть лето,
1: а вот ноги а у не
0: других
1: у всех.
0: Зима. Нет, ну как-то странно.
1: Нет, это не странно как раз. Я благодарю за то, что у меня есть там глаза, потому что я понимаю, что... Вот, почитайте статистику, да, сколько людей рождается слепыми. Я благодарю за то, что у меня есть там, ну, здоровье относительное, но все-таки, да, потому что я понимаю, сколько людей сейчас там от онкологии лечится.
0: А, что-то президент говорит, подождите, в этой логике я не голодаю, но это же смерть. С нищетой, пишет он.
1: Нет, я не голодаю, а извините, у нас половина населения Земли не знает, что будет кушать завтра, по статистике, а там 200 миллионов голодают, понимаете? И когда мы начинаем благодарить за то, что есть, у нас появляются силы для того, чтобы добиваться большего. Наоборот, если мы все время обесцениваем то, что есть, и страдаем из-за того, чего у нас нет, конечно, у нас это напряжение нервной системы забирает огромное количество сил. Нам не хватает их для того, чтобы добиваться чего-то в своей жизни.
0: Это Михаил Хорс, Валерий Новоселов. Так а как, если советы для всех это ни о чем, то как перейти к персональным советам?
3: Ну, это довольно сложная тема. Мы все разного возраста, разного веса, разный индекс массы тела.
0: Да.
3: Например, считается индекс массы тела, что больше 30 это уже как бы избыточное 32 ожирение. Там, да? А ничего, что у подобного Ивана Максимовича да, был 34,9 индекс массы тела, мышечная
0: так
3: масса.
0: Так опять же, это исключение из правила, но есть же правила.
3: Нет, есть понятие о соматотипах, так же, как и психотипов. То есть все разные. То есть пока мы не подойдем вот с точки зрения хотя бы ординарного подхода выбор определенных типов, но нельзя десантику, который крутит там, значит, выход силы
5: хорошо, делает крицарь. Хорошо, нельзя, но тогда где, что нельзя-то можно найти?
1: Практика, критерий, истины.
5: Это Михаил Хорс.
1: Вот, практика, критерий, истины. Каждому, пробуйте, ребята.
3: Каждому свое.
1: Пробуйте разное. Сейчас настолько огромное количество информации, что люди в ней путаются. И они сидят и думают, какой же мне взять там способ похудения или способ оздоровления.
5: Вы говорите, попробуйте хоть что-нибудь.
1: Попробуйте хоть что-нибудь, да, не ищите. А сейчас ведь есть этот настрой. Мне нужно взять, и вот обязательно, чтобы было эффективно. И в результате человек домотивирован вот этим огромным количеством выбора.
5: Выбирать самим, а потом только идти к специалисту Валерий Новоселов.
3: Опять же, надо понять, человеку 20 лет или 50, он здоров или болен, что он хочет.
5: 50 целям. Бывают здоровые?
3: Вот мне 65, извините, у меня нет...
5: Обычно одного... принято говорить плохо исследованные, но вы вряд ли.
3: Пардон?
5: Ну, к тому, что говорят, что есть только люди...
3: У возрастзависимых заболеваний у них нету четкого начала. И нет, нет. Четко возрастной границы, они встроены в механизмы физиологические.
5: Я почему об этом заговорил? Вот Виталий параллельно нам пишет, прежде чем вообще все это обсуждать, про брокколи, про 7 тысяч, про подобного и так далее. Нет, он как раз говорит, надо идти и обследоваться.
3: Тематика обследований, да, она интересная, интересная. Тем более медицина взяла путь на профилактическую персонифицированную медицину, да, то есть все больше и больше, да, люди хотят жить дольше не просто во времени, а дольше в состоянии здоровья просто, то есть календарная просто жизнь, она не является хорошим показателем, потому что этот показатель зависит чаще от медицинской помощи, насколько близкие ухаживают, то есть может человек лежать 20-30 лет, быть лежащим, ходить под себя, быть пролежних и так далее. Поэтому, конечно, да, надо обследоваться, но это опять же, понимаете, дело в том, что на сегодня мы много знаем о старении, но как много мы не знаем, мы не знаем. И на сегодня большинство механизмов, которые мы знаем, мы не можем на них повлиять, вот в чем проблема.
5: Это понятно, но все-таки, вот возвращаясь к тому, что написал наш слушатель, значит, хорошо, советы для всех не работают.
3: Не работают,
5: да. Где мне взять советы для меня?
3: Ну, вот мою книжку взять и пардон за рекламу.
5: Она с любым работает.
3: Нет, ну там просто про гормоны, кому тестостерон нужен, кому не нужен, когда нужен, менопаузальная терапия, когда начинать, а кому не надо начинать, какое окно терапевтическое, ну и так далее. Что из этого огромного, какие генетические анализы?
5: И я такой взял вашу книжку, прочел и все понял сразу.
3: Нет, даже геронтологи не все знают.
5: Вот об этом-то и речь.
3: Вот я могу сказать, что, значит, я изучил жизнь всех известных российских геронтологов. По признаку, он уже умер, да, он известный сегодня, не тогда, когда вот он работал, да. И оказалось, я их разбил на две группы, их немного на самом деле, там 16 человек. Одни умерли с Мечникова до 2000 года, вторые с 2000 года, вот сейчас вал пошел смертей, до сегодняшнего дня. И оказалось, что продолжительность, средний возраст смерти первой группы не отличается, там 0,1 года разницы от второй.
5: То есть люди, которые изучают знают, старение, что такое возраст, они живут одинаково.
3: Одинаково. А вот, например, я изучил про жизни всех валиологов Советского Союза. Тут Залманов.
5: А это кто?
3: А это вот эти, помните, детка, которые системы здоровья создавали. Детка, значит, Амосов, Залманов, Динейко, Иванов.
5: Иванов, вот теперь я понял.
3: Детка, Иванов, да. Детка.
5: Это валиологи.
3: Валиологи, условно назовем их валиологи. Так у них раз в жизни 90 лет средний возраст смерти. 90, у этих 78, а у этих 90. То есть это люди с разным образованием. Тут и врачи. Иванов, помните, был совершенно без образования. Даже он сидел, был на лечении, спецлечении. Вот. И тем не менее 90 лет средний возраст смерти. Обратите внимание, интересный факт.
5: Понятно,
1: потому что они практики.
5: Понятно, что непонятно.
1: Да. Они теоретики.
5: То есть надо что-то делать.
1: Ну да.
5: Вот мы до чего договорились. Да. Надо что-то делать.
3: Они социально вовлеченные еще были. Социально вовлеченные, к ним был интерес к этим людям.
5: 467 пишет, то есть хочешь быть здоровым, будь им.
1: Да.
5: Ну, то есть, ну пытайся хотя бы.
1: Пытайся, да. Потому что если мы вдолбим людям мнение, что можно быть полностью здоровым, они не смогут.
5: Надо что-то делать.
1: Вот тут начнется большая проблема.
5: Будь им, это слишком серьезное утверждение.
1: Да, старайся.
5: Старайся, да, пытайся. Старайся. Виталий пытается. Мне, говорит, 46, каждый день 22 тысячи шагов, еще зал с силовыми, 3 дня в неделю, и чувствую себя замечательно.
3: Молодец.
5: То есть, если чувствуешь
3: молодец.
5: Замечательно, вот это
3: вот... лучший показатель.
5: Голосование. Голосование у нас на сайте, через телеграм-канал, через канал в Максе. Мы спрашиваем, думаете ли вы перед сном о хорошем? Вот такой у нас сегодня вопрос, потому что, среди прочего, есть такая рекомендация, мол, так лучше. 5 вариантов ответа, ждем ваших голосов по этому поводу. Подводить итоги будем минут через 28. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
4: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
6: В Москве 17:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Страны ЕС не хотят допустить переговоров о прочном мире на Украине. Лидеры Евротройки, Великобритания, Германия и Франция выдвигают заведомо неприемлемые для России условия. Главы этих стран своими заявлениями делают вид, что призывают к миру, а на деле они выдвигают априори неприемлемые условия, увеличивая производство дальнобойных вооружений для Киева и, в целом, предпринимают шаги к милитаризации Украины и Европы, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Ее комментарий опубликован на сайте ведомства. Дипломат добавила, что Евросоюз хочет участвовать в переговорах по Украине в составе единой антироссийской делегации Запада и Киева. Власти Ирана передали Пакистану ответ на предложение США. Переговоры между Тегераном и Вашингтоном продолжаются, сообщил высокопоставленный дипломатический источник в Исламабаде. Посредники из Пакистана и Катара удвоили усилия за прошедшие часы, чтобы достичь мирного соглашения, отметил он в комментарии саудовскому телеканалу «Аль-Хадад». Ранее президент США Дональд Трамп предупредил о нанесении новых ударов по Ирану в ночь на пятницу. По его словам, запланированные бомбардировки будут масштабнее предыдущих. Евродепутаты от партии канцлера ФРГ потребовали прекратить выдачу виз россиянам. С обращением выступили представители фракции ХДС-ХСС. В прошлом году почти 500 тысяч граждан России провели отпуск в Европе. Пришло время прекратить выдачу шенгенских туристических виз россиянам, говорится в сообщении парламентариев в соцсети X. Они увязали свое требование с продолжающимся конфликтом на Украине. Ранее газета «Политика» сообщала, что 11 стран Европы перед началом летнего сезона призвали ужесточить визовые требования в отношении российских граждан. Спасающие кита просят посторонние суда не заходить в район операции в Заполярье. Морское млекопитающее запуталось в веревках у острова Кильдин в Мурманской области. Нахождение других плавсредств существенно затрудняет работу спасательной группы и может создать дополнительные риски как для кита, так и для участников операции, сообщила биолог Анастасия Куница в своем телеграм-канале. Кита обнаружили туристы у полуострова Рыбачий 5 июня. Завершение выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 31, ясно, ветер северный около 2 метров в секунду. Давление ниже нормы 750 миллиметров ртутного столба. Вечером синоптики обещают плюс 23-25, утром в пятницу до 22 градусов. Марина Толкачева, говорит Москва.
4: Говорит Москва.
7: Реклама. Колодки стерлись, не беда. СТО-фильтр поможет всегда.
8: Замена колодок и дисков за час с гарантией. Все материалы в наличии. Звоните 235-11-11, код 495. 235-11-11. Подробнее на stofilter.ru.
9: В тихом центре Москвы, на Бауманской, где культурное наследие переплетается с современным мегаполисом, возведен дом 56 от Галс Девелопмент. Дом 56 – это надежность девелопера с 30-летней историей. Архитектура от известного бюро «Прайд», приватный двор с бионическим садом и своя детская экосистема. Дом 56 – здесь мечта обретает адрес.
10: Подробности на galsdefisdevelopment.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Галс Фридриха Энгельса». Проектная декларация на наш.ру.
11: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
12: Как что? капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
11: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
13: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
14: Колодки стерлись, не беда. СТО «Фильтр» поможет всегда.
8: Замена колодок и дисков за час с гарантией. Все материалы в наличии. Звоните 235-11-11, код 495. 235-11-11. Подробнее на sto-filter.ru.
4: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
8: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
4: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
15: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
4: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
8: Право знать. Говорит Москва.
4: Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
0: Продолжаем. Мы сегодня четверг, 11 июня, сейчас 17:37. Меня зовут Юрий Буткин. Пробки в Москве серьезные, люди выезжают из города. Пятничные такие пробки в четверг, потому что пятница будет выходным. 7 баллов прямо сейчас, 7 баллов обещают в 6 вечера, а вот к 7 вечера уже попроще. 6-бальные пробки в прогнозе, к 8 вечера и вовсе 4 балла. При этом бордового цвета очень много в пределах северо-восточной, северо-западной Хорды. Хотел сказать Третьего кольца, но нет, это чуть шире. Много, к примеру, бордового цвета в районе Электрозаводской, к примеру, в районе Преображенской площади на Стромынке. Там все очень медленно едет. Шоссе энтузиастов. В общем, в центре города тоже много. Естественно, метро Трубное, естественно, Кремлевские набережные. 7 баллов прямо сейчас, 6 баллов нам обещают к 7 вечера. Имейте это в виду. Срочное сообщение. Данных о клещах стало больше из-за роста числа их исследований в лабораториях. Со ссылкой на экспертов пишет агентство ТАСС. Центробанк повысил курс доллара на празднике 71,90. Курс евро понизили 82,97. Следим за новостями. У нас сегодня программа «Своя правда» о здоровом образе жизни. В России утверждены правительственные рекомендации по здоровому образу жизни. Мы их зачитывали с самого начала и теперь обсуждаем. Здесь в студии Михаил Хорс, кандидат психологических наук и автор книги «Ментальное здоровье от А до Я», и геронтолог и врач-гериатр Валерий Новоселок, председатель секции геронтологии в Обществе испытателей природы при МГУ. Вы уже можете звонить 7373948, можете писать через Телеграм, можете писать через Макс, можете через СМС-портал. Не забывайте про голосование. Голосование у нас идет на сайте радиостанции «Говорит Москва», но чтобы принять в нем участие, можно зайти либо через Телеграм-канал, либо через канал в Максе, либо, собственно, через главную страницу сайта радиостанции «Говорит Москва». Вопрос. Думаете ли вы о хорошем перед сном? Среди рекомендаций по здоровому образу жизни есть такая. Надо обязательно что-то хорошее перед сном вспоминать. И мы спрашиваем, делаете ли вы это? Думаете ли вы об этом? Да, это само собой получается, первый вариант. Второй вариант. Нет, думаю о проблемах. Четвертый вариант.
5: Третий вариант. Нет, ни о чем не думаю. Четвертый вариант. Да, приходится заставлять себя о хорошем думать. И совсем вариант такой есть. Хочу так делать, думать о хорошем, но никак не получается. Все. Через 20 минут подводим итоги этого голосования. Ваше сообщение. 674-й, а я перед сном думаю о хорошей работе. Ну, в том смысле, что, видимо, нет работы. Я хотел бы лучше работу. Это, кстати, мысли о хорошем или это мысли о плохом? Ну, значит, ведь тогда человек думает, что хорошей работы нет, а она в будущем.
1: Это зависит от того, какие эмоции он ощущает.
5: Есть работа, но надо еще лучше.
1: Ну, эмоции какие ощущает. Вы описываете мысли, которые он думает, да? А тут важно, какое эмоциональное сопровождение есть к этим мыслям. И вот это как раз зависит от того, в принципе, как мы относимся в данный момент к себе и к своей жизни. Если у меня есть работа, но надо лучше... И дальше идет вывод, значит, моя работа плохая, да, или значит, что я там неудачник.
5: Я должен сделать то-то, то-то, да. То-то, а вот это правильнее.
1: Да, значит, то тогда, естественно, будет отрицательное сопровождение эмоциональное и в итоге напряжение нервной системы, которое не будет давать заснуть.
5: Так, есть работа, но надо еще лучше, Валерий Новоселов.
3: Я не знаю, я
5: свою жизнь... Это мысль о хорошем?
3: Ну, очевидно, так... Я, например, ложусь спать, у меня голова к подушке ложится, прикладывается, я сразу засыпаю.
5: Вот, кстати, очень многие люди пишут об этом. Я так устал, я так много работаю, я так много, что я только лег, сразу не вообще. Это нормально?
3: Нормально. Вот я ложусь рано, значит, встаю тоже рано. Я с утра 3 часа работаю над книгами. У меня каждый день, каждый, значит, в год 1, 2, 3 книги сдаются. Вот, поэтому в течение дня у меня...
5: Много... Рано это сколько?
3: 5. Полпятого.
5: Нет, вечером.
3: В 9.
5: В 9.
3: В 9, да, ложусь.
5: Так надо или это просто вам удобнее?
3: Я живу за городом. Я построил свой дом, он у меня в лесу. В лесу, то есть у меня совершенно другой, нету освещения вот этого
5: солнца. А, ну да.
3: Это совершенно по-другому.
5: Стандартное деревенское расписание.
3: Да, ну да. То есть так. У меня совершенно другой тип. Я поднялся на второй этаж, лег и...
5: Что ж неудобно вот это 357-й. Голосование через сайт очень неудобно. Раньше мы, когда голосовали, надо было одну кнопочку нажать, а теперь надо 2 кнопочки нажать. И люди говорят, это совершенно неудобно. Что делать? Совершенно непонятно. Телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва», канал в Максе радиостанции «Говорит Москва». В 5 вечера мы выкладываем, соответственно, ссылку на голосование. Если лень или не хочется искать ссылку, можно зайти на сайт радиостанции «Говорит Москва» и там на главной странице найти ссылку на актуальное голосование. А люди говорят, мы не знаем как. Значит, человек, который доползает до кровати и отрубается. Михаил Хорс.
1: Ну, очевидно,
5: это что... ЗОЖ или нет?
1: Нет, кроме этого, есть какие-то другие признаки, но если он действительно хорошо спит, это один из признаков того, что он ментально, значит, не напряжен, что у него вот этого эмоционального стресса нет. Наоборот, если человек не может толком заснуть или просыпается среди ночи и дальше не может толком заснуть, да, то вот там очень важно понимать, что эмоциональная составляющая в этот момент, она как раз и не дает заснуть. И вот знаете, какой парадокс? Самые травмирующие человека мысли во время бессонницы – это мысли о том, что бессонница – это плохо и так быть не должно. И прогноз на будущее, ну вот теперь я завтрашний день, как бы собаки под хвост. И вот эти мысли создают напряжение эмоциональное, которое создает бессонницу.
5: Это самовоспроизводящая проблема.
1: Да, значит, как только человек начинает мыслить по-другому, например, он начинает себе говорить, ну что ж, это бессонница. Во-первых, она не полная, я все-таки сколько-то сплю обычно. Во-вторых, да, я сплю меньше, чем мне хотелось бы, но это не значит, что я сплю мало. Просто меньше, чем я хочу, и мало – это не одно и то же. В-третьих, да, наверное, я буду завтра не совсем в том тонусе, в котором мне хотелось бы, но это не значит, что я буду полностью убит там и обезэнергичен. И вот тут он, когда идет вот это принятие, да, то, что в любой там психологической книжке написано, да, что такое принятие – это взять в руки что-то, Не отталкивать, не отрицать, не кричать, этого не должно быть прямо сейчас, а сказать, раз оно есть, значит, так уже есть. И вот тут вот человек засыпает, потому что он перестает нервничать из-за своей бессонницы.
0: Принятие — это вообще такая важная история, насколько я понимаю, потому что об этом довольно много говорят. Короткие комментарии собравшихся по поводу вот этих вот рекомендаций, которые вы назвали общими, которые вы назвали опубликованными буквально везде и до правительственных рекомендаций. Вот мне кажется, не везде написано, что прием пищи самый плотный – это как раз завтрак. Вот с этим тоже можно каждому... Я знаю людей, которые говорят, да я часто до 12 и есть-то не хочу и не
3: то
0: могу.
3: То же самое. Я пью кофе, и да, у меня завтрак нормальный, более-менее в 12. Это персонификально...
0: Даже и это может быть персонифицировано?
3: Все может быть, да. Все в этих рекомендациях носит общий характер. Вот в 16 году Всемирная организация здравоохранения выпустила огромный 300-страничный доклад «Старение и здоровье». Вот этот был доклад. Очень хороший, полноценный на русском языке, поскольку русский язык один из рабочих документов. Сейчас его убрали из интернета. Там можно было, там много цифр, графики, то есть колоссальное количество источников, десятки тысяч, наверное, да? То есть полноценный документ. А зачем? Да, вот такая вот короткая фраза. То есть здесь вот все может обсуждаться. Все. Если человек не хочет есть до 12 или до 11. Вот особенно у стариков тоже бывает. Иногда они поздно засыпают.
0: Нет, тут важно соотношение. То есть самый плотный завтрак, ну, мы, правда, знаем, это классическая история.
1: Завтрак что съешь там кому... сам, да, да, обед, да, да, поделись, да, с другом, а ужин отдай врагу. Ну, то есть испокон веков, да, люди, в общем-то, об этом знали. Но изменения возможны. То есть не стоит эти рекомендации, их стоит попробовать. И даже если, как говорится, ну, в глотку не лезет, а попробуйте. И тогда, возможно, вы не будете переедать на ночь, потому что я встречаюсь довольно часто со случаями пищевой зависимости, да, компульсивного переедания, когда люди на ночь наедаются там после 8 вечера, и поэтому, конечно, они утром им в глотку не лезут.
0: Я просто поздно пришел, не успел поужинать, а тут уже спать надо, поэтому я и поужинал, и спать сразу лег, а так не надо.
1: Ну, вот так не стоит делать, да, вот, лучше там остаться голодным на ночь.
0: Лена 268-я говорит, если с утра поесть, вечером уже не так сильно хочется, да, чтобы аппетита не было. То есть какие-то важные детали на самом деле. У всех организм разный, Эдвард пишет, 381-й, подход лечения должен быть индивидуальным. Да мы вроде пока не про лечение, мы пока вроде просто про здоровый образ жизни. Вот что важно. Где 618-й? По-моему, да. Вот вы же, Валерий Новоселов, про деревню начали рассказывать. И Виталий говорит, ЗОЖ — это в принципе экология. Так есть ли смысл где-то в Капотне пытаться, что там с утра плотный утренний прием пищи, в 7-9 просыпаться и так далее, если ты в Капотне все равно живешь?
3: Мы все разные.
0: Даже разные.
3: Среда у нас
0: разная. Капотня одна.
3: Питание должно отличаться, иметь признаки, направление. Оно должно быть сбалансированным и умеренным. Сбалансированным должна быть и по макро, и по микронутриентам. Если вы предпочитаете с утра, ну, для большинства населения, да, это правильно, потому что встали, впереди физическая активность, какая-то двигательная активность, работу поехали в целом. Но я считаю, что это не догма, это направление, вот как бы описано.
0: Валерий Новоселов, Михаил Хорст, да, коротко.
1: Это мне очень напоминает возражение курильщиков, которые говорят, ну, типа, а зачем бросать курить, если рядом там выхлопные газы?
0: Курение вредно для здоровья.
1: Очень вредно.
3: Нет, курение 10-15
1: вот,
3: лет.
1: Здесь то же самое, да? А зачем мне, типа, заботиться о своем здоровье, если я живу возле нефтеперерабатывающего завода?
0: Дышу непонятно чем.
1: А дальше я спрашиваю, ну, как бы, это на самом деле выбор между, там, отрубить одну руку и две, да? Вот если других возможностей нет, то лучше пусть одна, да, чтобы вторая осталась. То есть если вы там в пробке останавливаетесь возле КамАЗа, пробка, все дымят, но КамАЗ дымит вам лично в окно, вы от него отодвигаетесь.
0: Ну, надо хотя бы пытаться это делать. Мы опять говорим не о том, что это надо обязательно достичь.
1: Да, я говорю о том, что если вы живете там в такой экологии, то это еще одна причина постараться позаботиться о своем здоровье какими-то другими способами.
0: Тем более, что 674-й пишет, я как раз недалеко от Капотни живу, в советские времена там было с запахом, а сейчас практически никогда не пахнет. Так что, может быть, сейчас в принципе уже лучше у Капотни, не так, как было. Наушники около вас есть? Сейчас к нам присоединяются наши слушатели. И голосование не забывайте. На сайте радиостанции «Говорит Москва» в голосование попасть можно через телеграм-канал, либо через канал в Максе. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
16: Добрый день.
0: Да, прошу.
16: Хочу такой внести комментарий, что вот в студии сидят действительно образованные люди, а то, что порекомендовали новыми поправками, законами, но, возможно, они судят по своему какому-то режиму, режиму пионерского лагеря, потому что для здорового образа жизни нужны здоровые обстоятельства. То есть, как бы, люди, которые ложатся спать перед сном, ну, наверное, они думают, что они...
0: Не слышно? Да. Надо сделать погромче.
16: Так, алло.
0: Это сейчас не вам, просто здесь в студии не все слышали то, что вы говорили. Если коротко, можете повторить?
16: Да, я говорю, для здорового образа жизни нужно здоровые обстоятельства, чтобы тебя окружали в том числе, потому что, ну, как бы со стороны это звучит как, скажем так, режим пионерского лагеря.
0: Нет, подождите, но это же не повод, ну да, не все получается, лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным, но надо хотя бы пытаться, нет?
1: Да.
16: Пытаться надо, но скоро сегодняшней жизни все обстоятельства заставляют тебя делать совершенно иначе, что тебя заставляет еще больше нервничать.
1: Вот, некогда. Все больше нервничать, это
0: Михаил
1: обычная
0: Курс.
1: История, да, обычная история, обычные слова, которые мне говорят клиенты. Спасибо вам большое, дорогой слушатель, что вы это сказали, потому что вот это все больше мы нервничаем, а значит, все меньше у нас сил на то, чтобы соблюдать какие-то рекомендации по здоровому образу жизни. И поэтому вот очень важно помнить, что на самом деле, несмотря на то, что, к сожалению, даже в учебниках по психологии написано, что мы нервничаем из-за внешних стресс-факторов неблагоприятных, на самом деле мы нервничаем не из-за них, мы нервничаем из-за своего отношения к этим факторам. Человек не жертва обстоятельств в эмоциональном плане. Человек может управлять своим отношением к обстоятельствам, и тогда он будет меньше нервничать, и у него будет больше сил для того, чтобы формировать эти обстоятельства.
0: Вот смотрите, Виталий пишет, вспоминая Сергея Семеновича, Собянин говорит, понаставил во дворах турники. Я, говорит, вот, например, стараюсь ходить. Надо сказать, что вот я, нет, не стараюсь ходить, но я также готов сказать, что если Виталий и ходит, таких не очень много. Но вопрос, насколько такие процедуры эффективны в городе, где много машин, где каменные джунгли и так далее? Вот смысл есть в таких турниках?
3: Ну, инфраструктура спортивного города, значит, развивается колоссально. У меня есть возможность сравнить ее на протяжении 50 лет. Парки, система парков, велодорожек, беговых дорожек развивается. Здесь Москва, наверное, лидер. Есть исследования, что люди, живущие в районах, это зарубежные исследования эпидемиологические, или там, где есть спортивная инфраструктура, живут дольше. Вот что вы хотите? Хотите делать, хотите нет. Что касается среды, она более здоровая. Здоровым, спортивным становится быть модно. Это очень...
0: Нет, смысл ходить, пользоваться этими турниками, когда ты живешь в городе, он есть?
3: Конечно, есть. Смотрите, я когда был студентом Первого медицинского института, я ездил в качалку через всю Москву, которая была расположена в монастыре на Таганке, а я жил на Пионерской, на Филях.
0: А я думаю, на Таганке и тогда было не все хорошо с воздухом.
3: Не в этом дело.
0: Люди-то говорят про это, что типа я начинаю много дышать, а воздух недостаточно хорош и все такое прочее. Ладно, 7373948, слушаем вас, голосование продолжается, прошу.
17: Здрасте, помню я эту качалку в монастыре, кстати, на Таганке.
0: Вот видите, собрались.
17: История в чем? Я выходил из школы, когда я учился в школе, у меня турник во дворе был, просто турник. И я на нем занимался. Ну, я был там, ну, у нас процентов из школы, может быть, 5 занималось на турнике, но он был, и я занимался. Сейчас шикарнейшие просто вот эти вот вещи построил Собянин, надо признать, шикарнейшие. Но люди как-то не особо сильно им пользуются. Но тут, видите, здоровый образ жизни для разного возраста разный. Раньше я в пинг-понг играл там запросто, а сейчас я как-то взял ракеточку, пошел поиграть, меня там радикулит прострелил. Понимаете, в чем история? Поэтому либо надо постоянно, что ли, в него играть, но постоянно не получается. А нервничаем мы, знаете почему, мне кажется, что нет уверенности в завтрашнем дне.
1: Не
17: вот
1: поэтому.
17: Его нет, нет, и начинаются какие-то переживания.
1: На самом деле, так, никогда...
17: На самом деле, да, надо пытаться управлять своими эмоциями, но не всегда получается.
1: Вот видите, вы опять говорите, я жертва обстоятельств, нет уверенности в завтрашнем дне. На самом деле, никогда не было и не будет уверенности в завтрашнем дне. Если человек инфантильно думает, что есть какие-то времена, когда ты в завтрашнем дне уверен, тогда, конечно, когда повышается уровень нестабильности, он начинает нервничать.
0: А для этого в классике написали, что человек внезапно смертен.
1: Вот. И очень важно себе признать внутренне, что мы живем всегда, неважно в какой стране, неважно в каких обстоятельствах, мы живем всегда, не зная, что будет завтра. И просто это неплохо. Понимаете? А вот если человека воспитывают, да, с детства,

0: Не, ну некоторые говорят, что одно дело пить чай, другое дело воду, и лучше воду.
1: Ну, лучше, конечно, воду, поскольку часто все напитки остальные немножко сладкие, соответственно.
2: Поэтому... И мочегонные они, вот все, что кофеиносодержащее, оно мочегонное.
0: Ах, вот еще
2: и как. Поэтому зачастую то, что мы пьем, мы больше отдаем, если это кофеиносодержащие напитки или сахаросодержащие, они тоже мочегонные.
0: Хорошо, СМИ подсаживают людей на негатив, пишет 203-й. Пусть нам больше хороших новостей рассказывают.
1: Нет, ну, негатив лучше цитируется, передается.
0: Негатив лучше слушается людьми.
1: Лучше слушается, это нейрофизиологический механизм.
0: Мы же только что говорили о том, что мы пытаемся заставить себя думать о хорошем, а думаем о плохом по разным причинам.
2: Вот, знаете, есть этот про стакан воды, раз уж заговорили, да, стакан воды наполовину пуст, наполовину полон, от этого вроде как один оптимист, другой пессимист, но на самом деле есть еще реалисты, да, они говорят, что стакан воды одновременно... пуст и полон.
0: Совершенно
2: на середину.
0: Точно. С этим невозможно спорить.
2: И вот когда мы начинаем относиться к событиям не как к негативным или позитивным, а как, по сути, к нейтральным, и еще Шекспир, да, сказал, что нет ничего на свете, что было бы хорошим или плохим, но делает его мышление таковым, то вот тогда, когда мы понейтральнее начинаем относиться к этим событиям, мы меньше нервничаем и можем больше в этой жизни сделать того, что мы считаем правильным, ценным и важным.
0: Один пьет воду, другой книгу трогает. А Валерий Новоселов, что за книга это у вас?
1: А, я принес книгу, интересно, показать о том, что, значит, желание жить долго и быть здоровым, да, у человека было всегда. Вот книга «Старческие изменения и их лечение еще с ятями», 1904 год.
0: То есть те, кто смотрит видеотрансляцию, увидят, что за книга. Что это действительно книга очень старая. Фридрих Фридман.
1: Да, переводная книга, да. Приват-доцент, яти, значит, их лечение. То есть человек хотел жить еще давно.
0: Ну, то есть и уже тогда знали и про воду, и про ранние...
1: Да, тут куча...
0: Это важная деталь, то есть не мы первые.
1: Интересный момент, значит, вот они рассматривают...
0: Последняя минута голосования.
1: Исторические аспекты. 10% каннибализма на планете были с точки зрения продлить свое долголетие. Уникально.
0: А, да, ведь раньше люди думали о чем-то подобном. Последний звонок. Слушаем вас. Здравствуйте.
3: Исходя из ваших слов, это Сергей Алексеевич.
0: Прошу.
3: Там, где нет цифр, там нет науки. Скажите... На ваш взгляд, приблизительно, сколько миллионов человек в Российской Федерации испытывает угнетенное психическое состояние? И какова причина этого? Спасибо.
0: О, как!
1: Вопрос вам, а про цифру сказал я.
0: Ну вот, давайте, только коротко.
2: Я думаю,
0: полминуты максимум.
2: В какой-то мере это больше половины сейчас.
0: Это сейчас, раньше было меньше?
2: Ну, смотря когда раньше, да.
0: Неважно.
2: Когда была иллюзия...
0: Ну, при нас.
2: Когда была иллюзия в Советском Союзе предсказания, предсказуемого будущего, стабильности, да, люди меньше нервничали.
0: То есть, но не потому, что... Доля нервных сейчас больше.
2: Сейчас больше, это показывает...
1: Мне сложно оценить разные оценки. Это разные временные компоты времени, разные... Все другое, это разные государства, разные медицины.
0: Да, люди разные, чего уж там.
2: Люди разные.
0: Все,
1: оценить сложно.
0: Смотрите, мы задали вопрос. Думаете ли вы о хорошем перед сном? Было 5 вариантов ответов. Да, это само собой у меня получается. Да, мне приходится себя заставлять. Я хочу делать так, но не получается. Нет, не думаю о хорошем, думаю о проблемах. И вообще ни о чем не думаю, отрубился, уснул. Как думаете, самый популярный ответ какой? Как чаще всего отвечали люди?
1: Отрубился и уснул.
0: Вы думаете так, это Валерий Новоселов?
2: Я думаю, что я стараюсь, но не получается.
0: А вот так. Нет, Валерий Новоселов, вы правы. Самый популярный ответ – нет, ни о чем не думаю. Отрубился и уснул. 38%. Второй по популярности ответ – не могу. О хорошем не думаю, думаю о проблемах. 24%. Еще 24% говорят, нет, я как раз о хорошем перед сном и думаю, и это получается само собой. 14% говорят, хочу так делать, но не получается. Как оцените голосование, если коротко?
2: Слава Богу.
0: И хорошо.
2: Да.
0: И хорошо?
1: Ну, я думаю, что да. Я думаю, что люди как люди. Да. Здесь самая главная проблема, как жить среди этих людей. Вот, мне кажется, она вечная проблема.
0: Ну, так вот, для этого мы и проводим голосование, да? Для этого и изучаем то, что называется человеческой, собственно, общностью, или в данном случае гражданским обществом в Российской Федерации. Михаил Хорс, кандидат психологических наук, автор книги «Ментальное здоровье от А до Я». Валерий Новоселов, геронтолог и врач-гериатр, председатель секции геронтологии в обществе испытателей природы при МГУ. Это была программа «Своя правда», я благодарю вас.
2: Спасибо.
0: Спасибо
2: вам.
1: Да, спасибо.
4: Внимание, внимание! Говорит

0: 102,8.
1: В Москве 6 вечера. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Власти Брянской области сообщили о новом ударе ВСУ по поселку Белая Березка. Погиб один человек, трое местных жителей были ранены, уточнил исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Медики делают все возможное для помощи, написал глава региона в своем канале на платформе «Макс». Ранее он заявлял, что украинские подразделения обстреляли из РСЗО «Град» этот населенный пункт. Повреждения получили 10 многоквартирных и 3 частных дома, а также здания администрации. Пострадавших не было. Иран готовится к возможной высадке военных США на остров Харк. Тегеран заминировал береговую линию, а также перебросил туда дополнительные системы ПВО и ракетные комплексы. Об этом сообщили телеканалу CNN источники. По их данным, американские военные предупредили президента Дональда Трампа о том, что для захвата острова может потребоваться наземная операция, в результате которой силы США понесут большие потери. Трамп ранее заявлял, что военные подразделения могут захватить иранский остров. По его словам, контроль США над островом всегда был для него предпочтительным вариантом. Минпромторг предложил продлить эксперименты по маркировке некоторых товаров. Речь идет о товарах для дома интерьера, устройствах с двигателем внутреннего сгорания, отопительных приборах, средствах обеспечения пожарной безопасности и оптоволоконной продукции. Их маркировку необходимо установить до 28 февраля 2027 года, сообщили в ведомстве. Такая мера поможет выработать наиболее эффективные и рациональные для бизнеса и государства модели нанесения средств идентификации на товары и взаимодействия с информационной системой маркировки, пояснили в министерстве. Елена Булукова покинула должность гендиректора МХАТ имени Горького. Она занимала пост с октября 2025 года. Информацию привели источники ТАСС и «Известий». По их словам, официально в театре об этом не объявляли. Как рассказал один из сотрудников учреждения, новым гендиректором стала Лариса Вильястая, директор Московского губернского театра, который возглавляет Сергей Безруков. Артист в марте был назначен художественным руководителем МХАТ имени Горького. В завершении выпуска о курсах валют, установленных на пятницу. Юань – 10 рублей 61 копейка, доллар – 71 рубль 91 копейка, евро – 82 рубля и 97 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 31, облачно с прояснениями. Ветер северный около 2 метров в секунду. Вечером синоптики обещают плюс 23-25, ночью и утром в пятницу 20-22 градуса. Марина Толкачева, говорит Москва.
0: Внимание! Говорит Москва!
2: 94,8 FM.
3: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
4: Плисича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестибулей.
5: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
6: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
7: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
8: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
7: я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
9: намеренного, неправедного и пагубного.
6: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. В эту субботу тема программы «Хобл». В эфире главный пульмонолог Минздрава Московской области Наталья Макарьянц. В эту субботу после 12 часов. Врачи
2: и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: «Зачем тебе это надо?» – говорили одни. «Да ты послушай меня!» – говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» – говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных.
11: В эту субботу тема программы «Как сохранить романтику в постоянном стрессе». В эфире врач-психотерапевт, сексолог Амина Назаралиева.
2: Каждую субботу после 7 вечера. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой.
11: В эту субботу тема программы «Грибы московского региона». В эфире миколог, фотограф-натуралист Алексей Захаринский.
2: Каждую субботу после 13 часов.
10: Лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости.
11: В это воскресенье тема программы «Может ли психолог помочь за одну встречу?» В эфире председатель Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Дмитрий Ковпак и психолог-супервизор Ирина Каргаль.
2: В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов.
2: По субботам, после 5 вечера.
10: Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки».
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
10: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
12: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
2: «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
13: 18.08 в Москве, сегодня 11 июня, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, вам напоминаю, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495, прямые трансляции во ВКонтакте идут у нас, в ВК-видео, на Ютубе и в Рутюбе тоже есть наши трансляции. Мы продолжаем экспериментировать с Рутюбом. Я не знаю, что тут рядом со мной угорают. Ну, сегодня вообще лейтмотив, наверное, всего эфира будет, что это не четверг, а пятница. И причем такая, вот всегда вот эти последний день перед каким-нибудь праздником, отпуском, выходными, он всегда воспринимается как будто как, ну, подольше, чем обычно. Вот он, вроде мы для него меньше шли до этой пятницы, потому что она в четверг. Но прям я чувствую вот, что люди устали, что немножечко, да, хочется уже дать себе волю, так сказать. То, о чем мне вчера писали про безалкогольное там и все прочее.
14: Я в отпуске.
13: А в отпуск едешь? Вот у человека в отпуск собирается. А еще надо поработать. Значит, надо, Саша. Еще чуть-чуть надо поработать. Присоединяйтесь к нам на наш канал на Рутюбе, подписывайтесь туда, испытывайте всеми возможными способами. Вот мне вчера писали, что через телевизор отлично, вообще шикарно работает, намного удобнее, чем через какие-то другие источники. В общем, проверяйте, подписывайтесь, ставьте лайки, ставьте ракеты. Там есть такая ракета в топ, очень помогает на Рутюбе, я слышал. Ставить эту ракету, и прям действительно все улетает сразу в топ. Ну и плюс грех не нажать на кнопку, на которой изображена ракета. Это, мне кажется. Поэтому давайте, нажимайте, подписывайтесь, сканируйте QR-код в нашей трансляции. Там он сейчас появится, вот он появился. Этот QR-код вас приведет в наш мессенджер Макс, в нашего бота в мессенджере Макс, через который можно писать нам сообщения. Там есть еще канал, еще у нас канал есть в Дзене. Итого вот уже сколько? Уже 4 минуты, да, практически я рассказываю о том, какие у нас есть варианты с нами связаться и нас послушать. Ну, все больше и больше вариантов. Ну, вот видите, Телеграм в виде трансляций пока отвалился. Тестируем Рутюб. На Телеграм тоже обязательно подписывайтесь. Радио говорит, МСК латиницей в одно слово. Если у вас работает Телеграм, то добро пожаловать. Куда собрался в отпуск Верховный Кубаневед? Спрашивает это Альфили. Конечно, в Армавир. Да, конечно, домой. Куда он еще собирается? Есть вообще лучшее место? Да, Станица Советская. Станица Советская, да.
14: Улица Ленина.
13: Дурачок я. Как я не мог? Не понял-то сразу, что есть. Конечно, есть. Там иерархия такая, да, получается? Какая? Краснодар, Армавир. Наоборот, то есть Краснодар. Это на верхушке, если что, иерархия.
14: Кубанск,
13: да.
14: Потом Армавир,
13: ага. И потом станет Советская. Да, вот так вот. Есть лучший Пхеньян. Миш Николаев пишет, если есть на свете рай. Ну, это всем известно. Краснодарский край, конечно. Добрый вечер. Сегодня у вас была профилактика в 10 утра. Подскажите, что это такое? Что вы делаете? Протираете провода, антенны? Это делаем не мы. Кто-то протирает провода и антенны, но это делаем не мы, это делают те, кто отвечает за провода и антенны. И раз в месяц они... Раз в месяц же, правильно? Угу. Не, реже?
14: Раз
13: в 3 месяца делают эту профилактику. Примерно то же самое, что делают с трубами, когда горячую воду отключают. Только что, у тебя уже? По глазам вижу. Скоро, да? Скоро. А грязный уже заранее сидит. Смотрите-ка, готовится, видимо, морально. Рептилии за провода отвечают, пишет Миш Николаев. Отгоняют палками ящеров, которые грызут. Да-да-да, вот. Это и называется у нас профилактика. Такая интересная тема сегодня была. Я прям слушал. Да, вопрос у нас звучал следующим образом. В России утвердили рекомендации по здоровому образу жизни. В числе прочего, людям советуют вести дневник благодарности. Думаете ли вы о хорошем перед сном? Ну вот у меня, к сожалению, уже, смотри-ка, сбросилось. Сбросилось голосование. Только что было открыто и сбросилось. Я теперь не могу посмотреть, какие были результаты. Но, по-моему, там был самый популярный вариант, что нет, ни о чем не думаю. Вообще, это такая тема, конечно, да? Думать о хорошем. Как думать о хорошем в наше время, в принципе? Перед сном, не перед сном? Смотри, а какие вы все тут юморные. Вы даже себе не представляете, какой уровень зашкаливающий юмора у меня здесь. Вот если бы аншлаг знал, они бы сейчас прям сюда свой теплоход бы направили. Да, и прям высадились бы сразу. Десантная операция на острове Харк. Аншлаг едет. Поплыли по Волге. Да, просто тут супер юмористы у меня собрались в студии. Тяжело думать, согласитесь, да, хорошим в последнее время. Ну, как-то вот... О чем? Вот даже сегодня, казалось бы, я ловился на мысли. Не знаю, как у вас, у меня настроение такое. О чем мы будем с вами сегодня разговаривать? Опять про о том, как Дональд Трамп собирается остров Харк захватывать? Не знаю, меня как будто это очень сильно утомило. И этот Дональд Трамп надоел совершенно. Саша, успокаиваемся. Тяжело. Алексея опять за мат заблокировали, Гудошникова. Кто заблокировал? Где заблокировали? Ладно, не знаю. Думаю о хорошем, засыпаю под Соловьева. Я вот поймался на мысли. Сегодня 11 июня 2026 года. Это значит, что сегодня начинается чемпионат мира по футболу. И чемпионат мира по футболу вот всю мою жизнь, сколько я себя помню, практически. Ну, я там где? Я где-то году в 2000... Я точно помню, в 2006 году
15: я начал интересоваться футболом. И вот с тех пор каждый чемпионат мира или каждый чемпионат Европы, да и Копа Америка, на самом деле, большой вот этот вот турнир сборных, который проходит раз в 4 года, для меня был, ну, таким днем подъема настроения. То есть я прям ждал этого по-настоящему. И дело не в том, что футбол стал каким-то не тем, или, может быть, я стал каким-то не тем. Не знаю, ну, в чем-то дело есть, но вот сегодняшний день у меня не вызывает вообще никаких эмоций. К сожалению. Я ловлю себя на этой мысли, что к сожалению. Ну, во-первых, сам чемпионат мира, то, что там устроили, я не знаю, Осипов, ты видел это, как они шмонали игроков разных сборных. Узбекистан шмонали, еще кого-то, они много кого шмонали. Голландцев, я слышал, что Кевина Де Брюйна обвиняли в том, что он может наркотики ввести. Как будто я не особо их в этом могу осуждать, но голландцы все-таки, да, но очень это все странно. Сколько людей не пустили туда. История с Ираном. Вот мы в понедельник с любителями футбола обсуждали по поводу сборной Ирана, как она шороху наведет, что у них не команда, а просто бомба. Ну вот, чтобы вы понимали, да, вот они сейчас там воюют с этим самым Ираном. Иран не отказался в итоге от выступления на чемпионате мира. Помните, были такие новости, что они не поедут, знак протеста. Они в итоге поехали. Им переместили базу их дислокации из Соединенных Штатов Америки. Они должны были, сборная должна была находиться в Штатах. Переместили в Мексику на фоне всех этих событий на Ближнем Востоке. Но игры остались в Соединенных Штатах Америки. И вообще большинство игр будет проводиться именно на территории Штатов. Но при этом сборной Ирана по футболу находиться на территории Соединенных Штатов Америки можно только в день проведения игр. То есть они должны приехать ровно в тот самый день, когда они играют, отыграть игру и сразу же сдриснуть назад в Мексику. Если они этого не сделают, я не знаю, что с ними. Ну что, арестуют, наверное. Это вообще беспрецедентная какая-то история. Я вот такого... Ну, наверное, первыми прецедентами становились мы, наша команда, олимпийская, когда нам запрещали под флагом выступать и вот это вот все прочее, когда на вот этих международных спортивных мероприятиях типа Олимпиады или Чемпионата мира начинали все это превращать в абсолютно политическую сцену унижения какой-то одной конкретной команды, одной конкретной страны, построенное это унижение, все было исключительно на политике. И вот здесь происходит сейчас ровно то же самое. И на фоне этих новостей, вот Эдвард пишет, в Канаде и Мексике по 13 матчей, США 70+. Да-да-да. И вот на фоне всех этих новостей даже как-то чемпионат мира по футболу не особо поднимает настроение. Ну, кто-то может сказать, что а как вообще там можно смотреть чемпионат мира, ведь там нету нашей сборной. Но вот так случалось, что чемпионаты мира вообще, вот тот чемпионат мира, с которого я начал смотреть футбол, там не было нашей сборной. Не по политическим причинам, а просто мы туда не выходили. На следующий чемпионат мира по футболу 2010 года мы тоже тогда не выходили. То есть, на самом деле, чемпионаты мира по футболу бывают без сборной России. Нет такого, что сложно представить чемпионат мира по футболу без сборной нашей страны. Вот Олимпиаду невозможно представить без нашей сборной. Чемпионаты мира все-таки бывают. Может быть, поэтому как-то немножечко по-другому это воспринимается. Понятно, что здесь сейчас абсолютно все это не футбольные причины. Нас просто забанили, и уже второй чемпионат мира подряд мы пропускаем из-за того, что нам не дают соревноваться на равных. Но, тем не менее, эмоции эти вызваны у меня лично не вот этим, а чем-то другим. А давайте, а чё нет? А кто мне помешает, да, с другой стороны? А вот сегодня день открытия чемпионата мира по футболу. Вы будете следить за чемпионатом мира по футболу? Интересует ли вас это мероприятие? Или в отсутствии сборной России вы чемпионатом мира по футболу интересоваться не будете, так как это все проходит в Соединенных Штатах Америки, это еще и добавляет вам негатива, и вы тем более все это смотреть не будете, и для вас это вообще ну, самый обычный день, ну, где-то там кто-то пинает, какие-то миллионеры пинают этот мяч, и наплевать на этих миллионеров.
13: Давид пишет, вы чемпионат мира 2002 года не смотрели? Я смотрел потом все чемпионаты мира. Я в какой-то момент пересматривал полностью чемпионат мира по футболу 98 года, 2002, безусловно, я пересматривал. Частично я пересматривал 94-й, самый интересный матч, там, в основном сборной Бразилии, Италии. И 86-го мексиканский я тоже смотрел. Точно все матчи сборной Аргентины, которые стали чемпионами. По-моему, еще кого-то смотрел. Ну, 2002 я в итоге смотрел в записи, да. Я живьем тоже смотрел с отцом, но я тогда, во-первых, небольшой был совсем, а во-вторых, не интересовался еще настолько игрой. Но уже когда начал осознавать, что такое футбол и что это игра, которая мне очень сильно нравится, я полностью его пересмотрел в записи. Ну, вот так бывает у меня периодически. Я как ты удалил плейлист, да, вот у всех свои особенности. Эти миллионеры должны хлопок собирать. Мир сошел с ума, пишет Миша Николаев. Круто будет, если Иран выиграет, Трамп им кубок будет вручать. Иран не выиграет ни при каких раскладах. Все матчи на скорости X2? Нет, не все матчи на скорости X2. Ну, наверное, давайте так, наверное, я блефую по поводу всех матчей. Наверное, какие-то совсем неинтересные я не смотрел, но все топовые матчи топовых сборных я точно видел. 100%. Ну, не все, нет. Какие-то вывески, наверное, попроще я пропускал. Чемпионат мира 2002, мой первый чемпионат, и был под впечатлением от Сенегала, который грохнул чемпионов французов. Да, было там такое. Чемпионат мира, ровно как и Олимпиада, уже какой-то рудимент того приятного, понятного, спокойного времени нулевых, где Билан и Мадьяр со скрипочкой, пицца в столовке, доллар по 28, Гадя Петрович хреново. Ну, разблокировано многое сейчас стало, разблокировано. Но как вроде как Олимпиада и чемпионаты мира были и до этих спокойных нулевых годов. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте.
16: Добрый вечер, Георгий, Денис, 9-этаж.
13: Здравствуйте, Денис.
16: Вы знаете, да, раньше, вот действительно, не было новости рядом с чемпионатом мира по футболу. Угу. И до того, как вы начали смотреть, все вымирало. Если чемпионат мира происходил на одном из американских континентов, Россия превращалась в страну невыспавшихся мужчин. Просто утром в метро было вот такие зомби ходили, понимаете?
13: Да, да, да.
16: Вот, это вот точно абсолютно.
13: 94-й год.
16: Да, вот 94-й, кстати, и 86-й, наверное, тоже. Я так да. Вот так и было. Ничего рядом не валялось. По новостям, хотя события тоже были. Знаете, мир очень усложнился. И, кстати, в футболе, ну, знаете, как говорят, как в капле воды отражается и так далее. Ну, это громко так достаточно говорить. Но, слушайте, не только в футболе, вообще в околоспорте. Как посмотришь, как послушаешь какие-то новости, вот именно вот эта противоречивость, которая есть, вот она вот наш мир показывает. Uh-huh. Действительно, футбол и спорт – великая вещь. То есть, с одной стороны, вроде воюют, а с другой стороны, а эти к ним футбол играть едут. Да, да, там фамилия и память стала страшная. Кому-то, ну вы сейчас точно скажете, вратарь ПСЖ.
13: Сафонов.
16: Да. Он не достоин заслуженного мастера спорта, правильно? Нам тут объявили.
13: Да, я не видел этого. Кто-то такое, да, делали такое заявление?
16: Светлана Журова. Да, из Госдумы. Да, недостойно. Он играет в иностранном клубе. А когда теннисист, которого Ролан Гаррос выигрывает, величайшая, какая молодец, как она представляет нашу страну. Хотя в WTA там без флагов играют тоже. В общем-то, как-то. Зато вот какая молодец. Один и тот же человек говорит. Противоречивость нашего мира. Да и много всего. Там патриотичные родители отправляют кататься на коньках в Азербайджан ребенка. То есть, ну, бардак, короче. И очень запутанность. Понимаете, даже не усложнение, а запутанность этого мира. Очень показывает спорт, а футбол-то особенно. Немцы играют с голубым ликером, с синим, с этим самым каким-то сейчас будут. Тут вот бардак, который в мире, вот он, пожалуйста, вам в футболе, в спорте. Нечему удивляться.
13: Спасибо большое. История, да, которая была, которая навязывалась с, точно абсолютно с развала Советского Союза, история про глобализацию,
15: я не, вот, ничего не могу с собой поделать, и абсолютно точно люди моего поколения, там, выросшие, рожденные в конце 80-х, в 90-х, в это время, вот, которые родились и выросли, это поколение глобализации. Ну, как бы без какого-либо варианта. У нас не было возможности расти в какой-то другой атмосфере. Я вот недавно поймал себя на мысли, я даже с женой поделился. Я говорю, вот, значит, я купил себе, Эдвард, кстати, по-моему, вы у меня спрашивали по поводу новой игры про Джеймса Бонда. Вот, значит, купил я себе эту игру новую про Джеймса Бонда. Сижу, играю Джеймса Бонда, а потом, значит, посещает меня эта мысль, и я начал задумываться, а когда я посмотрел первый фильм про Джеймса Бонда, и, ну, посмотрел год, когда вышел, это точно был абсолютно фильм с Пирсом Броснаном, и посмотрел последний фильм, который у него вышел, он вышел в 2002 году. А я посмотрел не последний фильм с Пирсом Броснаном, а, наверное, первый фильм с Пирсом Броснаном, первым или второй, это который вообще в 90-е выходил.
14: Черно-белый?
15: Не, не черно-белый, нет, это цветные. Там «Golden Eye», «Завтра не умрет никогда», вот, наверное, «Завтра не умрет никогда». Там у него, значит, на семерке BMW он еще ездил. И я поймался на мысли, что мне было лет 5 в тот момент. Примерно, где-то вот так. То есть я прям совсем ребенок. И я говорю жене, я говорю, а вот ты можешь себе представить, чтобы мы сейчас дочери нашей, которая вот моя ровесница на тот момент, когда я посмотрел Джеймса Бонда, дали сейчас бы смотреть Джеймса Бонда, и она бы сидела и его смотрела. Вообще-то не детское кино. Со всеми этими пристрастиями Бонда к убийствам, лицензии на убийство, выпивкам и красивым женщинам. Вообще не детские фильмы совершенно. Она говорит, нет, конечно, это невозможно сейчас. Сейчас она сидит, смотрит «Трех котов». И вообще «Три кота». Как там Сажик, да? Сажик теперь мой любимый кот, кстати, вот, из «Трех котов». А я сидел, смотрел этого Бонда вообще без каких-либо проблем. Наслаждался, мне очень нравилось. Машины, там, BMW, все, она там режет канаты, стреляет ракетами, часы с лазером, ну, в общем, просто балдеж. Женщин мне до лампочки были. Мне вот больше нравились тогда машины и часы с лазером. И костюмы, в которых этот Бонд все это дело выполнял. Ну, в общем, это тоже была определенная глобализация. Частичка этой глобализации. Западная культура, которая наводнила тогда и Россию, и постсоветское пространство, и весь мир, на самом деле, заполонила. И от этого было никуда не увернуться. И тогда было как будто абсолютно нормально болеть за команду не своей страны. Вот чемпионат там, мира по футболу 2006 года. Нас там вообще в принципе не было. Ну, за кого-то надо болеть на чемпионате мира. И не было никаких предрассудков на тему того, что кто-то болеет за англичан, кто-то болеет за итальянцев, кто-то болеет за французов, кто-то болеет за бразильцев и так далее. А сейчас это уже, вот согласитесь, воспринимается немножечко иначе. Вот тебе задают вопрос, ты за кого будешь болеть? И ты говоришь... Я буду болеть за испанцев. Или, не дай бог, за немцев. За немцев? Как сейчас можно болеть за немцев? За вот этих самых немцев, где Мерц, где до этого Шольц, которые ракеты, которые к 1939 году собираются быть это. Но я точно знаю, лично знаю многих людей, которые с детства просто болеют за сборную Германии. И исключительно только по футбольной причине. Мне нравилось, как там играют в футбол. Нравились футболисты немецкие. Там не было никакой политики, это было нормально. Спорт воспринимался как что-то вне политики. И все это поменялось. И сейчас, в 2026 году, спустя 20 лет, на секундочку, после чемпионата мира 2006 года, который, кстати, проходил в Германии, болеть за сборную Германии как будто невозможно. А тем более делать это как-то искренне. Просто мы стали взрослее, а спорт политизировался, пишет Дмитрий. Мы-то стали взрослее. Но я не думаю, что дело здесь в возрасте. Я думаю, что здесь дело... И взрослые же тоже болели люди в 2006 году за сборную Германии. Я просто думаю, что здесь дело не именно исключительно в этой вот политизированности спорта, от которой уже никуда не убежишь. И как-то вот с этими противоречиями у тебя в башке надо что-то делать. И все эти противоречия они не дают насладиться полноценно первым днем, днем открытия чемпионата мира по футболу. Вот в таком мире мы живем. С какой-то стороны это, наверное, грустно. А с другой стороны, как там надо, значит, ночью надо думать о хорошем. Перед сном у нас новость.
17: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
18: 18:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Аэрофлот ограничит продажу субсидируемых билетов из-за рекордного спроса. Правила покупки по плоскому тарифу изменятся с 15 июня. Теперь они будут доступны только гражданам России. Это следует из пресс-релиза перевозчика. Авиабилеты по плоским тарифам можно купить на рейсы между Москвой и 9 городами Дальнего Востока, а также Москвой и Калининградом. Цены на такие билеты ниже себестоимости и не зависят от даты вылета. Ранее купить субсидированный билет на внутрироссийский рейс мог любой желающий, включая иностранцев. Мера принята из-за крайне высокого спроса на перелеты. Троицкий групповой водопровод возобновил работу после аварии. Он обеспечивает водой Новороссийск, Геленджик и Крымск. Об этом сообщили в региональном Кубань-водкомплексе. Кроме крупных городов, водопровод снабжает населенные пункты Троицкого, Молдаванского и Нижнебаканского сельских поселений Крымского района, а также ряд поселков Черноморского побережья. Подача воды была временно прекращена из-за аварии. Как сообщал муниципальный центр управления Крымского района, на водозаборе и одной из насосных станций произошло отключение электроснабжения. После восстановления внешнего питания специалисты возобновили работу оборудования. Число заболевших Эболой в Демократической Республике Конго превысило 600. По данным Минздрава страны, зарегистрировано 635 подтвержденных случаев заражения и 127 смертей. Наиболее сложная ситуация складывается в провинции Итури. Медики отслеживают контакты более 5500 человек, однако связаться удалось лишь с половиной из них. Во Всемирной организации здравоохранения считают, что этот показатель нужно довести до 95%. Ситуацию осложняют вооруженный конфликт в регионе и недоверие местных жителей к медикам. Жители Москвы в жару чаще выбирают для отдыха парк Горького и Музеон. На третьем месте по посещаемости оказался Северный речной вокзал с видами на Химкинское водохранилище. Это выяснили аналитики Мегафона, изучив обезличенные данные абонентов в основных прогулочных локациях столицы. Отдых у воды пользуется спросом также у жителей Санкт-Петербурга, Самары, Нижнего Новгорода, Твери, Казани и других городов. При этом у каждой площадки сложилась своя география гостей. О погоде. Сейчас в российской столице температура воздуха плюс 28, облачно с прояснениями, в ближайшие 2 часа без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
17: Говорит Москва.
19: Реклама. В тихом центре Москвы, на Бауманской, где культурное наследие переплетается с современным мегаполисом, возведен дом 56 от Галс Девелопмент. Дом 56 – это надежность девелопера с 30-летней историей. Архитектура от известного бюро Pride, приватный двор с бионическим садом и своя детская экосистема. Дом 56 – здесь мечта обретает адрес.
20: Подробности на galsdefisdevelopment.ru. Застройщик ООО, специализированный застройщик Галс Фридриха Энгельса. Проектная декларация на наш.
21: Колодки стерлись, не беда. СТО фильтр поможет всегда.
22: Замена колодок и дисков за час с гарантией. Все материалы в наличии. Звоните 235-11-11. Код 495. 235-11-11. Подробнее на stofilter.ru.
23: Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
24: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
25: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
26: будет услышано.
1: Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
3: Дела семейные. В эфире адвокат Николай Кошман. В этот четверг после 13 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат».
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
3: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Мама, семья, диагноз». В эфире учредитель фонда «Дети бабочки» и мама особенного ребенка Алена Куратова. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Пустыни, джунгли, горы, города и люди, которые их населяют. По воздуху, по воде, по земле, с рюкзаком за спиной. Увидеть мир своими глазами, пройти его своими ногами. Мосты и набережные Москвы. В эфире экскурсовод, автор проекта «Гуляем по Москве» Евгений Степанов. В этот понедельник после 12 часов. Программа о путешествиях и о жизни там, где нас нет. Своими ногами.
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Имена. Поверх времен.
3: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Баребруса
8: «Имена. Поверх времен».
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Говорит Москва.
1: 94.8 FM.
0: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
2: 18.38 в Москве, сегодня 11 июня, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, вам напоминаю, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495. Прямые трансляции у нас идут во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе и на Рутюбе. Заходите на Рутюб, а дайте-ка я снова его открою, там у нас чат есть, буду... читать чат рутюбный для того, чтобы вас туда завлекать таким образом. Ну, мы проверяем. Вот стресс-тесты у нас проходят. Трансляция на рутюбе. Там есть кнопочки лайков, там есть кнопочка в топ. Это у кого сейчас? Все, я понял. Я думал, у меня нет. У меня нет. У меня все молчок. Заходите, в общем, на Рутюбе. «Говорит Москва», наш канал называется. Ставьте кнопочки в топ, нажмите лайк, пишите комментарии. Александр пишет: «Даешь амнистию для слушателей Ростислава». Ну уж нет. Ну уж и нет, но это вот здесь, пожалуйста, написано было на Рутюбе. Там есть еще QR-код, он приведет вас на трансляцию. Ой, на трансляцию. С этими трансляциями. В Messenger Max он приведет нашего бота, через который тоже можно нам отправлять сообщения. И еще у нас есть страничка в Дзене, есть канал в Максе, туда тоже обязательно заходите. Нигматуллин пишет: «Здравия, Георгий, с праздником. Видели, как в Армении надругались над военным мемориалом. Началось, не прошло и недели после выборов». Да, я видел. Но я не знаю, здесь надо что-то комментировать. Проблема в том, что вот эта история про то, что они идут по пути Украины, 8 лет назад Пашинян пришел к власти. Да? Ну вот я говорил об этом 8 лет назад. И много кто об этом говорил 8 лет назад. У меня даже есть друг один, с которым, с ним, с его братом мы вели эту дискуссию. Ровно вот тогда, когда он шел на выборы, они такие все из себя, значит, были пропашиняновские. Я им говорил, что и Карабах отдаст, и потом по украинскому пути пойдет. Мне говорили: нет, нет, нет, нет. Но я теперь при встрече всегда им об этом припоминаю. Но это все, что остается. Да, здесь как бы... Что здесь добавлять-то на эту тему? У меня первая игра на Пентиуме, втором была FIFA 98, Неймелос пишет. За Милан рубился, Бирхов, Каладзе, Мальдини, красота. Спартак там тоже был, но у него рейтинг был мелкий. Никого нельзя было обыграть. Потом FIFA 2002 была, там были только сборные с чемпионата мира в Японии. Очень крутая, и Корея еще. Очень крутая прорисовка игроков, геймплей. Остальные FIFA были до изобретения PS. PS это ПК или PS? PS это PlayStation, видимо. А вы помните основное детское кино «Дети шпионов»? Пишет Виталий Филе. Вот это вообще супер разблокировано. Там же Антонио Бандерас еще играл в этом фильме. Да, помню, конечно. Да, было. Но это детское уже. Джеймс Бонд просто никогда детским не был. Он всегда был суперзрослым. И остается таким. Спокойно вообще смотрели и наслаждались. У меня, я будучи маленьким ребенком, посмотрел всех Джеймсов Бондов. Всех. С Шоном Коннери, с Роджером Муром, с Тимоти Далтоном. Всех вообще. От А до Я. То есть с 60-х годов. «Брат 2», пишет Владимир Бонд. Восклицательный знак. Нет, не понимаю, о чем вы. Я не понимаю. Напомню, что мы говорим о том, что вроде как сегодня первый день чемпионата мира по футболу. В 22.00, да, открывается этот турнир. А настроения как-то нету. Того, который был раньше. В связи с открытием чемпионата мира по футболу. Даже в 2022 году как будто еще оставалось. Что ты мне показываешь? Нету? Ну так это у тебя в нашем магазине недоступно, конечно. В российском, наверное, нету. Саша Казаков открыл для себя то, что Messenger Max удалили. Ладно, нет. Не про Messenger Max, а то что ты там, First Light ищешь, да? Нету ее. Открыл для себя, что нету в наших магазинах некоторых вещей. Нету настроения, короче говоря. В 2022 году еще даже, наверное, было. Хотя чемпионат мира 2022 года тоже своеобразный был, по ощущениям, потому что он был зимой. Помните, да? Это было очень, очень странное такое было. Странный был турнир. Нас тогда тоже с него выгнали, но еще мир вот в такое, что происходит сейчас, как будто окончательно не скатился. Хорошо, что сейчас чемпионат мира не в Катаре, пишет Виталий Фили. Да, но Катар в 2022 году ни с кем не воевал и сейчас ни с кем особо вроде не воюет. Соединенные Штаты Америки воюют в полный рост. Их президент прям в своих соцсетях говорит о том, что я там, как к чертям собачьим, или что он там, какое выражение. Выражение, которое он применяет у себя в Твиттере, я не могу произносить в эфире иногда. Разбомблю Иран. Вот и в этой стране будет проходить чемпионат мира. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер.
1: Да, добрый вечер, Георгий, Дмитрий.
2: Здравствуйте.
1: Ну, первый мой по поводу, конечно же, ничего смотреть не хочется, это абсолютно верно. Я сам, в общем-то, ловлю себя на мысли, давно уже на своей, по-моему, Лигу чемпионов, я так тоже, так, знаете, одним глазом. Но финал я имею в виду, потому что, ну, честно говоря, не до этого, когда постоянно вот этот фон идет негативный, как-то и даже абстрагироваться не получается. Вот, ну, вам спасибо за ностальгию, я вспомнил свой первый финал ЧМ, это 2002 год, я постарше вас, получается. Да, я там был в лагере, в Крыму, кстати, в Крыму, вот, к сожалению, ни разу не побывал, хотя часто ездил в детстве в Крым, не побывал ни разу на панораме, тоже очень переживал, прочитал, ну, вот, ну, да, как говорится, прочитал всю историю, что ее как спасли во Вторую мировую, как, да, и что эти... Вот, и, конечно, это все очень печально, вот, а тогда в 2002 году играла Германия, ой, так, Англия, Бразилия, по-моему.
2: Англия, вот, Бразилия, и... это был то ли четвертьфинал, то ли полуфинал.
1: А, ну, возможно, возможно, был полуфинал, мы болели там очень круто за, почему-то за Англию, не знаю, там Оуэн был, вот, и мы что-то так за Оуэн, там телевизор вот этот был, там, 9-дюймовый, он очень плохо показывал, там антенна еще аналоговая, да, вот это там ловила, мы ее там крутили как могли, но ловили этот, значит, мячик, и очень, очень яркие впечатления, в общем, пошли купаться потом в Черное море.
2: Да, вот, знаете что, спасибо большое за то, что поделились воспоминаниями. Финал-то был между Бразилией и Германией в 2002 году, и бразильцы 2-0 выиграли. Что интересно, что я финал чемпионата мира 2002 года тоже смотрел. И там же, где и смотрел финал чемпионата мира 2006 года, и это было в Крыму. Тоже в Крыму. Мы отдыхали тогда, и вот... Я всегда, когда в Евпатории, по Дувановской улице, для тех, кто был в Евпатории, понимают, о чем идет речь, вот идешь, и там на подходе к всем вот этим местам с раскопками и так далее, там по левую руку, как раз между детских лагерей был небольшой кафешка, где тоже ставили такой же телевизор, вот это тоже ловили антенной как-то этот сигнал, и ровно вот на этом телевизоре тогда мы смотрели и один, и второй чемпионат мира по футболу. Ретро, ретро, ретро ФМ, пишет Виталий Филин. Ну да, было забавно, что и вот у нас со слушателем именно с Крымом связано начало любви к футболу. О футболе раньше реально ждал с предвкушением, пишет Нигматуллин. Сегодня есть, будто бы есть более важные дела и нет того настроения. Когда я болел за Рональдо, Ривальдо, Батистуту, Мальдини, Зидан, да. Это и фамилии тоже, да, как-то воспринимаются вот эти совершенно иначе. Рональдо, Ривальдо, Рональдиньо, ну, это 2002 год, да, если мы там 98-й возьмем, туда еще Ромарио можно приписать, это же, где эти люди сейчас? На сборную Бразилии сейчас, посмотрите, там теперь Виничиус, Рафинья, при всем уважении, ну, не тот калибр. Зидан вообще эпоха, да, Зидан тоже, наверное, ну, нет, 98-й, конечно, безусловно, как будто 2006-й запомнился больше по Зиндину Зидану, да. Помню, как Райкард плюнул шевелюру Фёллеру, но потом отмазывался, что хотел мимо плюнуть, пишет Игорь Маслов. Было-было такое, да. Марго пишет, с детства болела футболом, когда еще был Фигу, Руй Кошта, Консейсау, ждал, кстати, Консейсау сейчас будет тоже, но это сын уже, это уже сын. Ждала такие мировые чемпионаты, смотрела все матчи, и даже не за конкретную команду, а за сам вайб. Он был захватывающий, а с 22-го года ноль эмоций, даже грустно, что ли. С Формулы-1 такая же история. Ну вот, не знаю про Формулу. Формуле-1 попроще, потому что в Формуле-1 ты, там вообще нет никаких стран. В Формуле-1 ты болеешь за производителей автомобилей, и даже не всегда за производителей автомобилей, вон, фанаты Red Bull не дадут соврать. Там вообще ты болеешь за просто за какие-то команды, они особо не привязаны к странам, хотя гонщики из разных стран, да, так или иначе. Ну, есть трассы, пишет Дмитрий Поляков. В разных странах, вы имеете в виду, есть трассы? Ну, какая разница, где они? Где эти трассы? А промах Баджо, пишет Рустам. Вот это прям в слезы, мой первый чемпионат мира. Это 94-й, да, получается, да, против бразильцев. Вчера показывали финал 2006-го. Самый прикол в том, что Зиндин Зидан и Матерацци забили по голу, пишет Неймлес. Да, я, кстати, тоже недавно где-то наткнулся на... Знаете, что я пересматривал? Я пересматривал, это полуфинал был. Италия-Германия, где гол был Дель Пьеро в самом конце. Джеральдино, когда на него покатил, и он в угол. Вот это был в самой концовке матча. Вот это был шедевр невероятный. Ну да, ну ностальгия. Эмоции даже сейчас другие от этого. Это сегодня начинается. Понимаешь, о чем я говорю? Чемпионат мира по футболу. Это год, в который раньше проходил чемпионат мира, он даже воспринимался по-другому. Ты сидел и ждал, когда уже клубный футбол наконец-то закончится, чтобы посмотреть чемпионат мира. Вот эту любую заставку ты сейчас, если тебе включить, вот перед матчем, которая начиналась, она, знаешь, она обычно длинная, но чем ближе к концу чемпионата мира, тем короче ее все время делают, и остается только последние несколько нот, такой джингл, фирменный джингл любого из этих турниров. Вот я тебе включу сейчас с Евро 2008 года, с чемпионата мира в ЮАР 10 и так далее, у тебя проиграется, это мурашки по коже будут. Наш чемпионат мира тоже туда, естественно. А сейчас, еще, конечно, мы не услышали, не, я слышал этот джингл, я слышал, как выглядит уже эта заставка, но пока она не примелькалась, но в 2022 года я, например, не помню заставку уже. И она вот у меня вряд ли вызовет какие-то эмоции. 14-й прям четко помнится, пишет Виталий Филе. Когда немцы раскатали Бразилию с огромным счетом, то я понял, что бразильская дженга закончилась. Это был 2014 год, это бразильский чемпионат мира. А, это что ты? Это ты мне показываешь вкладыши жвачек с футболистами, да? А, Досаев, кто там был? Руди Фёллер, Марадона. Красиво, конечно. Да-да-да, сборная Советского Союза.
3: Захватил время?
2: Дина, нет, это время я, конечно, не захватил. Я тогда даже не родился еще.
3: Наша любимая жвачка.
2: Да, да, я тогда еще не родился, когда были эти жвачки. Сборная Советского Союза, да. Дель Пьеро был капитаном чемпионского состава, спрашивает АК. Нет, капитаном чемпионского состава, что интересно, был Фабио Каннаваро. И Фабио Каннаваро сейчас едет на чемпионат мира как тренер сборной Узбекистана. Какие странные переплетения. Он волосатый, кстати, его не узнать с волосами, он тогда лысый был. За деньги ты имеешь в виду? А, самый высокооплачиваемый он тренер, да, среди тренеров сборных. Ну вот интересно будет посмотреть на то, как Фабио Каннаваро, к чему он там приведет сборную Узбекистана. Фабио Каннаваро, несмотря на то, что он за Реал играл, с симпатией относился всегда. Тотти пишет Нигматуллин. Не, Каннаваро был капитаном той команды. Той команды был капитаном Каннаваро. Вот так же умерли и прошли незаметными зимние Олимпийские игры, Евровидение и прочие мировые события, пишет Дмитрий Братус. Ну да, наверное, да. Наверное, так оно и есть. Интересно было бы послушать кого-нибудь из других стран мировых, как у них к этому отношение. Ну, наверное, там каким-нибудь у аргентинцев, у тех же самых, наверное, нету ничего подобного. Это просто на уровне религии там футбол или бразильцев. В Турции, посмотрите, как отправляли, да, людей сейчас на чемпионат мира. Тоже абсолютно религиозное отношение. Но вот Кот Зет пишет, это все такая пыль. Вот так и ощущается. Ты не можешь никуда от этого ощущения избавиться. Так и ощущается. А раньше воспринималось не так. В этом, об этом же мы и говорим. Действительно, ну чемпионат мира и чемпионат мира. Праздника нету, а раньше был праздник. Мы даже с вами, я тут недавно относительно заменял Евгению Волгину в программе «Поток». И был разговор о барах и о том, что, ну, о ресторанных бизнесах, об общепитии, о том, что там, значит, надеются они на то, что во время чемпионата мира как-то люди пойдут смотреть футбол к ним, и у них будет прирост по заработку. Не очень, видимо, они были в курсе, что половина матчей будет проходить там в 5 утра, в 4 утра. Видимо, для них сейчас станет открытием уже во время самого чемпионата мира. Ну, давайте дальше пойдем, хорошо. Идешь в 2008 году или 2010 году по Москве, и у тебя у каждого второго заведения висела бумажка, что мы здесь будем показывать чемпионат Европы или чемпионат мира по футболу. Причем даже заведения, которые не должны были показывать, не подразумевают показ спорта, то есть рестораны какие-нибудь или кафе, все равно вешали себе эти бумажки, готовились к этим трансляциям, иногда покупали телевизоры специально для этого или проекторы, как-то это все подключали и так далее. Сейчас я не видел ни одну. Я даже, клянусь, не знаю, как выглядит логотип чемпионата мира по футболу. Вот меня сейчас спроси, я тебе его не опишу, даже цвет не опишу тебе. Чемпионата мира по футболу. Потому что я его нигде не видел. Он нигде не примелькался мне. Никто на это не обращает внимания. Я и про бизнес говорю. То есть этот бизнес, может быть, все-таки те, кто владеет кафешками, знали, что он будет проходить в... А, все, ладно, да, видел я его. Ну, это, ну во-первых, логотип отстой, честно говоря. Ну, а что здесь, в чем здесь фишка? Вот посмотри, как выглядел логотип чемпионата мира по футболу, а покажите тоже эти логотипы. Как выглядел логотип чемпионата мира по футболу в 2018 году в России. И сравни вот с этим вот логотипом. Ты поймешь, о чем я тебе говорю, что это вообще никакой. Победы хочется, а не праздника, пишет Код Z. Да, да, понятное дело, конечно. Олимпиада была праздником.

0: И они, я не знаю, как вы, я вот вчера не запустил ни один видеоролик с тем, как стреляют. Юрий Вячеславович, что вы показываете мне? Что вы? Вы просто Кубок мира решили показать, как вы? Ни один видеоролик не запустил с результатами обстрела Ирана и Соединенных Штатов по Ирану, и Ирана в ответ там по базам американским. Я вот прям сами по себе видеоролики не видел, потому что я уверен, что там ровно все то же самое, что было и до этого. И никакой необходимости смотреть эти видео, мне кажется, у меня не было. То есть это, типа, ну, понятно. Опять Иран стреляет по базам американцев, американцы стреляют по Ирану. Опять все то же самое. Ничего нового не произошло. Да. Слушаю, здравствуйте. Добрый вечер.
1: А, здравствуйте. Ну, здравствуйте. Я вот все-таки футбол буду смотреть как чистый футбол. Вообще все время смотрю. Ну, я вас постарше, 60-го года рождения, первый раз в 70-м году смотрел.
0: Да.
1: Вот с тех пор за бразильцев и болею.
0: Угу.
1: То есть мне как бы, хотя менялась политика, мы с тем же США и с Европой дружили и ругались за это время. Вот. Вот я выбрал как Бразилию в 70-м году. Потом в 74-м голландцы для меня очень понравились. Но именно как футбольная сборная, как футбол. Вот политики вообще никогда не смотрел. Но а немцы я вообще не понимаю, как можно болеть.
0: Я просто тоже не вот понимаю, как тип, можно болеть, да.
1: Тип футбола мне совершенно не нравится. Плюс в моем детстве был такой фильм «Удар еще удар» с молодым Смирнинским. Ну, там немцы немножко карикатурно показывали, но вот они мне вот такой футбол, там, Фриц Диц такой у них там был нападающий. Вот такой футбол у меня он и ассоциируется, вот, немецкий футбол именно. Хотя мне, например, очень Бекенбауэр нравился. Вот один из моих любимых футболистов. Но немецкий футбол, еще и английский, я не знаю. Ну, не мой это. Да, так если я выбрал Бразилию, если они выпадут, или Аргентина, или Испания. Просто такой тип футбола мне нравится. Я вообще не смотрю в данном случае, вот какая страна, какую она политику ведет. Вот. Чисто футбольный. Вот.
0: Но если я, как бы, может быть, даже вам отчасти и завидую. Это, наверное, хорошая способность таким образом уметь абстрагироваться. В 70-м году весь мир выбрал Бразилию. Да, так за ними это и тянется. Если что, бразильцы тогда победили на чемпионате мира по футболу. Это самая легендарная сборная Бразилии, наверное, за всю историю. Классно, если ты можешь абстрагировать. Ну, давай покажем. Вот два. Вот у нас сейчас в трансляциях два логотипа. Сначала нынешний логотип, причем он тут какой-то цветастая его версия. Он обычно без этих вот разноцветных всех историй везде. Просто Кубок мира, фотография Кубка мира, буквально фотография с надписью FIFA на фоне каких-то там, я не знаю, как это правильно, силуэтов, наверное, да? Цифры 26. И посмотрите, как выглядел логотип чемпионата мира по футболу в России 2018 года. Красивый. Красный. Я не знаю, кто рисовал. Надо узнать, кто рисовал. Шрифт выбран, да? Цвета. Ну, красота. И раньше все логотипы чемпионатов мира по футболу, они были какими-то. Там была какая-то идея. У Соединенных Штатов Америки очень похожий логотип, знаете, на что? На стандартную иконку приложения на любом телефоне сейчас. Какая-то схематично нарисованная, очень упрощенная что-то где-то. Вот такая. И здесь, да, минимально. Но и здесь как-то вот уже. Куда-то все не туда идет. Короче говоря, это грустно. Прям злость меня пробирает от этого всего. Новость.
2: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
3: 7 вечера в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Мирная жительница погибла при атаке беспилотника на автобус в Белгородской области. От полученных ранений женщина скончалась на месте, сообщили в оперативном штабе региона. ВСУ нанесли удар по селу Вознесеновка Шебекинского округа. 11 человек пострадали, у них диагностированы осколочные ранения различных частей тела и акубаротравмы. Медики оказывают им помощь, транспортное средство повреждено. Украинские власти ускорили эвакуацию заводов из Краматорска. Первые попытки вывести металлообрабатывающие из танкостроительные предприятия предпринимались еще

0: еще в 2022 году, пишет «Экономист». По мере приближения вооруженных сил России к городу, откуда в июне начали принудительно эвакуировать семьи с детьми, темпы вывоза постоянно наращиваются. Новокраматорский машиностроительный завод объявил о закрытии и переводе либо увольнении сотрудников. Как отмечает британский журнал, свыше 3500 рабочих уже перевезены в город Перечин на западе Украины. Местные власти рассчитывают на поддержку правительства при создании индустриального парка для предприятий. Часть жителей региона при этом выступает против переезда рабочих и строительства для них нового жилья. Ранее власти подконтрольной Киеву части Донецкой области объявили обязательную эвакуацию семей с детьми из ряда районов Краматорска и Славянска. В Стамбуле по делу о наркотиках задержана актриса из сериала «Великолепный век». Ночью рейды прошли сразу в нескольких районах города, кроме Беренсаат. В рамках расследования дела об употреблении, хранении и распространении наркотиков среди представителей кино и шоу-бизнеса задержан 21 человек. Среди них певец Кинан Дагулу, актер Янис Арыкан, а также победительница конкурса красоты «Миссис Турция» Айше Хатун Анал. По информации Мельет, у всех задержанных взяли образцы крови и волос для проведения теста на наркотики. Крупные антинаркотические рейды проходят в Турции с октября 2025 года. Положительные результаты выявлены у 77% проверенных представителей шоу-бизнеса и актеров. В Москве больше 35 тысяч учеников предпрофессиональных классов в этом учебном году побывали на реальных предприятиях, от космических заводов до больниц и редакций СМИ. Для них провели свыше 3000 экскурсий и учебных дней, сообщила заммэр Анастасия Ракова. Школьники общались с практикующими врачами, инженерами, IT-специалистами и журналистами, пробовали свои силы на практике. За учебный год ребята посетили более 260 компаний. Такой формат помогает выпускникам делать осознанный выбор. 90% учеников предпрофклассов поступают в топовые вузы по своим направлениям. Сегодня такие классы открыты в 70% школьных, столичных школ. О валюте. Официальный курс юаня на завтра 10 рублей 61 копейка, доллара 71 рубль 91 копейка, евро 82 рубля 97 копеек. И о погоде в российской столице. Температура воздуха плюс 30, облачно, с прояснениями в ближайшие 2 часа. Осадки маловероятны. Евгения Егушина, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8.
1: Реклама.
3: Семья – это когда мама испекла папе печенье, которое он любит. Это когда папа дарит маме цветы всегда, а не только на 8 марта. Семейные праздники – самые ценные в жизни.
4: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
5: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
6: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
7: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
6: для пользы больного, будучи далек от всякого
8: намеренного, неправедного и пагубного.
9: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть.
10: В эту субботу тема программы «Хобл» в эфире главный пульмонолог Минздрава Московской области Наталья Макарьянц.
9: В эту субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня», — говорили другие. Тебе надо поступить совсем по-другому, говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. В эту субботу тема программы «Как сохранить романтику в постоянном стрессе». В эфире врач-психотерапевт, сексолог Амина Назаралиева. Каждую субботу после 7 вечера. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Вдохновение. В эфире психолог Елена Соловьева. В этот понедельник после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Антимода. Одежда как авангардное искусство. В эфире шеф-редактор журнала «Теория моды» Людмила Алябьева и историк моды Ася Аладжалова. В это воскресенье после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Право знать. Говорит Москва.
10: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
2: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
10: «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
11: 19.08 в Москве, сегодня 11 июня, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495, прямые трансляции у нас идут во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе и на Рутюбе, везде «Говорит Москва» вбиваете, находите. Без каких-либо проблем. На Рутюб присоединяйтесь, смотрите, пользуйтесь, расскажите, как вам вообще, в принципе, наша трансляция на Рутюбе, потому что мы ее вот сейчас испытываем. Вот, пожалуйста, ZS13 пишет: «Во, я вижу и слышу, а все гнобят Рутюб». Вот никто не гнобит на данный момент Рутюб. Рутюб работает. Повелитель розовых перьев пишет, что в 8 и 18 были самые потрясающие эмоции. Я помню, 1000 болельщиков в 18 по всей Москве. После чемпионата мира поехали в Испанию, и один испанец с таким восторгом говорил о наших городах после посещения России. Да, не, ну эмоционально это было, конечно, невероятное что-то. В 2018 году. Ну, тут как бы понятно. Мы даже сейчас не про победы нашей команды. Все понятно с победами нашей команды. Так и должно быть. Я даже, когда говорю про турниры в отрыве от сборной России, сборной Советского Союза, которые там участвуют, все равно воспринималось как праздник. Я сейчас, наверное, пойдем куда-нибудь дальше. Я хотел показать, я нашел картинку со всеми логотипами чемпионатов мира. Вот у нас в трансляции можете присоединиться и посмотреть. Мне кажется, деградация выглядит вот именно таким образом. Посмотри, ну, не все чемпионаты мира, да, наверное, там некоторые пропущены, но вот как выглядели логотипы турниров, особенно если мы берем, наверное, с года 90-го, да, и смотрим, да даже вот американский логотип, если взять, прошлый, 94-го года, он, там написано на нем, 1994, американский. А, ну, какая-то мысль есть, какая-то идея есть, они красивые, можно, наверное, какие-то лучше, какие-то хуже, можно спорить, но вот после этого включи нынешний логотип, покажи еще раз его. И здесь вас может ввести заблуждение вот эти вот разноцветные циферки, ой, разноцветные циферки, разноцветные полосочки, этих полосочек нету нигде. Кроме как на одной этой единственной картинке, это типа официальная презентация этого логотипа. Везде просто цифра 26 и кубок мира, его фотография посередине. Деградация. Самая настоящая деградация. Оказалось бы, ну вот в Катаре шикарный был логотип, и у нас был шикарный логотип. Но ребит, потому что полоски вот эти дурацкие, так-то их нигде не изображают, эти полоски, на самом деле. Вот как понять вот по этому логотипу, в какой стране проходит турнир? Вот, ты думаешь, во Франции, видишь, вот Саша не слушал первый час нашего эфира, потому что он проходит в Мексике, Соединенных Штатах Америки и Канаде, в основном в Соединенных Штатах, а тут даже нигде и не написано, могли бы объединить, как Корея с этими же объединяли, с японцами, было написано, что в Корее, Японии. Слушаю, здравствуйте.
12: Да, добрый день, добрый. Георгий, еще раз, Дмитрий.
11: Добрый.
12: Ну, на самом деле, абсолютно согласен, что я вообще думаю, что эти, они лепят там через ИИ эти свои, ну,
11: нынешние логотипы,
12: да, там. Ну, ну да, потому что раньше, по крайней мере, у нас вот действительно вот этот вот такая вот типа стилизованная даже под матрешку там или под, ну, под этот кубок. Да. Это действительно видно было, что дизайнеры там работали. Мы всегда все делаем, ну, качественно. И потом заметьте, что Катар, да, там, или где там,
11: да,
12: вот,
11: да,
12: проходил.
11: Да, да, Катар,
12: да, да. Они переняли эту, как бы, фишку и тоже такую же сделали, только немножко. Ну, я так понимаю, мы там отбашляли им. Ну, точнее, они нам отбашляли за идею, и мы им там продали эту всю историю.
11: Да не, я не думаю, что отбашляли, потому что мы-то взяли идею от бразильцев в 2014-м. Если посмотреть на эту картинку, которую мы показывали, там видно, что вот именно с 2014 года пошла идея с тем, чтобы изображать кубок, стилизуя его под определенный там какие-то культурный код той страны, в которой проходит турнир. У бразильцев такая, ну, у бразильцев всегда мне напоминал этот логотип, как будто фейспалм делает, как будто вот так вот держится там такая пятерня на кубке. Ну, тоже, ну, что-то в нем было. Турнир легендарный, конечно. 94-й год, чемпионат мира, даже в рекламу МММ попал. Леня Голубков на деньги от МММ смог вывести своего брата Ивана. Это смешно. То, что нынешний чемпионат мира не про футбол, а про деньги. Да, позорненькое сейчас интервью. Я смотрел выдержку из этого интервью, где сидит Инфантино, как он, президент ФИФА, да, у него должность. И ему задают вопрос о том, что как вы смотрите на то, что сейчас на этот чемпионат мира не смогли приехать. Я уже говорил про то, что шмонали игроков сборных, и вот что с Ираном сделали. К сборной Ирана не смогли приехать практически ни половина, по-моему, тренерского штаба сборной Ирана, не пустили просто Соединенные Штаты Америки их, и фотографов разных сборных, там, тренеров по физподготовке не пускают на территорию США, просто не впускают и все, визы не дают, некоторых разворачивают на, там, уже по прилету, отправляют домой, и вот ему задают вопрос, говорит, как вы смотрите на то, что происходит, нет ощущения, что вы потеряли контроль над своей же собственной организацией, и на что он ответил, что, ну, типа, вообще-то это нормально, когда страна к себе не впускает определенных людей, есть какие-то там меры предосторожности, нормы по безопасности, все прочее, я думаю, что этот турнир мы с вами запомним как самый отвратительный турнир в истории. Я думаю, это с этих скандалов только начали. Была же еще история, что рядом со сборной Англии, где они поселились, в первый же день там какая-то стрельба была бесконечная. Я думаю, что это Мадуэки с Сака там сразу с пацанами на улице что-то вопросики решали, территорию делили, скорее всего. Но... А вот непонятно, они Крипс или Бладс, непонятно. Они какие-то лондонские пацаны, вот у них там свои движухи, да, лондонские гангстеры приехали туда шороху наводить. Я думаю, что это будет самый ужасный чемпионат мира, вот он так и запомнится абсолютным позором. И помните, мы с вами рассуждали о том, будет ли Дональд Трамп нападать на Кубу во время чемпионата мира? Не будет, потому что он еще не успел закончить с Ираном. Иран остается на повестке дня. И пока, ну, даже он, получается, входит в чемпионат мира, даже не в состоянии переговоров, а в состоянии активных боевых действий, обстрелов. Даже так. Когда начиналось все у них с Ираном? 28 февраля. Прикиньте, да? Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер.
13: Здравствуйте, Олег.
11: Здравствуйте.
13: Действительно, это такой форс-мажор политический, когда есть военный конфликт между США и Ираном.
11: Да.
13: И вот они там пускают Иран только на матч, и дальше его выпроваживают из Штатов.
11: Да.
13: Вот. Ну, а так, конечно, ну, невозможно абстрагироваться, ну, если вот нормальный человек, ну как, 22-й год, в 22-м году сняли нашу сборную ФИФА, да, чемпионаты мира, поэтому и 22-й год, и вот сейчас 26-й, все это уже не то, мягко говоря, абсолютно. Потому что от этого нельзя абстрагироваться. Это очень странные люди, которые готовы там за Германию болеть, за Англию, это всего абстрагировавшись. Ну, от того, так сказать, всего военно-политического форс-мажора, который происходит уже больше 4 лет. Ну, а так, конечно, вот на самом деле, вот, как говорит, в 40 лет, как корова языком слезала, лет 86-го, да, наша сборная Советского Союза, в основном это «Динамо Киев» во главе с Лобановским. Еще там, может быть, было 2 спартаковца примерно. Крупная победа над Венгрией, проигрыш Бельгии потом. 94-й год, я смотрел тоже в Крыму, СНГ, у нас же была сборная СНГ в 94-м году летом. Вот, тоже такие интересные моменты. Все еще было, ну, более-менее гладко. У нас была одна общая команда СНГ. Вот, но этот вот 6-й год, да, там, понятно.
11: Ну, гладко там не было. Там, по-моему, как раз в 94-м году был этот скандал, когда они там письма подписывали, наши футболисты. По-моему, да, по-моему, в 94-м году это было. Ну, не гладко они, это да. было. Больное было
13: они
11: время.
13: Же, да, да, но они сыграли финал чемпионата мира, да, лето 94-го. Вроде бы шведам проиграли, если я не ошибаюсь. Но это была сборная СНГ все-таки. Не сборная России, сборная Украины и так далее. Сборная СНГ, да. Вот, ну и, да, 6-й год, лето там, финал смотрел на Пхукете, ну, неважно, 20 лет назад тоже. Ну, а сейчас, ну, 26-й год, можно там, не знаю, поковырявшись в зубах там, ну, интересно, может, посмотреть было бы там, не знаю, Бразилия, Испания, там, не знаю, Аргентина какая-нибудь. Вот, может быть, даже какую-нибудь ставку сделать, но, в принципе, ну, нет того, так сказать, как говорят там, вайпа, нет того интереса, потому что, ну, опять нашу сборную не допустили до отборочных игр. Ну, что тут, зачем дурака валять? Нас даже к отборочным играм не допустили, все. То есть без нас второе лето, второй чемпионат мира, 22-26, проходит без нашей сборной. Нас отстраняют от второго чемпионата уже подряд. То есть это все, как сказать, проблема. И поэтому, ну, будет чемпионат и будет. Но опять, вот это на самом деле это какой-то вот действительно дурдом, какой-то политический дурдом. Иран и США. Идут военные действия, и Иран должен, значит, заезжать в США и играть там футбольные матчи. Им же отказали в Мексике поиграть, да, ФИФА. И они вот должны приехать на территорию США, сыграть и уехать. И идет военный конфликт. Ну, да. это действительно, это политический дурдом просто.
11: Да, ну, да, это и не вне политического, это тоже дурдом. А, и еще, кстати, всем болельщикам из Ирана отказано во въезде было в Соединенные Штаты Америки. 0 болельщиков иранских попадет на чемпионат мира по футболу. Абсолютный дурдом, да. И мне кажется, вообще Иран не должен был ехать. Вот то, что они сейчас делают, ну, не знаю, мне кажется, это странно. Но это вообще другой разговор. Но абсолютный дурдом. Кстати, сборная СНГ была на чемпионате Европы 92-го, не в 94-м. В 92-м была эта история с сборной СНГ. А как вообще можно болеть за сборную, которая приютила у себя всех беглых фашистов? А, сейчас до любой страны можно докопаться. Это вы про Аргентину, что ли? Ну да, наверное, так и нельзя болеть за сборную Аргентины. Наверное, закиньтесь это другим и не бухтите, пишет Виталий Филия. Где будет чемпионат мира в 2030-м? Есть шанс, что пустят? А где, Георгий Александрович, посмотрите, когда будет, где будет следующий чемпионат мира? В 2034-м будет, по-моему, в Саудовской Аравии. Уругвай, Аргентина, Парагвай? Они Испания? Испания-Португалия, вот, да-да-да. Испания-Португалия-Марокко? Вот, да. Испания-Португалия-Марокко, точно. Потому что финал чемпионата мира на Сантьяго-Бернабеу должны играть. Так что вот там, в Европе будет.
14: Турнира,
11: в честь столетия турнира?
14: Примут Уругвай,
11: в Все, да, точно. Чистолетие турнира, значит, будет в Латинской Америке, в Уругвае. Да, что-то такое было. Первый чемпионат мира, потому что в Уругвае игрался. Это самый лучший чемпионат мира. Самый прекрасный beautiful soccer чемпионат. Самый лучший будет великолепный чемпионат мира. Самый лучший чемпионат мира. А открытие получается в Мексике. А он будет сегодня на открытии? Наверное, не, наверное, нет. Наверное, мексиканцы у себя открывают, они у себя открывают. Как-то так, наверное, это все будет выглядеть. А может и будет. Не знаю. Тут было сейчас, были кадры, как он ходил на финальные игры НБА. Никс играли против кого-то в Нью-Йорке. Он же из Нью-Йорка все-таки. Он болеет, видимо, за Никс, а не за Майами Хит. Хотя сейчас, наверное, логичнее было бы ему Хит поддерживать. И были кадры, как они там, как он сидит на трибуне и спит. Не очень ему понравилась, видимо, игра. Хотя Никс, насколько я понимаю, давным-давно не были в топе американского баскетбола. И то, что они сейчас играют в финальной серии, это для них ого-го как. Когда уже в КНДР, Иране или Йемене будет чемпионат мира? Такими темпами не скоро будет в КНДР чемпионат мира. Такими темпами не очень скоро. Вроде как будет три церемонии открытия в каждой стране и в разное время, пишет Сергей. Ну, да, тогда понятно. Тогда он будет у себя открывать. Ну, ладно. Сборную России в Косово тоже не пустили бы. В Косово не пустили. Знаете, а вот хороший, я думал об этом, когда смотрел за тем, как они изгаляются над сборной Ирана. Вот представим себе, что на чемпионат мира по футболу в России отобралась бы сборная Украины. Они туда, по-моему, не отобрались тогда. Как вы думаете, пустили бы мы сборную Украины играть на наш чемпионат мира? И пустили бы мы болельщиков с Украины приехать поболеть за свою команду? Вот. Я думаю, что мы невероятно бы пустили. Просто прям с удовольствием бы пустили. Еще бы они здесь чувствовали себя прекрасно. Они бы все бы обгадили, устраивали бы здесь провокации и так далее, но мы бы впустили. Это к разговору вот о том, как оно, как надо себя вести, как мы себя ведем. Ну, мы бы точно пустили, но они, по-моему, просто не отобрались тогда, в 18 году. Поэтому не суждено было это проверить. Но я уверен, что никаких бы проблем у нас даже и мысли бы не было. Насколько разный подход. Американцы не впускают членов команды, не футболистов, но там тренеров, фотографов команд, шмонают всех по прилету. И помните, как на чемпионате мира в России было, когда ты мог оформить фан-айди, тогда новинку, и это заменяло тебе визу в Россию. Ты мог откуда угодно приехать таким образом с этим фан-айди, и потом еще определенное количество времени это работало как виза. Пожалуйста, приезжайте все, кто хочет. Причем фан-айди, вот, кстати, не помню, он оформлялся под билет? Обязательно. Или можно было просто оформить его, да? Билет не мог купить без него, а фан-айди мог оформить без каких-либо проблем. Вот насколько разный подход. С 18-го года, конечно, много воды утекло. Слушаю. Здравствуйте, добрый вечер.
14: Добрый вечер.
11: Здравствуйте.
14: Вот вспоминаю все чемпионаты мира, смотрел. Каждый раз на чемпионаты мира кто-нибудь обязательно удивляет. Помните, Исландия, Камерун, Северная Корея, то есть команды, которые неожиданно выстреливали, показывали классный футбол. Не знаю, кто на этом чемпионате будет. Знаю, но всегда болеешь там, но испанских звезд присылают, английских, бразильских. А в финале почему-то все время оказывается сборная Германии. Вроде как не имеет таких выдающихся игроков, а все время доходит до полуфинала, финала немцы.
11: Но...
14: Да, мне кажется, и в этом году опять будет все то же самое. Да,
11: ну последний раз немцы были в финале в 2014 году. Ну и тоже заявление, конечно, что у немцев нет выдающихся игроков, это, мягко говоря, преувеличено. Всегда были у немцев. И сейчас, и раньше, когда Германия была разделена, были игроки у немцев, конечно, мягко говоря. По поводу того, что кто-то там выстреливает. Но это вы можете послушать нашу программу от понедельника. Там мы больше говорили конкретно про игру, а не про политическую составляющую вокруг нее. Вот, кстати, тоже Эдвард хорошо напомнил, что они даже судью одного не пустили. Судью, африканского судью с лицензией от FIFA, который должен был судить матчи на чемпионате мира, не пустили. Он, по-моему, из Сомали судья. И они его не пустили, так как он там, типа, по их мнению, с какими-то террористическими организациями связан и так далее. Я ничего подобного не помню никогда. Не было ничего такого ни в Катаре, ни в России, ни в Германии, ни в шестом, ни, да и раньше я не помню ничего подобного. То есть в этом смысле, конечно, это открытие. А хорошее тоже мне писал Григорий из Санкт-Петербурга. Вот тоже разница. Да? У нас по фан-айди можно было, по-моему, бесплатно передвигаться на общественном транспорте. А сейчас я смотрел репортаж. Ребята с Мяч Продакшн, они были у нас в гостях как-то в голевой передаче, давно уже это было. Вот они сделали репортаж из Соединенных Штатов, и там сравнение цен привели. Стадион, на котором будет проходить финал чемпионата мира, он находится в Нью-Джерси. Не в Нью-Йорке, а в Нью-Джерси, в соседнем штате. Но как бы добираться до него ближе из Нью-Йорка. То есть считается, что все равно там как бы плюс-минус в Нью-Йорке финал, да? Ну, вот это вот территориальные границы, не суть важно. Но до него надо добраться все равно. До него идет электричка. Вот эта электричка, которая идет до стадиона, подорожала в десятки раз. Ну, просто вот цена на эту электричку. Она как там какие-то частные истории вот с этими электричками. И доехать до стадиона стоит где-то $200, по-моему. Да, $200 на электричке. Уже сейчас они объявили цены на время чемпионата мира. Этот стадион примет финал, еще несколько матчей в течение чемпионата мира. Цены на финал чемпионата мира начинаются, по-моему, с $2000. Цены на билеты. Официальный, да, и до космических каких-то там сотен тысяч долларов. Все превратилось в невероятный заработок. Вот страна, прославившая себя капитализмом, довела до абсурда цены на время чемпионата мира. Американцы многие говорят, что, ну, типа, и американские болельщики, и тем более, ну, представьте себе болельщика какого-нибудь, если Бразилия дойдет до финала чемпионата мира. Как болельщик из Бразилии, среднестатистический, может себе позволить билет на футбол за такие деньги? Да никак. Говорят, что просто, ну, не могут себе позволить обычные люди сходить на футбол. Вообще-то футбол — это игра как раз для обычных людей всю жизнь была. И вот здесь тоже нюанс. Это тоже все откладывается. Я думаю, здесь все в одну калитку. Все вместе вот так складываешь, когда логотип, политические скандалы, персонаж Дональд Трамп, который будет в этом во всем участвовать, войны, которые проходят между странами, которые будут играть на одном чемпионате мира, все вот эти истории с заработком денег, вот то, что нас, естественно, отстранили давным-давно уже от всех турниров под эгидой FIFA и UEFA, вообще от любых официальных турниров. Вот это все вместе, конечно, превращает, к сожалению, такое событие, как чемпионат мира, во что-то сомнительное. Как там было? В пыль? Да? Кот Зет написал пыль. Ну вот да, напоминает действительно что-то это. Как будто все на отвали. Как будто все про заработки. Они вроде как там какой-то документ опубликовали, сколько они планируют заработать. Планируют заработать то ли к миллиарду, то ли несколько миллиардов долларов они хотят заработать на этом чемпионате мира. То есть бьют рекорды по заработкам. И очень гордятся этим. И я думаю, таким образом сами себя закопают. И я вообще не пролью ни слезинки. Ни по FIFA, ни по UEFA, ни по кому из них, если они вдруг себя закопают, все эти люди. Туда им как бы и дорога. Утром Щукин говорил, что один из ваших коллег купил за $500 билет на матч. Ну, я не знаю, кто из коллег. Может быть... Наверняка кто-то купил. Очень дорогие билеты, да. Невероятно дорогие билеты на футбол там сейчас. Капиталим счастье сокер, пишет Виталий Филин, да. Чувствуете, как штаты превратились в Мухосранск и жопу мира, пишет Кот Зет. Сейчас прям чудаками и экзотами выглядят люди, которые хотят туда переехать. Мне такими люди казались всегда, которые хотят туда переехать. Ну, вот как вы выразились, мне кажется, что штаты пока еще в это не превратились, но пространство странненькое, мягко говоря, со своими приколами. Главный приколист у них сидит в округе Колумбия. У нас новости.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
0: 19:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. ВСУ ударили по автозаправочным станциям в Стародубе. По информации в РИО губернатора Брянской области Егора Ковальчука, ранения получили 7 человек, в том числе 16-летний подросток. Один из пострадавших доставлен в Брянск. Также повреждения получили 5 автомобилей. Дональд Трамп заявил о потере интереса к сделке с Ираном. «Сейчас я меньше хочу ее заключать, чем хотел этого 3-4 недели назад», заявил президент США. В интервью Fox News он добавил, что Вашингтон мог бы и усилить атаки по Тегерану. В ночь на четверг американские войска поразили объекты военной разведки и наблюдения, системы связи и позиции ПВО Исламской Республики, сообщили в Центральном командовании Вооруженных сил США. В ответ Тегеран атаковал 18 целей на американских базах и в ближневосточном регионе. Сегодня Дональд Трамп предупредил о нанесении новых ударов по Ирану. Запланированные бомбардировки будут масштабнее предыдущих. США допускают похищение президента Кубы Мигеля Диаса-Канеля, заявил глава Пентагона Пит Хексит. Вашингтон рассматривает захват как одну из реальных мер давления на Гавану. При этом Хексит отметил, что окончательное решение примет президент Дональд Трамп. Министр подчеркнул, что все опции уже на столе. Шеф Пентагона добавил, что любые попытки Кубы получить доступ к передовым видам оружия, способным угрожать Соединенным Штатам или базе Гуантанамо, повлекут жесткий ответ. В транспорте Москвы раздали больше 5000 литров воды за 2 дня жары. Бесплатную воду получили пассажиры метро, московских центральных диаметров, речного электротранспорта, автовокзалов и железнодорожных станций. К акции также присоединились перевозчики, обслуживающие маршруты до аэропортов и пригородные направления, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Лексутов. По его словам, раздача воды продолжится и в пятницу. Власти города напоминают, что такие меры вводятся на ключевых транспортных объектах при температуре воздуха выше 28 градусов для комфорта и безопасности пассажиров. И о погоде сейчас. В российской столице температура воздуха плюс 30, облачно с прояснениями. В ближайшие 2 часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгения Егошина, говорит Москва.
1: Москва. Реклама.
15: Я отключила уведомления. Сегодня мой мир – это мягкий песок Финского залива и тишина экотроп северной столицы. Я не знала, что в большом городе можно так дышать. В Санкт-Петербурге легко найти баланс между умиротворением природы и энергией мегаполиса. Открывайте для себя классические театры и музеи, гастрономические фестивали и креативные пространства. Санкт-Петербург – город, где ты вновь почувствуешь себя счастливой. 0+.
16: Колодки стерлись, не беда. СТО фильтр поможет всегда.
17: Замена колодок и дисков за час с гарантией. Все материалы в наличии. Звоните 235-11-11. Код 495. 235-11-11. Подробнее на stofilter.ru.
18: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
19: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
20: Россия всегда была известна своими великими спортсменами. Спорт развивает волю, силу, помогает достигать поставленных целей. Спорт – это неотъемлемая часть жизни здорового человека. Организм жителей больших мегаполисов постоянно подвергается стрессам, перегрузкам и атакам вирусов. Благодаря спорту вы укрепляете свой иммунитет, повышаете работоспособность и делаете вклад не только в свое здоровье, но и в здоровье всей нации.
21: Дом – это место, где тебя ждут, где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь».
22: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
21: пустыни, джунгли, горы, города и люди, которые их населяют. По воздуху, по воде, по земле, с рюкзаком за спиной. Увидеть мир своими глазами, пройти его своими ногами. Мосты и набережные Москвы. В эфире экскурсовод, автор проекта «Гуляем по Москве» Евгений Степанов. В этот понедельник после 12 часов. Программа о путешествиях и о жизни там, где нас нет. Своими ногами. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Имена. Поверх времен.
21: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
3: «Имена. Поверх времен».
21: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Внимание! Говорит Москва.
5: 94.8.
21: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
11: 19.38 в Москве, сегодня 11 июня, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты вам напоминаю. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки 7373-94-8, код 495. Прямые трансляции у нас идут во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе и на Рутюбе. Мы запускаем теперь трансляции еще и на Рутюбе, пока в тестовом режиме, но тем не менее они работают. Присоединяйтесь к нашим трансляциям на Рутюбе, смотрите, как пользуются этим прекрасным сервисом, осваивайте его, расскажите, как вообще вам по ощущениям работает, не работает Рутюб, лучше ли он как площадка для прямых трансляций, нежели чем ВКонтакте или тот же самый Ютуб или Телеграм. В общем, делитесь впечатлениями, будем собирать такое мнение мы. Значит, это... Что касается трансляции, что касается ботов, есть у нас бот в мессенджере Макс и в Телеграме. Для того, чтобы найти бота в мессенджере Макс, надо отсканировать QR-код в трансляции или с сайта говоритмосква.ру перейти по ссылкам. И будет вам счастье, можете писать таким образом сообщение нам в эфир, так же, как и через Телеграм или СМС-сообщение. Еще у нас есть канал в Максе и канал есть еще в Дзене. Жмите кнопку хотя бы такую. Да, обязательно вы на Рутюбе нажимайте на кнопку с ракетой. Потому что эта кнопка с ракетой, это раз причина. Это уже само по себе причина. А вторая причина, потому что это помогает нашему каналу на Рутюбе развиваться. Поговаривают, что очень неплохо работает кнопочка с ракетой на этом самом Рутюбе. Дожили на радио, говорит Москва, рекламирует Санкт-Петербург. Куда катится этот мир? В сторону Петербурга. Я знаю, что много людей сейчас поехало в Санкт-Петербург на эти длинные выходные. Ирина пишет, что это вроде радиослушатель писал в эфир Роману Щукину, что купил самый дешевый билет на футбол за $500. Вот это похоже на правду. Вот это очень похоже на правду, да. Я знаю, что там еще была применена такая история, как, знаете, у нас парковки есть, вот эти дифференцированные, где если много людей стоит, то 800 рублей стоит. Если никого нет, то парковки бесплатные. Вот у них там на некоторых матчах была применена такая система, что если большой спрос на матч, то билеты начинают резко-резко дорожать. Да-да-да, там очень сильно от вывески зависит и так далее. 13 миллиардов, пишет Эдвард, они планируют выручить с этого чемпионата мира. 13 миллиардов? Это очень много. Ну, я вам верю. Да, я вам верю. О трансляции. ВК-топ, Рутюб пока сыровато. Нет, купил за 500 кто-то из коллег по цеху, сказал Роман. Ну, неважно, кто-то купил. 500 долларов – это очень дорого. Это не финал, это просто матч. Не финал чемпионата мира. Это очень дорого. Рутюбу в этом году ровно 20 лет. Учимся пользоваться Рутюбом. Пишет Эдвард. Смешно. Но нынешним Рутюбом надо заново учиться пользоваться. Там все поменяли. Слушайте, у нас праздник же. Мы именно поэтому сегодня так с вами на какие-то отстраненные темы плюс-минус общаемся. Потому что у нас День России завтра. И выходной день будет по этому поводу. Сегодня Москва встала раньше нужного. Я слушал вот Юрия Буткина, он объявлял, что 7 баллов пробок было уже в районе 5 вечера даже. 5 вечера, не 6. Обычно к 6, к 7, 7 баллов, 8 баллов. Сегодня все это заранее. Люди поехали, видимо, на дачи. Вот расскажите, пожалуйста, как вы будете праздновать День России? И будете ли праздновать в принципе? Собираетесь ли вы где-нибудь с друзьями, может быть, родственниками? Просто как выходной дополнительный будете проводить этот день? Или, может быть, как-то действительно прижился именно День России, воспринимаете его как настоящий праздничный день? Понятно, что изначальный повод он такой своеобразный, декларация о суверенитете, суверенитет от самих себя, все это понятно, но все-таки много воды уже утекло. Воспринимаете ли вы вот этот День России как прям самый что ни на есть праздник, празднуете ли его, или это просто для вас как вот дополнительный выходной? Как на выходных работаете? На завтра кто-нибудь нас будет пробуждать? Нет, завтра вас точно никто не будет пробуждать, мы будем пробуждать вас в субботу и воскресенье по классике, а завтра... А вот человек, ты знаешь, как завтра выглядит сетка нашего эфирная? Знаю, есть у тебя? Повторы? А есть она у тебя где-то перед глазами, нет? Чтобы мне показать. Ну, сейчас еще Осипов придет, он расскажет. А, если бы даже была, не показал бы. Ну, в принципе, на тебя это похоже, Саш. Жду салют на всей территории 404, пишет Миша Николаев. Я тоже жду, но в отрыве от праздников. Я жду просто-то, чтобы этот салют был ежедневным. Ежедневно праздник подобный было бы неплохо. Давид говорит, что будет работать. Рабочий завтра, пишет Кишадо, буду гайки крутить. А так вот, пятница, значит, у нас будет... Рафаэль Никитич Ардуханян будет в прямом эфире с утра в программе «Револьвер». Потом будут повторы, повтор своими ногами, повтор провианта, повтор народного психолога, повтор «Виват История», повтор «Умных парней», повтор, в общем, повтор, «Своя правда» повтор, потом будет «Америка Лайт», «Америка Лайт» будет завтра. В 18.00 будет прямой эфир «Америка Лайт». Переместили, да, просто на время отбоя. Вместо отбоя, в общем, будет Рафаэль Никитич со своей программой, да. Не после отбоя, как обычно, а во время отбоя. А потом будут песни. Ну, в общем, у нас такая вот. Не, поменять не надо. Не, удалить можешь. По старой доброй традиции. Удаляй без проблем. В общем, вот такое вот будет у нас расписание завтра. Опять плейлисты удалять собрался, пишет Миша Николаев. Да, да, да, он прямо спит и видит. На Рутубе рекламы очень много, нигде такой нету, чтобы она столько шла, эта реклама. Вот пишет 248-й. У моего брата завтра день рождения. Я его терпеть не могу, но надо ехать. Так что денек будет так себе, пишет Эдвард. Поздравьте брата с днем рождения обязательно завтра. По этому поводу я завтра еду к другу в кооператив «Озеро», пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Миш Николаев пишет, 13 миллиардов это с венесуэльской нефтью. Они собрались зарабатывать. Так может и больше получится, если они еще до иранской доберутся нефти. В общем, давайте, расскажите, как собираетесь завтра проводить свой день. Будете ли праздновать День России? Поехали, может быть, куда-нибудь. Может быть, уезжаете в город какой-нибудь. Может, за город. Может быть, будете, наоборот, гулять по Москве. Вроде погода будет хорошая. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер в эфире.
6: Алло.
11: Да, здравствуйте.
6: Здравствуйте, у меня вопрос, ответ на которых интересует наверняка всех радиослушателей. Вот завтра праздничный, соответственно, нерабочий день, и прямых эфиров, скорее всего, на радиостанции не будет.
11: Только что
6: а
11: говорил
6: вот суббота, об этом, да. 13-го и воскресенье, 14-го, это тоже праздничный нерабочий день? Или будут все прямые эфиры, как в обычные, субботу и воскресенье?
11: Да, 13-го и 14-го, по вчера я сказал, 13-го и 14-го мы работаем в привычном режиме. Как обычные выходные дни. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
7: Да, здравствуйте, друзья. Это Лимузин.
11: Здравствуйте, Лимузин.
7: Я уже, так сказать, в таком возрасте нахожусь, когда просто прицепил прицеп и еду на дачу. Так что все, кто увидит красный прицеп, это я.
11: Вы с прицепом ездите, да?
7: Вот она. Ну, на даче без прицепа тяжко.
11: Вот она, это возможность поговорить с человеком с прицепом. Да, вот она.
7: Это, наверное, пережиток Советского Союза, но так как я, так сказать, в те годы родился, и мне это нормально. То есть, молодежь, конечно, не понимает. Вот. Сына на дачу не затащишь, тем более с прицепом он никуда не поедет. Это понятно, ну как бы ладно. Вот. А как буду праздновать? Ну как буду праздновать? Как обычно празднуют на даче праздники. В общем, так и буду праздновать.
11: Если бы сына затащили, это было бы, получается, у вас два прицепа сразу. Получается,
7: ну,
11: так.
7: Ну, может, да. Да. Вот, понимаете, в чем дело? Сейчас как-то все изменилось. То есть, ну, раньше как-то можно было куда-то поехать, что-то, а сейчас вот на дачу поехать. Вот.
11: А куда можно было раньше поехать? О чем?
7: Ну, не знаю, в другой город, в Питер, например.
11: Там, а в что сейчас поменялось? Сейчас до Питера, наоборот, удобнее ехать стало.
7: Я там уже был просто много раз.
11: Да, это да.
7: Вот мне здесь Казань, слетать в Владивосток, но я стал бояться летать на самолете, вот хоть третий. Ага. На самом деле, казалось бы, что такого, сел, долети, но нет. Ну вот, в Китай можно слетать, опять же. Там прикольно, как говорят. Я ни разу там не был еще пока что. Всегда хотел слетать в Штаты, но в Штаты теперь уже, наверное, не получится, да. Ну, в обозримом будущем, по крайней мере.
11: Ну, может, не на пассажирском самолете, да. Может быть, на каком-нибудь другом полетаем еще в Штаты. Да, понятно. Но полететь на выходные в Штаты или в Китай, это звучит серьезно, прям как заявочка. Слетаю-ка я в Китай на выходные или в Штат. Никогда не понимал, как это работает. Звучит как лакшери, да. Всегда завидовал я людям, которые даже невозможность финансовую имеют подобную. А я думаю, что, может быть, слетать в Сочи и дороже будет, если тогда или куда-нибудь, или, может, даже до Казани добраться, там столько же денег оставишь. Дело не в финансах, дело в вот этой вот способности спокойно подорваться и поехать куда-нибудь на пару денечков. Легкость подъема, вот этой легкости подъема всегда завидовал я. Китай-город, кстати, да, это как компромиссный вариант, да. До Китая не доберетесь, можно хотя бы до Китай-города добраться, по Моросейке пройтись. Да, согласен. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
8: Добрый вечер.
11: Да, добрый.
8: Россия, в общем-то, выпрашивает слово независимости России, потому что в сторону-то правда именно День независимости.
11: Да, ну невозможно. Перезвоните, пожалуйста. Очень плохая связь. Я слышал, что-то там про День независимости было, но тяжело. Утром вылетаем в Тбилиси, пишет Василий. Давно хотели посмотреть старую Грузию, заодно на концерт Кани Вестушки сходим. О, ничего себе. Ну потом, Василий, расскажете, как там вам Тбилиси и, наверное, концерт Кани Вестушки. Не Тбилиси, а Тифлис, пишет Виталий Филис. Крепненько. Зря профилактика прошла, опять ящеры. Мы с женой иногда любим в пятницу после работы купить билет и утром в субботу в Калининград, в Архангельск или в Москву на выходные. Ну, да, вот вы, Григорий, Санкт-Петербурга, один из этих людей, которые очень легко так поднимаетесь, куда-то едете. В этом смысле вот таким, как вы, я завидую, да. Я во Вьетнам летал, у меня минимум 2 дня ушло на вхождение в местный часовой пояс. Какие выходные в Китае, пишет Виталий Филин. Ну, кто-то, наверное, может. Кто-то, наверное, может. Часовой пояс — это, да, тяжелая штука, согласен. Сочи скоро разрастется, пишет Миша Николай, вторая половина Армении переедет скоро в Сочи. Смешно. Слушаю вас, здравствуйте. Да, резиновая. Добрый.
8: Да, еще раз добрый вечер.
11: Да, добрый.
8: Ну вот я говорю, что День независимости России должен был бы быть, по идее, не просто День России, а День независимости России.
11: Да.
8: Запрашивается такое слово. Но если так, то от кого независимость-то, в общем?
11: Да, но он был днем принятия декларации о суверенитете раньше.
8: Ну вот этот суверенитет России, он, в общем, угробил Советский Союз.
11: Да.
8: А Советский Союз, в общем-то, значительно подорвал вес России в мире. Поэтому для меня это не праздник.
11: Хорошо, ладно, да. Ну, от этого тяжело избавиться, конечно, от всех этих аналогий. Хотя и название другое, но все-таки тут не обманешь, да? Люди как бы до сих пор как-то... Независимости от краснопузых, пишет Виталий Филей. Ну да, вот так и преподносили. Коммунисты союзы уронили. Вот, сами виноваты. Немножко перефразирую Мишу Николаева. Ну... Никуда ты от этих всех параллелей не денешься. Они, да, они остаются на месте. Годы идут, параллели остаются. Слушаю вас, здравствуйте.
2: Осторожнее.
11: Алло. Да, здравствуйте.
2: Да, добрый день.
11: Добрый.
2: Ну, наверное, может быть, оно все на пользу в целом идет, по одной простой причине, что те, кто катается в Европу, пускай посмотрят Россию, тем самым, скажем так, разогреет нашу экономику, местной культуры, а потом все успокоится и поедут опять в Европу отдыхать. И всем будет хорошо.
11: Это 100%, конечно. Очень хорошо. Я не понимаю, уже много раз уже об этом мы разговаривали, людей, которые сейчас ездят в Европу. Тут вот поднимаются вопросы у них. Европейцы хотят запретить в одном из пакетов санкций визы выдавать какие-либо просто всем гражданам России. Вот сейчас они запретят, в 2021 году хотят запретить участникам специальной военной операции въезжать на территорию Европейского Союза, а потом хотят всем запретить. Никаких, ну, типа, сожалений на этот счет у меня лично не будет. Я не понимаю, как можно добровольно ездить туда сейчас, в этот самый Европейский Союз, так-то да, конечно, на пользу. Пускай ездят по... Пускай мы все ездим по России. Я бы с удовольствием бы съездил, конечно, в Санкт-Петербург. С невероятным удовольствием. Ну, ведь работать надо. На один день, конечно, не съездишь туда. Ну, рано или поздно я отпрошусь все-таки. То есть меня прям тянет. Невозможно. Шпили можно поехать смотреть в Европу. Это, да, в Британию. На острова, шпили. Если кто-то собирается поехать смотреть шпили, мы одобряем. Нет, не шпили. Вот Казаков не выкупает про шпили. Вот ты можешь вбить в интернете. Поехали смотреть шпили, и ты поймешь, о чем идет речь. Да, сразу. Сразу поймешь, о чем идет речь. Отпроситесь, и Трамп начудит. Обязательно. Обязательно так оно и будет. Рано или поздно отпрошусь. Я вот уже заранее всех предупреждаю. Желаем удачной охоты, пишет Миша Николаев. Вот, вот, видишь, вот у тебя уже... Ну, это мемы с этими людьми, которые смотрели шпили. Вот. Ты... Поехали смотреть шпили, напиши, кто. Или вот просто прочитай первую ссылку, подожди, и поймешь сразу, о чем идет речь. Так, как не понимаем? Понимаем, Audi плюс прицеп плюс квадр. Квадр — это, видимо, квадроцикл. Рецепт отличных выходных. Это лимузину Екатерина написала об этом. Предприниматели средней руки. Ну да, да, да. Такие гости в Великобритании были. Они в Солсбери хотели съездить посмотреть. Там очень красивый собор. Вот, Георгий Вячеславович, вы знаете, кто ездит в Европу смотреть шпили? Правильно? Ты же выкупаешь этот мем? Или не выкупаешь? Выкупаешь. Да вот Саша не знал, вот он смотрит сейчас.
9: Я помню.
11: Кто ездил, да. Такие поездки мы одобряем. Такие поездки нормально. У нас сейчас будет, кстати говоря, тоже план, может быть, на выходные для кого-то, да? Киноафиша. Вот я, кстати, глянул бы что-нибудь, может быть, на выходных. Сходил бы в кино. Брат 2, почему бы и нет? Брат 2 показывают в кино?
9: Да, я тебе покажу. полосу.
11: Не, если показывают в кино, если будет в кино сейчас. А, да, рискованно, конечно, если ты найдешь. Ведь может действительно найти. Под такое и не грех даже и снять какой-нибудь кинозал и показать чисто, чтобы спор выиграть. Поэтому нет, наверное, все-таки я и здесь откажусь. А вы послушайте рубрику «Киноафиша». Всем хороших выходных, всех с наступающим праздником. Это была программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Счастливо.
21: Радиостанция «Говорит Москва» и кинопортал «Фильм.ру» рассказывают.

0: Или переквалифицировать триквел в летний блокбастер. «Холоп 3», в отличие от предыдущих частей, расскажет о перевоспитании не одного человека, а целого семейства. Организаторы революционной программы Милош Бикович и Иван Охлобыстин получают запрос от расстроенных детишек. Родители, Павел Прилучный и Кристина Асмус, разводятся и охотнее считают деньги, чем переживают из-за эмоционального состояния отпрысков. Забывших о первостепенности семьи мажоров решено отправить в петровские времена, чтобы дуэт в полной мере насладился реконструкцией 18 века, пережил рабство и, конечно же, заново влюбился друг в друга. 12+. «Безумный Пьеро» – второй фильм прокатной недели о том, что только хорошая встряска может спасти человека от ужасов мещанства. Обеспеченный Фердинанд, Жан-Поль Бельмондо, так устал от однообразия семейной и светской жизни, что принимает приглашение старой знакомой бросить все и приступить к черту закона. Дуэт совершает одно преступление за другим, кидает мафию на деньги и впервые за долгое время возвращает вкус к жизни. «Безумный Пьеро» – хрестоматийный представитель французской новой волны и идеальная точка вхождения в творчество Жана-Люка Годара, главного бунтаря в истории мирового кинематографа. В отличие от черно-белой драмы «На последнем дыхании», «Безумный Пьеро» – яркое кино, которое заметно раскрывается в зале кинотеатра. Широкоформатный CinemaScope позволяет в полной мере оценить игру цвета, сложные композиции кадров и постмодернистские приемы вроде слома четвертой стены. Благодаря ним, даже сейчас, 60 лет спустя, фильм выглядит удивительно свежо и дерзко, как злободневное высказывание об одиночестве и невозможности убежать от самого себя. 18+. Насладились двумя главными хоррорами сезона «Обсессия» и «Закулисье реальности» и хватит. Пришло время вернуться к типичным гостям отечественного проката, сомнительным фильмам ужаса, которые, кажется, смотрят только на родине и в России. «Зеркала. Пожиратели душ» — новый фильм Баима Вонга. После болезненного развода Арини вместе с сыном и новым мужем переезжает в провинцию. Начать спокойную жизнь не получается. Бывший постоянно просит о встречах с ребенком, а в новом доме обнаруживается секретная комната со зловещим зеркалом. Не вдаваясь в подробности, скажем, что индонезийская новинка продолжает тренд хорроров на сюжеты про жуткие обряды и жертвоприношения. Пускай у голливудских коллег кино получается эффектнее, но они точно не могут похвастаться уникальным национальным колоритом. 18+. «Ателье колдовских колпаков» — одна из самых популярных аниме-новинок 2026 года. Уютное фэнтези посвящено миру, в котором существуют волшебники. Обычные люди думают, что магия — удел избранных, поэтому пеняют, что родились без сил. Однажды фанатка волшебников Коко узнает, что это не совсем так. Достаточно специальных чернил, с помощью которых нужно рисовать особые символы. У российских зрителей есть уникальная возможность раньше остального мира посмотреть на большом экране два последних эпизода сезона. Фанаты сериала наверняка уже запланировали поход в кинотеатры, но и для тех, кто еще не знаком с трогательной историей, показ может стать отличным поводом открыть для себя одно из самых красивых и обаятельных фэнтези последних лет. 18+. Киноафиша онлайн.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 8 вечера в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Дмитрий Медведев назвал атаки на объекты культуры лишенными логики. Об этом заместитель председателя Совбеза заявил на заседании экспертного совета по формированию народной программы партии «Единая Россия». Так он прокомментировал атаку на музей-панораму обороны Севастополя. По данным властей, в ночь на среду объект подвергся удару беспилотника с кумулятивным зарядом. В результате возник пожар, которому был присвоен 4-й ранг сложности. Возгорание удалось полностью ликвидировать сегодня утром. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Специалисты продолжают оценивать ущерб, нанесенный музейному комплексу. Минобороны Румынии просят Украину программировать дроны ВСУ на самоуничтожение. Бухарест не намерен пускать на самотек ситуацию с безэкипажными катерами, один из которых ранее

0: взорвался в порту Констанцы. Документ по внесению изменений в их конструкцию Минобороны страны направила Киеву, передает Defense Румыния. По словам главы румынского оборонного ведомства Раду Мицуца, необходимо сделать так, чтобы при приближении к 12-мильной зоне Румынии катера самоликвидировались. Они заходили в порты и не взрывались там. Аэрофлот ограничит продажу субсидируемых билетов из-за рекордного спроса. Правила покупки по плоскому тарифу изменятся с 15 июня. Теперь такие билеты будут доступны только гражданам России. Это следует из пресс-релиза перевозчика. Авиабилеты по плоским тарифам можно купить на рейсы между Москвой и 9 городами Дальнего Востока, а также Калининградом. Цены на такие билеты ниже себестоимости и не зависят от даты вылета. Ранее купить субсидированный билет на внутрироссийский рейс мог любой желающий, включая иностранцев. Мера принята из-за крайне высокого спроса на перелеты. На госуслугах появился сервис организации тур-поездок по уникальным маршрутам. На портале, в частности, можно оформить электронное разрешение на посещение заповедников, национальных парков и заказников, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Также сервис позволяет сократить время подготовки поездки и повысить комфорт туристов. Сегодня через него доступны электронные разрешения для посещения 36 заповедных территорий федерального значения. До конца года их количество планируют увеличить до 60. Официальный курс юаня от Центробанка на завтра: 10 рублей 61 копейка, доллара 71 рубль 91 копейка, евро 82 рубля 97 копеек. И о погоде: сейчас в российской столице плюс 29, облачно, с прояснениями и без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8.
1: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
3: Дамы и господа, заводите свои моторы!
1: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
3: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. В это воскресенье тема программы «Может ли психолог помочь за одну встречу?» В эфире председатель Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Дмитрий Ковпак и психолог-супервизор Ирина Каргаль. В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
5: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я
4: войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
6: намеренного, неправедного и пагубного.
1: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. В эту субботу тема программы «Хобл». В эфире главный пульмонолог Минздрава Московской области Наталья Макарьянц. В эту субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Рок-рада. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
2: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
1: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бласт-биты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
2: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
1: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
2: Включите ваши приемники на полную мощность.
1: Каждое воскресенье после 8 вечера.
2: Всего вам доброго и слушайте рок.
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Повтор лучшего. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Добрый вечер, Москва. Как всегда, по четвергам в 8 вечера вы слушаете программу «Дело Принцепа». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и портала balkanist.ru. С вами я, Олег Бондаренко. Сегодня у нас уникальный гость и уникальная тема. Тема звучит так. Франция и Россия. Как мы будем восстанавливать отношения с Европой? Мой сегодняшний гость, мой друг Арно Дюбьен, директор аналитического центра «Обсерво» Франко-Российской торгово-промышленной палаты. Арно, добрый вечер.
8: Добрый вечер.
7: Я хочу напомнить, у нас работает смс-портал для ваших сообщений по номеру +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Телефон студии прямого эфира в второй части программы «Буду рад вашим звонкам» по номеру 8 495 73 73 94 8. Если вы хотите нас не только слышать, но и видеть, заходите в YouTube и заходите на канал «Говорит Москва». А еще я хочу вас всех поздравить с праздником Вознесения Господня сегодня. Арно, мы последние 5 лет находимся в состоянии глубокого кризиса взаимоотношений между Россией и Европой, и понятно, что этот кризис отношений связан с началом специальной военной операции, но вот сегодня, с одной стороны, есть надежда на скорейшее завершение специальной военной операции, с другой стороны, у алармистов есть такие прям совсем мрачные прогнозы о том, что мы чуть ли не готовимся к войне с НАТО, или НАТО готовится к войне с Россией. В общем, крайне такие тревожные прогнозы. Как ты считаешь, что нас ждет в ближайшее время? Как настроена Европа, как настроена Франция, как Франция видит Россию сегодня в качестве угрозы, в качестве такой вот большой опасности, которую необходимо как-то минимизировать? Или же все-таки, несмотря на все происходящее, как ведет себя французский бизнес, он остался в России, да, мало кто об этом знает, мало кто об этом говорит по понятным причинам, но в отличие от немецкого бизнеса, американского бизнеса, французский бизнес в России преимущественно в массе своей остался, продолжил работать. Те компании, которые у нас были, они остались, некоторые поменяли вывеску, но, по сути, никто никуда не уходил. Вот какая из двух этих точек зрения возобладает, как ты думаешь? А будет ли акцент на прагматизм в отношении, или все скатится действительно, как вот некоторые алармисты и конспирологи нас пугают, к новой ядерной Третьей мировой?
8: Ну, вопросов очень много прозвучало. Будем надеяться на лучшее, что удастся избежать войны, тем более большой ядерной войны. Не будем себя обманывать. Ситуация очень печальная. Состояние наших отношений, ну, между Европой и в целом и Россией, даже между Францией и Россией, в плохом состоянии. Они на очень низком уровне. По многим критериям, по многим направлениям даже ниже, чем в 70-е годы, в разгаре холодной войны. Почему я это говорю? Потому что тогда, допустим, университетское сотрудничество, культурное сотрудничество существовало, развивалось даже, невзирая на контекст. Сейчас идет целенаправленное разрушение всех этих мостов. Спорт.
7: Ну, в спорте как раз сейчас наоборот идет некий ренессанс. Российские спортсмены возвращаются на мировые арены в разных видах спорта.
8: Я бы не сказал, что заслуга Европы велика в этом деле. Это скорее вопреки. Поэтому ситуация очень серьезная, очень печальная. Но, как недавно говорил главком сухопутных войск Франции, который в данном вопросе не очень согласился с главой Генштаба Франции, война с Россией не есть неизбежность. И будем в это верить.
7: А глава Генштаба говорил, что война с Россией неизбежность.
8: Надо готовиться к 30-му году с конфронтацией с Россией. Поэтому, ну, насчет восприятия России, здесь тоже надо быть реалистом. Имидж России очень плохой. Это уже было и до СВО. Ситуация была очень непростая в этом плане, но уже 5 лет как идет массированная, ну, атака, скажем так. И это надо понять. Поэтому восстанавливают отношения после конфликта на Украине, а ведь наступит день, наступит мир. Когда в этом году, в следующем, лично я не верю, что это через 5 или 10 лет. Я думаю, что это вопрос, ну, полутора лет. Где-то так. Надеюсь, себя не обманывать. Уже наступит другая реальность, когда прекратятся боевые действия на Украине, и восприятие, и приоритеты, и освещение, ну, изменится. Но мы с очень низкой точки все будем восстанавливать.
7: В России есть люди, и эксперты, и политики, и чиновники, кто, может быть, сейчас не так громко, может быть, очень тихо некоторые, да, но кто, конечно, желает увидеть день возвращения нормальных мирных отношений России с Западом, России с Европой. Есть ли такие люди во Франции, кто они?
8: Безусловно, есть. Их не очень много в политических кругах, или они молчат. Почему? Потому что здесь тоже надо понять, вспомнить президентские выборы 17-го года, 22-го года. И надо признать, что Россия не принесла удачи кандидатам, которые на нее ставили. Наоборот, скорее всего. Поэтому даже люди, которые хотели бы...
7: Кого ты имеешь в виду? Марин Ле Пен?
8: Фиона, допустим, и так далее. Они будут молчать. К сожалению, вероятнее всего, к началу президентской кампании, то есть к осени, конфликт на Украине не закончится и будет служить таким отрицательным фоном. В лучшем случае будут молчать, в худшем случае это будет использоваться против тех, кто даже очень гипотетически хотел бы нормализации отношений. Поэтому тема России будет звучать, скорее всего, негативно. Есть ли люди, которые хотели бы нормальных отношений? Безусловно. Ты упомянул французские компании. Да, они в подавляющем большинстве своем остались в России. Почему? Потому что давно здесь работают, построили заводы, супермаркеты, филиалы. Кстати, Франция по сей день самый крупный иностранный работодатель в России. Но при этом, конечно, не можем не соблюдать санкции, не учитывать контекст. Но бизнес настроен на то, чтобы сохранить, спасти и дальше уже думать о будущем. Есть и простые французы, которые живут не в Париже, конечно, не выступают в СМИ, не пишут в крупных газетах, но, тем не менее, не всегда соглашаются с официальной позицией или с менее радикальных позиций выступают, интересуются литературой, культурой, и которые понимают, что, да, происходит трагедия огромная, но это и не первая, и не последняя война, скорее всего. Франция это прекрасно знает. Франция сама неоднократно воевала, иногда даже... И даже очень часто инициированы войны. Поэтому, да, есть много французов, которые хотели бы нормальных отношений с Россией. Придут ли такие, то есть люди с такими взглядами к власти во Франции в следующем году, я не уверен.
7: Скажи, пожалуйста, есть ли усталость от Украины, о которой вот можно много слышать, что Европа уже устала от Украины, устала от украинских беженцев, устала от украинского фактора, устала от этой буквально, этого буквально диктата, что вы должны нам помочь и так далее. Вот как во Франции это ощущается?
8: Ну, во Франции ситуация немножко другая, чем в Германии или в Польше. Не так много украинских беженцев, их меньше 100 тысяч. И они очень хорошо интегрируются. Я знаю в моем родном регионе, в центре Франции, немало украинских семей с детьми, которые, эти дети уже ходят в школу, говорят на чистом французском, и понятное дело, что они не вернутся на Украину. И проблем с ними нет, кстати, на улицах,
7: с безопасностью. В отличие от...
8: Потом есть другой момент. Почему нет такой усталости, о которой говорят в Москве, в российских СМИ? Ну, в таком виде. Да потому что мало кто объясняет, сколько это стоит. Это абстрактные европейские деньги. Сейчас французы устали от цен на бензин. Но при этом слово «Украина» не звучит. Это другая война. Возникла такая ситуация, когда избиратель начнет связывать невозможность бюджета Франции, правительства Франции ему помочь с тем, что выделяют деньги Украине, я не знаю, может быть.
7: А есть политические акторы, которые об этом говорят?
8: Пока нет. И они, конечно, жестко пресекаются и записываются в агенты Путина.
7: То есть есть свой аналог Путин-Форштейров с немецкого перевода, с немецкого языка это переводится как...
8: Это да, жестче звучит.
7: Понимателей Путина
8: у нас это в Германии. Уже звучит, это как коллабо, это упоминание...
7: Коллаборантов?
8: Да, режим Виши с нацистами. Ага. Это немножко по-другому, это еще хуже, я бы сказал.
7: Хорошо, вернее, плохо, конечно. А вот что касается поправения Европы, известного тренда, который мы все наблюдаем... Мы наблюдаем рейтинги, и, кстати, во Франции, да, ведь не секрет, в апреле следующего года Макрон уйдет, и понятно, что Макрон был не классическим французским президентом, а он был таким президентом, который сделал Францию частью англоязычного мира во всех смыслах этого слова. А он уйдет. Кто может прийти вместо него, и как... Поправление Франции отразится на отношениях с Москвой.
8: Ну, насчет Макрона, в двух словах, да, нетипичный президент, молодой очень президент. И президент, который разрушил традиционную политическую систему страны с четким водоразделом между правыми и левыми. Это еще восходило ко временам революции французской. Вот, воцарял центризм с якобы невозможностью... смены приоритетов, да, и несменяемость, как бы, власти. А у нас это невозможно, немыслимо, поэтому, поскольку идет действительно поправление, скорее всего, следующий президент придет с правого фланга. С какого места, справа, еще непонятно. И не верьте никому, вот если вам скажут, я знаю, кто будет следующим президентом Франции, если скажут, да, там Ле Пен, Бардела, там, или Филипп будет президентом, ему не верьте, потому что есть одна константа в нашей политической истории, это то, что за год прогнозы не сбываются. И можно посмотреть по выборам там 95-го года, 2-го года и так далее, и так далее. Люди, политики, которые должны были по опросам стать президентом, Бонадьюр, там, Страускан, там, по другой причине выбыл, и так далее, и так далее. Поэтому что сейчас видно, и что можно сказать с большой вероятностью, это то, что во втором туре будет кандидат от национального объединения, потому что все опросы показывают, что он набирает примерно 35%, будь то Бардера, будь то Марин Ле Пен, если ее допустят.
7: А когда станет понятно, допустит?
8: Летом будет решение Парижского суда, и она вот решит.
7: Но это может быть конкуренция, как в случае с Венгрией, между двумя правыми?
8: Ну,
7: Бардела и вот новый кандидат от правых, кто, Филипп?
8: Ну, да, но Филипп кто на самом деле? Филипп в молодости был левоцентристом, на самом деле. Потом стал республиканцем, мэром города Гавр, но в числе первых примкнул к Макрону. В 17 году, когда Макрон победил, когда Фион не попал во второй тур, он в числе первых примкнул к новому президенту, стал первым главой правительства при Макроне. Поэтому правый он такой, конечно, относительный, но он хотел бы действительно умеренных правых плюс, наверное, умеренных левых. То есть воссоздать Макрон, ну, коалицию Макрона на президентских выборах. Насколько это возможно, ну, никто не знает, но есть большие сомнения. Почему? Потому что Франция хочет другой власти. Это безусловно. Она хочет другое направление, другие лица. А то, что он был премьер-министром Макрона, ну, даже если люди забыли, напомнят. А его итоги, они очень спорны, на самом деле. А здесь водораздел, на самом деле, не между левыми и правыми, правыми и ультраправыми, он, скорее всего, между, и это по всему Западу так будет, между Францией мегаполисов, крупных городов, условно говоря, успешной Франции, и Францией, которая выиграла от глобализации, от европеизации, и другой Франции, так называемой периферийной Франции, которая все больше и больше отодвигается в экономическом плане, и в культурном плане, и в политическом плане. Возможен ли реванш этой Франции, покажет 27-й год.
7: Ну, демография на стороне городов.
8: Не факт. Не факт, потому что, ну, если смотреть еще раз, результаты последних выборов, это периферийная Франция, да, это мелкие города, это 30 тысяч, 50 тысяч, но очень много. И все больше и больше людей чувствуют себя действительно отвергнутыми этой успешной Франции.
7: Это Франция, которая выступает за национальный фронт, национальное объединение.
8: По большому счету, да, не только, но резервуар избирателей национального объединения, безусловно, там.
7: Макрон, когда стал президентом, попытался вывести Францию в лидеры Европы. Тогда, хотя первый свой визит в день инаугурации, если мне память не изменяет, он совершил в Берлин.
8: По традиции французских президентов.
7: По традиции французских президентов он совершил в Берлин, где тогда канцлером была Ангела Меркель. И, конечно, на фоне Меркель Макрон вряд ли мог выглядеть лидером Европы. Но после ее ухода, с появлением других немецких канцлеров, Олафа Шольца и вот сейчас Фридриха Мерца, при его молодости, при его такой очень, как бы, в хорошем смысле слова агрессии, он в какой-то момент стал чуть ли не где-то лицом Европы. Как ты бы мог оценить шансы Франции вот в этой вечной борьбе с Германией, с другими странами, да, за лидерство в Европе, и насколько это французское лидерство будет возможно после Макрона?
8: Да, попытки были, они есть даже в военном плане. Сейчас большой парадокс. Французские идеи, традиционные французские идеи, суверенитет, независимость от США, от НАТО, они прогрессируют даже в той же Германии. Но Франция не может, так сказать, не тянет. Почему? Потому что она сама очень слабая. Франция сейчас очень ослаблена в экономическом плане, ну и в политическом тоже, из-за нестабильности, из-за того, что у президента нет большинства, чего никогда не было. Хотя, ну, было, но в другой конфигурации. Когда оппозиция возглавляла ассамблею, сейчас раздробленность, фрагментация. При том, что институты Франции, созданные Деголем, по идее, самые прочные и должны дать ясность и полную власть. Вот, поэтому парадокс такой. Франция, идеи Франции продвигаются, а она сама не может их реализовать в силу собственной, так сказать, слабости, если могу так выразиться, из-за собственной слабости.
7: Но вот все-таки в этой борьбе за лидерство в Европе в перспективе 2050 года, как ты оцениваешь шансы Франции, Германии, может быть, других стран, Польши?
8: Ну, перспективы очень далекие. Интересно, что упоминается Польша, потому что действительно это новый центр силы, причем не в Восточной Европе, а в Центральной Европе. Польша – это старая Европа, на самом деле. И Польша за 20 лет, ну, со времен вступления в Евросоюз, ну, заняла очень сильные позиции сначала в экономике, а теперь и претендует на политическую роль.
7: Это связано было с тем, что Польша была в известной степени аватаром США или нет?
8: Нет, потому что Европа дала очень много денег. И поляки, надо признать, распорядились этими деньгами очень грамотно. И они знали, что хотели, знают, что хотят. Они хотят стать важной державой на восточном фланге Европы. С выходом на Балтику, на Украину, на Германию и, ну, на Центральную Европу. Поэтому это вот если посмотреть на траекторию Польши, это очень успешная траектория, безусловно. А если посмотреть на траекторию других стран, традиционных держав Европы, Франция, к сожалению, даже Германия, Италия, Испания в некоторой степени, эти страны играют все меньшую и меньшую роль. Раньше считалось, что Франция с Германией могут за собой потянуть Европу, предлагать проекты, которые, скорее всего, будут реализовываться.
7: Ну, ЕС начался с этого союза,
8: да, вообще. Ну, вшестером.
7: Да.
8: Вот, сейчас у нас 27, вот, и этого тандема уже нет, кстати, он существовал, это тоже важно понять, только в умах, в сердцах французов. Мы говорим о, есть такое выражение по-французски, couple franco-allemand, пара франко-немецкая, немцы такого слова не употребляют, они не считают, что они в браке с нами, кстати. Ну, наши руководители, многие поняли еще это в январе 63-го года, когда немцы, Аденауэр, приписал одну фразу в преамбулу нашего двустороннего договора, которая на самом деле уничтожила политическое значение, которое Деголь хотел, да, то есть автономность Европы.
7: Но здесь... Автономность Европы.
8: Да, то есть этот договор, он в глазах Деголь был призван стать такой основой для европейской автономии.
7: Что это была за фраза?
8: Ну, дословно не скажу, но весь смысл был размыт, и это отражало, на самом деле, видение немецких элит, по сей день, на самом деле, с редкими исключениями, как Шредер во время войны в Ираке, в очень специфический момент. Поэтому размывание центров силы в Европе, ослабление традиционных держав и эрозия веры во многих странах, по крайней мере, в европейский проект.
7: Как мы будем выстраивать новые отношения с Европой и какое экономическое состояние современной Европы, продолжим после выпуска новостей.
9: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
0: 20:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Силы ПВО уничтожили за день над российскими регионами 67 украинских дронов. Атака отражена в период с 14 до 20.00 по Москве. Об этом сообщили в Минобороны. Дроны перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской и Тульской областей, а также Московским регионом. В военном ведомстве уточнили, что все сбитые беспилотники были самолетного типа. Дмитрий Медведев назвал атаки на объекты культуры лишенными логики. Об этом заместитель председателя Совбеза заявил на заседании экспертного совета по формированию народной программы партии «Единая Россия». Так он прокомментировал атаку на музей «Панораму обороны Севастополя». По данным властей, в ночь на среду объект подвергся удару беспилотника с кумулятивным зарядом. В результате возник пожар, которому был присвоен 4-й ранг сложности. Возгорание удалось полностью ликвидировать сегодня утром. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Специалисты продолжают оценивать ущерб, нанесенный музейному комплексу. США ввели санкции против главной нефтяной компании Кубы. Под рестрикции попала Union Cuba Petroleum, сообщил госсекретарь Марко Рубио. Ограничительные меры вводятся на основании указа американского президента Дональда Трампа от 1 мая текущего года. Документ направлен на резкое ужесточение одностороннего режима санкций в отношении островного государства. В указе говорится, что рестрикции могут затронуть в том числе третьи страны. В последние месяцы Вашингтон усилил политическое и экономическое давление на остров. С этой целью шеф Пентагона Пит Хексет сегодня допустил похищение президента Кубы Мигеля Диаса Канеля. На фоне топливного кризиса в Крыму резко вырос интерес к аренде электромобилей, особенно среди таксистов. С конца мая жители полуострова стали примерно вдвое чаще брать электрокары на прокат. В одном из сервисов сообщили, что свободных машин уже нет, клиентов ставят в лист ожидания и планируют расширять автопарк. Однако другие прокатные компании утверждают, что спрос изменился незначительно, и рост заявок не связан напрямую с топливными проблемами, оставаясь примерно на прежнем уровне. О погоде. Сейчас в российской столице температура воздуха плюс 27, облачно с прояснениями. В ближайшие 2 часа осадков не ожидается. Евгений Егошина, говорит Москва.
9: Говорит Москва. 94,8.
10: В эти минуты союзные силы выбивают остатки.

0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот четверг гость в студии. Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Александр Шендерюк-Житков. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. В это воскресенье тема программы «Может ли психолог помочь за одну встречу?» В эфире председатель Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Дмитрий Ковпак и психолог-супервизор Ирина Каргаль. В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она – современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. В эту субботу тема программы «Грибы московского региона». В эфире миколог, фотограф-натуралист Алексей Захаринский. Каждую субботу после 13 часов. Лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Вдохновение. В эфире психолог Елена Соловьева. В этот понедельник после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. Америка Лайт. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва, 94,8.
0: Повтор лучшего. Дело принципа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. Дело принципа.
2: Продолжаем эфир. Сегодня гостем программы «Дело принципа» совместного проекта радиостанции «Говорит Москва» и портала «Балканист.ру» является Арно Дюбьен, директор аналитического центра «Обсервом», Франко-Российской торгово-промышленной палаты. А мы тем временем рады будем вашим звонкам и сообщениям по номеру 8495-7373-948. И вот у нас уже есть первый звонок. Здравствуйте, говорите.
3: Да, здравствуйте, Олег, уважаемый гость Вайс, добрый вечер. Вы знаете, через месяц, 25 июня, исполняется 60 лет, когда единственный руководитель страны члена НАТО Шарль де Голль, министр иностранных дел Мюрвилем и прочие свиты, которые посетили помимо Санкт-Петербурга и Москвы еще три города Новосибирск, почти своим визитом Советский Союз, Новосибирск, Сталинград и Киев, посетили Байконур. И для Шарля де Голля был продемонстрирован запуск наших двух ракет, в том числе оперативно-тактической и со спутником на борту. Это грандиозное событие под кодовым названием КГБ «Пальма», чтобы Шарль де Голль лично был очевидцем данных запусков. И в конце запуска он произнес слово «колоссаль». Я бы хотел спросить, уважаемый гость, вот все, Олег упомянул то, что якобы там, ну это много говорят уже с 23-го года, что якобы Европе Украина надоела, я быстренько сейчас скажу. А не кажется ли вам, что операция на Украине СВО, это прежде всего зеленый свет нашей не экспансии, не аннексии, а наших гуманитарных, в том числе и по теме Росатома, гуманитарных проектов в странах африканского континента, где Франция является неоколониалистом, прежде всего. И второй вопрос. Хочу вас узнать, уважаемый гость, а каковы истинные интересы, например, в Армении у Франции? Спасибо.
4: Ну, мне проще, наверное, ответить на второй вопрос. Франция и Армения – это большая любовь. Это очень большие общины.
2: Шарль Азнавур.
4: Да. Мы спасали, Франция приютила, спасла десятки, может, даже сотни тысяч беженцев армянских, которые бежали из Турции, где их резали просто. Геноцид.
2: 100 лет назад.
4: Вот. И армяне во главе с Азнавором стали прекрасными французами. Вот. Как многие другие национальности, как португальцы и другие.
2: Элен Карар Данкос.
4: Но она из Грузии, она не из Армении. Она была внучкой министра Старского, вот, по-моему, РЖД тогдашнего, да?
2: Да, да, да. Министра Российской империи.
4: Империи, да. Вот, поэтому где сейчас в мире самые крупные диаспоры армянские? В России, во Франции и в США. Франция всегда еще, ну... в некоторой степени, как католическая держава, что ли, и, ну, заботится об интересах Армении, транслирует мнение, интересы диаспоры армянской, что, кстати, вызывает немало трений у нас с Азербайджаном и в последнее время с Россией. По понятным причинам, хотя мне кажется, что когда перевернется страница конфликта на Украине, когда наши отношения нормализуются, или, по крайней мере, негатив в большой степени уйдет из наших отношений, я думаю, что Армения могла бы стать как раз тем местом, где мы не конкурируем, не опосредованно соперничаем, а какое-то добро вместе вкладываем в эту страну, несчастную, маленькую, многострадальную.
2: Перед выборами не ожидается визита Макрона в Ереван перед 7 июня?
4: Ну, там же был саммит.
2: Да, там.
4: Не так давно, 2 недели назад, по-моему. Поэтому повторного визита я не ожидаю. И так был знаковый момент. Тройной формат был. Государственный визит французского президента, саммит Европейского сообщества и саммит Армения-ЕС. Поэтому уже как бы очень знаково.
2: Кстати, Азербайджан вошел в такой конфликт с Францией, что даже признал независимость Новой Каледонии, кажется, да?
4: Не признал, но там занимаются, скажем так, мутными делами, если очень осторожно.
2: Новая Каледония где-то в Тихом океане.
4: Да, это рядом с Новой Зеландией, с Австралией.
2: Французская провинция.
4: Да, у нас там много территорий, и острова, и Таити, и вот. И там, конечно, территория хрупкая и в социоэкономическом плане, и в культурном плане, и Азербайджан решил там заниматься дестабилизацией в ответственность за то, что Франция поддержит Армению.
2: Вот. У нас еще один звонок. Олег, здравствуйте, говорите в эфире.
5: Здравствуйте. Скажите, ну, наверное, Макрон по сравнению со Стармером и Мерцем может себя спокойно до апреля следующего года чувствовать, когда у него закончится второй срок. Стармера, наверное, на днях уже сковырнут. А вот, ну, вы то есть считаете, что либо Бардела, либо Ле Пен, ну, либо Филипп, да, может их победить, бывший премьер-министр при Макроне. То есть у него есть шансы, да, обойти опять вот так сказать, Народный фронт? И еще, участвует ли все-таки Франция в такой военной поддержке террористов в Мали, которые против правительства, против российских вооруженных сил там выступают? Спасибо.
2: Спасибо. Да, у нас тема Африки еще впереди.
4: Да, ну, Мали, я честно скажу, я не специалист африканских дел, поэтому я не смогу тут углубленный анализ дать. Надо напомнить, что в 2013 году Франция по просьбе тогдашнего малийского правительства провела операцию против джихадистов.
2: Специальную военную.
4: Да, причем вначале весьма успешную, столицу спасли, помогли и в провинции там налаживать жизнь, где не было жизни на самом деле. Но в один момент местное правительство решило, что французы все сделают, что можно старыми делами заниматься. Коррупцией там, делить там что-то, пилить, как у вас выражается, да? Не заниматься делом туарекского меньшинства на севере. Что все будет хорошо. Это была очень крупная ошибка. И Франция совершила много ошибок, типичная ошибка западных держав в последние 30 лет, когда начинаешь интервенцию, причем здесь вполне закон, по просьбе закона правительства, против исламистов, то есть как бы все хорошо. Напомню, что Россия поддержала тогда, но не обозначила конечные цели и стратегию выхода. Короче, осталось слишком долго. И проблемы Мали стали проблемой Франции. Хотя она приехала просто на срочную помощь. Это традиционная ошибка. И США на Ближнем Востоке, и так далее, и так далее. Что я хочу сказать? Да, пусть это прозвучит не очень политкорректно. В один момент, в силу других, так сказать, вопросов, где между Францией и Россией присутствовала, так сказать, напряженность, Россия увидела здесь, так сказать, потенциальную слабость Франции. Сначала в ЦАР, потом в Сахеле, вот, и решила, ну, нас выдавить. Условно говоря, опираясь на пучистов в Мали, в Нигерии, в Буркина-Фасо, там роднит эти людей то, что они пришли к власти путем, так сказать, военной силы, не выборами. Вот, ну, почему бы и нет, в конце концов, геополитика, соперничество. Но проблемы этих стран остались. Я это говорю, при том, что я очень уважаю Россию, нет сомнений. Я сомневаюсь, что у России больше знаний об этих странах, чем у Франции, больше опыта военного против подавления этих исламистских движений и так далее, и так далее. То есть, мне кажется, что Россия идет по сценарию Франции. То есть она будет совершать, она уже совершает те же самые ошибки.
2: Ну, просто Франция так или иначе контролировала, владела этими территориями на протяжении столетий. Все-таки вся Западная Африка, ну, грубо говоря, да, ну, пары столетия, сотни, полторы лет точно прошло, да. Вот, вся Западная Африка, традиционно Западная Африка франкоязычная, Восточная Африка англоязычная, Восточная Африка английская, Западная Африка французская, да. У меня был у дедушки офицера, атлас офицера, и вот там атлас образца 1953 года. Там было очень прям четко видно, где чье.
4: А там прямые границы.
2: Конечно, конечно. И Советский Союз в то время, за некоторым исключением, эти, в общем, границы не нарушал. Да? Ну, понятно, Ангола, Мозамбик, как бы, да, советская помощь, кубинцы, значит. Но распределение между Англией и Францией Советский Союз не влезал в это распределение Африки, да? Что-то поменялось. Очевидно, утратились некие компетенции, компетенции управления, компетенции, да? И возник вакуум власти, очевидно, да? Почему Россия, наверное, в Африку и пришла, потому что природа не терпит пустоты.
4: Она была в 60-е, в 70-е, до Горбачева, до 88-го. Она присутствовала сначала, ну, в Египте, потом действительно она проникла в слабые места, то есть это Португальская Африка, Мозамбик, Ангола. Но она также интересовалась и франкоязычной, Гвинеей с конца 50-х, Мали. То есть нельзя сказать, что она отсутствовала, не интересовалась. Просто она ушла. Она ушла лет на 20 и возвращается в другую Африку. И возвращается не Советский Союз, а возвращается капиталистическая Россия. Вот, поэтому вот такой расклад. Но надо понимать, что Мали, Нигер, Буркина-Фасо, мне кажется, об этом много говорят. Кто-то злорадствует, кто-то печалится в Париже. Но для самой России это не самое главное в Африке. Самое главное – это Алжир, Египет, Марокко, Южная Африка. Это действительно экономическое... важные страны. А это символ. Символ какого-то реванша в пику, так сказать, Франции, западной страны, с которой сейчас натянуты отношения.
2: Еще один звонок примем. Здравствуйте, говорите в эфире.
6: Да, добрый вечер. Вот раньше, конечно, так сказать, Советский Союз там и шел, так сказать, страны, так сказать, в Африку помогал, все прочее. Но дело в том, что сейчас вот, наверное, скорее всего, Африка придет к нам, так сказать, устроится там деревни в Тверской области для переселенцев из Африки, так сказать, вот Маск пришел, отец Маск, так сказать, в Владимирскую область, так сказать, будут завозить негров. То есть мы как бы перебьем там друг друга на Украине, русских, так сказать, но наше место везут, так сказать, из Африки, так сказать, из... там, Пакистан, Индии, так сказать, и прочих народностей.
2: Владимир, я вот хочу вам сказать, прям в пандан ваши мысли. У меня есть дача в Солнечногорском районе Московской области. Буквально вот на выходных я там был, и я поразился тому, что я поехал в сельский наш магазин, и вдруг я вижу, как из магазина выходят, я боюсь соврать, ну, то ли это бангладешцы, то ли пакистанцы. Ну, в общем, я прям удивился. Думаю, ничего себе, так много, там человек 5 вышло. Думаю, ух ты, вот уже и сюда приехали. Да, так что очень, очень, кстати, правильное, интересное замечание. Спасибо. Арно, а вот я проанонсировал перед выпуском новостей. А очень любят у нас в последнее время говорить о том, как плохо, в каком кризисе экономика Европы, как... люди буквально считают последние евроценты. Какова реальная экономическая картина в современной Европе 2026 года?
4: Она очень разная, смотря о какой стране идет речь. Понятное дело, что уровень жизни в Болгарии, допустим, сильно отличается от уровня жизни в Люксембурге. Хотя здесь тоже...
2: А уровня жизни в Польше? Я даже так
4: хотя
2: скажу.
4: Интересные процессы происходят. Сейчас одна из самых богатых стран Европы – Ирландия.
2: Ирландия?
4: Да.
2: Почему?
4: Почему? Потому что налоговый рай. Угу. Там не платят налогов. И, к сожалению, это допускается Европой. И очень много...
2: Ирландия – член Европейского Союза, член Шенгенской зоны.
4: Которая, ну, все знают, помнят, знают историю, что в 40-е годы 19 века голод... люди бежали, умирали по дороге в Америку и так далее. Сейчас, если смотреть ВВП на душу населения, ирландцы богаче французов и даже немцев. Почему? Потому что последние 20 лет они пользовались этими возможностями. К сожалению, страны-основатели не закрыли эти лазейки, потому что, ну, кто-то пользуется. И очень много транснациональных компаний, американских и других, открыли там производство, офисы и так далее. Вот, поэтому, возвращаясь к вопросам о том, как живут, картина очень, на самом деле, очень разная. Если говорить о Франции, о стране, которую я лучше всех знаю, конечно, ситуация ухудшается в целом.
2: Сколько сейчас литр бензина?
4: 2,20 где-то.
2: То есть, ну так, 200 рублей за литр бензина.
4: Да. До войны в заливе было евро 60.
2: Угу.
4: И это, конечно, очень большая разница. Понимаете, Западная Европа, Старая Европа, Франция, Германия, богатые земли, богатые страны, с очень развитой социальной экономикой, то есть очень... так сказать, справедливое в целом распределение богатств, чего не скажешь о других странах, кстати, чего не скажешь о России. Вот, но последние 20-15 лет, в основном с 2008 года, с последнего крупного финансового кризиса, траектория не восстановилась. То есть рост в 1-2%, не больше. При том, что госфинансы в печальном состоянии, и дошло до того, что во Франции, по крайней мере, что госдолг сравнился с госдолгом Италии, Греция, в этом плане Франция, к сожалению, вполне Южная Европа, и просто у правительства нет денег, чтобы помочь людям. Но говорить о том, что все рушится, все рухнет, все, там сплошная нищета, конечно, преувеличение, но действительно тенденция плохая, и люди, которые привыкли к определенному уровню жизни, понимают, что их дети будут жить хуже. А это перелом.
2: Я увидел интересную демографическую тенденцию в одном телеграм-канале буквально на этой неделе, которая говорит о том, что к 2030 году, то есть совсем скоро, уже через 3,5 года, в Европе будет снова рождаться больше малышей, младенцев, чем в Китае. И этого не было очень-очень давно. Это связано, конечно, с тем, что Китай переживает сейчас огромную демографическую яму, пропасть, потому что соотношение мальчиков и девочек 70-30. И...
4: Да, не только из-за этого, кстати. Но если посмотреть, мало кто следит за этим, кроме самих демографов, да, специалистов. Ну, даже в Турции на женщину 1,7. Угу.
2: Где? Не, но это я хочу закончить вопрос. То, что в Европе возвращение таких позиций по демографии — это заслуга мигрантов?
4: Не только. По крайней мере, во Франции не только. Потому что что мы видим во Франции? Что спустя, ну, через поколение в демографическом плане люди себя ведут одинаково. То есть, да, в течение поколения, может быть, мигранты из Сахеля рожают больше. Но следующее поколение уже в два раза меньше. Поэтому, да, есть определенный фактор, но преувеличивать я не стал бы. А то, что, допустим, новые члены Евросоюза, ну, та же Польша, Центральная Европа, Болгария, там
2: очень плохие показатели.
4: Полноценная демографическая катастрофа. Да, в той же Японии, в Китае и так далее.
2: А у нас остается 4 минуты до конца эфира и два вопроса. Жордан Бардела, лидер национального объединения, бывшего национального фронта, то есть партии Жан-Мари Ле Пена, легендарного, которому всего 30 лет, он 95-го года рождения, он может стать президентом Франции через год или нет?
4: Вполне может.
2: И каким он будет президентом Франции?
4: Вполне может.

0: он действительно, так сказать, политическое животное, инстинкт очень мощный, но...
1: При этом он родился в семье мигрантов. Его мать итальянка, да, отец
0: это другая выходец
1: из Алжира.
0: Это другая миграция, и вопрос... Ну, у него нет образования, да?
1: Ух ты!
0: Ну, такого престижного образования, как у всех предыдущих президентов. А у некоторых были вообще суперпрестижные. То есть возраст плюс отсутствие, так сказать, он неначитанный, да, то есть отсутствие культуры. Может ли это помешать, я не уверен, потому что к какому выводу пришли многие французы, это то, что умные президенты привели страну к очень большой беде, к очень печальной ситуации.
1: А те, кто думает, что Бардела, как лидер национального объединения, вернет отношения с Москвой, они ошибаются?
0: Это упрощение. Это упрощение. Во-первых, он сам, я бы его сравнил в этом плане с Мелони. То есть он оппортунист, у него нет стержня идеологического. И он видит, понимает, что сейчас выступать за восстановление отношений России – это не очень популярно. Проиграешь выборы. Поэтому в лучшем случае он будет молчать, в худшем случае он поедет в Киев во время президентской кампании. Но здесь еще раз все будет зависеть от самой ситуации, то есть от того, закончится ли конфликт,
1: да,
0: и от общих настроений в Европе.
1: И завершающий вопрос, не могу его не задать, потому что все-таки мы находимся в эфире программы «Дело принципа», совместного проекта радиостанции «Говорит Москва» и портал «Балканист.ру». А вот на Балканах Россия и Франция конкуренты или нет? Вот, например, я знаю, что мои друзья мне рассказывали, после строительства газопровода балканской ветки турецкого потока осталась вот эта машина, которая копает. И они были готовы отдать ее чуть ли там не за полцены Белграду на строительство метрополитена. А Белград отказался, ну, просто ее перевозить обратно очень дорого стоит. А сейчас белградский метрополитен заказал, значит, французы строят белградский метрополитен, который будет готов. И заказал, значит, эти ковши из Китая, которые везут. А Росатом имеет конкурента в лице французской компании. У нас полминуты, очень коротко.
0: Я скажу, я останусь на примирительной нотке. Сербы нас любят, и французов, и русских. И мы, и французы, и русские любят сербов одинаково.
1: Прекрасное завершение эфира. Арно Дюбьен, директор аналитического центра «Обсерво» Франко-Российской торгово-промышленной палаты. В эфире программа «Дело принципа», совместного проекта радиостанции «Говорит Москва» и портала «Балканист.ру». Подписывайтесь, телеграм-канал «Балканист», телеграм-канал «Вещи Бондаренко». С вами был я, Олег Бондаренко. Всем пока.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 9 вечера в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. В Брянской области при атаке в пиве дрона ранен 5-летний ребенок. Налет совершен в Климовском районе, сообщил в РИО главы региона Егор Ковальчук. По его словам, мальчик просто гулял во дворе. Пострадавший госпитализирован, врачи оказывают ему необходимую помощь. На месте происшествия работают оперативные и спасательные службы. Дональд Трамп сообщил об отмене запланированной атаки на Иран. Обсуждения с Исламской Республикой были выведены на высший уровень иранского руководства и одобрены, написал президент США в соцсети True Social. По словам американского лидера, вскоре он объявит место и время подписания сделки с Тегераном. Итоговые положения в общих чертах и в деталях были согласованы всеми участвующими сторонами, включая США, Израиль, Саудовскую Аравию, Арабские Эмираты, Катар, Турцию, Пакистан, Бахрейн, Кувейт, Иорданию, Египет и другие страны, отметил Трамп. При этом, по его словам, США сохранят морскую блокаду Ирана до достижения сделки. Минобороны Румынии просят Украину программировать дроны ВСУ на самоуничтожение. Бухарест не намерен пускать на самотек ситуацию с безэкипажными катерами, один из которых ранее взорвался в порту Констанции. Документ по внесению изменений в их конструкцию Минобороны страны направила Киеву, передает Defense Румыния. По словам главы румынского оборонного ведомства Раду Мицуца, необходимо сделать так, чтобы при приближении к 12-мильной зоне страны катера самоликвидировались, а не заходили в порты и не взрывались там. Число заболевших Эболой в Демократической Республике Конго

0: Высело 600. По данным Минздрава страны, зарегистрировано 635 подтвержденных случаев заражения и 127 смертей. Наиболее сложная ситуация складывается в провинции Итуре. Медики отслеживают контакты более 5500 человек, однако связаться удалось лишь с половиной из них. Во Всемирной организации здравоохранения считают, что этот показатель нужно довести до 95%. Ситуацию осложняют вооруженный конфликт в регионе и недоверие местных жителей к медикам. Официальный курс юаня от Центробанка на завтра 10 рублей 61 копейка, доллара 71 рубль 91 копейка, евро 82 рубля 97 копеек. И о погоде сейчас в российской столице: плюс 27, облачно с прояснениями, в ближайшие 2 часа осадки маловероятны. Евгений Егошин, говорит Москва.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Зачем тебе это надо? Говорили одни. Да ты послушай меня, говорили другие. Тебе надо поступить совсем по-другому, говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных.
3: В эту субботу тема программы «Как сохранить романтику в постоянном стрессе». В эфире врач-психотерапевт, сексолог Амина Назаралиева.
2: Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
4: Повтор лучшего.
5: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды Киева.
6: О том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестибуля.
5: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
2: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
7: 15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». Микрофон Евгения Волгина. Программа «Умные парни». Александр Шендрюк-Житков к нам пришел. Первый зампред комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам. Сенатор Совфеда от Калининградской области. Здрасте, Александр Владимирович.
8: Добрый день.
7: Не случайно мы упомянули, что вы сенатор Совфеда от Калининградской области, потому что про нее тоже поговорим. Но здесь с пылу жару новость от Минтруда приходила, что хотят ограничить использование мат-капитала, в основном направлять на жилье, а так люди тратят в основном деньги на вот эти ежемесячные выплаты. И там даже была статистика, что на жилье тратили 5 лет назад 58%, соответственно, те, кто получает мат-капитал, а теперь уже 26%. Но это же очевидно, потому что просто сколько сейчас на мат-капитал можно купить? Ну, 2 квадратных метра? Может быть, зачем ограничивать?
9: Ну, знаете, мне кажется, нам все-таки надо говорить о том, что мат-капитал это должен быть источником улучшения благосостояния жизни семьи, да, и понятно, что текущие расходы, особенно в текущей ситуации, это важная история, и ни в коем разе это дело нельзя ограничивать. Угу. Но я бы подумал, может быть, про другие какие-то меры, которые все-таки улучшат качество жизни семьи, но, может быть, это не квартира. Вот вы абсолютно правы, 2 квадратных метра в Москве, по крайней мере, точно. И я вот только что на МЭФе предложил, собственно говоря, разрешить мат-капитал использовать для покупки автомобиля. Угу. Там, конечно, очень бурная дискуссия происходит в обществе после этого, особенно с учетом повышения утиль сбора. Все начинают говорить, ну, давайте оплатим утиль сбор опять. Но угу. если вот... отойти немножко в сторону от критики и пояснить саму идею, то идея следующая. Мы говорим о том, что мы хотим, чтобы мат-капитал, жизнь семьи, которая, у которой появился еще один важный член, где ребенок, улучшился. И вот то, что деньги дает государство, для государства все-таки это существенные деньги, чтобы они повысили качество жизни нашей семьи. Вот я очень хорошо помню, когда у меня там родился второй ребенок, ну, точно автомобиль, особенно там третий ребенок, когда у меня родился, точно автомобиль нужно было менять. Почему нам не дать возможность семье, собственно говоря, поменять автомобиль или купить новый автомобиль?
7: Вы же приходили, наверное, с такими инициативами, вы ее и представляли. Почему, с вашей точки зрения, такие сложности? Хотя, казалось бы, это же очевидно.
9: Ну, я думаю, что тут такой комплексный вопрос. И вопрос, я думаю, что времени. И вот сейчас, когда, собственно говоря, мы понимаем, что мат-капитал не так быстро растет, как растет, к сожалению, инфляция в недвижимости. Угу. Давайте называть вещи своими именами. Государство должно находить новые способы, как, собственно говоря, этот материнский капитал все-таки задействовать не на операционные расходы, простите, за операционные, на текущие расходы семьи, то, о чем вы только что сказали, когда, по сути дела, семья тратит этот мат-капитал на свою жизнь, а все-таки на какое-то качественное улучшение.
7: Ну, может быть, как это, траты ведь на текущие расходы, как вы сказали, операционные, их, во-первых, разрешили, потому что была такая потребность. А сейчас получается, что как бы, если люди этим пользуются, значит, им это надо.
9: Да, но еще и потому, что у них, они понимают, что 2 квадратных метра им вот. В Москве, к примеру. Хотя я бы тоже разделил Москву и регионы. Вот вы задали общую статистику, и я бы посмотрел, какая разница между Москвой и регионом.
7: Ну вот в Калининграде сколько можно?
9: Она отличается.
7: Метров
9: купить. Тоже все зависит. Знаете, если это спальный какой-то район, то по 150 тысяч у нас еще остались цены на жилье, да, за метр. А, конечно, побережье уже полностью недоступно. Там и до миллиона за квадрат.
7: Когда речь идет о том, чтобы понять, на что, соответственно, каким образом простимулировать, например, рождаемость, и мат-капитал до сих пор считается как бы довольно весомым инструментом. Нет ли здесь ощущения, что как бы вот финансовое стимулирование, а особенно когда не получается, например, продвинуть идею на траты мат-капитала, например, на машины, а на жилье уже объективно этих денег не хватает, то как бы есть предел вот этого финансового стимулирования?
9: Вы знаете, нет, я так с вами глубоко не согласен. Я я немножко на другую тему перескажу, но в этом же отвечаю на ваш вопрос. Такая была большая дискуссия на МЭФе на тему демографии. Слава богу, что мы начали вообще разговаривать на тему демографии. И мне кажется, что есть консенсус в обществе о том, что мы хотим многодетную семью, мы хотим, чтобы она становилась больше, потому что вот не хватает русских в мире. И один вот из моментов, который, допустим, вопрос, который я поднимала, это вопрос ипотеки. Да? Мы сейчас жестко ограничили ипотеку льготированную, чтобы она должна быть семейная, она должна быть привязана к количеству детей. Там, сейчас много дискуссий насчет того, что в каком регионе ее выдавать. Ну, вы тоже знаете. Но я немножко про другое. Я про количество детей. Я вот сам многодетный отец очень хорошо помню, что когда у меня появился второй ребенок, была региональная, помимо мат-капитала, которую мы тоже потратили на покупку квартиры, первая, кстати, тогда наша квартира, до этого мы снимали, так вот, была еще региональная мера, которая добавляла к материнскому капиталу еще целевую субсидию от региона. И мы тоже тогда ей очень хорошо воспользовались, до сих пор очень благодарны, хотя это там 9-й год, по-моему, если мне память не была.
7: Там стоимость жилья была какая?
9: Ну, слушайте, и проценты. Все равно это были большие деньги. И вот сейчас, когда у нас снижается ипотека, я знаю, очень большую дискуссию вызвало мое предложение, но я сказал, ну, смотрите, у нас снижается стоимость ипотеки коммерческой.
7: Угу.
9: Ключ, там, я надеюсь, уже на следующей неделе будет 14, да, может быть, еще ниже. К концу года там мы ждем 12, может быть, до 10 дойдет к концу
7: ключ
9: года.
7: Ключ — ключевая ставка.
9: Ключевая ставка, да, если инфляция сохранится. Абсолютно очевидно, что к концу года ставки по ипотеке выйдут на тот уровень, к которому мы все привыкли. Там я и по 15% брал ипотеку, и по 12% в своей семье брал ипотеку. А я думаю, что 10-12% большинство населения нашей страны брало ипотеку и более-менее комфортно себя чувствовало с этой ставкой. Исключено, и мы не говорим про ставку 20%. Конечно же, это не за запретная ставка.
7: Но вопрос еще стоимости самого,
9: да,
7: жилья.
9: Да, ну так я к чему. А государство продолжает субсидировать льготную ипотеку, да, продолжает субсидировать. Угу. И на самом деле для государства все равно. Направить эти деньги в банк, на то, чтобы у вас была фиксированная ставка там 7%, или направить эти деньги семье на гашение этой же самой ипотеки. Государство как тратило эти деньги, так и будет тратить. И вот мое личное мнение, не только как там многодетного, которому когда-то тоже досталась какая-то субсидия от государства на покупку жилья, mm-hmm. но еще и первого заместителя бюджетного комитета и комитета по финансовым рынкам, я считаю, что мы лучше и гораздо эффективнее бы направляли эти деньги как раз-то семье и на гашение тела ее кредита, ипотечного кредита. Почему? Потому что, вот смотрите, как этот механизм действует. Мы сейчас говорим, а давайте, если ребенок появился, если по семье появился третий ребенок, давайте там еще ему ставку снизим. А может быть, давайте лучше семье дадим еще денег на то, чтобы они больше свою ипотеку загасили, основное тело. Потому что, гася тело кредита, мы даем возможность семье подумать о будущем жилье. Потому что сегодня у нее двушка, завтра у нее появился третий ребенок или однушка. Завтра у нее появился третий ребенок, очевидно, что им нужно как-то что-то думать с новыми условиями, с условиями своего жилья. А мы им дали денег, и, глядишь, они подумали о новой ипотеке и загасили эту.
7: Выглядит, наверное, логично, но многие утверждают, что сейчас, чтобы получить хорошее, комфортное жилье, надо сначала довольно серьезный подвиг совершить в виде рождения трех детей. А каждый последующий рожденный ребенок, он, естественно, откусывает львиную долю семейного бюджета. И получается, надо постоянно находиться в довольно серьезном напряжении, а цены растут, и невозможно. И здесь задаются вопросы такие: а у нас как бы основная цель семьи поддержать, или все-таки строительный сектор и девелоперов удержать для того, чтобы они продолжали строить и повышать стоимость
9: Мне
7: жилья?
9: Мне кажется, государство абсолютно четко приняло решение. Это и приняло решение тогда, когда ограничило льготную ипотеку семейной. Вот когда была ситуация, когда у нас там на одном человеке по 8, по 12, и то и по 80 ипотек было, очевидно, что мы поддерживали девелоперов, да, и происходила ситуация, когда люди держали деньги на депозитах, с одной стороны, а с другой стороны брали льготную ипотеку. Вот эта ситуация была ненормальная, мы ее пересмотрели, и сейчас мы говорим все-таки о, прежде всего, поддержке семье. Никто не говорит о том, что девелоперов не нужно поддерживать. Конечно, это важно, важно, чтобы строительный сектор развивался, но прежде всего интересы государства в поддержке интересов семьи.
7: Так, может, как раз и не надо девелоперов поддерживать, ведь стоимость жилья сейчас, многие говорят, проблема заключается в чем, что строительство продолжается, но количество нераспроданного первичного жилья растет, но новое жилье продолжает появляться, это такой пузырь.
9: Да, вы абсолютно правы. И когда мы говорим о том, чтобы в том числе больше внимания уделять ипотеке региональной, и чтобы вся ипотека не исходилась в Москве, при всей нашей любви общей к Москве, да, мы как раз говорим в том числе и о механизме большей концентрации на интересах семьи. Потому что очевидно, что там, ну вот, вот по моей Калининградской области, я, к примеру, знаю, что у меня в отдельных районах, промышленных районах, где есть люди, которые получают хорошие зарплаты, вообще не строятся новые дома. Потому что все равно людям интересно жить там в столице региона, и в целом людям интереснее жить в столице нашей страны. А наша задача государства как раз-то сохранить рабочие места или в предприятиях, или в районах, и в целом сохранить людей в регионах, потому что регионы все-таки это очень важно. Региональное развитие должно быть одинаковым по всей стране.
7: Вопрос, ну, чтобы оно было одинаковым, это тогда нужно целенаправленно все деньги, видимо, из федерального бюджета выделять. Это довольно сложно, ведь у нас есть дотируемые регионы, есть у нас регионы, которые, наоборот, дают деньги в бюджет, и сложно.
9: Знаете, мы
7: столкнулись
9: сейчас с такой ситуацией, очень интересно насчет регионов, которые дают деньги. Там Москва — это отдельная история, уникальный мегаполис, который, я думаю, пример является для всего мира. Я абсолютно это искренне говорю. Я считаю, что развитие Москвы, которое мы показываем, при Сергее Семеновиче показывается последние годы, это уникальная история, о которой напишут учебники. Но если мы говорим про регионы, которые дают деньги, вы знаете, сейчас абсолютно уникальная ситуация. Вот из-за этого падения нефтяных доходов, которые мы увидели с вами в конце прошлого года, в начале этого года, у нас многие нефтяные регионы пришли за поддержкой в федеральный центр. Почему? Потому что у них был большой активный инвестиционный бюджет, они тратили деньги на то, чего не могут себе позволить дотационные регионы,
7: так.
9: И когда вдруг у них произошло резкое падение доходов, они вдруг оказались, что они не готовы поддерживать свой текущий уровень инвестиций и свой текущий уровень расходов. И на самом деле вот эта ситуация, когда... мы все меньше и меньше снижаем зависимость от нефти и все больше и больше ориентируемся на нефть, нефтяные доходы, а она на самом деле во многом и выравнивает ситуацию между разными регионами.
7: Но какие основные риски для исполнения федерального бюджета вы видите вот в текущем положении вещей?
9: Ну, 6 триллионов, да, у нас по итогам января-мая
7: дефицит.
9: Это большой дефицит, давайте называть вещи своими именами. 2,6% от ВВП, если мне память не изменяет. Вот это большая цифра, но в целом ситуация выравнивается. И я приведу вам пример. Январь-апрель, по-моему, 5,8 триллионов был дефицит, и всего лишь 6, то есть на 200 миллиардов рост дефицита за месяц. То есть потихонечку ситуация выравнивается. Выравнивается, конечно, прежде всего благодаря нефтяным доходам, которые сильно скорректировались. Давайте называть вещи именами, из-за ситуации в Ормузском проливе, конечно, прежде всего.
7: Ну, вопрос, как надолго эта ситуация будет сохраняться в Ормузском проливе, с учетом того, что европейцы не дремлют, санкции вводят, и возможности зарабатывать нам на наших же ресурсах становится, ну, не так много.
9: Я бы не драматизировал ситуацию, по-моему...
7: Вы сенатор, вы не должны драматизировать.
9: По-моему, Bloomberg на этой неделе написал о том, что Россия в этом году, в этом месяце экспортировала нефти больше, чем в любой подобный период прошлого года. О чем это говорит? О том, что мы нарастили экспорт нефти, о том, что мы используем эту ситуацию, используем ее в интересах нашей страны. А другое дело, что понятно, что тренд может поменяться, но я обращу ваше внимание, что в целом доля нефтяных доходов очень сильно упала при федеральном бюджете. И это при том, что федеральный бюджет сильно рос все последние годы. Более того, и расходы, ведь откуда у нас такой дефицит? Потому что у нас очень сильно растут последние годы расходы федерального бюджета. И в этом плане мне кажется, что ситуация с нефтью, она улучшает ситуацию с федеральным бюджетом, но если вдруг что-то произойдет с нефтью, понятно, что она очень сильно волатильна в текущей ситуации, хотя все-таки долгосрочно мы видим, что прогноз по нефти поменялся, я глубоко убежден, бюджет справится без проблем.
7: А почему мы так боимся дефицита бюджетов? Ведь много стран существует, которые живут в хроническом дефиците бюджета, но это не считается проблемой. Ведь даже когда у нас был бюджет профицитный, это тоже считалось проблемой, у нас был такой процесс, как стерилизация денежной массы. А сейчас в итоге есть дефицит, и это нам тоже страшно.
9: Знаете, во-первых, нам ничего не страшно. Если бы нам было страшно, мы бы действовали бы так активно. И мне кажется, тут у нас очень сбалансированная финансовая политика. А вот о чем я скажу, что, конечно, но это мое личное мнение, конечно, дефицит очень сильно зависит еще все-таки от стоимости заимствования. Отношение к дефициту зависит от стоимости заимствования. Когда оно бесплатное, как в США, к примеру, то и государство по-другому относится к дефициту. А когда оно довольно высокое, как это сейчас происходит из-за ключевой ставки, то понятно, что расходы как раз-то на обслуживание долга, они довольно значительные. И в этом плане я глубоко убежден, что снижение ключевой ставки, которое будет происходить в ближайшие месяцы, оно тоже позитивно, несомненно, скажется на федеральном бюджете.
7: За счет чего можно мыслить оптимистично в прогнозах по ключевой ставке?
9: Ну, инфляция вообще, во-первых, об этом уже президент даже высказался, и мне кажется...
7: Что можно снижать, да, он сказал.
9: Словам президента нам всем нужно всегда доверять. А во-вторых, это мы видим все-таки инфляция на довольно низких уровнях, исторически низких уровнях, ну, за последние годы, да, мы не будем говорить о там всей истории страны, но за последние годы уровень довольно низкий. Поэтому в целом, конечно, очевидно, что ключевая будет снижаться. Ну, и Банк России, кстати, кстати, в своих прогнозах об этом говорит, они ставят как раз, ну, ориентировочно 12% к концу года. Но посмотрим, я, честно говоря, еще более оптимистичен.
7: Но насколько, с вашей точки зрения, все-таки та, как это, сужение денежной массы и жесткая денежно-кредитная политика во имя служения инфляционному таргету, она все-таки, ну, действительно достигла своих целей? Не получается ли, что у нас экономика в таком ручном управлении? Потому что, а осенью увидит опять, например, рост инфляции и опять откатит назад. Как это, невозможность, так как меняются условия очень быстро, невозможно, например, бизнесу на, в долгую планировать какую-то операционную деятельность просто?
9: Мне кажется, вот если мы видели, что год назад бизнес больше всего переживал о стоимости заимствований, то сейчас все-таки их переживания больше связаны с потреблением, со спросом на их продукцию, с экспортом. Вот если мы говорим про экспортный бизнес, он больше переживает, на самом деле, о курсе рубля, да, что очень низкий курс, крепкий, очень крепкий рубль, да, 70 рублей, там, чуть больше, и это не дает им экспортировать. Вот в чем сейчас ключевая озабоченность бизнеса. Мне кажется, что вопрос ключевой ставки мы как бы преодолели. А вот вопрос курса... Это вообще сложный и комплексный вопрос. Объясню почему. Вы знаете, мы сейчас привыкли все говорить, вот нам бы рубль послабее, а население мы спросили, хочет ли население рубль послабее.
7: А население обычно говорят, ну, у вас вообще все в рублях, вам какая разница, сколько доллар стоит?
9: И понимаете, вот на самом деле крепкий рубль во многом и влияет на инфляцию такую низкую, да, и в целом возможности населения расширяются. Поэтому, мне кажется, это сложнейший вопрос, курс рубля. Более того, мне кажется, Банк России в свое время четко определился с тем, что у нас плавающий курс, и он не зависит от каких-то коридоров установленных или каких-то установок политических. И это, на самом деле, было абсолютно верно, единственное верное решение, поэтому... Я глубоко убежден, что в любом случае курс будет ослабевать чисто экономически, потому что понятно, что сегодняшний крепкий рубль связан, прежде всего, с притоком валютной выручки, который традиционно происходит в нашей стране после зимнего сезона, когда потребляют наши энергоносители. Понятно, что к концу года курс начнет по-любому ослабевать. И вот тут как раз-то и бюджет получит свои дополнительные доходы, ну и в целом я надеюсь, что экспорт наш немножко начнет тоже выравниваться.
7: Но и здесь как раз есть вот... как бы загвоздка, то, на что я обращала внимание. Когда у нас посезонное укрепление, ослабление рубля, насколько для... Я не говорю про крупный бизнес, который экспортно ориентирован, я говорю про текущий малый бизнес, средний бизнес, и плюс про конечного потребителя, потому что вот, вот эти вот бюджетные, даже не бюджетные, валютные качели, на которые все присаживаются, насколько это, ну, влияет, например, негативно в плане того, чтобы прогнозировать свою деятельность и возможность что-то купить?
9: Знаете, мне кажется, после начала специальной военной операции и вот тех санкций, которые против нас ввели, у нас в целом зависимость от импорта стала гораздо сильно снизилась. Мы видим рост в промышленности глобально, там, не в текущести. Конечно, вот в текущий момент мы там говорим там, о посадке там, или каких-то там нюансах снижения темпов роста или, может быть, вообще нулевом росте определенных отраслей. Но глобально, если мы посмотрим на тренд с 22-го по текущий день, то мы видим, что мы получили рост промышленности в тех отраслях, которого никогда не было, где всегда были импортеры доминировали на этих отраслях. Поэтому мне кажется, что мы стали меньше быть зависимым от валютных колебаний. Ну, это мое личное экспертное мнение. Это первое. А второе, мне кажется, о чем нам действительно нужно заботиться и сейчас говорить, это все-таки о малом-среднем бизнесе. И вот на это должно быть, на сохранение его, на развитие его должно быть направлена основная задача государства.
7: За счет чего? Вот есть...
9: Ну, вот, слава богу, мы наконец получили решение по сохранению порогов 20 миллионов, да, спасибо президенту, он поддержал в целом обращение представителей малого и среднего бизнеса. По крайней мере, мы точно знаем, что порог уже не снизится.
7: Но на фоне того, что было 60.
9: Да, вот теперь я по поводу 60. Вы знаете, вот одно из моих предложений – расширить количество сотрудников по автоматизированной упрощенной системе налогообложения. Об этом мало говорят, а ведь упрощенка – это для малого и среднего бизнеса очень-очень важный механизм поддержки. Значит, и мы мало говорим об эксперименте, а он уже длится много лет, И в эксперименте как раз-то лимит в 60 миллионов сохранен. То есть если вы сегодня решите принять участие в эксперименте, а сегодня эксперимент действует практически во всех регионах, я бы хотел бы как раз обратиться к руководителям регионов, угу. где еще не введен эксперимент, пожалуйста, вводите его. Мы у себя в Калининграде видим, какой интерес предприятия сразу проявили к эксперименту, как только мы ввели его в регионе.
7: А что они получают, кстати?
9: Что ключевое, да, что, да, эксперимент приводит к тому, что предприятие платит чуть больше налогов. Если оно на доходах, это будет не 6, а 8, если оно доходы минус расходов, не 15, а 20. Но при этом предприятие вообще не должно вести отчетность. Государство самостоятельно считывает налог, исходя из открытости предприятия и тех данных, которые он ему предоставляет. Это первое. Но второе, самое главное, у него сохранен порог в 60 миллионов. Соответственно, оно, имея оборот до 60 миллионов, не подпадает под НДС. И на сегодняшний день, к сожалению, этот эксперимент ограничен предприятиями, у которых численность работников не больше 5 человек. Так вот, мы сейчас обсуждаем, это мое предложение, увеличение этого порога до 15 человек. Да, эксперимент еще идет, но нам кажется, что нужно его расширять, потому что мы видим, какой интерес проявляет предприятие сейчас к эксперименту. И ведь это очень важное движение предприятия настоящего государства. Оно открывает всю свою отчетность. Он говорит, я готова с государством работать открыто, готов работать малый и средний бизнес. Мне кажется, что государство должно всячески поддерживать подобные предприятия.
7: А подождите, а разве до этого компании не готовы были работать с государством?
9: Нет, понимаете, одно дело просто, когда предприятие сдает отчетность, а другое дело, когда предприятие, по сути дела, показывает все свои транзакции. Ведь это такая уникальная открытость, которой нет ни в одной стране. И заметьте, какое количество бизнеса в стране готово идти на эту открытость.
7: Так ФНС и так видит.
9: ФНС видит что? ФНС видит отчетность, а ФНС видит декларации. Но если мы говорим о транзакциях, по транзакционной отчетности, государство, по сути дела, в эксперименте самостоятельно исчисляет налог. То есть государство видит все транзакции предприятий и самостоятельно исчисляет налог, исходя из этих транзакций. Это уникальная история, которой нет ни в одном стране мира.
7: А какие возможности, ну, точнее, какие бонусы даются бизнесу для этого?
9: Ну, во-первых, оборот. То есть НДС вы будете платить при обороте свыше 60 миллионов, то есть, по сути дела, сохранен лимит на упрощенку. А второе, соцзносы тоже, предприятия не платят соцзносы за счет этого, собственно говоря, поэтому и повыше налоги.
7: А не похоже это на нагромождение сущности? То есть, условно, это не нужно было бы, если бы у нас не снизили порог. И теперь получается, что мы опять вот каких-то льготные категории или особые категории.
9: Может быть, нам вообще нужно подумать, что упрощенка должна меняться. То есть мы привыкли к тому, что у нас есть соответствующие правила упрощенки. Эти правила действуют много-много лет. А вот мы ввели эксперимент, и большое количество предприятий отозвалось на эксперимент. Понятно. Так может быть, дело не в том, что нам нужно новые эксперименты проводить, а может быть, это правильная новая модель поддержки малого и среднего бизнеса, которую мы должны применять?
7: Александр Шендрюк-Жидков с нами, первый зампред комитета Софеда по бюджету и финансовым рынкам, сенатор от Калининградской области. Сейчас новости, мы продолжим.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
0: 21:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. США сняли санкции с бывшего топ-менеджера Сбера Сергея Мальцева. Данные об исключении экс-зампредседателя из топ-листа появились на сайте американского Минфина. Мальцев вошел в правление Сбербанка в конце 2020-го и возглавлял блок «Сеть продаж». Под персональные санкции Соединенных Штатов он попал в мае 2022-го в рамках ограничений против руководства госучреждения. Спустя несколько дней после этого Мальцев покинул финансовую организацию. Ранее он успешно оспорил аналогичные ограничения в суде Канады, а теперь стал третьим топ-менеджером из своей команды, с которого сняли американские санкции. Руководство Xbox готовит масштабные увольнения сотрудников. Игровое подразделение компании Microsoft сократит рабочие места в следующем месяце после завершения финансового года, 30 июня. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. По данным издания, компания намерена существенно сократить расходы на маркетинг и ряд других направлений бизнеса. Новый руководитель Аша Шарма ранее заявляла, о необходимости перезагрузки подразделения, отметив, что его текущее состояние нельзя назвать здоровым. Реорганизация связана с необходимостью остановить снижение доходов игрового бизнеса Microsoft. В Евросоюзе рассматривают возможность лишения Кай Каллас полномочий главы евродипломатии. Обсуждение инициировали Франция и Германия. Целью они назвали повышение способности объединения справляться с геополитическими кризисами. Financial Times сообщает, что европейские страны рассматривают возможность лишения Каллас и ее отдела с бюджетом в 1 миллиард евро полномочий с целью передачи функций службы странам-членам Евросоюза. В Кремле заявили, что все зарубежные сервисы могут вернуться в Россию в случае соблюдения законов. История с Roblox это четко показала, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Накануне в Минцифры сообщили, что компания Roblox полностью выполнила требования российского законодательства по обеспечению безопасности пользователей, и игра снова стала доступной в России. ФИДЕ приостановила членство Федерации шахмат в нашей стране. Совет международной организации пришел к выводу, что требования спортивного арбитражного суда не были выполнены в срок. В марте этого года CAS частично удовлетворил апелляцию Украины. Согласно решению суда, Федерация шахмат России в течение 90 дней должна была прекратить любую деятельность на территориях Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей, а также в Крыму. Отмечалось, что в случае невыполнения постановления Федерации грозит трехлетняя дисквалификация. О погоде в Москве плюс 27, облачно с прояснениями и без осадков. Евгений Егушин, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама. Наставничество – это когда опыт становится опорой для других. Когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. «Антимода. Одежда как авангардное искусство». В эфире шеф-редактор журнала «Теория моды» Людмила Алябьева и историк моды Ася Аладжалова. В это воскресенье после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар. Форд. Демократы. Республиканцы. Кока-кола. Бургеры. Бейсбол. Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. «Дело Принцепа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. «Дело Принцепа». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Говорит Москва. Повтор лучшего.
2: Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
7: 15:36, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Продолжаем. Александр Шендрюк-Житков с нами, первый зампред комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам, сенатор Совфеда от Калининградской области. А давайте теперь про Калининградскую область. Окружена странами НАТО, и вопрос: реальная угроза для региона, какие наиболее серьезные сейчас, с учетом тех воинствующих заявлений, которые мы слышим от соседей?
9: Вы знаете, мы в Калининграде немножко так вот, ну, так как живем в этом каждый день, у нас по-разному отношение к воинствующим заявлениям. И вот я просто пример приведу с последними высказываниями, не помню этого прекрасного министра иностранных дел Литвы, как у него фамилия. А вот все там он хотел на Калининград нападать, да, вы, наверное, все помните. Ну, так смотрите, какое количество людей от него отмежевалось. Ну, сначала президент Литвы несколько раз выступил о том, что он не поддерживает высказывания своего министра иностранных дел. А потом даже президент Хорватии публично выступил о том, чтобы министр иностранных дел Литвы неплохо бы помолчать. Ведь на самом деле это в целом позиция отдельных стран, и мне кажется, что все эти воздействующие заявления делаются по двум причинам. Первая причина – сделать себе какой-то внутренний рейтинг, там, среди самых, значит, рейтинг среди русофобов, подняться в рейтинге русофобов. Вот. А вторая причина, ну, может быть, как-то попытаться свои политические конъюнктурные вопросы решить за счет каких-то отвлекающих манёвров, прежде всего по поводу Калининграда. Угу. Действительно, мы видим милитаризацию границы, но она такая же милитаризация, как, в общем-то, везде, да, по всей нашей огромной границе Российской Федерации, я имею в виду западной границы Российской Федерации. К примеру, ситуация там в Карелии с точки зрения милитаризации или в Пскове ничуть не лучше. Понятно, что они ставят там везде зуб дракона, везде копают, значит, окопы, везде, значит, ставят какие-то заградительные сооружения.
7: Военный сбор проводит.
9: Понятно, что мы видим, что в Литву, к примеру, прибыл дополнительный дополнительные войска немецкие. Это была очень печальная новость о том, что, ну вот, зачем литовцы играют в эти игры с немцами, мне, допустим, непонятно, но, к сожалению, они этот выбор делают. Но в целом я хочу вам сказать, что если посмотреть на динамику, ситуация в Калининграде никак не поменялась за последнее время. Мы традиционно были готовы к подобных историях. Более того, даже до сих пор существует транзит, который публично столько раз запрещали, но так называемые несанкционные товары продолжают ехать транзитом. Хотя регион готов и к полному запрету транзита. На сегодняшний день активно и эффективно действует линия сообщения по морю с большим портом Санкт-Петербург и с портами услуги. Вот если вы придете в калининградский магазин, никаких дефицитов на полках вы не увидите. Поэтому регион работает, существует, ждет туристов, кстати, открытие сезона произошло уже, ждем всех в Калининград. У нас прекрасное море, прекрасные исторические достопримечательности. Добро пожаловать.
7: Это я напоминаю главу МИДа Литвы Кястутиса Будриса, видимо, вы имеете в виду, да, который призывал НАТО напасть на Калининград. Мы должны показать русским, что можем прорваться в небольшую крепость, которую они построили в Калининграде. Сказал он, правда, в отставку ушел еще в 24-м, по-моему, году. Может быть, даже из-за этих заявлений. Но здесь вопрос как бы грани. С одной стороны, даже Ступ, президент Финляндии, сказал, что, в общем, у нас нет причин думать о том, что русские сейчас на нас нападут, но при этом воинствующие настроения есть. Это для того, чтобы, ну, как бы градус этот всегда держать на подъеме, или действительно вот история с подводными коммуникациями, вот эти заявления, что Балтика должна стать внутренним морем НАТО, это что же не на пустом месте делается?
9: Конечно, они бы этого бы хотели, но вопрос в том, насколько мы им это позволяем. На сегодняшний день, слава богу, Россия сильна, Россия готова биться за все свои регионы. Угу. Вы знаете, президент неоднократно однозначно высказался по поводу Калининграда, и мы глубоко убеждены, что Калининград в безопасности.
7: Вопрос перспектив развития калининградского бизнеса с учетом того, что есть санкции, с учетом логистики, с учетом действительно высокой стоимости кредитов, но и с учетом того, что Калининградская область действительно объективно очень интересна для туристов, ну, по крайней мере, Центральной России.
9: Вы знаете, вот я бы разделил этот вопрос на две части. С точки зрения инвестиционного потенциала Калининград продолжает получать инвестиции, и вот губернатор Алексей Сергеевич Беспрозванный, когда кладывал Владимира Владимировича в начале года, что мы видим значительный рост промышленности,
7: так.
9: И не в пример другим регионам, а, может быть, это фактор того, что мы и падали быстрее всех, и теперь, может быть, растем быстрее всех. Тут немножко такое, может быть, несовпадение циклов с основной страной, но сейчас промышленность на подъеме, инвестиции тоже на подъеме. Но это, если мы говорим о крупных проектах, запущен проект Росатома, запущен проект Большой Лукойла, запущены другие большие проекты, связанные с технологическим, в том числе, сектором, в сельском хозяйстве активный рост, но есть и, конечно, такие же настроения, как в целом по малому среднему бизнесу, да, прежде всего, там, наверное, в рознице, прежде всего, в секторе обслуживания. Хотя, вот, слава богу, наш регион туристический, и, там, допустим, если мы говорим про рестораны, обслуживание, приезд туристов во многом помогает малому среднему бизнесу быть на ногах даже в этой не самой простой ситуации с учетом падение потребительского спроса со стороны населения.
7: Миграция трудовая, например, посезонная в Калининградскую область есть из других регионов России для того, чтобы вот в туристическом секторе работать или нет, или только местные работают?
9: Нет, в основном все-таки люди приезжают жить. Uh-huh. Может быть, они сейчас менее активно приезжают жить, чем это было до начала специальной военной операции, но люди продолжают ехать в Калининград. У нас все-таки очень комфортные условия жизни, особенно, вы знаете, для тех, кто жил когда-то на севере. Не так жарко, как в южных наших регионах. При этом все-таки такой климат мягкий, морской, поэтому продолжают люди ехать, и мы очень этим людям рады. Вообще Калининград – это регион переселенцев. Моя семья когда-то переехала в Калининград. Нет ни одной семьи, которая когда-то бы не переехала в Калининград. Поэтому мы в этом плане очень рады ко всем тем, кто принимает решение стать калининградцами, и всегда ждем.
7: Из других стран, например, недружественных, переезжают в Калининград?
9: Да, мы видим большой поток.
7: Большой
9: поток. Вы знаете, несколько лет назад мы запустили программу как раз поддержки переселенцев из западных, прежде всего, стран. У них и особые меры поддержки, и правительство даже создало специальную службу, которая помогает им переселяться.
7: А из западных это откуда?
9: И даже деньги на это выделяются, да, я же скажу. Угу. Конечно, основной поток это из Германии. Ну, люди просто не готовы жить вот в этом политическом и каком-то таком идеологической обстановке, которая там сейчас складывается. Ну, вы знаете, что там творится в школах, там люди просто, ну, забирают своих детей из школы и уезжают. И уезжают навсегда, и, конечно, ближайшее место, куда они едут, это Калининград. Меньшей степени из Польши, большой поток из стран Прибалтики. Понятно, что тоже вот то, что устроила Латвия, к примеру, с вот этими экзаменами на русский язык, во многом многих людей вынудило все-таки покинуть Прибалтику.
7: На латышский, наверное, язык.
9: Экзамен на латышский язык, прошу прощения. Да, вынудило многих людей подкинуть Латвию. Вообще в Прибалтике, конечно, такая очень нездоровая атмосфера, и люди едут и едут во многом в Калининград. Поэтому мы видим интерес большой людей, желающих вернуться в русскую экумену, и мы, конечно, рады этим людям.
7: А вопрос про особую экономическую зону, потому что Калининград и находится в этой зоне, при этом санкции существуют, принимались меры до этого поддержки региона, это льгот, по-моему, таможенные какие-то истории. А рискоориентированный подход, как оценивать их эффективность и в чем вот измеряется эффективность,
9: да, знаете,
7: этих мер?
9: Наверное, Калининград в этом плане уникальный регион тем, что никто так хорошо не знает таможенное законодательство, как калининградские бизнесмены.
7: Географическое положение
9: обязывает.
7: Мы
9: вынуждены, да, постоянно этим вопросами заниматься. И, вы знаете, вот я был соавтором поправок, как раз, которые позволили поменять метод досмотра товаров, при вывозе с основной территории Российской Федерации в Калининградскую область и обратно из Калининградской области в основную территорию Российской Федерации. Формально это пересечение границы, и таможенники долгое время были вынуждены досматривать 100% всех товаров, потому что это было требование законодательства. Мы поменяли этот закон, и уже он действует определенное время, и теперь этот досмотр проводится с учетом так называемого рискоориентированного подхода. Ну, то есть там 1-3% условно говоря, товаров досматривается. Я считаю, что мы наладили в этом плане ситуацию, и калининградским предприятиям стало полегче. Мы постоянно, вот знаете, мне повезло в этом плане как законодателю, у меня постоянно есть какая-то калининградская тема, которую постоянно нужно совершенствовать. Прежде всего, например, на следующей неделе планирую вносить поправки в закон об особой экономической зоне Калининградской области, будем снижать еще пороги по инвестициям для того, чтобы получить налоговые преференции в Калининградской области. Правительство, спасибо, эти изменения поддержало. Поэтому большой объем работы, связанный с законом об особой экономической зоне, с таможенным регулированием, со специальным административным районом, который тоже находится на территории и Калининграда, острова Октябрьский, и Приморского края, острова Русский, постоянно приходится делать, но это естественно, особенно вот в этих условиях санкционного давления, когда наша задача законодателей постоянно реагировать на те изменения, которые происходят, и помогать нашему бизнесу развиваться.
7: Опыт Калининградской области экстраполировать каким-то образом на другую территорию России можно?
9: А вы знаете, мне кажется, опыт Калининградской области уже экстраполирован, и он говорит о том, что наши бизнесмены уникальные абсолютно люди. Они настолько гибко и быстро реагируют на все сложности, которые возникают, настолько быстро готовы предлагать какие-то новые решения, новые логистические цепочки. И я считаю, что вот задача государства им только не мешать. Вот это опыт, который точно нужно экстраполировать.
7: А вы высказывали мнение, что зарубежный бизнес заинтересован в работе с Россией, и экономика в итоге политику побеждает. Как этот тезис соотносится с текущими трудностями, например, трансграничными расчетов и другими, которые переживают российский бизнес?
9: Ну, вот это вообще уникальная история. Заметьте, мы сколько там Запад не давил, эти трансграничные расчеты, они все равно работают. Сначала, значит, они отключили SWIFT, он, бизнес начал работать через другие сопредельные страны. Потом, значит, всячески и эти каналы начали ограничивать, бизнес начал работать через крипту. Сейчас уже я даже не знаю, каким образом делаются транзакции, но они проходят и проходят в один день, и стоимость этих транзакций, заметьте, практически стал рыночный и соответствовать уровню тому, который был до начала специальной военной операции. В этом плане, мне кажется, что наш бизнес очень активно развивается, и тут советовать ему точно что-то не нужно. Они сами найдут способ, как добиться ненужного результата.
7: Нет, вы говорите, что экономика побеждает политику, с учетом того, что есть иностранный бизнес, который готов работать. И он много и раз у нас много раз говорили, что мы готовы к приему американского бизнеса и так далее. А почему мы на этом так настаиваем?
9: А я бы разделил этот вопрос на две части. Есть бизнес, который в России остался, несмотря на все санкции, на все давление, и продолжает работать. Вот этот бизнес однозначно нужно поддерживать, иностранный бизнес. По сути дела, он выбрал сторону. А есть бизнес, который сбежал. Есть бизнес, который бросил своих работников, бросил свои предприятия. Есть бизнес, который отключал ПО, да, и потом, спасибо там нашим русским умельцам, которые это ПО восстанавливали. Вот к этому бизнесу, я считаю, что мы должны серьезно отнестись, и если, а я не уверен, что это произойдет, но если возникнет такая ситуация, что они захотят вернуться, ну, тогда надо смотреть не только на правила, по которым они уходили из страны, но и в том числе на правила их возврата. Есть межправкомиссия соответствующая, прошу прощения, правительственная комиссия соответствующая, наверное, она в том числе должна и рассматривать вопрос возврата, потому что у многого бизнеса ведь остались опционы, никто ведь, очень многие не хлопнули дверью.
7: Конечно,
9: вот эти опционы, их возможность реализации должны в том числе рассматриваться с точки зрения интересов государства и всей страны.
7: Григорий тут из Питера нам пишет, кстати, а были ли мысли, все-таки обсуждается ли паромы для туристов из Петербурга запустить?
9: Очень хорошая идея, но проблема в том, что они получаются немножко дорогие, Если мы говорим о коммерческой,
7: дороже самолет,
9: о коммерческой перевозке, я вот боюсь сейчас, я был когда-то вице-премьером правительства, но это был 16-18 год Калининградского правительства, вот, и сейчас цены, себестоимость этой перевозки могла уже поменяться, но сегодня самолет выгоднее, и поэтому все переживают, частные компании, которые рассматривают этот вопрос, они переживают, насколько экономически это будет эффективно, хотя я бы вот с удовольствием как-нибудь съездил на пароме. Но, по крайней мере, машину я уже несколько раз на пароме отправлял, а летел самолет.
7: Кстати, странно, что транспорт морской считается дороже, потому что очень часто вообще приводили речной транспорт, морской транспорт, как некую альтернативу всем остальным видам, потому что объективно это не так дорого. А здесь, видите, расчеты
9: оказываются такие. Речь идет именно о пассажирских перевозках и вот их экономическую целесообразность нужно все-таки считать.
7: Наш слушатель Виталий говорит, вы сказали выше, что бюджеты нашей экономики стараются все больше и больше уйти от нефтяных доходов, уменьшить их долю. Хотелось бы узнать, какую продукцию, пользующуюся существенным спросом, наша страна поставляет на внешний рынок и дает нам валютные поступления. Может, это локомотивы какие-то, корабли, как делает Южная Корея, станки. Есть ощущение, что мы так и не слезли все-таки с ресурсной иглы. Но здесь, правда, я опережу, на ресурсной игле он Соединенные Штаты Америки сидят, их, в общем, нормально себя чувствует.
9: Я бы разделил вопрос, что такое ресурсная игла. Если мы говорим о ресурсной игле как о доходах федерального бюджета, то мы точно с нее слезли. 15%, по-моему, сейчас последнее соотношение нефтяных доходов к ненефтяным, да, 15-85. Такого нельзя было подумать в 10-е годы. А вот если мы говорим про нефтяную иглу как основной источник экспорта. Ну, а, во-первых, что в этом такого плохого? Посмотрите, как американцы бьются за свой нефтяной экспорт. И, в общем-то, в том числе политическими методами, а не экономическими. А во-вторых, вот обратите внимание, что мы начали глубже переходить, и в том числе в нефтяных продуктах стали уходить в добавленную стоимость. Там продукция химическая экспортируется и так далее. И причем, обратите внимание, наши предприятия с большим трудом сейчас экспортируют. Весь западный мир делает все, чтобы они как раз-то ничего не могли экспортировать, а экспорт продолжает.
7: А текущая ситуация по поводу доходов федерального бюджета, запланированы следующие показатели. Нефтегазовые доходы 10,5 триллионов, получается 4,6% ВВП, не нефтегазовый, 31 с лишним.
9: Но это вы говорите о бюджете, о цифрах заложенных в бюджет, а я говорю о текущей ситуации на май. То есть, если мы посмотрим доходы за январь-май, нефтяные и не нефтяные, то там еще меньше. То есть, если вы говорите о 25%, то сейчас уже эта цифра еще ниже.
7: Так, наш еще слушатель говорит про Калининградскую область. Раньше считалось, что Калининград – это фактически такая витрина Балтики. Есть ли сейчас такая установка, направленная на демонстрацию?
9: Мы делаем все, чтобы люди, которые живут в нашем прекрасном крае, получали удовольствие от жизни в этом прекрасном крае. Поэтому, по крайней мере, точно для нас, для жителей Российской Федерации, это витрина, и мы стараемся ее соответствующим качестве держать.
7: Сергей говорит, скажите, пожалуйста, должен ли иностранный бизнес по возвращении в Россию в качестве выполненного условия ответить за то, что он оставил, например, своих клиентов без, в частности, гарантийного обслуживания, например, автомобиля. Человек приобретал новый автомобиль, имеет право гарантии, которое заложено в стоимости автомобиля и так далее.
9: Я думаю, что это вопрос комплексный, и однозначно каждое отдельное предприятие при возврате, если это возможно, я не знаю, ну, то есть, понимаете, мы обсуждаем теоретический возврат, которого может и не произойти.
7: Ну, так просто часто об этом говорим.
9: Да, такое ощущение, что мы хотим возврата, а не они.
7: А нет, не хотим?
9: Мне кажется, что мы на сегодняшний день полностью самодостаточны. Может быть, нам и хочется возврата каких-то отдельных брендов, но мне кажется, нам самим все-таки нужно ответить вопрос, а настолько ли нужны нам эти бренды, и не отвечает ли вопрос параллельного, к примеру, импорта на необходимость, собственно говоря, возврата этих брендов. По крайней мере, за теми, кто сбежал, я бы точно не бегал.
7: Но Кирилл Дмитриев говорил неоднократно по поводу того, что и американский бизнес якобы заинтересован, хотя европейский бизнес в большей степени ушел с российского рынка. И как будто бы это вот решается то ли политически, то ли все-таки экономически. Любому бизнесу хочется расширяться.
9: Вы знаете, вот интересно про американский бизнес. Да. Ведь многие из американских предприятий как раз-то не ушли. Я приведу вам пример. Крупнейший частный американской компании Cargill, и это именно частная американская компания, она осталась в России, хотя, к примеру, президент Cargill был одним из тех бизнес-лидеров, которые были на встрече Трампа с Си Цзиньпином. Uh-huh. О чем это говорит? О том, что это одна из компаний в топе, в американском топе, но при этом никуда из России она не уходила. Поэтому я думаю, что компания рознь, и еще раз говорю, подход должен быть однозначно индивидуальным.
7: Насколько, слушатели, еще один Василий спрашивает, с вашей точки зрения, насколько российский рынок рассматривают в качестве расширения своего бизнеса, например, страны Ближнего Востока, Китай и другие? Потому что мы развернулись на Восток, а развернулся ли Восток к нам?
9: Я думаю, что мы однозначно премиальный рынок, рынок большой. Я напомню, что наша экономика на сегодняшний день четвертая экономика в мире по паритету покупательной способности, по ВВП с пересчетом на паритет покупательной способности. Конечно же, крупнейшие корпорации хотят работать на этом рынке. Вопрос в том, где найти тот баланс между их желаниями, их политическими возможностями и нашими желаниями того, чтобы они вернулись.
7: Еще один слушатель, Павел, очень много вопросов вам. Павел спрашивает, с вашей точки зрения, политика наша, например, бюджетная, остается реактивной?

0: механизме, потому что, может быть, федеральный бюджет чувствует себя уверенно, а вот регионы отдельно испытывают довольно серьезные сложности. И нам нужно все-таки выстроить и донастраивать систему, и в том числе региональных и федеральных отношений, так, чтобы все участники этой системы чувствовали себя уверенно.
1: Силуанов, кстати, говорил, что с, соответственно, с налоговыми вот этими различными пертурбациями был риск перегнуть палку, но вроде не перегнули. А где критерии того, что не перегнули?
0: Не знаю, я вот по малому и среднему бизнесу, к примеру, считаю, что нам нужно все-таки сейчас на нем сконцентрироваться и популяризировать. Б,
1: искать, шли в смысле в бизнес,
0: да, Б, искать дополнительные меры поддержки малого и среднего бизнеса. И, может быть, не только фискальные меры поддержки, но не фискальные. К примеру, контрольно-надзорная деятельность – это один из важнейших элементов его совершенствования, который оказывает влияние на малый и средний бизнес. Малый и средний бизнес – это основа страны, и государство должно делать все, чтобы ему жилось легче и проще.
1: Но помните период ковида, например, когда действительно малому бизнесу там много было послаблений и так далее?
0: В том числе контрольно-надзорных.
1: Да, был период 23-24 года, когда государство буквально сказало, мы вас вот так вот не трогаем, главное, выживайте. А потом, как говорят, пошло что-то вот в другую сторону, потому что и бюджету деньги потребовалось, так далее. И в итоге очень часто малый бизнес чувствует себя такой дойной коровой, но не бесконечной.
0: Да, абсолютно точно, делать? Я полностью это поддерживаю. И более того, мне кажется, может быть, нам нужно заново посмотреть на вопросы проверок. Помните, у нас были
1: мораторий
0: на проверки. Мы, к примеру, сейчас вот внесли так называемый мегапроект 2.0, то есть это поправки закона о банкротстве, которые говорят о том, что перед тем, как предприятие банкротить, сначала нужно максимально попытаться реструктуризировать его кредиты или провести санацию. О чем мы говорим? Мы говорим о том, что банкротство должно стать последней мерой, к которому должны прибегать кредиторы. Нужно делать все, чтобы наши предприятия выживали, а лучше росли и развивались.
1: Александр Шендерюк-Житков был с нами, первый зампред комитета Софеда по бюджету и финансовым рынкам, сенатор Софеда от Калининградской области. Александр Владимирович, спасибо. Далее информационный выпуск. Я с вами прощаюсь. До понедельника. Всем хороших выходных.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 22:00 в российской столице. В студии Евгения Егушина. Здравствуйте. Парламент Италии поддержал резолюцию о поэтапной отмене санкций против России после завершения конфликта на Украине. Документ поддержало правящее большинство страны в преддверии саммита Евросоюза, который пройдет 18 и 19 июня. В резолюции говорится о необходимости добиваться справедливого и устойчивого мира при уважении суверенитета Украины. При этом санкции предлагается рассматривать как инструмент переговорного процесса и постепенно отменять после урегулирования. Документ также затрагивает вопрос расширения Евросоюза. Официальный Рим считает, что вступление новых государств должно оцениваться по единым критериям для всех кандидатов. За резолюцию проголосовали 170 депутатов, против выступили 138 парламентариев. Международный авиационно-космический салон «МАКС» в этом году не состоится. Распоряжение правительства опубликовано на официальном портале правовой информации. Причины отмены мероприятия не уточняются. Авиасалон «МАКС» считается одной из крупнейших площадок для демонстрации достижений авиационной и космической отрасли. В рамках форума обычно проходят показы авиационной техники, презентации новых разработок и переговоры представителей промышленности и госструктур. В Госдуме выступили за расширение возможностей материнского капитала. Депутаты считают, что семьям следует разрешить направлять средства не только на покупку жилья, образование детей, но и другие действующие цели, в том числе приобретение российских автомобилей и ремонт квартиры. Кроме того, авторы инициативы предлагают увеличить размер выплат при рождении второго и третьего ребенка. По их мнению, маткапитал должен стать прогрессивным. На первого ребенка выплаты предлагается сохранить на нынешнем уровне, на второго увеличить до 1 миллиона рублей, на третьего до 1,5. Такие меры помогут семьям улучшить жилищные условия и повысить уровень поддержки многодетных родителей. Пока инициатива на обсуждение. Синоптики рассказали о погоде в Москве в День России. Завтра в столице ожидается 30 градусов.

0: Жара. К вечеру, возможно, гроза, сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, 12 июня 30-градусный зной сохранится с вероятным повтором рекорда 1998 года, когда было зафиксировано плюс 30,8 градуса. Метеоролог добавил, что в выходные над столичным регионом пройдет холодный атмосферный фронт с грозами, который принесет до 40 миллиметров осадков, а это почти половина месячной нормы. Официальный курс юаня от Центробанка на завтра 10 рублей 61 копейка, доллара 71 рубль 91 копейка, евро 82 рубля 97 копеек. Евгения Егошина, говорит Москва.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. В это воскресенье тема программы «Может ли психолог помочь за одну встречу?» В эфире председатель Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Дмитрий Ковпак и психолог-супервизор Ирина Каргаль. В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Имена. Поверх времен.
2: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
3: «Имена. Поверх времен».
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
4: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
2: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели. Их причины и последствия.
5: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
2: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Племена восточных славян. Варяги. Киевская Русь. Удельная Русь. Русское царство. Российская империя. Советский Союз. Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-33-17, префикс 495.
2: Вы слушаете радио «Говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич.
7: Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
8: Повтор лучшего.
9: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Восемь ноль восемь в столице. Я приветствую вас. Продолжайте заниматься тем, чем вы занимались. Не отвлекайтесь. Бдите. Отдыхайте, если отдыхали. Планируйте отдых, если планировали, потому что сегодня четвергятница. Потому что по форме четверг, ну а по содержанию, конечно же, пятница. Ибо мы накануне великого праздника, одного из главных государственных праздников Дня России. 11 июня, да, сегодня на календаре. Я приветствую вас. Ренат Баратов спрашивает Алексея. Я перешлю все, что вы напишете исключительно Алексею. Я перешлю Алексею обязательно. Прямо сейчас вот займусь тем, что буду пересылать, пока новости будут идти и все остальное. Но, если что, Алеша будет в понедельник. Не, ну, в смысле, он и есть сейчас, у него просто какие-то важные партийные мероприятия. Ему хорошо сейчас, я хочу успокоить вас. Ему сейчас хорошо, точно совершенно лучше, чем всем нам. Хотя, честно говоря, тут я вот, может быть, и хватанул, потому что мне на самом деле очень хорошо. О, как мне хорошо! Мне всегда в моторах не хватает еще где-нибудь часика вот где-то. Еще часика, а с ним еще где-то полчасика. Ну, чтобы полтора, вот чтобы уж всласть, навозмущаться, набузить на вот это самое, как оно, на... Если рубрика «Достала» у нас есть, то надоставаться, вот это все. Полтора часа не хватает всегда. А теперь вот есть сразу еще пару часов, так что нормально. Вячеслав, доброе утро. Зурита здесь с нами. Супер ПАКа рука-нога. А, рука-нога. Да, рука-нога. Да, я приветствую, это очень хорошо. Андреич здесь, Серег, Надежда, доброе утро, Вячеслав. Приветствую, Денис, еще с нами Макс Пейл. Переработка, это не переработка. Это, как я уже сказал, доработка наоборот. Переработка только наоборот. Я дорабатываю все то, что было недоработано за все эти годы. Израиль заявил, что потратил кучу денег на создание... Так, про Израиль... чуть позже. Я не помню, мы доссорились уже с МКАДом или нет? Мы уже закончили с ним? Вот, потому что надо с МКАДом доразобраться. Хотя что здесь доразобраться? Мы не можем доразобраться с МКАДом. Это как если бы мы сказали, надо с Гималаями доразобраться. Что-то как-то вот эти самые... Как-то неудобно. Нужно все время... Мы хотим им туда углеводороды поставлять, а у нас на пути Гималаи все время. Надо что-то разобраться с ними как-то. Нет. Это скорее Гималаи разберутся с нами. Разберется. Она же горная система. Разберется с нами. Так что скорее МКАД с нами разберется, чем мы разберемся с ним. И со всеми его узлами, которые надо бы развязывать. На Востоке МКАД очень-очень-очень плохая ситуация. Граждане, очень. И, ну вот и все. Там очень плохо. Просто вот на Востоке. Это сразу. Ну и на Юге тоже. На Востоке въезды на МКАД, в пределы МКАД очень плохие, а на юге внутренний, как всегда, от Каширки до Варшавки, там еще ДТП, профсоюзка ДТП где-то в районе Конькова. По аварии на каждом шоссе на Ленинградке ДТП перед МКАД, Пятницкая ДТП, Волоколамка ДТП после Новой Риги или перед Новой Ригой. Это внутренняя сторона, от Рублевки к Новой Риге ДТП, Новая Рига стоит... Аварии везде, в районе Лужников, внешний МКАД перед Ленинским тоннелем ДТП, внутренний стоит съезд на Варшавку, потому что там дорожные работы, Дмитровка, вся мощно стоит просто от МСД до куда-то до Тимирязева, до Дмитровки сюда, потому что там тоже авария, где улица Руставели, Вот здесь, прямо под мостом, зачем-то вы ударились, поэтому Дмитрий Ковся стоит. Все, внутренний МКАД и внешний... отставить. Внутренняя трешка и внешняя трешка от Ярославки до Нижней Масловки обратно. У Алексеевской на Ярославке в сторону третьего ДТП. Фух. Так, ладно, я уйду отсюда, ладно? Я пойду с этого приложения нашего пробкового, потому что, в общем-то, это залипательно настолько, это как рилсы в каком-то стриминговом сервисе. Ты вдруг начинаешь такой: о, интересное видео, посмотрю. Такой раз, значит, смотреть, думаешь, да не буду смотреть. Бац, а уже 4 часа прошло. 4 часа ты сидел и ничего не смотрел. Как-то сжигатели времени. Вот эти пробки, это точно такое же сжигание времени. Так что не буду, пойду. Давайте лучше вас послушаю. Я не знаю, вас слушает кто-нибудь здесь вообще иногда? Я слушаю. О, всегда. Роман, да, доброе утро.
11: Доброе утро.
10: Доброе. Да, Ефим.
11: МСТ.
10: Да.
11: В районе...
10: Московский скоростной диаметр есть такой.
11: Да, очень скоростной. Стоит все на глушняк в районе...
10: Волгоградки.
11: Некрасовки
10: стоит.
11: Да, вся проблема в том, что устроили дорожные работы, ремонт дороги.
10: Ну а что? Ну это же надо делать. А если не ремонтировать дороги, так они...
11: А вы знаете, когда-то был немножечко с этим связан, и прекрасно понимаю, что строители, они как русские, медленно запрягают, но потом очень быстро едут, mm-hmm. долго собираются, и потом, когда им уже выкатывают кучу претензий и штрафных санкций, они туда бегом-бегом, им уже наплевать на время, на все, им mm-hmm. лишь бы выйти и отрапортовать, что вот вышли, мы работы проводим.
10: Потому что нет никаких их, вот мы говорим, они строители, нет никаких они строители. Потому что они — это мы. А мы что, не такие? Мы что, с вами не такие? Вот только что, накануне, вышло исследование ученых про прокрастинацию. Да, кстати, это я как раз хотел с вами поделиться, чтобы вы перестали себя, наоборот, корить. Потому что каждый человек, имеющий совесть и ощущение времени... Он корит себя за прожигание времени, ибо Сенека еще сказал, что проблема жизни не в ее скоротечности. Проблема жизни в том, что огромное количество времени мы тратим впустую. Аж если начинаешь тратить время более рационально, то и жизнь как бы удлиняется. Нет, не обращали внимания? Что ленивый день, ничего не деланье, пролетает просто вот так вот. Утро, день, вечер, ночь, лег спать. А день, в котором у тебя много событий, он как бы длинный такой, длится очень долго, правильно? Правильно. Так вот, мы якобы много времени тратим впустую. Это называется прокрастинация. В том смысле, что ты знаешь, что тебе нужно делать что-то, у тебя есть задача, стоящая перед тобой. К примеру, возьмем дорожников. У них есть задача. Нужно бордюры старые вырвать, новые вставить. Ну, окей. Фактически, если этим заниматься мощно, постоянно, целенаправленно, то дел там на несколько дней. Это продолжается месяцами. По разным причинам, я пример сейчас просто привожу. Это может продолжаться месяцами, потому что им смету не утвердили. Или утвердили, но она меньше. Или поставщики задерживают бордюрный камень. Или сломался экскаватор. Или гланды у них. Не знаю. Ну вот по разным причинам. Но мы предположим, что это такая прокрастинация, то есть... Перед тобой есть задача, которую нужно решить, ты ее осознаешь, но придумываешь все новые и новые занятия себе мелкие, чтобы чем-то заниматься, лишь бы не заниматься тем, чем нужно заниматься. Ты такой ходишь, перекладываешь, переставляешь чашки на кухне. Там, ну, понимаешь, тебе надо посуду помыть вот эту, вымыть посуду. Ты такой: так, надо это в холодильник поставить, там что-то цветы полить нужно сходить, посидеть, устал такой вот. Так вот, природа прокрастинации, вот этой самой, вовсе не лень. Вот вы сейчас обвинили дорожных строителей в том, что они там, ну, условно, ленивые, да, медлительные, нерасторопные. Но природа у этого явления, наоборот, хорошая, слишком хорошая. Природа этого явления в вашем перфекционизме. В том, что мы все этим страдаем. Мы, у нас очень завышенная... требования к себе. И, думая, что это то, что ты запланировал сделать, но всячески откладываешь, потребует много ресурсов от тебя, тебе нужно сделать будет это идеально. Ты должен будешь вложиться сюда. И вот это подрывает мотивацию заниматься данным вопросом. Именно это подрывает мотивацию. Соответственно, прекращайте делать все хорошо. Все. Вывод предельно простой. Ничего не надо делать на 100%. Это, вы что, не знали эту истину? Ну, вы даете. Как только ты выдаешь результат 100%, этот результат становится твоим усредненным. Подумайте об этом. Вот вы выполняете работу перфекциониста, вы думаете на 100%. Вот, там, я не знаю, что для вас будет 100%? К примеру, вы в дилерском центре автомобильном работаете, вы тот самый менеджер, который звонит и говорит, вы недавно интересовались автомобилем таким-то, планируете приобрести? Вас, конечно, посылают тут же, но вы должны сделать, к примеру, 100 холодных звонков, из которых получить нужно 30 горячих. Ну, то есть 30, когда вас не послали, а продолжили с вами общаться. Вот 30% — это очень хороший результат, 100% для вас, да? А средний, соответственно, 15 звонков горячих остается. Вот вы старательный такой, вот просто перестать все, вы совершаете один день 30 звонков горячих у вас получилось, то есть на 100% сработали. Второй день вы сработали на 100%. Руководство оценило это. И эти 100% превратились в 50% для вас. Это стало вашим обычным результатом. Читай, усредненным. Все, это и стало вашим средним результатом. Только что этот средний результат был 15 звонков, а теперь ваш средний результат 30. И чтобы вам теперь выложиться на 100%, вам нужно сделать 45 горячих звонков. Хотя еще совсем недавно нужно было сделать 30. А вообще-то 15. Может быть, несколько не совсем понятно. И, конечно, это противоречит здравому смыслу. Безусловно, это ирония, то, что я сейчас говорю. Конечно, выкладывайтесь на все 100%. Ну вот, меня, не знаю, что должно заставить меня сейчас работать на 50%. Ну вот, я работаю, как я работаю, все. Как сказал Портос, я дерусь. Потому что дерусь. Все. Работаю вот так. 200 не смогу, наверное, выдать. Но и 50 тоже надо сильно стараться, чтобы сделать на 50%. Соответственно, конечно, каждый делает вот в силу своих возможностей, профессионализма, ответственности, всего остального. Но, тем не менее, когда мы видим зоны, где ничего не происходит, вместо того, чтобы там все происходило, дорожные работы и все остальное, это не всегда связано с тем, что они ленивые, или у них длинные перекуры, или еще чем-то. Иногда это связано действительно с объективными вещами. В частности, с тем, что они просто не могут отважиться начать работать. Ведь главное — начать. Нужно. Дальше оно само как-то пойдет. Главное — первый шаг сделать. Но это классика, Дмитрий Братус сообщает. Вместо премии повысить план. Естественно, естественно. С другой стороны, у начальства тоже есть свои инструменты воздействия. Вот мы все требуем улучшений каких-нибудь. Там, вот вы требуете улучшений на МКАД, да, вот, чтобы оно поехало получше. Можно действительно строить второй этаж для МКАД, как мы только что с вами размышляли в предыдущем часе. Можно попробовать тоннели прорывать какие-то, прогрызаясь сквозь твердь земную, еще что-нибудь. А можно взять и перекрыть все остальные шоссе, выходящие на МКАД, дорожными работами. Все перекрывать, чертовы бабушки, все! Понизить пропускную способность МКАД на 90%. Сейчас, вот вы сегодня, завтра лучше, когда вы все на дачах, вот все это сделать, потом в понедельник вы возвращаетесь в город, а въехать не можете, все закрыто. Вообще все перекрыто. И здесь начинается стенание, безусловно. Тут начинаются проблемы, начинается плач. Как это вообще возможно? Вот. А через неделю вернуть все, как было. Сегодня, как сегодня. С этим южным состоянием. На западе немножко кто-то въезжает. Ну, на Варшавке там на развязке стоят. А все остальное пооткрывать, как было. Все. И вы снова начинаете чувствовать вкус жизни. Вы понимаете, как хорошо на самом деле было, и как оно сейчас опять стало хорошо, Господи. А ресурсов на это потрачено ноль. Ноль вообще. Не нужно строить никакие развязки дополнительные, вторые этажи и все остальное. Ой, Господи. А что, разве не так это все происходит? Думаю я. Да. Можно про что угодно, только не пробки, дороги, автомобили. Павел мне говорит. Да, конечно, Павел, конечно, конечно. Сейчас мы уйдем от этого. Хотел дома поработать. Нет, мчу в офис. И никакие ремонтные работы нас не останавливают. Юля, конечно, да, очень хорошо. Так, сегодня должен быть пятничный эфир про автомобили у Алексея, пишет Тим. Тим, видите, мне Павел запрещает говорить про автомобили. Павел мне пишет, можно про что угодно, только не про пробки и дороги, и автомобили. Давайте про баб, ну, в смысле, про красивых женщин. Давайте, давайте. Не-не, сейчас мы посмотрим, конечно, и на политическую повестку тоже. Единственное, что я воспользуюсь своим положением, потому что мне же нужно, нам всем нужно, чтобы у нас была репрезентативность, и поэтому я просто прошу вас зайти, не хотите, не оставайтесь, не, вот заходите в телегу, но можете не оставаться там. Просто ткните, если хотите, случайно. Если хотите, опираясь исключительно на внешний вид каждого из автомобилей. Если хотите, в соответствии с вашим представлением о том, как должен технически быть оснащен каждый из автомобилей. Но это была просьба от живого человека, это настоящая живая просьба, и в моторах у нас есть такая рубрика, называется «Краш-тест», где краш-тест, потому что, не потому что мы бьем автомобили, а потому что мы сталкиваем их потребительскую привлекательность. Они здесь как бы, они наоборот сами бьются за ваши деньги, за ваше внимание, за ваше признание. И потому рубрика называется «Краш-тест». Ну, еще потому, что я так когда-то придумал. 100 лет назад. Соответственно, сейчас идет голосование между 5 моделями среднеразмерных кроссоверов, таких по 3,5-4 миллиона. Все, я не буду детально прямо на них останавливаться. Вы всю информацию найдете. С картинками, экстерьер, интерьер, ну и описание, и цены. Максимальная комплектация, цена РРЦ, то есть рекомендованная розничная, плюс цена со скидкой. Все данные официальные, с официальных сайтов, официальные прайс-листы. Так что, если у вас есть какое-то сомнение, что цена или комплектация придумана, все проверяется очень легко. Заходите на сайт официального производителя, представительства, и проверяете это все самостоятельно. Ладно? Вот. У меня единственная просьба. Зайдите, проголосуйте. Потому что, в отличие от простого любопытства или такого интереса ради интереса, вот это голосование и этот краш-тест — это реальный выбор для реального человека, которым, результатом которого он реально будет пользоваться. Ну, уж во всяком случае точно будет к нему прислушиваться. Поэтому попробуйте зайти, Щукин и все. Это такой телеграм-канал, он кириллическое написание у него, Щукин и все. Еще раз, не хотите, не оставайтесь. Просто ткните, алло, один из вариантов, выберите. Да, я слушаю, алло, вас, здравствуйте, алло. Да, добрый. Да?
12: Да, еще раз, я просто, вы сказали, перезвонить.
10: Ага, да.
12: А вот из проверенных источников, что, возможно, будет типа вот программа реновации, кстати, по поводу вот эти проблематики транспортные. Я думаю, что Сергей Бордюк, Сергей Семенович вполне справится. Он может метро до Калуги прокопать. А что ему стоит, да, там под МКАДом прокопать и реновировать и так далее? Идея, кстати, неплохая.
10: Неплохая, вот, неплохая. Тем более, что в некоторых европейских городах, столицах эта идея реализована. Система тоннелей для транзитного проезда. То есть просто вот, чтобы не загружать историческую, не способную к высокой пропускной способности... Высокой пропускной способности. Не способны. Не готовую к высокой пропускной способности инфраструктуру города, исторические города. Ну, потому что там кварталы, застройка, и ты не можешь делать широкие проспекты. Прокладываются тоннели, которые соединяют разные части города такими магистралями подземными. И все, и там транзитно проезжают люди. Да на Монако посмотрите. Вы были в Монако? Монте-Карло по-русски. Нет? Княжество Монако. Оно же Монте-Карло, городочек. Ты там вот по земле особо не наездишься, потому что все это стоит на довольно крутом склоне гористом и упирается прямо в море. И, соответственно, какая-то... Нет, инфраструктура есть дорожная. Большая часть ее вы можете наблюдать в Гран-при Монте-Карло. По ней Формула-1 ездит. Вот это и есть основная дорожная инфраструктура Монако. Ну, в смысле, Монте-Карло. Ну, еще есть коротенькие улочки, куда там к магазинчикам вверх можно подняться, к жилым домам. А все остальное такая развязки, они все в этой самой горе, на склоне которой стоит Монте-Карло. И там тоннели, перекрестки, круговые движения, какие-то выезды куда угодно, в Ниццу уезжаешь, что все через гору, через тоннели, через эти. Ну и нормально, работает. Так, значит, опять я, да, Empty Words спрашивает, опять вы, опять я. Хотите ругаться опять? На том основании, что нарушен привычный ход вашей жизни, ругайтесь. Это в первую очередь характеризует, конечно же, вас, еще раз. Я говорил и продолжаю говорить, это очень крутая характеристика эмоционального статуса человека, когда он начинает проявлять агрессию только потому, что что-то происходит непривычно для него. Я скажу вам, кто еще так себя ведет. Так себя ведут дети. Маленькие, малюсенькие. Ну, так, вот такие, вот примерно вот такие дети. Ну, двухлетние, полуторагодовалые. Когда что-то не по-ихнему, а не по... Ихнее, это хорошо. Не по-ихнему, когда что-то. У них инструментария другого нет. Эмоционального, вербального и всего остального. Кроме как агрессировать. Агрессировать физически они не могут в силу немощности своей. Поэтому агрессируют эмоционально. Они просто орут. Вот. И начиная ножками косить, орать, бить ручками, вот, пытаться все сбросить. Это очень понятная реакция незрелого зачаточного сознания. Поэтому я просто хочу обратить ваше внимание на то, что там вот кто-то пишет, что опять вот это в эфире, и начинается какая-то ругань, там, попытка оскорбить, еще что-то. В первую очередь, это ваша характеристика, я вас поздравляю. Вот человек, который, у которого из всех инструментов самовыражения и попытки вербально или письменно донести свою мысль, из всех инструментов есть только один. Лечь на пол, косить ножками и ругаться. Это свидетельство зрелой психики. Очень зрелой, очень психики. Значит, пишите, пожалуйста, еще раз. Я тут правила свои не устраиваю, и, конечно же, нет желания два часа сидеть про автомобиль и говорить. Тем более, что у нас новая старая война. Война сама старая, но у нее новый приступ на Ближнем Востоке. У нас снова Трамп, у нас там что-то еще, что-то. Ну, в общем, мы посмотрим по повестке, пройдемся с вами. Но если конкретные направления, вы уже проснулись с этими направлениями, видите их, пожалуйста. Говорит МСК-бот, традиционно сообщение в телеге, в Максе я читаю.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 4,8.
0: 22:30 в российской столице. В студии Евгения Ягушина. Здравствуйте. Парламент Италии поддержал резолюцию о поэтапной отмене санкций против России. Документ, допускающий поэтапную отмену антироссийских ограничительных мер после завершения украинского конфликта, поддержало правящее большинство страны. Резолюцию поддержали в преддверии саммита Евросоюза, который пройдет 18 и 19 июня. В ней говорится о необходимости добиваться справедливого и устойчивого мира при уважении суверенитета Украины, пишет газета «Республика». При этом санкции предлагается рассматривать как инструмент переговорного процесса и постепенно отменять после урегулирования конфликта. Документ также затрагивает вопрос расширения Евросоюза. Официальный Рим считает, что вступление новых государств должно оцениваться по единым критериям для всех кандидатов. Развожаев заявила о принятии решения по восстановлению панорамы обороны Севастополя. ВТБ направит на эти цели 1 миллиард рублей, уточнил губернатор города. С просьбой о помощи к председателю «Единой России» сегодня обратился председатель Союза театральных деятелей Владимир Машков. Руководитель партии Дмитрий Медведев заявил, что вопрос о восстановлении этого памятника находится на контроле Высшего совета ЕР. Михаил Развожаев напомнил, что подобное уже происходило, когда советские художники заново написали полотно панорамы после Великой Отечественной войны. Реставрация потребовалась, поскольку полотно основоположника батальной живописи Франца Рубо было уничтожено огнем в 1942 году. Пожар возник из-за обстрела города гитлеровцами. Дмитрий Медведев поддержал идею дополнительных выплат раненым бойцам СВО. Вопрос совместно с Минобороны и Минфином проработает «Единая Россия», заявил председатель партии. Речь идет о социальной поддержке участников специальной военной операции, проходящих длительное лечение после ранения. С инициативой выступила герой России Людмила Балилая. Она обратила внимание на то, что повышенные выплаты военнослужащим сохраняются только в первый месяц пребывания в госпитале, после чего их доход существенно снижается. Дмитрий Медведев также поддержал предложение о приоритетном медицинском сопровождении ветеранов СВО, решении вопросов с реабилитацией и психологической поддержкой. Желтый уровень погодной опасности объявлен в московском регионе из-за высоких рисков возникновения пожаров. Предупреждение гидрометцентра будет действовать до 21.00 субботы. В Подмосковье оно будет действовать до 14 числа. Накануне в Москве был зафиксирован повтор температурного рекорда для 10 июня, который держался с 1998 года. Днем воздух в столице прогрелся до плюс 30. Сейчас в Москве плюс 27, облачно с прояснениями и без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
13: 94.8.
14: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. В это воскресенье тема программы «Может ли психолог помочь за одну встречу?» В эфире председатель Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Дмитрий Ковпак и психолог-супервизор Ирина Каргаль. В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15: Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она – современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. В эту субботу тема программы «Грибы московского региона». В эфире миколог, фотограф-натуралист Алексей Захаринский. Каждую субботу после 13 часов. Лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
14: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15: Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Вдохновение. В эфире психолог Елена Соловьева. В этот понедельник после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог.
14: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
17: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
16: для пользы больного, будучи далек от всякого
18: намеренного, неправедного и пагубного.
15: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть.
14: В эту субботу тема программы «Хобл». В эфире главный пульмонолог Минздрава Московской области Наталья Макарьянц.
15: В эту субботу после 12 часов. Врачи и пациенты.
14: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15: 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
10: Дамы и господа, заводите свои моторы!
15: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
10: Давайте уже, держитесь там!
19: и будьте здоровы!
20: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
21: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке Telegram по запросу «Радио Говорит МСК» слитно и латиницей.
22: Право знать. Говорит Москва. Повтор лучшего.
10: Восемь тридцать восемь. Я вас приветствую. Доброе утро. Это четверг, 11 июня, и программа Алексея Гудошникова. Без Алексея Гудошникова, точнее, с ним, конечно, потому что ну а куда вы хотите? Куда вы хотите? Здесь он. Ну, в смысле, где-то среди нас. Оборачивайтесь, ходите и оборачивайтесь, где-то он среди вас. Меня Роман Щукин зовут, и мы с вами сегодня до 10. Не знаю, я очень люблю общаться, вот, и поэтому 7373948, если есть что сказать, пожалуйста, заходите. Вот, говорит МСК-бот, это везде, и в Максе, оказывается, вы уже научились заходить, и в Макс мессенджер наш тоже, это делать нужно через, насколько я понимаю, через сайт, потому что там прямая ссылка на мессенджер в Максе, на окошко, в котором вы пишете ваше сообщение. Говорит Москва.ру, это сайт, и там вы в сообщении в эфир, такая красная штучка, поле, и там вы это найдете. Ну и говорит МСК-бот, мессенджер в Телеграме вы уже давно осилили. Прокрастинация, чтобы понять, достаточно и хорошо ли ты делаешь или нет, надо дождаться завтра и узнать все. Да, Нигматуллин, спасибо. Это как раз в рамках концепции нашей жизненной. Я вам говорю, завтра приходите! А вы все время сегодня приходите. Привыкли слушать, обсуждать политику еще росла. Ренат Барат. Ренат, слушайте, вот мне просто интересно. То, что привыкли, это понятно. Другое дело, что... А у вас действительно вы чувствуете острый информационный голод по политике? То есть у вас нет... Вы не можете реализовать его без того, чтобы пытаться кого-то ущипнуть там, или еще что-то. Нет? Нет у вас телеграм-каналов, там, вы не подписаны на радио «Говорит МСК», телеграм-канал на наш. Нет, у вас не существует такое. Я просто не могу понять, вот почему реализация вашей привычки всегда для вас означает дискомфорт. Для кого-то дискомфорт. Надо прям вот... Это интересная концепция. То есть я хочу реализовать свою привычку, и поэтому я должен кого-то ущипнуть, толкнуть, пнуть, плюнуть в спину кому-то. Просто потому, что я хочу реализовать такую привычку. Это интересно. Страна, где самыми популярными видами спорта являются американский футбол, баскетбол и бейсбол, принимает у себя чемпионат мира по сокеру. Сейчас объявление я смотрю в телеге. По виду в Нью-Йорке где-то стоит такое дорожное табло. Знаете, как они часто это любят делать. Так, принимает чемпионат мира по сокеру. Это интересно, ведь чемпионат мира по сокеру начинается уже совсем скоро в Штатах. А что дает слушателям обсуждение политики? Ощущение вовлеченности и кчемности. Есть ощущение никчемности, а есть ощущение кчемности. Это сейчас я не утрирую. На самом деле, мы все это делаем, это же все психологические паттерны, которые позволяют тебе не сойти с ума в среде, в которой ты... Информационные пузыри сейчас наши, в которых мы живем, они в конечном итоге... Все они придуманы во благо, а на самом деле все они работают, в основном, все они работают как вселенское информационное зло. Всевозможные запретограммы, социальные сети, в которых выкладывается видео, формируют у большинства людей, у заметной части, там, у 90 с лишним процентов, формируют комплекс неполноценности. В том смысле, что ты видишь, как все хорошо у людей, у окружающих, они все... лежат на пляжах, вот коленки его супруги такие остренькие, тоненькие, вот она бокальчик держит, спина колада, здесь пальма, песок, океан, а вот он куда-то летит, а вот она где-то едет, а вот у него красивый автомобиль, а вот у них красивые дети, они все такие прилежные, и они кушают панкейки на завтрак, она сама это все пожарила, у них такая собака воспитанная, и все, и вот они на даче, и все это. И все эти образы, конечно... заставляют тебя, обычного жиробаса, который любит на диванчике поваляться, почесывая пузо, в какой-то момент заставляют подумать, вот живут же люди, вот как они это могут, а я не могу, и вот это все. При том, что как только начинаешь общаться с людьми из этой тусовочки, вот этой лухари, у которых все хорошо, там столько проблем, столько наносного. Все, это к чему? Я к тому, что вот, ну, ощущение, казаться, а не быть. Поэтому глубокое проникновение в политические тематики многим дает ощущение сопричастности, что ты тоже как-то вот в этом процессе все. Я думаю, ну, а с другой стороны еще и, безусловно, желание понять, а что там происходит. Конечно, происходит. Давайте так. Трампушка, войнушка, Иран, безусловно, Израиль. Его участие в этом во всем. Да, новый этап противостояния. Перекрытый, а может и не перекрытый, Армузский пролив. Покража нефти, которую Трамп покрал в Венесуэле. 100 миллионов баррелей, которые Трамп переправил через Армузский пролив тайно от Ирана. Он как-то смог это сделать. Никто в Штатах этой нефти не видел. Министр энергетики говорит, я не знаю. Ну, в смысле... Это очень хорошо, что он заявил о миллионах баррелей, и они куда-то пришли, наверное, но в какое-то такое специальное место, о котором я ничего не знаю, говорит министр энергетики США. Ну, он перевез всю нефть через Армузский пролив. Вот это все давайте после 9, ладно? Вы соберетесь, напишите, сейчас будут задачи поставить, и эти все задачи мы обязательно решим. Каждый суслик в поле агроном. Хитрый лис про сопричастность к процессам, происходящим в глобальном мире. Да, конечно. Ровно так же, как и каждый любитель пенного перед телевизором футболист, когда идет футбольный матч. Каждый футболист, и тут же тренер, и тут же голкипер, и нападающий, и полузащитник, и вот это все. Вот каждый, кто смотрит телевизор, безусловно. Кстати... О чемпионате мира по футболу. Это вообще... Есть футболисты среди вас? Потому что среди меня нет футболистов. Так, чем по футболу? Благодаря стараниям наших американских, иногда мексиканских, но в основном американских слушателей, моих друзей по ту сторону океана, нашего агента, мигранта из Корейтауна, оттуда из Калифорнии, мы знаем, что чемпионат мира... Я знаю. Вы-то, конечно, об этом знали сами по себе. Чемпионат мира по футболу будет происходить на североамериканском континенте. Он будет проходить в Мексике, он будет проходить в Америке, в Соединенных Штатах Америки. И, наверное, даже в Канаде. С Канадой, про Канаду я не уверен. Стартует 11 июня. То есть вы можете сказать, так это же сегодня 11 июня. Да, для нас сегодня. А эти живут в прошлом все время за океаном, поэтому у них еще вечер, переходящий плавно в ночь 10 июня. И их 11 июня наступит для нас завтра, когда мы будем уже отдыхать. С другой стороны, у вас будет возможность, если вы захотите посмотреть открытие. 48 сборных. Кто фаворит, это такое дело. Где и когда пройдет чемпионат? чемпионат 11 июня по 19 США, Мексика и Канада. Да, так я и сказал. США, Мексика и Канада. Соответственно, этот чемпионат мира... в Австралии был когда-нибудь чемпионат мира по футболу? Потому что я не... Ну, вот такой я любитель чемпионата мира по футболу. Я не знаю. Если в Австралии не было, тогда можно смело говорить, что это континентальный, ко всему прочему, чемпионат мира, который у себя принимает весь континент. Ибо Мексика, США и Канада принимают по очереди матчи этого ЧМ. Доброе утро, слушаю. Да, здравствуйте. Доброе.
3: Ромочка, доброе,
10: да,
3: утро.
10: Доброе, доброе.
3: Моторная,
10: спасибо.
3: 10-летняя Аллочка. Угу. Всем недовольным. Жахните Высоцкого про сумасшедший дом.
10: Спасибо. Не, а зачем? В смысле, они довольны просто по-своему. 16 городов, 11 из них в США, потом 3 в Мексике и еще 2 в Канаде. Про то, как встречают футболистов и рефери в Мексике и в США, мы видели. Вы видели уже, наверное, все эти зарисовки потрясающие, как игроков какой-то сборной. Ну, они такие темные, сейчас не поймешь, когда все игроки темные, ты не понимаешь, это Франция, сборная Франции приехала или сборная Сенегала, это сложно понять. Вот, но, тем не менее, такие темные, и они сидит на стуле один, такой ногу показывает, его кроссовок обнюхивает человек специально проверяющий, и потом проверяет его детектором этим, вводит, ищет, это такая проверка спортсменов. Ну и показывают, как в Мексике принимают, там, естественно, эти сомбреро, музыканты, трубы, гитары, все они очень рады. К нам приехал, дорогой чемпионат мира по футболу. Получается, что эти два дня на 200% я работаю, пишет Иван. В той концепции, о которой мы уже успели поговорить, никогда не делай ничего максимально хорошо. Да, но я не делаю это максимально хорошо. Вы видите, подвергаюсь обструкции тут периодически. Да, но в целом, да, Иван, хорошо, что вы заметили. Спасибо. ЧМ в 22:00 по Москве. В Мексике в это время будет уже тоже 11 июня. Да, я такое допускаю. Значит, сегодня старт чемпионата в 22 по Москве. Будете, не будете смотреть, это вы сами решайте. Общий призовой фонд, ничего себе, 871 миллион долларов. Участие 12. Это надо платить за это или это надо получать за это? Можно уточнить? То есть, призовой фонд... Общий призовой фонд. Вот как это понять? Смотрите. Призовой фонд 871 миллион, участие 12,5, 1/16 — 14,5, 1/8 — 18,5, 1/4 — 22,5, 4-е место — 30,5 миллионов долларов, 3-е место — 32,5 миллиона, финал — 36,5 миллионов, чемпион — 53,5. Но к чему эти половины? Это я не очень понимаю. 53,5. Почему половины? Может, в какой-то другой валюте пересчитано? Это, может быть, в рублях считали? Кто знает, это нужно заплатить за это? Или это ты получаешь? Вот, что, к примеру, 53, если с половиной заплатил, то ты чемпион. Я искренне спрашиваю, вы что думаете, я шучу, что ли? Но, к примеру, по аналогии с марафонами, я знаю точно, вот у меня есть коллега, да, соведущий по телевизионным проектам и мой друг хороший. 100 лет мы с ним снимаем проект «Сравнение автомобилей». Он бегает. Вот это он. И для него перекрывают Москву периодически, Садовые кольца, Крылатское, все это. Он бегает, плавает, на велосипеде катается, весь такой вот. И вот когда они бегут по Москве, они платят деньги, чтобы бежать. Они. То есть, там написано, участие 5000, если полудистанцию ты бежишь, там, или 2000, если 10 километров ты бежишь. Это надо заплатить, чтобы бежать. Чтобы бежать, надо заплатить денег. Так а здесь-то чего? Взял, заплатил 53,5 миллиона, и все, и чемпион, правильно? Нет, не так. Участники ЧМ в общей сложности, участник может заработать около 12 миллионов. Для сравнения, на чемпионате мира 22 года каждая команда, которая не смогла преодолеть групповую стадию турнира, получила по 9 миллионов. Кроме того, на нынешнем турнире победитель получит рекордные 53,5 миллиона. Да. Да, платишь и не едешь. Это как с экзаменом по водительскому удостоверению. Да. Спасибо, что вы сказали. Это вот, видите, у нас есть примеры, когда ты должен заплатить за участие. Кто-то заплатил за водительское удостоверение, кто-то заплатил за то, чтобы бежать, кто-то заплатил за то, чтобы ехать на велосипеде, а кто-то заплатил за чемпионат мира. Победитель получает 53,5 миллиона рублей. Нет, все, я, видите, дезавуирую свое подозрение. 53 миллиона получает победитель. Формат турнира 48 команд на 12 групп, по 4 команды, 104 матча состоится. В Катаре было проведено 64 встречи, а на этом 104. Интересно. Ну, все. Я знаю просто, что есть люди среди нас, которые даже непосредственно будут участвовать в зрительском оле-оле и делать это будут на стадионе, потому что уже куплены билеты. 104, три страны, 94 тысячи человек, вместимость самого крупного стадиона «Даллас Стадиум». Мехико примет матч открытия, Нью-Йорк примет финал. Начало в 22 по Москве, а Мехико начало в 22 по Москве. Сегодня матч открытия. В смысле, сегодня уже? А, точно, это сегодня. В 22 часа по Москве матч открытия. Вот туда-то как раз и поедет наш агент за океаном мигрант. Скорее, там он вот на этот матч. Билет стоил, кстати говоря, на матч открытия 500 баксов. Мы не знаем, какие места. Может быть, это на улице перед стадионом, потому что что-то как-то не очень дорого. 500. Я слушаю, да, здравствуйте, доброе утро. Доброе.
4: Доброе утро, Роман, еще раз.
10: Да, приветствую.
4: Чемпионат мира, знаете, вот у меня братишка был двоюродный, он вообще от спорта далек, ни хоккей, ни футбол, ничего спортивного никогда не смотрел. Но чемпионат мира всегда, это вот, знаете, он все-таки такое событие. И вот вспоминается, знаете, когда никогда такой всеобщей радости я не видел за свою короткую 44-летнюю жизнь. Когда вот реально щелчок перекрывали.
10: Ну, в смысле, короткое, по сравнению с мухой дрозофилой, вы знаете, сколько вы уже, сколько поколений вы дрозофил пережили? У них цикл жизненный 2 недели, поэтому не надо про свою короткую.
4: И вот, когда Россия обыграла Голландию, люди вышли на улицы, это было там уже ночь, вот это реально, я такой всеобщей радости не видел. Вот я только по телевизору видел, когда Юрий Гагарин вот... Люди встречали тебя, я такой вот видел по телевизору.
10: Мне жена сказала, чтобы я эту историю никогда никому не рассказывал, потому что меня посчитают... интересным человеком. Но когда-то в Москве проходил матч открытия чемпионата мира по футболу. Помните, было такое? Ну, старожилы помнят. И долголеты, да. Московские долголеты помнят. Когда-то в Лужниках проходил матч открытия ЧМ по футболу. И... одна из компаний, которая была завязана как-то на спонсирование футбола, я не буду сейчас вспоминать, да, что была за компания. Мне кажется, что... Не буду говорить, как это на низ, низ начинается и сан кончается. Прислала билеты на матч открытия мне, да. Она говорит, вот приходи. А я взял и не пошел. Угу. Вот такой футболист. И да, и жена мне говорит, никому не рассказывай, потому что никто не поверит. Серьезно. Я просто однажды, у меня с Лужниками была история связана, она была с концертом Жан-Мишель Жарра. Помните? Он приезжал с концертом своим и лазерами транслировал картинки всякие на здание, на университета. На здание. И на Воробьевых горах это был концерт. И тогда, чтобы туда попасть... Короче, мы так и не попали, потому что пешком мы шли часа полтора, ничего не работало, все закрыто, везде мост, все это... Ну, в общем, это... И у меня почему-то так это все заикарилось. И я подумал, что с Лужниками будет примерно та же история. И... А я очень люблю людей... Прямо как в песне певца под названием «Дельфин». Помните? Нет? Ну, я не смогу ставить ее. Ее нельзя ставить. «Я люблю людей», она так называется. И я подумал, что на этот раз, с учетом того, что это чемпионат мира, а никакой не электрический музыкант, что там будет президент и вообще все, и меры безопасности будут такими, что, вероятно, когда я доберусь до арены, эмоциональное мое состояние будет таким, что вот, придется лечь и рыдать.

0: ночью, в 94-м году, 10 лет мне было, 12, в 2, в 3 часа ночи, это чудовищно, это разгром Камеруна, крики отца, безумные радости.
1: Угу. Да, очень-очень-очень ярко. За кого я буду болеть? Мне кажется, я настолько выпукло уже здесь обозначил свою спортивность. Пытаются противнички рекорды все побить. Да я такой спортивненький, что страшно говорить. Однажды спел Владимир Семенович Высоцкий. Точнее, он этого не спел, потому что это должно было быть начало ненаписанной песни. Про штангиста. Помните песню? Вот, она должна была так начинаться, но она не начиналась. Но он однажды поделился, что вот так она должна была начинаться. Это про меня, что я такой спортивненький, что страшно говорить. Разве я недостаточно выпукло показал свою вовлеченность в футбол? За кого я буду болеть? Да ни за кого вообще. За родину, за ну, вообще, не знаю. Но вот если чисто, я не знаю, футбол превратился уже в политическое мероприятие, такое же, как Евровидение и весь остальной спорт. С учетом того, что нас там нет, да, российская команда же, она не, насколько я понимаю, она же не проиграла отборочные, а она не была допущена, причем не была допущена давным-давно. Соответственно, исходя из этого, футбол ровно настолько же политизирован, как и любой другой спорт высоких достижений глобального мирового масштаба, и только сейчас начинают отмерзать мозги, возвращаться у каких-то федераций, и они постепенно начинают возвращать наших спортсменов, потому что отказывать России в участии, при этом иметь среди участников Израиль, это, знаете, просто абсолютный нонсенс. И кто-то это реально понимает. Но нас там нет, поэтому если за кого-то там и болеть, я не знаю, за кого. За сборную Ирана нужно болеть.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 23:00 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Дональд Трамп заявил о договоренности США с Ираном о завершении войны. «Мы только что достигли отличного урегулирования с Тегераном», сообщил американский лидер журналистам в Белом доме. Он подчеркнул, что надо еще подписать документы. Сейчас ведется работа над их финализацией. Процесс завершится в ближайшие дни. Президент США допустил, что соглашение с Ираном может быть подписано уже на выходных в Европе. «Я не смогу там быть, но Джей Ди Венс будет там вице-президент, и некоторые люди», отметил он. Ранее сегодня Дональд Трамп отменил ночную атаку на Тегеран. Кирилл Дмитриев заявил, что в июне должна состояться встреча со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Глава Российского фонда прямых инвестиций отметил, что находится в постоянном контакте со спецпосланником президента США и американским предпринимателем. «Я не хотел бы называть конкретные даты, но в июне состоится регулярная встреча», сказал он в интервью газете «Берлин Цайтунг». 3 июня глава спецпредставитель российского президента провел телефонные переговоры с Уиткоффом и Кушнером. Стороны обсуждали перспективы долгосрочного экономического сотрудничества между Москвой и Вашингтоном, а также пути мирного урегулирования геополитических кризисов. Минздрав расширил перечень медицинских специальностей. Список пополнили больше 15 компетенций. Среди них аналитическая токсикология, медицинская биология, медицинский массаж, нейропсихология, нутрициология, стоматология и судебная экспертиза. Кроме того, с 1 сентября будущего года в перечень войдет паллиативная медицинская помощь. Специальности бактериология, вирусология и паразитология сохраняются до 1 сентября 2028 года. Говорится в документе. Желтый уровень погодной опасности объявлен в московском регионе из-за высоких рисков возникновения пожаров. Предупреждение гидрометцентра будет действовать до 21:00 субботы. В Подмосковье оно продлится до 14 числа. Накануне в столице был зафиксирован повтор температурного рекорда для 10 июня, который держался с 1998 года. Днем воздух в столице прогрелся до плюс 30 градусов. Официальный курс юаня Центробанка на завтра 10 рублей 61 копейка, доллара 71 рубль 91 копейка.

0: копейка, евро 82 рубля 97 копеек. И о погоде сейчас. В столице плюс 25, малооблачно и без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград
3: Лисичанска. Сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
2: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь
4: информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии, исполнительный директор Института экономики роста имени Столыпина Антон Свириденко. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому», — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных.
5: В эту субботу тема программы «Как сохранить романтику в постоянном стрессе». В эфире врач-психотерапевт, сексолог Амина Назаралиева.
4: Каждую субботу после 7 вечера. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: «Рок-радар». Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
8: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
7: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
8: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
7: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-радар».
8: Включите ваши приемники на полную мощность.
4: Каждое воскресенье после 8 вечера.
8: Всего вам доброго и слушайте рок.
7: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
9: Повтор лучшего.
10: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: Девять часов семь минут в столице. Доброе утро, я приветствую вас, зовут меня Роман Щукин. И это программа Алексея Гудошникова. Вот вам, пожалуйста, знакомая музыка, держите. Простите, но я не буду извиняться за ваше потерянное утро, ладно? Тут пишет какой-то Гудошникова, нет, потерянное утро. Ну, вы держитесь. Ну, как-то там попробуйте держаться. Нет, это запланировано заранее. Алексей в понедельник здесь просто как штык. Не знаю, может и завтра тоже. Потому что там, это же график, он несколько иной у нас. Несмотря на то, что программы пересекающиеся, моторы и программа Алексея Гудошникова. Я не знаю, иногда ему приходится и по праздникам работать. Может быть завтра выйдет, может не выйдет. Это уже отдельная история, но сегодня у нас вот так. Да, это нет, но это не какая-то не секта, не нужно обижать. Это, как я уже сказал, мне кажется, это просто вопрос привычки. Сам был таким, у меня когда-то в жизни была история, когда один радиоведущий, журналист, настолько мне прям вот было приятно слушать все это, что после своих эфиров ночных, вместо того, чтобы спать, я приезжал, включал радио и сидел, слушал его программу. А потом однажды, вот, и абсолютно серьезно, это был, я прекрасно понимаю, что это такое, когда ты садишься и вот ждешь, это потрясающее ощущение. Потом однажды он сказал: вы были классные, с вами было хорошо, пока. Я такой: стопэ, куда пока, это что вообще значит? Вот, а оказалось, что он оттуда ушел и стал главным редактором той радиостанции, где я в тот момент работал. И вместо того, чтобы слушать его по утрам в радио, я слушал его по утрам в студии, когда он здесь сидел. Вот, так что я прекрасно вас понимаю. Другое дело, что интеллектуалы, а вы же интеллектуалы все, интеллигенты и интеллектуалы, правильно? Вот и ведите себя, как будто вы культурные люди. Вот интеллектуалы умеют выражать свое неудовольствие, или досаду, или разочарование, умеют выражать таким образом, чтобы продолжать оставаться интеллектуалами. Все. А если не умеют, то никакие вы, к черту, не интеллектуалы, если вы думаете же на том основании, что вам, вам непривычно, это значит, надо кого-то обидеть рядом, пнуть, ударить, это все, что-то такое. С другой стороны, это нормально укладывается в общечеловеческую психологию, потому что накануне вышло исследование задержки заработной платы и семейной агрессии. И оказывается, здесь есть прямая корреляция. Когда задерживается зарплата, то есть финансовое напряжение и вот этот стресс финансовый, четко коррелируется с всплеском агрессии в семье, семейного насилия. То есть это означает, что мы как цивилизация и как биологический вид действительно время от времени умеем и любим возвращаться быстро в свой инфантилизм детский. И когда что-то не по-твоему, тут же срываться на чем угодно. На тарелке с кашей, на собаке, которая рядом сидит, на человеке, который рядом с тобой в пробке, на нем сорваться, подрезать его, еще что-нибудь такое. Это, в общем-то, мне кажется, общечеловеческая штука. Так, сегодня едем покупать питбайк для сына, но ему 18, учится в автошколе. Первое, о чем с ним договорились, один раз увижу его едущим по дорогам общего пользования или узнаю об этом соседе, питбайк выставляем на продажу. Живем в СНТ, до леса 300 метров пешком, можно и докатить, пишет Денис. Ну, ладно, учится в автошколе. Ему уже 18. Я, ну, не знаю, я бы не решился. Я гитару своему купил. Другое дело, что можно вообще-то, конечно, провести параллели и между гитарой и падением до уровня, ну, какого-то абсолютно запредельного. Сначала гитарка, потом пивасик, потом гитарка, пивасик, еще что-то, потом и все. И вот ты уже в рехабе. Наверное. Можно и так, но все-таки... Выбрал гитару. Сначала акустику, а сейчас буду покупать электрическую, потому что вижу прогресс по акустике, а потом в разговорах, вот раз, и в разговорах уже так проскакивает. Вот у друга мы там играем, так классно, электрическая гитара. Так что решил, и надо вас спрашивать, из электрических гитар вы что покупаете? Первое детям только. Ну, чтобы первое. Стратокастер. И что-то там, какая-то там еще была. Вчера я так начал смотреть. Ну, конечно, не хочется вваливать, чтобы за 60 тысяч нет. Первое, что я понял уже, что нужно комбик, этот усилитель, нужно отдельно покупать от гитары, потому что когда все это вместе идет, то и гитара не очень хорошего качества, и усилитель отвратительный. Поэтому отдельно. Ямаха я уже посмотрел. Нет, хана соседям. Зачем? Вы что? Конечно, нет. Наушнички, и в наушничках будет играть. Хотя сейчас время от времени я слышу, я-то рано ложусь, потому что в 4:30 подъем. И вдруг просыпаешься такой 2 часа ночи, думаешь, так что это? Это сон у меня. А он у себя в комнате там отрабатывает баре и аккорды. Сначала встать, зайти и сказать мысль: сыну, ты чё? А потом думаешь, да ну, нет, надо наоборот эмоционально поддерживать. И пусть лучше так, если вот, вот настолько вставляет, что прям хочется иногда приступы, да, и ночью. Благо дело такие, ну, стены, что до соседей не доходит. Один я только слушаю. Ну, и жена тоже. В общем, это что касается питбайка. Не знаю, я вот, если бы вы спросили, одобряю, я бы не одобрял. Вот я бы, ну, мне кажется, 18 лет и 16 лет, а 16 лет и 14 лет, вот разница между этими этапами крайне мала. 18 лет — это еще детеныш. Просто детеныш. Вот я смотрю, у меня два. Одному уже за 20, а второму вот сейчас 15. И, честно говоря, тот, что за 20, уже, конечно, работа, все, уже отдельно живет, там все. Но в каких-то проявлениях, у них разница 8 лет, но в каких-то проявлениях, ну, вот абсолютно одинаковые. Ну, просто вот абсолютно. И поэтому говорить, что ему 18, и это уже означает, наверное, да, но питбайк, елки-палки. Если бы мне пришлось и так остро ставил вопрос о питбайке, скорее всего, я бы вот какая-то, где-то какая-то школа, чтобы вот он там и стоял у них все время, и ты на тренировки туда приезжаешь, или сам, если есть возможность, возить его, вот погонял, потренировался, собрал, поставил, закрыл, и все, и больше ничего. И так лет до 40, и только в 40, чтобы он самостоятельно в 40 только принимал решение. Потому что до 40, как известно, это самый сложный период в жизни каждого мальчишки, это первые 40 лет. И в результате вот до 40. Так, отвечая на вопрос еще раз про Алексея, у него все хорошо. У него гораздо лучше, чем у вас, потому что вы на работе, и я на работе. А он не на работе. Хотя, может, и на работе. Ну, в общем, у него все нормально. Нет, это плановая история, она была известна заранее, и чтобы вы никуда не разбежались заранее, мы вам об этом не сообщали. Но это все так по графику. И в понедельник обязательно он будет здесь. Вчера достал свой баян, на котором не играл 35 лет. Сыграл своей подруге. Она в шоке от удивления. Лимузин. Да, я когда чуть-чуть исполнил на гитаре, ну, пришла же гитара, первая надо было попробовать настроить ее. Я такой сижу и начал тоже брынчать что-то из воспоминаний своих Цоя там. Жена тоже надо было видеть. Она такая: чего? Ты на гитаре? Я говорю: ну, я же был мальчишкой. Ну, конечно же, я жил в обычном районе, в обычной школе. У меня были обычные друзья, обычные вечеринки. Конечно, мы играли на гитарах. Дочке первую электро в Мусторге брал Ибанес. Точно, вот, второй бренд, это этот бренд, который надо умело произносить, потому что это как мое любимое место в Карелии — Лахденпохья. Вот это Лахденпохья, Ибанес Страт. Вот я на него и посмотрел, даже в корзину один отложил, вот такой. И Ямаху, ну, конечно, не ламповый никакой, ну, вы что, ламповый, куда? Первый просто усилочек, усилитель. Удивился, наверное, увидев любимого ведущего тогда на той радиостанции. Не просто удивился, это было, конечно, так оно и было. Я вышел в коридор, а он на меня идет. Купил электронное фортепиано с супругой года 3 назад, вспомнил общее. Уже подобрал по памяти тему из Twin Peaks, хотя в музыкальной школе обычно фортепиано прогуливал, пишет Андрей. Да, а потом эта штука превратилась в еще одну полку для одежды, правильно, Андрей? Судьба всех гитар время от времени все-таки на них играют, судьба всех роялей электрических, пианино и вот этого всего становится потом полкой для одежды. У тебя появляется еще одна горизонтальная поверхность. Вот, и все, и ты складываешь туда, там, стирочка высохла, все в это, так надо погладить, и вместо гладильной доски ты туда все складываешь, на пианину, на эту. Я не фантазирую, на самом деле, у меня же тоже дома была, да, жена думала, что ей снова нужно играть, и так однажды у нас появилась еще одна полка для одежды в доме, благо потом коллеге понадобился электрический пианино, и я его быстро сбагрил. Комбик И Джайо, как он произносится, нужно брать. Ладно, я потом еще с вами поговорю про комбики и про гитары. И, кстати, если у вас хорошая гитара, вот Сергей пишет, Кузьмин, продам электрогитару, продайте мне. Если у вас нормальная гитара, ну, шестиструночка, или какие они еще бывают, но не бас. Если у вас нормальная гитара, и вы уже набаловались, и она действительно, ну, неплохая, просто не нужна, я куплю. Дешевле, чем вы хотите. Но дороже, чем могли бы другим. Можно так купить? Вот. И комбик тоже заодно с ней куплю. Что еще у нас с тех времен радио? Да, ну, радио, конечно, с тех времен, безусловно, изменилось. Про сборную и про футбол исключили ровно в тот момент, когда мы уже прошли, обыграв всех участников группы отбора, пишет Нигматуллин. Ну а почему, если их говно... если их вздорность границ не имеет, то почему они должны себе отказывать? Взять и принять два решения одной мерой. То есть решить две задачи одним действием. И конкурентов удалить. Хотя я не знаю, как мы так смогли пройти. Я, опять же, со своим спортивным характером я не следил за тем, как мы проходили на отборочных. И действительно ли наша сборная такая? Мне всегда казалось, что наши футболисты это... Вот хоккеисты наши, а футболисты... Вот, но и политически решить вопрос санкционный в отношении нашего спорта. И еще и сильных конкурентов удалить тоже. Ну, почему нет? Ну, если есть такая возможность. Ну, конечно, можно это сделать. Кстати, у меня здесь был где-то список команд, за которых нужно болеть. Вот Юрий Лебедев написал. Болеем за Мексику, Парагвай, за динамовца Луиса Чавеса и Хуана, извините, Касереса. Вот за кого мы болеем. Ну, окей, я записал. Так, адаптер для наушников синхронизируется с телефоном. Миллион звуков, никому не мешаешь. Адаптер для наушников. Хорошо. Руслан, слушайте, ну, можете набросать мне это все в чат? У нас чат есть в канале «Щукин и все». Есть такой телеграм-канал, прикиньте. «Щукин и все». Кириллическое написание обычными нашими буквами. «Ё» последнее, она как «ё». Я уважаю точки в «ё» на самом деле. И потому что зачастую без этих двух точек смысл и слов, и фраз очень часто меняется. Поэтому и все через «ё». Там под любым сообщением можно написать комментарий. Под любым вообще. И этот комментарий автоматически попадает в специальный чат, который пришит к телеграм-каналу. Что я вам рассказываю, вы и так это знаете без меня. Правильно? Правильно. Поэтому... конкурс на замещение отсутствующей сейчас электрогитары у меня можно считать открытым. И наушники нужны. В идеале, конечно, вот такие, как у нас в студии. Наушники — это вот шикарные аппараты. Телефоны, мониторы, как мы их называем. Точнее, мы их ушами, конечно, просто называем. Но это дороговато и жирновато будет детенышу. Поэтому что-нибудь такое для начального туда бросайте, ладно? Потому что я прекрасно понимаю, что такое вещь, которая уже не нужна. Была куплена новой, а потом уже и не нужна. И вот это вот связываться с какими-то площадками, где все продают. Лучше вот так вот прям по-честному чик-чик и все. Дальше. В Америке билеты стоят в среднем на 3-5 чего-то дороже. В Катаре лучшие места на финал стоили чуть больше 1500 баксов. Сейчас это почти 6,5 чего-то. Полутора. В смысле, на финальный матч сейчас 6500 стоит. Самый дешевый билет, групповая стадия, галерка за воротами в Катаре, $11 стоило, в Штатах 100. Наверное. Ну, это же, ну, что такое Катар? Простите меня, пожалуйста. И что такое США? В понимании самих США. Это, ну, извините, ну, как бы, на планете Земля в понимании самих США есть только США. И еще какие-то случайные места, которые пока еще почему-то океаном не затоплены, и там, ну, наверное, есть какая-то жизнь, да, может быть, и все остальное. Поэтому, естественно, там все это будет дороже. Но, тем не менее, на матч открытия за $500 один из наших слушателей купил. Как наши студийные наушники называются? Как наши студийные наушники называются? Я вам сейчас скажу, как наши студийные наушники называются. Сейчас я пойду за нашими студийными наушниками. Принесу их вам в кадр. У нас же трансляция идет, радио говорит МСК, если что. Во, именно такие он мне и сказал. Байер Динамик у нас наушники. Точно. DT770 Pro. А мне детеныш говорит, надо брать DT750. Губа у него, однако, не дура. Bayer Dynamic DT770. Вот такие. У всех такие уши, кроме меня. У меня нет таких наушников, потому что у меня нет микрофона стационарного, потому что я говорю в гарнитуру, видите, вот у меня такой плохонький микрофон. Эх, заговорил бы я сейчас стационарный в тот микрофон, в который Алексей работает. Но я привык работать за пультом, сам рулить процессом, поэтому у меня нет звукорежиссера, и я здесь сижу на телефоне и с этим сам. Если в финал выйдут США и Иран, то билеты будут от 100 тысяч долларов. Но вообще-то, знаете, в противостоянии США и Ирана вовсе не США главные. Ну, в смысле, главный актор происходящего не США. Конечно, Трамп не собирается, а очень хотел бы не просто перехватить инициативу, а довести все это до логического завершения таким образом, чтобы он не только сам считал себя победителем, но чтобы это формально и для других выглядело так, как будто бы он победил. И ему этого очень хочется. И в этой связи он готов инициативу перехватывать у Израиля даже. Но, тем не менее, если проследить причинно-следственную связь, то, конечно же, вовсе не потому, что у США были какие-то свои собственные интересы, началась вся эта новейшая история противостояния условного севера против условного юга. Север в данном случае представлен Израилем и США, а юг — Ираном. И небольшими сателлитами. Поэтому я думаю, что самым ядерным было бы противостояние, в хорошем смысле слова ядерным, противостояние Израиля и Ирана. Вот это было бы противостояние. Да, если в финале чемпионата мира будут США и Иран, Трамп заключит сделку, пишет мне Сергей. Да он все время заключает сделки. Вы что? Это, конечно. Глава Пентагона Пит Хексет заявил, что США рассматривают похищение президента Кубы Мигеля Диас-Канеля. Понимаете? Однако окончательное решение примет президент Дональд Трамп. Я к тому, что когда многим кажется слишком утрированным заявление, что цивилизация политическая, совершив гигантский оборот от античности, через средние века, через темные времена, через становление каких-то демократий, и вот это все, дойдя до своего предела, как гласит китайская мудрость, любая вещь, дойдя до предела, обращается своей противоположностью, что вот эта вся огромная спираль, петля времени и геополитики, оттуда, дойдя до сегодняшнего дня, снова обрушивается в античность. В ту античность, где ты совершенно спокойно просто берешь и убиваешь руководителя другого государства. На том основании, что просто тебе нужно мое, не надо, а ты мне мешаешь. На этом основании. Просто вот вообще и больше того, ты делаешь это не так, как это происходило и в 20 веке. Ну, а для чего группы специальных операций работали и в Израиле, в том числе, и в США, которые разрабатывали и государственные перевороты, они же разрабатывали планы по ликвидации лидеров каких-то политических деятелей. Просто раньше все это вуалировалось. Вообще ничто не нового под луной, абсолютно. И это происходило всегда. Да, конечно, и политические убийства происходили, и какие-то громкие вещи, и менее громкие вещи, все это было. Просто была какая-то грань между публичным решением и неким политесом, который должен был выдерживаться. Потому что, я не знаю, к примеру, чем может обернуться твое заявление «я не беру пленных». Казалось бы, да, ты такой весь вот боевой, мы не берем пленных. Это оборачивается тем, что противоположная сторона ровно так же решает для себя, и мы не будем брать пленных. И поэтому все твои воины, которые попадают в тяжелое положение, которое, в свою очередь, дальше обернулось бы для них пленом, но жизнью, и они бы потом могли быть обменены, для них перспективы этого исчезают. Казалось бы, ты принял решение против врагов, а потом это оборачивается и против твоих тоже. Поэтому в какой-то момент человечество пришло к тому, что нужно заключать какие-то пакты, нужны конвенции международные о военнопленных, обо всем, потому что это потом обернется против тебя. И возвращаясь к заявлению Хексета, вот сейчас Штаты вышли уже на тот уровень, а точнее вернулись на тот уровень, когда уже вуалировать подобные заявления не нужно. Просто говорят, вот да, есть какое-то государство, но оно типа независимое. Куба, напомните мне, это же независимое государство. Оно независимое, да, у него есть президент, так мы его похитим. Так, ну так нам, ну просто мы считаем, что вот так будет нормально в свете нынешнего положения дел, расстановки, вот это все, так мы похитим его. Вот. Есть ли на Земле государства, сравнимые с Соединенными Штатами по экономической мощи и вот этому всему? Да. Ну, как минимум, есть Китай. То есть, когда ты так поступаешь, это же означает, что ты делаешь заявление, ты посылаешь сигнал, как бы легитимизируя такое. Ну, хотя о чем мы говорим? Вы скажете, они же похитили Мадуро. Да, но это было сделано без анонсирования. Это было сделано угрозы. Все ожидали какого-то военного вторжения. К этому мы уже привыкли. Потом специальные люди, специальные маркетологи от Пентагона объяснят, почему это нужно было сделать. Но чтобы анонсировать похищение, мы похитим его. Смотрите, как мы сейчас это сделаем. Это, конечно, еще один новый этап, на который переходит политический бомон, так называемый, Вашингтон.
9: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
0: 23:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Украинские власти ускорили эвакуацию заводов из Краматорска. Первые попытки вывести металлоперерабатывающие станкостроительные предприятия предпринимались еще в 2022-м, пишет «Экономист». По мере приближения вооруженных сил России к городу темпы эвакуации постоянно наращиваются. Так, Новокраматорский машиностроительный завод объявил о закрытии и переводе либо увольнении сотрудников. Как отмечает британский журнал, больше 3500 рабочих уже перевезены в город Перечин на западе Украины. Местные власти рассчитывают на поддержку правительства при создании индустриального парка для предприятий. Часть жителей региона при этом выступает против переезда рабочих и строительства для них нового жилья. Ранее власти подконтрольной Киеву части Донецкой области объявили обязательную эвакуацию семей с детьми из ряда районов Краматорска и Славянска. Международный авиационно-космический салон «МАКС» в этом году не состоится. Распоряжение правительства опубликовано на официальном портале правовой информации. Причины отмены мероприятия не уточняются. Авиасалон «МАКС» считается одной из крупнейших площадок для демонстрации достижений авиационной и космической отрасли. В рамках форума обычно проходят показы авиационной техники, презентации новых разработок и переговоры представителей промышленности и госструктур. В Мехико стартовал чемпионат мира по футболу. Впервые его принимают сразу три страны – Мексика, Канада и США. В соревнованиях участвуют 48 национальных сборных. С 11 июня по 19 июля команды проведут 104 матча в 16 городах трех стран-хозяек. Турнир обещает стать крупнейшим футбольным событием года. Стадион «Ацтека», на время турнира переименованный «ФИФА» в «Мехико Стадиум», вместимостью около 87,5 тысяч зрителей, стал первым в истории, где матчи открытия чемпионата мира проводятся уже в третий раз после турниров в 1970 и 1986 годах. В стартовом поединке хозяева поля, сборная Мексики, встретились со сборной ЮАР на 8-й минуте. Счет открыл Хулиан Киньонес, представляющий сборную Мексики. Россиян в этом году стали больше работать. В первом квартале средняя фактическая продолжительность рабочего дня в стране увеличилась на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как следует из данных Росстата, показатель достиг отметки 7,66 часа. Рост рабочего времени фиксируется на фоне общей экономической динамики и изменения в структуре занятости населения. Погода в России, в Москве плюс 24, ощущается как плюс 25. Ясно, в ближайшие 2 часа осадки маловероятны. Евгения Егошина, говорит Москва.
9: Говорит Москва.
12: Симптомы. Так, вялый. Да, частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
13: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Мама, семья, диагноз». В эфире учредитель фонда «Дети бабочки» и мама особенного ребенка Алена Куратова. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. В эту субботу тема программы «Как сохранить романтику в постоянном стрессе». В эфире врач-психотерапевт, сексолог Амина Назаралиева. Каждую субботу после 7 вечера. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция театральная.
15: Марин, ну куда ты опять собралась?
16: Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
17: Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть?
15: Рассказываем по пятницам после 12.
17: Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Говорит Москва.
18: 94,8 FM.
19: Повтор лучшего.
11: Девять тридцать семь уже, четверг, 11 июня, он же пятница, 11 июня, потому что мы накануне грандиозного государственного общенародного всенародного праздника, и в этой связи нас ожидают большие выходные. И сегодня для многих пятница, надеюсь, что для вас тоже. Вообще-то я, конечно, надеюсь на то, что вы как-то так вот исхитрились и смогли каким-то таким удобным для себя способом, доступным, уже сейчас ехать на дачу. Это было бы очень правильно. С вашей стороны это было бы максимально правильно с точки зрения транспортной логистики, потому что сейчас как раз и нужно покидать Москву. Именно сейчас. В Москве наконец-то появились настоящие пухососы. Потому что до этого интернеты заполонили пухососы, пивовозы, крабовозы, лужегоны и еще какие-то, и все это было сгенерировано. Сейчас мы видим с Пушкинской площади видео. Опа, а, тут музычка такая. Написано на нем: вакуумная комбинированная машина, электропылесос. Вот, и только пылесос поможет мне. Поможет мне. Вы хотели песен? Пожалуйста. Вакуумная комбинированная машина. Это маленькие штучки такие, которые обычно ездят просто, метут в себя круглыми щетками такими. Маленькие, знаете, такие дузеры. А это уже с какими-то шлангами, и вот она все будет засасывать. Другое дело, что те пылесосы, которые большие, вот, я редко встречал работающие эффективно, хотя, с другой стороны, может, в этом и есть эффективность. Те, которые большие оранжевые на базе КАМАЗов, такие с большими этими какими-то контейнерами, и они тоже засасывают, но штука в том, что все то, что они засасывают, они через какую-то специальную трубу, которая вверху, они тут же это выбрасывают огромным столбом пыли обратно. То есть это скорее такая даже не пылесос, а рассеиватель пыли, которая, она спокойно лежит на асфальте вдоль бордюров, там, кюветов на трассах. А эта штука идет, и ты задолго до того, как до нее доезжаешь, видишь ее, потому что такой шлейф пыли по дороге, кажется, будто там ДТП какое-то. Знаете, когда при ДТП это происходит, машина слетает в кювет, там пыль, все это. Нет, а ты доезжаешь, и оказывается, что это уборочный автомобиль идет. Он такой, он собирает пыль, которая лежит спокойно вдоль отбойника металлического, и тут же выбрасывает столбом огромным в атмосферу, чтобы она рассеивалась и так вот ложилась везде. Окей. Так, это про пухососы. Говорит МСК-бот, куда писать? Про гитару писать, Щукин, и все. Там же голосовать, если что. Там можно проголосовать за автомобили. Зайдите, это может быть чуждое вам развлечение, но, тем не менее, ваш голос поможет, потому что чем больше будет голосов, тем более репрезентативным будет голосование. И, значит, его результатом с большей степенью уверенности можно будет доверять. Там 5 автомобилей сейчас мы. Это наследие моторов, моторное наследование, наследие, которое дошло и сюда. ГАК GS4, Geely Atlas, Havail F7, TNT 8, Чинган, CS75 плюс New. Это нужно обратить внимание, потому что именно эта версия 75-го, которых в природе существует вообще 3, эта версия участвует в голосовании, ибо она, только она из 75-х, полноприводные, остальные все переднеприводные. Ладно, зайдите, выберите здесь картинки всех автомобилей, экстерьер, интерьер, здесь техническое описание, стоимости максимальных комплектаций, РРЦ, потом цены со скидками и голосовательная машинка, в которой сейчас есть, ну, уже не такой очевидный победитель, и мы знаем, кто это. Не знаете? Ну, зайдите и посмотрите. Он обычно, этот бренд у нас побеждает, его отрыв был на старте значительнее, чем сейчас. Сейчас его догоняет второй автомобиль, как раз из тех, которые я добавил туда. В общем, все описание, все это там в телеге, Щукин, и все. Ладно? Заходите. Еще раз вновь присоединившимся. Во-первых, странно, что в 9.42 вы приходите сюда. Это у вас такое правило, приходить в любимую программу любимого радиоведущего Алексея Гудошникова спустя 1:40 после начала этой программы. Где Алексей, спрашивает. Алексей, все нормально, у нас так бывает, так у нас бывает, и у вас так бывает, у всех так бывает, когда есть какие-то занятости, они пересекаются с вашими рабочими обязанностями. И тогда вам на помощь приходят коллеги, иногда музыка. Я когда по моторическим делам своим уезжаю, вы слушаете родные песни с удовольствием. Или повторы, или музыку, или повторы. Да? Да. Вот у Алексея все хорошо у него, так что нормально. Значит, Николай, да, отвечая по промокоду, да, вам приснился хороший сон, присылайте. Присылайте. Я продолжаю здесь еще и параллельно разыскивать гитару электрическую для детеныша. Так что, если у вас есть предложение, все присылайте. Туда же, Щукин и все, там пишите под любым постом сообщение, и тогда я увижу его в чате. Что там про наших шахматистов? Я не знаю, что про шахматистов. Авто пробки греется. Так, авто, я смотрю, что не все разделяют здесь автомобилизацию тематики, поэтому про автомобили давайте чуть позже. Но все-таки одну из тем, здесь вот я вижу, очень много сообщений приходит об этом страшном происшествии, которое произошло накануне в Екатеринбурге, где водитель автобуса, сначала у него помутнело все, потом он не увидел, потом он... Но, с другой стороны, мы можем дать ему слово и услышать его версию, потому что я буду пересказывать то, что говорил он. Единственное, что нужно отметить, что это происшествие произошло накануне на перекрестке, он... въехал в автомобиль, потом, не останавливаясь, въехал на пешеходный переход, на перекрестке, и убил 4 человека. Вот погибло 4 человека. Так, как, господин Икром, как это произошло?
19: Да, далеко были, я хотел быстрее ездить, потом же ничего не видно было, глаза. Потерял сознание.
20: А к светофору-то помните, как подъезжали?
19: Был, я ничего не знаю потом.
20: К светофору-то помните, как подъезжали, нет?
19: Нет.
20: Нет?
19: Не помню.
20: Ну что, впереди вас машины уже остановились, там, в левом ряду, там, в каком-то другом еще. Нет?
19: Не знаю, потом.
20: Но вы на перекресток выезжали, рядом с вами машины двигались или уже стояли?
11: Думаю.
19: Понимаю.
20: Не понимаете? Ну вы хотели быстро проехать
11: перекресток. Не понимает. Это означает, что он не понимает смысла фразы. А фраза такая: когда подъезжали к перекрестку, машины двигались или стояли? Как минимум, человек этот прошел стадию экзамена на знание русского языка. Ну, потому что он же работал водителем. А это означает, что должно водительское удостоверение быть российское, наверное. Я не знаю, вам лучше, наверное, знать. Вот. Но он смысл вопроса он не понимает.
20: Перекресток, я правильно понимаю, да?
19: Да, я хотел успеть. Это зеленый бит, я знаю, зеленый бит. Угу. Я хотел успеть. Потом что-то у меня голова сильно болеет. Глаза ничего не видно было. Большой-большой открыл, не видел. Я нажал тормоз, это не тормоз, газ был. Похоже, я так думаю. Уже не знаю потом.
20: Зовут тебя как?
19: Икром.
11: Икром. Он нажал тормоз, а это был газ. И дальше он не знает, подъехал, не видно. Я бы, я не думаю, что здесь нужно обращать внимание на акцент. Знаете, что меня поразило в этом, во всем? Не то, что он не очень хорошо понимает. Мы в Штатах дальнобойщики вообще английского не знают. И не имел возможности один из последних убийц, который убил 4 человека, там, он стал разворачиваться на хайвее через разрыв, хотя там знак стоял, что это запрещено, и написано это было. Оказалось, что он читать не умеет. Ну, по-английски вообще не понимает. Как-то вот он работал. Стал разворачиваться, и в него въехал кроссовер с семьей. Не то, что не понимает, не то, что, безусловно, лапшу вешает. Нет, так нельзя сказать. В общем, пытается уйти от ответственности путем фантазирования события, то есть путем моделирования случившегося и введением в заблуждение своими формулировками. Голова сильно заболеть, глаза ничего не видеть, и перепутал и газ, и тормоз, думал тормоз, а это оказался газ, так вот ничего не вижу. Даже не это. Больше всего меня в этом это не смущение, а я немножко, это ближе всего к описанию моего ощущения, это оторопь. Больше всего у меня возникает вот это ощущение, находящееся где-то на одной, на одной чаше с оторопью. Это то, что... Вы смотрите трансляцию? Видите видео? Перед нами человек, который убил 4 людей, 4 жизни забрал. Вот он 4. Насколько я понял, там подростки, девчонка. 4 человека. Вот можете. Давайте я уберу даже звук, чтобы вы не слушали, потому что это формирует, может быть, не очень правильный контекстное ваше восприятие. Просто посмотрите на человека, на его мимику, на то, как вот он говорит это все. Он просто объясняет ситуацию какую-то. Просто объясняет какую-то ситуацию. Вот он просто, я могу переводить его. Значит, стол, вот я не знаю, стол вроде стоял, вот, ну, устойчиво, давайте я буду сейчас дублировать его, стол, не знаю, устойчиво стоял, но я так потрогал его, не знаю, как он упал, вот я не знаю, но помидоры на пол повалились, и все, я как-то не знаю, может, там разболтался болт какой-то, честно, вот честно, я не знаю, как это случилось. То есть на лице осознание того, что твои действия, даже если ты полностью уверен в том, что произошло, но твои действия, ты был водителем этого транспортного средства, которое задавило насмерть 4 человека, твои действия к этому привели, я не знаю, как должно выглядеть осознание этого, но точно не так. Я знаю, что точно не так оно должно выглядеть. Вот. Вот это, конечно, меня очень испугало. Очень. То есть, соответственно, следующий вопрос. Если такое отношение... Он не в состоянии аффекта, он нормально говорит. Описывает свое... Он может в этот момент, его мозг работает на генерирование формулировок, которые максимально позволят ему остаться невиновным. Его мозг генерирует это. Рядом с ним нет никакого адвоката, ему никто это не подсказывал. Он сам это генерирует, понимая. Возможно, в тусовке он уже это слышал. Возможно, коллеги ему рассказывали, что случится вдруг, поцарапаешь тачку, еще что-то. Надо, значит, говорить вот так. Голова болеет, зрение пропало, все это я не знаю, не знаю, не знаю. Может, кто-то уже обсуждал это все в компании. Но... Он так это делает в отношении жертв своих действий. У меня вопрос тогда просто. А какова степень его ощущения, его ответственности за живых, которых он везет? Вот если так он по поводу мертвых говорит. Ну, в смысле, никак вообще не говорит, не реагирует на это. И вообще там, ну, есть, ну, про живых-то он что думает, если про мертвых? Так, доброе утро, я слушаю, да, здравствуйте. Я бы не хотел рассматривать сейчас бородку его.
3: Ну, это очередной показатель абсолютного непрофессионализма. И вина здесь того человека, который взял его на работу, я считаю.
11: Его уже арестовали.
3: Меня на мотоцикле сбивал таксист, иностранец, скажем так, прямо. Угу. Вот. Ничего ему за это не было, хотя моя подруженция там разложилась очень серьезно. Там 2 года по больницам и так далее. Никаких компенсаций. Он в суде вообще сидел и говорил, я в такси не работал. Угу. И судья такая, ну, не работал, как бы, что. На чем он меня сбил, как сбил, то есть, вообще, то есть... Ну, это ладно, бог с ним, сбил. Слава богу, все живы остались, да?
11: Не, подожди, он факт наезда был или как там?
3: Конечно, был. Но потом он скрылся от следствия.
11: Скрылся
3: от следствия. Его, короче говоря, там потом поймали где-то, там в СИЗО поместили. Я вообще против того, чтобы людей помещать в СИЗО, ну, скажем так, да, которые не уголовники.
11: Пороть сразу.
3: Ладно, его поместили в СИЗО за то, что он скрылся от следствия, а не за то, что он меня сбил.
11: Ну да,
3: понимаете?
11: Ну понятно, процессуальное
3: действие. Да, мне, ладно, на здоровье освободили, хорошо, но, блин, никакой ни компенсации, ничего. Типа, ну, подавай в гражданский суд. Мы же понимаем, что он сейчас, наверное, в самолет сел, уже давно улетел куда-то. Что там куда-то подавать, бесполезная история. Но дело даже не в этом. Понимаете, когда я вот всегда говорил и повторю еще раз. Если человека берут на работу, который перевозит людей, будь это автобус, такси или что-то другое, это должен быть профессиональный, во-первых, подготовленный человек, и у него должен быть правильный график работы и отдыха.
11: Тут с вами не поспоришь. У меня небольшое уточнение, ладно, я напишу, вот 162-й, это очень опрометчиво, два события вы совершили опрометчиво, не придумали себе имя в Максе, это СМС, это не Макс вообще, это СМС и Макс, у меня все в одно окно, понятно, в общем, опрометчиво вы пишете, и опрометчиво вы присылаете СМС с телефонного номера, потому что то, что вы написали, это уже... В общем-то, повод для, как минимум, проверки вас. С каких пор день, президент, алкоголь, там, ну, вот это все, стал грандиозным и все остальное. Вот в этом все ключе. Товарищ, символы существуют в государстве. Эти символы вот какие. Президент, я уже говорил об этом, президент это не только человек. Есть человек, который работает президентом, и есть президент как государственный институт и символ государственной власти. Есть флаг, герб, гимн. Неуважение ко всему этому приводит к последствиям. И есть праздник, один из главных государственных праздников. Он называется День России. Он имеет опосредованное отношение к Ельцину. Имеет. В большей степени он имеет отношение к президенту как к институту. И вот еще раз я вам скажу, 162-й. Я один раз скажу и больше не буду этого повторять. И вы не повторяйте этих ошибок. Потому что будь я немножечко по... я вот сейчас просто скриншотик сделал бы, сфоткал ваше сообщение и просто перекинул бы коллегам, которые бы дальше уже занялись бы вами. Это еще один символ. Вам не нравится? Вот мне всегда удивляло, как эти... Как вот зачем вы это делаете? Можно уточнить вас? Это глупость или действительно желание свою позицию так выпятить, чтобы потом показательно за это пострадать? Какой-то идиот идет, напивается, берет эту банку сметаны, рисует свастику на асфальте, фотографируется с ней. Вот чего хотел доказать этим? Непонятно. Все, пошел в СИЗО. Поехал. Разбирательство начали с 15 суток, дальше пойдем. Зачем? Вот зачем? Пошел подкуривать, в 30-й раз уже пошел прикуривать у вечного огня. Тоже у символа и мемориала. Таким образом, оскверняя суть мемориала. Все. Пошел, арестовали. Все, пошел за осквернение, мемориал, все остальное. Зачем? У меня вопрос. Ну, ты что этим делом, ну, доказываешь? Единственное, как это можно оправдать, просто клиническим идиотизмом. Все, другое я не понимаю. И тогда пугает количество клинических идиотов. Вот вы сейчас пишете вот эту ахинею. С каких пор воцарение? Вы в курсе, что этот день стал праздником за год до того, как Ельцин стал президентом? Ну, блин, ну откройте историю. Ну, у вас что, интернета нет? Вы поэтому смски пишете? Давайте, ну, мы вам интернет приведем. Зайти в компьютерный клуб. Если у вас нет интернета, сходите в компьютерный клуб. Сядьте там. Сядьте. И загуглите. Да. Выборы и воцарение, как вы его называете. Почему здесь цари вообще, я не понимаю. Но дело не в этом. Случилось в эту дату. Но день этот стал государственным праздником раньше. На год. Это, ну, в смысле... Но даже не в этом вопрос. У меня реально вопрос мой прежний. Зачем вы сами ломаете свои судьбы, причем совершенно бесплатно? Ну, я не знаю, там, ну, я понимаю, тебе сказали, вот, ну, соверши что-нибудь эдакое, мы тебе 5 лямов баксов дадим, ты на пару лет присядешь за это, а деньги пока будут лежать на счету у тебя, и потом, ну, тем более с нынешними процентами, пересчитая эти 5 миллионов в рубли, окажется, что это у тебя... это сколько сейчас будет 5 миллионов в рубли? Это будет 35 миллионов, да, где-то? Там или сколько? Ты под проценты, сейчас как раз высокая ключевая ставка, проценты будут высокие, и ты выйдешь, у тебя там еще больше будет, и через пару лет ты вышел, а у тебя уже решены вопросы как минимум с квартирой, с машиной, может, на бизнес какой-то маленький останется, на магазинчик, маркетплейсе. Это я понимаю. Но вы же это делаете просто так. Ради чего? Это идея у вас такая, товарищ 162-й. Я ее не понимаю. Серьезно. Вот отстраняясь от политических взглядов, вообще от всего. Просто не понимаю. Тебе говорят, вот, слушай, в нашей реальности сейчас, в нашей реальности, вот это действие повлечет реакцию государства, правоохранительных органов. Это нарушение, а порой и преступление. А ты такой, да? А мне так хочется что-то это сделать. Не знаю. Может, вы хотели бы пройти путь получения ответственности за это? И поэтому вы написали? Ну, в конце концов, есть, мы знаем, есть целый жанр у американских идиотов в Штатах. Там, вы знаете, полиция, в полиции не принято, ну, в некоторых Штатах, в некоторых принято, но в некоторых принято, не принято у полиции долго выяснять отношения с правонарушителями. Где-то полицейским нужно, чтобы у человека в руках появилось оружие. Где-то достаточно просто угрозы этого оружия, а где-то достаточно просто нестандартного поведения, попытки напасть, видимости попытки нападения, чтобы применить на поражение оружие. Достаточно это. И там есть целый жанр такой. Люди заканчивают, сводят счеты с жизнью, именно провоцируя полицейских,

0: на СВО. Ну, с целью как-нибудь сделай что-то полезное со своей жизнью, если ты не можешь ей распорядиться иначе, как просто вот абсолютно шизоидно сломать себе судьбу. Не понимаю. Уважаемый 162-й, не делайте больше так. Все, у нас вообще к тому же, ко всему закончилась... А где новость?
1: Новости!
0: Ну, да, вас с наступающим праздником, большим государственным праздником. А еще... А, у нас сейчас начнется. У нас на... А уже началась? Уже закончилась? Но я же все равно говорю с теми, кто в интернете, правильно? Да, так что я с теми, кто в интернете, в трансляции, слушайте. У нас профилактика внезапно, на этом сюрпризы не закончились. Первый сюрприз, что Щукин вместо Гудошникова, второй сюрприз, профилактика вместо дальнейшего эфира в FM-диапазоне. А в интернете вы продолжаете смотреть и слушать. Ну, смотреть вы ничего не будете, здесь будет пустая студия, а слушать вы будете родные песни. В общем, с наступающим, граждане, а мы с вами прощаемся до понедельника, до 6 утра, до моторов. Меня зовут Роман Щукин. Держитесь уже там и будьте здоровы!
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 0:04 в российской столице, в студии Евгения Егошина. Здравствуйте. В Брянской области при ударе ВСУ погиб директор биосферного заповедника. Кроме Александра Никитенкова, жертвой обстрела стал еще один мирный житель. Налет дрона совершен на поселок Суземка, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук. По его словам, два мирных жителя получили ранения, им оказана медицинская помощь. Глава региона добавил, что семьям погибших и пострадавших будет оказана материальная помощь. Дмитрий Медведев поддержал идею дополнительных выплат раненым бойцам СВО. Вопрос совместно с Минобороны и Минфином проработает «Единая Россия», заявил председатель партии. Речь идет о социальной поддержке участников спецоперации, проходящих длительное лечение после ранения. С инициативой выступила герой России Людмила Балилая. Она обратила внимание на то, что повышенные выплаты военнослужащим сохраняются только в первый месяц пребывания в госпитале, после чего их доход существенно снижается. Медведев также поддержал предложение о приоритетном медицинском сопровождении ветеранов СВО, решении вопросов с реабилитацией и психологической поддержкой. Правительство усилило контроль за ситуацией на топливном рынке. Комплекс мер по его обеспечению нефтепродуктами был представлен на совещании вице-премьера Александра Новака. В мероприятии приняли участие представители профильных министерств, Федеральной антимонопольной службы, Петербургской биржи и отраслевых компаний. Особое внимание было уделено поставкам бензина и дизельного топлива, а также динамике цен на нефтепродукты, сообщили в пресс-службе правительства. В Мехико стартовал чемпионат мира по футболу. Впервые его принимают сразу три страны – Мексика, Канада и США. В соревнованиях участвуют 48 национальных сборных. С 11 июня по 19 июля команды проведут 104 матча в 16 городах трех стран-хозяек. Турнир обещает стать крупнейшим футбольным событием года. Официальный курс юаня от Центробанка на сегодня 10 рублей 61 копейка, доллара 71 рубль 91 копейка, евро 82 рубля 97 копеек. И о погоде. Сейчас в российской столице температура воздуха плюс 25 ощущается на 2 градуса больше. Ясно, в ближайшие 2 часа синоптики осадков не обещают. Евгений Егошин, говорит Москва.
0: Говорит Москва. 94,8.
2: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Имена. Поверх времен.
2: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
3: «Имена. Поверх времен».
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

Вы мой ангел, вы мой идеал, моя звездочка, ягодка, рыбка. Зубки жемчуг, а губки коралл, хороши также грудь и улыбка. Я таких никогда не встречал, пусть исправится.

0: Говорит Москва. Приложение «Говорит Москва». Звонки в прямой эфир, голосование и смс-сообщения, подкасты наших передач, прямые аудио и видеотрансляции. Слушать, думать, качать. Web Store и Google Play. Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: может быть? Представь себе,
1: сама несет обед.
2: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Он не вышел ни званием, ни ростом, ни за славу, ни за плату, на свой необычный манер.

голове. Посмотрите, вот он, без страховки идет. Чуть правее наклон, упадет, пропадет. Чуть левее наклон, все равно не спасти. Но теперь ему меньше осталось пройти. Уже 3/4 пути. Ах, как жутко, как смело, как мило.

четверти пути. Он смеялся над славою бренной, но хотел быть только первым. Такого попробую кровь не попробовала ты над ареной. Он по нервам, нам по нервам шел под барабанную дробь. Посмотрите, вот он без страховки идет, чуть правее наклон, упадет, пропадет. Чуть левее наклон, все равно не спасти. Но замрите, ему остается пройти не больше четверти пути. Закричал дрессировщик из двери, клали лапы на носилки. Но прост приговор и суров, был растерян он или уверен. Но в опилке, но в опилке он пролил досаду и кровь. И сегодня

0: Внимание! Говорит Москва! 94,8.
1: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
2: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
1: Авторская программа Романа Бабаяна.
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция – театральная.
5: Марин, ну куда ты опять собралась?
6: Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
7: Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть?
5: Рассказываем по пятницам после 12.
7: Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город».
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва, 94,8.
8: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: Apache.
1: Вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: так, так, наша самба, так, так, так, вечно нам быть так, так, так, под нее танцевать, под нее танцевать.
1: Нам есть что вспомнить. Родные песни.

белый медвежонок, медвежий ребенок в зоопарке жил. Очень он без мамы, без ласковой мамы в городе тужил.

Белый медвежонок, медвежий ребенок, горевал в тоске. Сердце он оставил, навечно оставил, где

0: если папа далеко, это очень нелегко. Если дом твой далеко, если сердце далеко, это очень нелегко, нелегко. Если мама далеко, нелегко, нелегко.
1: Говорит Москва. Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-33-17, префикс 495. Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8 FM.
3: Поющее сердце столицы.

0: человек.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
2: Oh my goodness!
1: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
2: Broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal! Spain, absolutely!
1: Dear, dear, I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos!
3: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
4: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: «Говорит Москва». 94.

Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

0: 8:06.
1: Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: буду вечно молодым.
1: Нам есть что вспомнить. Родные песни.
2: Любого спросите в нашем доме, завидовал ли я хотя бы в детстве. Вам скажут, ей это незнакомо, и это точно, говорю вам честно. Теперь же сама себя боюсь я.

неделю боролась с этим чувством, а вот вчера случайно увидала, как Люська стояла очень грустно, платила деньги за букет фиалок. Зачем же, зачем моя подружка обманывает так меня, скажите? С цветами приходит в общежитие, а ночью плачет, спрятав нос в подушку. Зачем это нужно? Ведь с ней тоже дружат.

Сказки обмана не простила, цветов на всю получку накупила, сказала, что снова встречусь завтра с одним пилотом, может быть, космонавтом.

0: говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.
1: Давайте негромко, давайте в полголоса, давайте простимся светло. Неделя другая, и мы успокоимся. Что было, то было, прошло.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
2: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Мама, семья, диагноз». В эфире учредитель фонда «Дети бабочки» и мама особенного ребенка Алена Куратова. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».
1: Для чего нужны цветы?
2: Чтобы их дарить.
1: Для чего нужны мечты?
2: Интереснее жить.

тайге стоит поселок красивый. Говорят, его воздвиг веселый студенческий отряд. Московские ребята от мест родных вдали. Таежною Москвою поселок нарекли. В нем было все чудесно, ордынка у воды, Пречистенка и Пресня, и чистые пруды. Чертил на свежих срубах чернильный карандаш. Сокольники и Сокол, Петровка и Пассаж. Сокольники, Петровка и Пассаж. На карте по-другому поселок занесен.

0: зовут его, как прежде, таежную Москвой. Коль будешь на Амуре, товарищ дорогой, найди поселок этот над синею рекой. Скажи, что шлют приветы ордынка у воды, сокольники и сокол, и чистые пруды, сокольники и чистые пруды.
1: Нам есть что вспомнить. Родные песни.

мне так трудно прошлое забыть. Как-нибудь однажды, дорогая, вы меня свезете хранить.

0: Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она – современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. В эту субботу тема программы «Грибы московского региона». В эфире миколог, фотограф, натуралист Алексей Захаринский. Каждую субботу после 13 часов. Лауреат государственной премии «За верность науке». Программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
2: Oh my goodness!
1: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
2: Broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal! Spain have scored it!
1: Dear, dear, I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos, that is amazing!
3: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах,
4: Месси и Роналду бьются за золотой мяч,
3: а российский футбол продолжает удивлять,
4: мы это обсуждаем вместе с вами.
0: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Внимание! Говорит Москва.
6: 94,8 FM.
7: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

надо мной, мудрый и вечный. Он не добрый, не злой, просто напомни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

единого огня. Навалилась тишина и мгла кромешная, я как будто бы от поезда отстал. Но глаза закрыв, почувствую, конечно, я, что вернул.

в одуванчиках февральских фонарей. И откуда выходные эти выдались, как каникулы из наших детских дней. Обойти своих знакомых было некогда, а сегодня это кажется легко. Ведь теперь и навестить почти что некого, многих нет, а кто уехал далеко.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Я сидел и смотрел мультфильмы, словно рыбак на причале. Даже стал забывать, что моя жизнь — это сплошной вокзал. Я сидел и смотрел мультфильмы, в комнату постучали. На пороге стоял старик Дисней, он улыбнулся мне и сказал: «Мой

Я играл на гитаре и смотрел в окно. Мысли меня умчали куда-то в горы, где солнце такое яркое, что от него прячешь глаза. Я играл на гитаре и смотрел в окно. В комнату постучали. На пороге стоял Высоцкий. Он улыбнулся мне и сказал:

Я как-то сидел, смотрел «Бриллиантовую руку». Я обожаю это кино. Вдруг кто-то сказал: угости сигареткой. И я его угостил. Я оглянулся, а в кресле сидел Андрей Миронов. Он смотрел тот же фильм, что и я, но почему-то грустил.

улице, и дождь моросил по крышам. Я замерз и промок, и денег не было, и на метро опоздал. И вот я шел по этой мокрой улице, и вдруг мне навстречу кто-то вышел. И я увидел, что это Бог. Он улыбнулся мне и сказал. Он сказал: «Что-то ты выглядишь как-то устала. Может, есть какие-то просьбы? Ну так давай, проси». Я сказал: «Передай, пожалуйста, Высоцкому мою гитару. Ну и денег мне немножко дай на такси».

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее Симен.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

И вот я снова здесь, и ты придешь обратно. Чистые пруды, застенчивые игры.

сердце исцелят и успокоят нервы. Чистые пруды, застенчивые

0: у каждого из нас на свете есть места, что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мира чистота. Нас делают на миг счастливее и моложе.
1: Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Ну а

слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.